0: таинственный, глубокий, многогранный, в котором многое уже было обнаружено и еще больше, может быть, подлежит обнаружению, открытию. Это реальность. Для верующего эта реальность включает в себя также Бога. Для неверующего это только материальная реальность, но она все равно, так же, как для верующего, предмет изыскания. Каждый раз, когда мы делаем какое-нибудь открытие, мы его прибавляем к сокровищнице того, что мы знаем. Но так же, как в жизни, нельзя просто обладать бесконечным количеством разрозненных фактов. Их надо соединить между собой какой-то логической связью, собрать в какие-то теории, гипотезы, как говорят сейчас на Западе, в модели, то есть структуры, которые позволяют как бы сразу видеть целокупность какого-нибудь предмета. Каждый раз, как мы это делаем, мы выражаем какую-то истину, относящуюся к реальности. И мы говорим, что поскольку реальность известна, она есть. Но ученый-то знает, что истина, то есть то, что он может сказать о реальности, всегда приблизительно. Она никогда не совпадает с самой реальностью. Это временная попытка реальность выразить. При этом ученый знает, что все факты, которые собраны в одну целую картину, как факты принадлежат реальности. А то, как они между собой собраны, подлежит какой-то доле сомнения. И настоящий хороший ученый в тот момент, когда он создал или теорию, или картину мироздания, или мировоззрение, сразу же подходит к нему критически, то есть систематически ставит его под вопрос, в конечном итоге сомневается. Но предмет его сомнений, разумеется, не реальность, которая от его сомнений не меняется. Под вопрос он ставит не самую реальность, а свое представление о ней и то, как он сумел его выразить.
1: И вот это сомнение, эта попытка, это желание, намерение поставить под вопрос ту картину мироздания, которую он на сегодняшний день создал, как раз и движет вперед науку. Причем в ученом это сомнение систематично. Как только он создал сколько-нибудь стройную картину или теорию, он сразу ставит вопрос, какие в ней логические ошибки, что он сам может в ней обнаружить, что не позволяет эту теорию или образ мышления принять. А если он сам или другие не находят ни логической, структурной ошибки, он с радостью пускается в дальнейшее исследование, которое непременно это его мировоззрение поставит под вопрос в тот момент, когда он обнаружит в окружающей реальности новый, неожиданный, не укладывающийся ни в какие рамки его представлений факт. Но вместо того, чтобы пугаться этого, он оптимистически, радостно его приемлет. Сомнения ученого в этом смысле полны смелого оптимизма, потому что он не ратует за то, чтобы его теория оставалась неприкосновенной или мировоззрение осталось неизменным. Он ратует за то, чтобы реальность все глубже, все подлиннее, все точнее нашла свое выражение.
0: Таким образом, в представлении ученого есть творческое соотношение между, с одной стороны, реальностью, то есть всем, что есть известным и неизвестным ему, истиной или истинами, всем, что уже обнаружено и нашло свое интеллектуальное, техническое выражение, и, с другой стороны, сомнением. Потому что каждый раз, когда сомнение подрывает уверенность, вернее, самоуверенность, отсутствие критического подхода в ученом, каждый раз, как оно ставит под вопрос то, что он уже структурно выразил, оно открывает ему возможность сделать новое открытие. Это очень важно нам помнить, потому что вся научная работа основана на вере, вдохновленной надеждой. И вместе с тем она движима творческим, смелым, оптимистическим, систематическим, радостным сомнением. Человек себя перерастает для того, чтобы открыть более полно, более глубоко реальность, которая его окружает. Истины бывают разными. «Я уже указывал, — пишет Владыка Антоний, — что истины являются выражением той реальности, которую мы исследуем. Причем выражение этой реальности бывает статическое, бывает динамическое, но всегда реальность выражается по отношению к каким-то координатам, которые заложены в нас или в окружающей нас жизни. Статически мы выражаем очень много. Мы в какой-то момент обнаруживаем факт и его фиксируем. Некоторые факты можно фиксировать, можно говорить об утёсе, можно в географии, например, описывать неизменные факты. Но явление выразить можно только динамически. Явление всегда находится в каком-то процессе, и большей частью мы говорим о явлениях, а не о таких предметах, которые стоят перед нами, как утёс. Да и то даже утёс постепенно меняет свою форму. Когда мы применяем чисто статические приемы к предметам нестатическим, мы, с одной стороны, говорим что-то, что соответствует реальности, а с другой стороны, эту реальность безнадежно извращаем. Это я хочу изъяснить на одном примере, пишет Ладыка Антоний.
1: Есть одна картина французского художника Жирико, на которой мы видим несущихся через поле лошадей. Мы видим их движение. Мы как-то переживаем их галоп. Но если мы сделаем попытку сравнить картину Жирико с фотографией, мы обнаружим, что никогда никакие лошади так галопом не несутся. В чем дело? А вот в чем. Жирико хотел передать нам чувство галопа, и он сумел это сделать, но в ущерб анатомической правде. С другой стороны, движение можно зафиксировать, например, сфотографировать, и из самого умилительного момента сделать момент комический. Как можно человека в самый значительный момент его жизни сделать только смешным. Движение замороженное — ложь. Движение, которое мы выражаем как движение, не соответствует в точности тому, как оно происходит. И поэтому каждый раз, как мы говорим об истине, будь то философской, будь то религиозной, будь то научной, мы должны сделать поправку на то, что мы или замораживаем движение, или неточно выражаем как бы анатомическую, структурную, неподвижную действительность. И притом делаем это всегда с той или иной точки зрения. Во-первых, в пределах категории нашего ума, во-вторых, в пределах нашего языка, а в-третьих, иногда, но не так редко, в пределах наших обычных представлений.
0: Это я вам могу изъяснить примером, который может показаться смешным, но имеет некоторую человеческую глубину. «Один миссионер мне рассказывал, — пишет Ладыка Антоний, — как священник-негр представлял его перед проповедью своему приходу, собравшимся верующим. Миссионер был белым, верующие были черными. И священник им сказал, «Не смущайтесь тем, что он бел, как бес, его душа такая же черная, как наша. Мы сказали бы наоборот». Он выразил некую истину со своей точки зрения. Это же мы делаем и в науке, и в философии постоянно. Мы не можем говорить без предвзятой точки зрения. Мы не можем говорить иначе, как с какой-то точки зрения. Но эта точка зрения тоже должна стать в какой-то момент предметом сомнения. Она должна быть поставлена под вопрос, потому что иначе истина, которую мы выражаем, с определенной точки зрения уже станет ложью. На устах верующего может показаться странным утверждение с таким вдохновением, с такой уверенностью права человека на сомнение. На самом деле это только другой способ выразить известную и всеми принимаемую мысль о том, что человек должен быть честным до конца, честным безусловно, с готовностью самого себя поставить под вопрос, свои убеждения поставить под вопрос. Это можно сделать, если мы верим, что есть нечто незыблемое, являющийся предметом нашего изыскания. Человек боится сомнения только тогда, когда ему кажется, что если поколеблется уже созданное им мировоззрение, то колеблется вся реальность, колеблется все, и ему уже не на чем стоять. Человек должен иметь добросовестность и смелость постоянно ставить под вопрос все свои точки зрения, все свое мировоззрение, все, что он уже обнаружил в жизни. Во имя своего искания того, что на самом деле есть, а не успокоенности и уверенности в кавычках.
1: Это чрезвычайно важно в научном исследовании. Это чрезвычайно важно в философском мышлении. И это не менее важно в религиозном опыте. Мы не можем перерасти ограниченность нынешнего дня, если боимся поставить под вопрос его содержание в плане религиозном. Один из писателей IV века, святой Григорий Ниский, говорил, что если мы создадим полную, цельную картину всего, что узнали о Боге из Священного Писания, из божественного откровения, из опыта святых, и вообразим, что эта картина дает нам представление о Боге, мы создали идола и уже не способны дознаться до настоящего, живого Бога, который весь динамика и жизнь. И то же самое можно сказать о философских мировоззрениях. Как только философское мировоззрение делается абсолютной истиной, не может быть поставлено под вопрос, это значит, что человек уже не верит ни в прогресс, ни в возможность углубления, а живет как бы обратясь назад, глядя на то, что когда-то было сказано, обнаружено, объявлено незыблемой истиной, будто смотреть вперед незачем, опасно. Будто надо смотреть только назад, чтобы не потерять из виду того, что когда-то было сказано кем-то, коллективом или отдельным лицом. Это трусость перед жизнью, это страх перед истиной, это отрицание многогранности и глубины самой реальности. И то, что я говорю сейчас о науке, о философии, можно сказать также и о религиозных мировоззрениях. Не в том смысле, что Бог меняется, а в том, что мы можем с громадной радостью и вдохновением проходить мимо наших детских, юношеских представлений. Представлений еще незрелых для того, чтобы вырастать в новую меру познания живого Бога, невыразимого до конца никакими картинами, никакими определениями.
0: Какая радость, что человек так велик, что может себя перерасти. И человечество так велико, что одно поколение сменяет другое, получает наследие от прошлого и не делается его пленником и рабом. А на основании того, что когда-то было открыто человеческим опытом и умом, может себя перерасти во что-то совершенно новое. Так что жизнь из ряда последования статических положений действительно вырастает в сплошную динамику, в творчество и в радость. То отношение к жизни, та внутренняя установка, которую мы называем верой, то есть радостная, творческая уверенность и равновесие, содержащее одновременно и тайну, и сомнение, является одной из самых больших радостей жизни человека. «И мне представляется, — пишет Владыка Антоний, — что радость эта идет из разных источников, она основывается на разных причинах. Во-первых, человек, который смело, дерзновенно, творчески всматривается в жизнь, в человека перед собой, в общество, где он находится, в природу, в жизнь в целом, в историю. Такой человек не боится лицом к лицу стать перед действительностью, он перерастает, преодолевает то мертвое равновесие, безжизненность, от которой так страдают многие, потому что им не хватает решительности броситься в область неизвестного. Это происходит от страха, от тщедушия, от малодушия. И тот момент, когда мы вдруг решим со всей смелостью, со всей своей творческой силой войти в область неизвестного, лицом к лицу стать перед ним, является моментом, когда вдруг собираются все наши внутренние силы и загорается радость. И эта радость возможна только по мере того, как растет в нас бесстрашие.
1: «Я говорил, — пишет Владыка Антоний, — о вере в человека, о вере ученого в науку. В том и в другом случае вера заключается в том, что человек совершенно уверен, что тот мрак, та неизвестность, которую его пугают, где-то в себе содержит откровение, смысл, что самый хаос, который перед ним, может вдруг озариться каким-то светом, который мы называем смыслом, и сделаться хотя бы изначальной, частичной гармонией. Но вместе с тем эта уверенность не снимает самой проблемы. Бесстрашие все равно нужно, потому что для того, чтобы поверить в человека, нужно очень много мужества. Человек бывает порой очень страшен. И последнее, что озаряет радостью область веры, там даже, где она так полна сомнением, там, где ставится под вопрос сам человек, который верует, его убеждения, самые верования его, последним источником радости является надежда, то есть, опять-таки, творческое, смелое, ликующее предвкушение того, что мрак озарится светом, что хаос вдруг раскроется как гармония, что бессмыслица откроется как смысл. И вот в этом динамичном отношении человек, который начинает искать, который начинает находить, чувствует, что он живет, вместо того, чтобы быть мертвым, он вдруг оказывается живым. Не только в деятельности своей, не только в проявлениях своих, но живым до самого корня своего бытия, в каком-то сознании, что жизнь из него бьет ключом, и что та мощная, глубокая жизнь, которая вдруг в нем открылась, охватывает собой целое мироздание, и человека, и все остальное, от микроскопического до самого непостижимо большого.
0: И здесь сомнение не пугает, потому что, как я уже говорил, пишет Владыка Антоний, сомнение относится не к предмету исследования, не к природе, не к человеку, не к Богу, а к тому, как я их до сих пор себе представлял. И с какой радостью, с каким дерзновением, и с какой ликующей надеждой человек обнаруживает, что он весь ставится под вопрос. Ставится под вопрос человеком, который перед ним. Ставится под вопрос природой, общественной жизнью. Ставится под вопрос Богом. Потому что не только наше убеждение, но самый человек ставится под вопрос. Его честность, его смелость, его добротность. Все это требования, которые ставят, повторяю, перед ним окружающий мир. Человек, общество, наука. И вот в этом сличении объективного, которое требует от нас предельной добротности, предельной честности, предельной внутренней и внешней правды, разгорается такая радость веры, которой нельзя достичь никак иначе. Это мы видим в ученом, который от всей души, всем умом, всей смелостью своей, потому что многое может быть открыто только с большим физическим риском, добивается истины. В том, кто работает среди людей, встречает их в одиночку, лицом к лицу, вглядываясь в глаза человека, который ему поставит, может быть, последний, решающий вопрос. В человеке, который погружен в общественную деятельность и должен стоять перед лицом общества со всей ответственностью перед ним, но тоже и не меньше перед человеческой правдой.
1: Вот откуда рождается смелая, ликующая радость веры. И это, повторяю, доступно каждому. Эта вера, этот подход является началом всякой творческой жизни. Для верующего эта радость покоится в конечном итоге в самом Боге, который является тем, кто все создал, и меня, и все, что вокруг меня находится, и каждого человека, для которого все, и материальное, и духовное, и душевное, и человек, и общество, и наука, и природа, и искусство, все имеет смысл и значение в человеческом становлении, и который является как бы последним, глубинным, динамическим импульсом, требующим от меня, чтобы я открылся, чтобы я уразумел, чтобы я встретился лицом к лицу, чтобы в этом дерзновении веры я обрел новое знание, новую полноту жизни и новую полноту веры. Мне хотелось бы, продолжает Владыка Антоний, в последующих беседах говорить о вере в Бога. Я уже определял веру словами Священного Писания как уверенность в вещах невидимых. Но откуда же может взяться эта уверенность?
0: Когда мы говорим о вере в человека, о вере в науку, о вере в наш каждодневный опыт, мы говорим о чем-то конкретном, что представляется нам вполне разумным. Эта вера является результатом непосредственного каждодневного опыта. Я встречаю человека, отношусь к нему сначала как к внешнему факту или событию моей жизни, и постепенно открываю в нем новые глубины, и убеждаюсь, что человек на самом деле глубок, что то, что я могу уловить сразу, это очень поверхностно. Хотя и это нам, при некотором опыте жизни, помогает раскопать и глубины его. Выражение глаз, тон голоса человека очень много нам могут сказать о нем. Человек своим присутствием ставит вопрос, что в нем поверхностное, сразу уловимое, и что невидимое, которое является в этом широком смысле слова «областью веры». Дальнейшее общение с человеком углубляет это понятие веры в него тем, что человек иногда поступает наперекор тому, что мы ожидаем от него. Его поступки нам могут показаться странными, неожиданными, противоречивыми. И тут мы можем ему поверить в него, допустить, что у нас нет всех данных для того, чтобы о нем произвести суждение, что мы все-таки можем считать его благородным, порядочным человеком. Даже если то, что он сделал, нам кажется странным, не совпадающим с тем образом, который мы о нем себе составили.
1: Также можно говорить и о вере в окружающий мир, то есть о глубокой уверенности, что кроме видимого, кроме того, что уже наукой исследовано и открыто, есть громадные возможности новых открытий и новых познаний. Это просто в каком-то отношении, потому что и мир, и человек перед нами ставят вопрос. Но Бог как будто вопросы и не ставит, потому что Он невидим. Он до какого-то момента в нашей жизни остается недостигнутым, вне нашего опыта. Откуда же может взяться у человека желание пуститься в поиски Бога? Просто даже поставить вопрос о том, существует ли Бог. Разумеется, первый ответ, который напрашивается, очень примитивный и справедливый ответ. Примитивный человек будет приписывать Богу все то, чего он не может объяснить своим житейским опытом или своим человеческим умом. Но это быстро исчерпывается. Современный человек так ставить вопрос не может. Никто из верующих, у кого есть какой-то разумный, вдумчивый подход к своей вере, не станет употреблять Бога как затычку, употреблять понятие о Боге как объяснение того, чего он не понимает, необъяснимого. Бог, наоборот, выделяется в современном сознании для верующего именно не как объяснение, а как независимый факт. Помимо того, что он может или не может, помимо того, что им можно или нельзя объяснить то или другое, он, Бог, существует. И для верующего важен именно факт его существования и то, что изнутри своего опыта жизни верующий убежден, что с ним можно войти в какое-то общение, что он познаваем до какой-то меры, что между Богом и верующим есть какая-то общность.
0: Вот тогда и задумываешься. Откуда может взяться у человека желание поставить этот вопрос о Боге? Откуда берется самый вопрос? И мне хотелось бы, пишет Владыка Антоний, сказать нечто именно на эту тему. Несколько раз в наших беседах прозвучало слово «опыт». Что это значит? Это значит нечто очень простое. Мы говорим об опыте жизни. Мы говорим о жизненном опыте. Мы говорим о нашем личном опыте страдания, радости, любви. В этом же смысле надо понимать и религиозный опыт. Это совокупность всего того, что в течение истекших лет было пережито в связи с определенной темой, которую мы называем Богом. Это могут быть мгновения какого-то молитвенного озарения, минуты, когда вдруг окружающий нас мир нам представляется иным, минуты, когда бессмыслица озаряется каким-то светом и вдруг приобретает стройность. В христианском опыте это может быть момент, когда человек приобщился святых тайн и обнаружил необъяснимым, непостижимым образом, что он вошел в контакт с какой-то реальностью, с действительностью, которой он до того не знал. «Вот о чем я говорю, — пишет Владыка Антоний, — когда говорю о религиозном опыте. Это не обязательно потрясающий, разительный опыт. Это может быть нечто постепенно складывающееся, спокойное, вырастающее, тихое, глубокое. Это может быть тоже и очень потрясающее событие человеческой жизни. Мы сталкиваемся с религиозным опытом большей частью через человека. Это может быть встреча лицом к лицу с человеком. Это могут быть его слова, обращенные ко мне, либо в моем присутствии к другим людям. Это может быть человеческое слово, написанное, запечатленное в рукописи или в книге. Так или иначе, этот опыт начинается большей частью с какого-то свидетеля, с кого-то, кто мне или при мне говорит. Я с достоверностью знаю, что то или другое существует.
1: Это относится, разумеется, не только к религиозному опыту. Большая часть нашего знания, будь то в области физики, химии, биологии, истории, приобретена именно таким образом. Какие-то свидетели, чье слово кажется нам убедительным или достаточно достоверным, довели до нашего сознания, что то или другое является фактом жизни. Но наши отношения к этим фактам, к этим свидетельствам бывают различным. Есть вещи, которые мы знаем непосредственно личным опытом. Мать знает, что такое материнская любовь. Никто, кроме матери, об этом непосредственного понятия не имеет. Об этом можно говорить по свидетельству матери, по наблюдениям, но знать нутром может только мать. Есть вещи, которые мы знаем, потому что, сообща с другими, разделяем какой-то житейский опыт, которым одни богаче, а другие беднее. И та небольшая мера опыта, которая мне принадлежит, позволяет принять опыт других людей, которые богаче меня. Наконец, есть вещи, которые мы воспринимаем из опыта редких свидетелей, каких-то гениев, каких-то выдающихся людей, которым мы имеем право верить, потому что они добросовестны, потому что они достаточно для этого велики, потому что у нас есть какие-то данные им доверять. Этот опыт принадлежит им собственно. Мы почти понаслышке им обладаем, но можем вырасти в этот опыт. Таков опыт, например, великого художника, великого музыканта, выражающийся в конечном счете в произведении искусства, в музыке. Опыт, из которого он исходит, его восприятие, запределен для большинства из нас, но доходит до нас каким-то образом.
0: Дорогие друзья, прозвучали страницы книги Владыки Сурожского Антония «Человек перед Богом». Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.

0: Возвращение в Петербург.
1: Сегодня с историком Петербурга, с автором книги «История Невского края» Константином Сергеевичем Жуковым мы поговорим о Петербурге, о самом важном для этого города моменте, о его рождении, об основании Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Константин Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: У нас уже была программа, посвященная вашей книге «История Невского края». В книге есть такое выражение «психология жителей места», вот вы иногда пишете, или там, допустим, «логика этого места все равно приводит к тому-то, к тому-то». Это обрастает какими-то устойчивыми, сопутствующими легендами, там, мифами какими-то. Это становится частью нашего сознания. А не все нужно делать частью своего сознания, потому что сознание-то это меняет. Вот какие-то такие вещи, которые даже в упрек как-то вот говорят, даже вот нам в эфир звонят и тоже говорят, почему вы не говорите об этом, это же так важно, почему вы не говорите, что город построен на костях, или почему вы не говорите, какие жертвы были принесены. А действительно, как все было на самом деле, может быть, об этом стоит поговорить, но вначале вот я расскажу такую вещь. Извините за длинное вступление. Я в интернете недавно прочитала такую, как бы не статью, а такой памфлет. Суть его такая. Произошло всемирное обледенение после всемирного похолодания, и прошло несколько сотен лет. После этого происходит научно-историческая конференция, на которой докладчик делает доклад, а, собственно, текст и есть доклад вот этого историка, на следующую тему. «Петербург — это миф». И вот он приводит доказательно различные источники, которые остались после всемирного обледенения.

0: Если в его основании, потом разные совершенно противоречивые и невозможные сведения о том, что вообще происходило. И на протяжении всей истории Петербурга 300-летней он находит факты, доказывающие, что не было такого города. Это полностью миф. И в конце все это завершается тем, что сама география места не располагает, чтобы люди там жили. Ну как такая великая культура, о которой якобы свидетельствуют литературные памятники, могла быть в месте, где люди света белого не видели? Небо в облаках, пасмурное, ветер, холод. Люди все время болели там. Не могло этого ничего быть. Очень убедительно доказывается. Вот про этот город миф.
1: Да.
0: Да, сегодня
1: вообще,
0: мы
1: мне кажется, что
0: поговорим.
1: Это очень тонкое произведение, потому что Петербург довольно часто воспринимают как город-мираж, как город такой несуществующий. И даже от самого того времени, когда Петербург только появился, осталось вот это пророчество, приписываемое царице Авдотье, разведенной жене Петра I, о том, что Петербургу будь пусту.
0: Да, знаменитая фраза.
1: Это пророчество, оно было таким, можно сказать, знаменем целого направления в русской культуре.
0: «Мне моя бабушка с большим воодушевлением цитировала эти слова, и в детстве они производили сильное впечатление».
1: Да, да, да. Так что, да, мне кажется, что вот это произведение, которое вы пересказали, я не слышал, но оно
0: я вам дам почитать, мне понравилось.
1: Очень, очень тонко вот эту тему в петербургской, ну, не столько истории, сколько такой петербургской метафизики продолжает. Ну, а что касается истории непосредственно, то я вот последние годы как-то очень часто вспоминаю одну фразу, которую я слышал много лет от одного очень уважаемого мной человека, которого уже нет на свете. И он произнес такую фразу, он сказал, вся российская история, вся русская история сфальсифицирована. Мне тогда это показалось перегибом и большим перегибом, но чем больше я в эту историю погружаюсь, и чем более внимательно я рассматриваю какие-то периоды или события из нашей истории, тем я все больше склоняюсь к мысли о том, что это, может быть, и не такой уж большой перегиб.
0: Ой, так нельзя. Тогда мы скажем, что и Россия тоже фальсификация.
1: Ну, я не говорю все-таки, что это именно так, да?
0: Но разбираться в истории
1: нужно. Что-то на такую мысль наталкивает постоянно. Потому что действительно многие очень вещи, которые, многие очень утверждения, которые являются даже такими постулатами отечественной истории и переходят из одного фундаментального исторического труда в другой, на поверку оказываются недействительными, ненастоящими, несуществующими как бы. И вот это всегда очень озадачивает историков, старающихся дойти до сути. А вот приведу один пример, как раз связанный с эпохой основания Петербурга, но не непосредственно. Северная война, которую вел Петр I, всегда во всех, буквально во всех учебниках, во всех фундаментальных трудах говорится о том, что эта война велась для того, чтобы обеспечить России выход в Балтийское море.
0: Да, конечно.
1: Но вот что мы можем понимать под этими словами «выход в Балтийское море»? Если говорить о том, что России был необходим путь в море, по которому Россия могла бы осуществлять заморскую торговлю с другими странами, то такой путь у России был. Потому что у России оставалась значительная часть побережья Ладожского озера, путь по Неве был открыт, и шведы не то что не препятствовали, а наоборот всячески стимулировали и поддерживали торговлю по Неве, шведы, владевшие в этот период обоими берегами Невы. И как один очень внимательный историк, изучавший историю русско-шведских торговых экономических связей, Игорь Шаскольский, утверждал, торговля в XVII веке между Россией и Швецией была более выгодна России, чем Швеции. У шведы практически там очень были низкие налоги, для многих товаров вообще никаких налогов не было. И когда Северная война началась, русский резидент в Стокгольме, князь Хилков, писал Петру I письме о том, что здесь, в Стокгольме, находилось до последнего времени 300 русских купцов и там на какую-то огромную сумму товаров. Вот часть из этих купцов успела сесть на корабли и уплыть, а часть, об этом уже Хилков не писал, но нам известно, эта часть это была после начала войны арестована, включая самого Хилкова. И так этот Хилков там в шведском плену и умер, не дождавшись окончания войны. А сейчас туристам нашим, которые бывают в Стокгольме, часто показывают целую улицу и говорят о том, что вот в 17 веке эта улица называлась Русской улицей, потому что здесь жили исключительно русские купцы. Да как же это? Россия не имела возможности торговать, когда такая активная торговля происходила. Петербург, конечно, да, был окном в Европу, но важно было, что это окно существовало и прежде. Другое дело, что Россия не могла считаться морской державой. И не могла держать.

0: содержать флота. Но, впрочем, опять же, многие современники Петра I, например, такой очень проницательный секретарь прусского посольства Факерот, он вообще сомневался в том, что России нужен флот, потому что для других стран, колониальных держав того времени, флот был необходим для того, чтобы иметь сообщение с колониями. И благодаря этому сообщению, благодаря обмену товарами с колониями, этот флот себя окупал. Для России, он утверждал, флот не нужен. У нее все колонии, имея в виду Сибирь, там, среднеазиатские какие-то владения, Дальний Восток, до них морских путей нету. Им в основном идут пути по суше или по рекам. Поэтому он считал, что России вообще флот не нужен. Что, собственно говоря, последующий век после смерти Петра доказал, потому что весь флот, который был построен при Петре I в течение буквально там 10 лет, сгнил. Ну, в основном Россия как-то стала более или менее морской державой, или только лишь в первой половине, ближе к середине 19 века. Дело в том, что вот на территории Невского края, на территории Новгородской республики, к которой Невский край в течение долгих веков относился, принадлежал, сложились определенные мореходные традиции. Здесь издавна обитали вот такая целая цивилизация купцов и мореходов, которые без моря не мыслили своей жизни.
1: Новгородцы.
0: И, да, новгородцы, это были постоянные. Но вот эти самые навигационные и мореходные традиции новгородцев, которые дожили даже до Петровского времени, но Петр их отрицал. Он увидел, как строят в Архангельске лодки по каким-то древним традициям, с такими пузатыми какими-то, с неправильным, с его точки зрения, обводом. Петр, вот тот опыт, который он получил в Голландии и в Британии, насаждал здесь. Здесь начали строить, по его указу Петра, огромные корабли для того, чтобы доставить их с Адмиралтейской верфи до Кронштадта. К этим кораблям привязывали с боков такие специальные понтоны для того, чтобы их приподнять над водой. А здесь есть свои условия мореходства, которые диктуют свои правила. Вот эти самые крутобокие архангельские ладьи, которые строились по тем самым новгородским древним еще традициям, они были более пригодны для мореходства в этих водах, потому что они имеют небольшую осадку. Это небольшие суда, которые легко вытащить на берег и просушить. А здесь вода пресная, она не имеет консервирующих свойств соленой воды, как в Голландии. И эта древесина, которая там в соленой воде выстаивала десятилетия, здесь сгнивала очень быстро. Потом здесь это то, что сейчас называется суда класса река-море. Да, они плавали и по рекам, и по морю, и зачастую из реки в реку их перетаскивали волоком. Это совсем другого типа мореходства. Но Петр вот это считал совершенно неправильным и зачеркивал, запрещал строить такие суда. И заставлял строить суда вот этого европейского голландского образца, огромные корабли, которым, в общем, здесь трудно было развернуться. И поэтому это совершенно естественно, то, что вот эта затея Петра с флотом, ну, не сказать, что провалилась, но с очень большим скрипом как-то продвигалась. Так что вот, видимо, нужно было ему быть менее радикальным и как-то более внимательно относиться к тому, что естественным образом развивается. Петр, конечно, стремился заставить и все сделать так, как это ему рисовалось в его голове.
1: Но все-таки мы тоже судим по результатам. То, что мы имеем, это действительно величайший город с величайшей культурой. Попадая даже за границу, многие ведь люди талантливые и способные уехали, они всегда говорили потом, что когда мы представлялись, мы всегда говорили русская литература, и это все петербургский период, понимаете? И тогда они чувствовали себя, да, мы представители великой русской культуры, все окей, это все дал Петербург. Но все-таки, если опять же про эту великую русскую литературу, Пушкин и великий русский писатель, и великий русский историк, он-то что говорит? На берегу пустынных волн, пустынных и волн, стоял он, дум великих полн. Вот все-таки и у Пушкин тоже подчеркивает эту водную стихию. Правда, она немножко не совсем военная, не торговая, а скорее такая безумная, как наводнение. Наводнение — это такой страх. Вот об этом тоже мы поговорим. Это психологически ведь тоже, наверное, сформировало тип человека, который здесь живет. Ну вот опять же про пустынность, вот, может быть, всего лишь в нескольких словах.
0: Вначале, чтобы у наших слушателей не создалось впечатление, что Петр I был такой исключительно отрицательный персонаж, да. При том, что он очень многие вещи таким насильственным путем и как-то старался, говоря словами Маяковского, клячу истории загнать, да, некоторые вещи он чувствовал очень тонко. И вот то, что именно это место, как будто бы самой природой здесь нам суждено, возвращаясь к Пушкину, самой природой предназначено для того, чтобы здесь был большой город, Вот это Петр действительно очень точно и тонко почувствовал, и поэтому к Петербургу у него было, ну, чрезвычайно нежное отношение. Он его обожал всей душой и правильно делал, потому что он понимал, что это вот настоящее. И я знаю историков, которые на вопрос о том, что вообще Петр сделал наиболее выдающегося для России, для русской истории, говорят, Петр основал Петербург. Это самое главное. Ну, о том, насколько он основал его, это тоже вопрос, требующий, ну, каких-то уточнений. Но, по крайней мере, Петр почувствовал власть этого места. Вот он почувствовал власть этого места.
1: То есть эта власть этого места была не в выходе к морю, а в чем-то еще.
0: И в связи с морем, конечно, тоже. В том, что это место принадлежало вот к этому балтийской цивилизации, что это место как-то вот давало возможность войти в эту цепь балтийских стран и стать в ней каким-то звеном в этой вот цепи. Конечно, это место всегда было от самой глубокой древности было местом встречи и взаимопроникновения разных культур. Это Петр почувствовал. Он хотел быть европейским монархом в европейской стране, и для этого ему необходим был город именно на этом месте. Ну, а что касается на берегу пустынных волн, да, вот этот такой основополагающий для петербургского текста русской литературы, как это называл Владимир Топоров, текст «Медный всадник» — это в значительной степени миф. Хотя там дальше сказано «чернели избы здесь и там», да, но все-таки это знаменитое пушкинское произведение, «Петербургская повесть», как Пушкин ее называл, она утверждает вот этот миф, что Петербург возник из тьмы лесов и стопи блат. И этот миф, не Пушкин его создал, он, безусловно, существовал и до этого, корни его лежат в петровском времени, когда Петру необходимо было представить себя таким царем-демиургом, отделившим свет от тьмы, создавшим саму Россию. Очень забавно у меня произошел разговор. Один водитель подвозил меня, и мы с ним разговорились, и он мне задал такой вопрос, который меня поставил как-то совершенно в тупик. Он говорит, ну вот вы историк, вот скажите мне, пожалуйста, я, говорит, все время бьюсь над таким вопросом, откуда Петр Первый взялся вообще?
1: А это хороший вопрос.
0: Да, он сын русского царя Алексея Михайловича, второй жены его Натальи. Но я потом задумался над тем, откуда вообще этот вопрос. И я понял, что вот это отзвук того самого мифа о Петре Первом как о создателе России. У Петра Первого была такая печать, на которой он сам изображен в виде воятеля Пигмалиона, который высекает Россию как статую и оживляет ее потом. Это в публицистике, в каких-то текстах петровского времени такая постоянная тема. Из тьмы создал Россию. Вот Петр как создатель России, и, естественно, создает все из ничего. Экс-нихили. Поэтому, конечно, вот этот миф о Петербурге, стоящем на пустом месте, он вот из общей мифологии петровского времени вырастает. Но он оказался чрезвычайно живучим, и чрезвычайно вот это представление о том, что Петербург стоит на пустом месте, во многом и благодаря Пушкину, потому что, конечно, когда этот миф отливается в такие чеканные строки, в такие потрясающе выразительные слова, это всем запоминается, и это откладывается в сознании на долгие-долгие годы и на многие поколения. Но на самом деле петровский Петербург стоял на основании, на месте, которое было обжито уже многими-многими сотнями лет прежде. Здесь огромное количество населенных пунктов на всей территории нынешнего Петербурга находилось, которые, в общем, составляли даже какую-то цельность. Здесь стоял довольно крупный по тем временам европейский город Ниен. Так что Петербург, вот ранний Петербург, он весь основывался на фундаменте предыдущих поколений. Новгород, например, отсчитывает свой возраст с момента первого упоминания этих населенных пунктов еще, даже, может быть, не городов, в летописи. В этом смысле тогда Петербург мог бы, может быть, отсчитывать свой возраст с 1300 года, когда была основана шведская крепость Ланскрона на том же самом месте, где позднее появился Ньиншанс. И об этом упомянуто и в первой новгородской летописи, и в шведской рифмованной хронике Эрика. Ну, Ланскрона – это все-таки была крепость, и она существовала совсем недолго, она существовала всего лишь без малого год, была разрушена новгородцами, хотя населенный пункт, безусловно, на этом месте существовал, возможно, и до Ланскрона, и после Ланскрона тоже. Другой критерий говорит о том, что вот с момента основания крепости, в этом смысле 1611 год, когда крепость Ньиншанс была здесь шведами поставлена, она еще до того, как договор Столбовский был подписан, но крепость уже была шведами поставлена. Ну и в Европе, на самом деле, принят такой критерий для отсчета возраста города с момента дарования этому населенному пункту прав города, герба, там, самоуправление и так далее. Вот 1632 год, король Густав Адольф незадолго до своей гибели подписывает указ, который дарует Ниену права города, дарует привилегии его жителям. Потом эти привилегии продлевались его дочерью, королевой Кристиной.
1: В детстве нам-то всем рассказывали, конечно, ну и Пушкина читали, ну и всем рассказывали, конечно, про Петра, про его такую вот выразительную фигуру, как он основывает как раз 16-го по новому стилю 27 мая 1703 город, что, конечно, Петербург стоит на костях, и про то, что каждый приезжающий должен привозить камень. И вот мы сейчас сравнили свои детские переживания, которые до сих пор как-то вот актуальны, живые, как будто это наша память. Что действительно, Костя, я помню, я была маленькая, и когда видела яму разрытую, я заглядывала туда, потому что я была уверена, там вот они. И все думала, ну, наверное, еще чуть-чуть поглубже, но там вот все должно быть усеяно такими беленькими косточками, потому что это впечатляло детское сознание. А многие люди сейчас так считают. Вот нам звонят в прямые эфиры программ и говорят, почему же вы не говорите, не даете нравственную оценку тому, что этот город, да, он прекрасен, но стоит на костях, взрослые образованные люди.
0: Ну, стоит на костях, конечно, это нужно понимать все-таки как метафору. Понятное дело, что люди не умирали и не оказывались вот прямо на том месте, на котором они копали или строили в этот момент. Были кладбища и в Петровское время. Да, многие из этих кладбищ, кстати сказать, утрачены к настоящему времени, и на них даже стоят дома. Вот, например, за Самсоневской церковью известный вот этот парк, там было замечательное кладбище, и там стоит сейчас, к сожалению, разрушенный почти памятник первостроителям Петербурга. Эти кладбища, на котором были похоронены не кто-нибудь, а Леблоун, Растрелли и многие другие архитекторы и люди, которым наш город многим обязан. Но во многом эта фраза «Петербург стоит на костях» является, ну, метафорой тех трудностей, с которыми сталкивались те переселенцы, которых по приказу Петра I переводили в Петербург. Эти трудности были связаны зачастую даже не столько с какими-то физическими страданиями, сколько с их внутренней неготовностью и нежеланием оставлять родные насиженные места и селиться в каком-то месте, которое им казалось чуждым, пустынным, болотистым, непригодным для жизни и так далее. На самом деле, для тех людей, которые здесь жили издревле, здесь жило действительно очень много таких людей. Ну, во-первых, они прекрасно понимали, что это не очень подходящая территория для сельского хозяйства. Здесь то, что называется историками зона рискованного земледелия, но при этом это была цивилизация, во-первых, построена на торговле, на ремесле, на мореходстве, на промыслах. И в этом смысле эта территория для них предоставляла замечательную возможность именно в этом направлении развиваться. А когда сюда переселяют крестьян, которые всю жизнь привыкли сеять и собирать урожай с земли, для них, конечно, эта земля выглядела совершенно непригодной. И вот это такое восприятие этого чуждого пространства, этого иного климата, иных каких-то природных условий, оно и привело к тому, что да, вот мы здесь гибнем сотнями, тысячами, миллионами. Находят, разумеется, при раскопках и скелеты, и черепа.
1: Была же история,
0: и кости,
1: 50-е годы как раз вот советская, и археолог по фамилии Грач как раз взялся доказать вот это и найти, действительно, потому что люди были уверены, тем более, что ему наверняка бы Ленинскую премию дали за такое. И он нашел действительно массовые захоронения, только оказалось, что это все животные. То есть это люди, которые здесь работали, они питались мясом. И туда, значит, это были выгребные ямы, куда складывали животные останки. И эта затея потерпела крах. И больше ничего найдено не было.
0: Да, естественно.
1: А убеждения и в школах преподавания сохранили.
0: Убеждения, конечно же. Да, это сохранилось, конечно. Да. Нет, вот в буквальном смысле, это, конечно, этого понимать нельзя. Есть такая современная исследовательница московская Ольга Агеева, которая проанализировала документы Петровского времени, связанные с присылкой сюда работников и с их использованием на строительстве, с отправкой их обратно. Она увидела, что вот по этим документам смертность среди них, ну, практически совпадала с той смертностью, которая была в условиях их жизни там у себя дома.
1: А вот еще одна детская картинка, которая тоже живо встает. Люди, вереницы, и все в Петербург тянутся, и каждый должен принести камень. Не разрешал царь Петр войти в город, если ты камень с собой не принес, должен был сдавать где-то на границе города. Тоже такая картинка у большинства людей, она есть.
0: Вот именно эта территория Дельты Невы, здесь камней достаточно мало, такая почва довольно зыбкая. И Петр действительно издал такой указ о том, что...
1: И долго так было.
0: Я не могу сказать в точности, сколько это лет, но камни действительно собирались. И более того, Петр для того, чтобы стимулировать приезд сюда строителей и мастеров вот каменного строения со всей страны, запретил каменное строительство по всей стране, включая и Москву. Да. Нельзя было строить в течение нескольких лет никаких каменных зданий по всей огромной России, только в Петербурге.
1: Ну, это, конечно, вызвало, наверное, не очень доброжелательную реакцию.
0: Да, да, да. Понятное дело, что, конечно, это тоже Петру популярности в простом народе не добавлял. Но вообще тема камня, она как-то с Петербургом оказалась очень связана, потому что ведь камень как вот материал имел и какое-то такое метафизическое наполнение. Ведь Петр, само по себе слово Петр по-гречески означает камень.
1: Очень интересное наблюдение.
0: И вот эти слова Христа: «Ты, Петр, камень», обращенный к апостолу Петру, «Ты, Петр, камень, и на камне сём я построю церковь свою», они для Петра имели большое значение. Он назвал город Санкт-Петербургом. И вот эта тема камня и каменного города, она в петровских каких-то построениях петровского времени, идеологических, она очень часто обыгрывалась. Вот, а на камне Петр был очень действительно сосредоточен, и даже деревянные дома, вот этот самый домик Петра Первого, который сохранился до сих пор, он хоть построен из дерева, но он был расписан под камень.
1: Вот, кстати, ты входишь в этот домик, и там все такое маленькое. Или, допустим, вот где представлено в старом здании Эрмитажа, там одежда Петра, все тоже такое маленькое. И как-то это не вяжется. Вот есть какие-то объяснения вообще физические, почему все такое маленькое, маленькие комнатки и такой большой Петр?
0: Это связано с его личностью, при том, что он был действительно очень высокого роста, но вот он не любил больших помещений. Даже известно, что когда он путешествовал в Европе, перед ним ехали гонцы, которые приказывали в постоялых дворах, где он будет останавливаться, если там были помещения с высокими потолками, их затягивали полотном так, чтобы потолок у него был почти под самой макушкой. Это какое-то свойство его характера. Ну и еще, что касается его нелюбви к каким-то большим пространным таким помещениям, во многом ведь отношения Петра и Меньшикова это были такие отношения таких двойников. Меньшиков как бы замещал Петра. Вот Петр, он весь такой ходил в заплатанных ботфортах, в потертом сюртуке, ковал в кузнице какие-то полосы, а Меньшиков в парике, в роскошном, в шитом золотом костюме, самый огромный дворец в Петербурге,
1: да,
0: весь раззолоченный, весь такой. Меньшиков как бы царя заменял собой. Это была такая своего рода игра. Они вот такими были двойниками, один и другой. Даже есть такое в анекдотах Штелина, по-моему, история о том, как Петр, когда он был недоволен Меньшиковым, он кричал на него и махал дубинкой: «Ты помнишь, кем ты был? Вот ты сейчас превратишься обратно в этого пирожника». Это такая вот игра в двойственность, ну, такая вот карнавальность, если угодно, которую Петр всячески, ну, как-то насаждал, да, вот.
1: Ну, у него самого, наверное...
0: Своеобразная очень культура.
1: Все-таки он, эпоха, да, первоначально он все-таки московский государь, и для него самого не так просто было стать вот так вот таким вот деятелем-реформатором. Вы что думаете, ему так это было легко? Откуда взялся Петр? Вот действительно вопрос. Он тоже страдал, поэтому
0: да,
1: это нужно
0: да,
1: учитывать.
0: Это конечно.
1: Ему тоже было больно себя московского ломать.
0: Это конечно, это конечно. И во многом, да, вот такого рода игры, это было какое-то вот, может быть, подспорье в его труде.
1: Я все-таки хочу спросить про летний сад.
0: На самом деле, летний сад, он, их было несколько летних садов. Вот на месте инженерного замка тоже был еще один летний сад. Другой летний сад был на другом берегу Фонтанки. Так что там садов действительно было много. И Марсово поле каким-то образом включалось в это пространство. Но все-таки Марсово поле было в послепетровские времена, в XVIII веке, уже было превращено в плац, в пространство для тренировки войск. Даже в конце XIX века один из краеведов, Лукомский, да, по-моему, или Столпянский, писали о том, что вот какая-то язва на теле Петербурга, незамощенное огромное пространство, там все время летом оттуда пылью несет, осенью, весной все это размокает, эта грязь, и предлагал, по крайней мере, засадить травой и дать возможность этой траве вырасти. Так что то, что это пространство превращено в, ну, в такой своеобразный партерный парк, да, потому что кладбище, и там растут и небольшие деревья, и кустарник. Это в какой-то степени это сейчас и является парком. А вот что касается летнего сада, того, что мы сейчас называем летним садом, да, то эта территория тоже имеет допетровское прошлое. В допетровское время там был действительно сад, сад, принадлежавший такой шведской семье Иохима фон Каноу, или, может быть, немецкой. Петру именно сад здесь понравился. Петр на месте... Точнее, собственно говоря, даже не на месте, а дом этого самого майора Петр приспособил под свой первый летний дворец. Потом этот дворец был разобран и, ну, в несколько измененном виде собран в Екатерингофе. И вот этот Екатеринговский дворец, так что это в какой-то степени памятник еще до петровскому времени Петербурга. А Петр вот отвел этот понравившийся ему сад для себя. И, конечно, в петровское время этот сад выглядел совсем не так, как сейчас. Там стояли еще решетки, это еще не было замечательной фельтоновской решетки. Там стояли галереи, там стояла статуя Венеры Таврической.
1: И потом он же подходил вплотную к воде.
0: Да, он подходил к вплотную к воде. Петр вообще набережные запрещал строить. Да. Здания должны были стоять, как в Венеции, на самом берегу.
1: Ну, кстати, эта набережная, она же намывная. Она украла часть этой большой реки, и река стала чуть поменьше.
0: Да. Ну, и, конечно, вернуться к петровскому виду летнего сада, это значит утратить летний сад последующих времен. Тот летний сад, который и с этой самой фельдмановской решеткой, и тот летний сад, который ежедневно гулял Мережковский, или который воспевала Анна Ахматова. Нет, мне кажется, конечно, восстанавливать партерный сад, каким он был при Петре Первом, с низкими деревьями, с этими боксетами, не стоит.
1: А что стоит?
0: Какие-то элементы петровского времени, возможно, и стоит восстановить. В целом, мне кажется, что этот сад должен сохранить вот какой-то облик более нам привычный.
1: Мы говорили в этой передаче с историком Петербурга, с автором книги «История Невского края» Константином Сергеевичем Жуковым. Передачу вела Марина Лобанова.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения». Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 35.

0: Високосные годы, несчастные, незадачливые. Видно, вышел таков и шестнадцатый. От всей его весны с недомоганиями, с беспокойными аксаковскими чтениями, с обидой на Карамзина, с тревогой за пятый том вышла одна докука. Петербург сделался в тягость, хотела скорее на звонку. Державин сердился, ворчал и с самого понедельника в именной неделе принялся за укладку рукописей и книг, собирался в путь. Наконец они тронулись. Ехали, не считая слуг, шестером, двое Державиных, Параша Львова, Александра Николаевна Дьякова, тоже племянница Дарьи Алексеевны, неизменный Аврамов и доктор Максим Фомич. Тайка была седьмая. 30 мая в 5 часов утра увидели милый дом на горе, вылезли из кареты и по лестнице поднялись в сад. Чудное было утро. Волхов синел внизу, пели птицы. Сирень под окнами кабинета всех поразила пышностью. Долго ей любовались, потом пошли в комнаты, а вернувшись, ахнули. Целая туча жуков, откуда-то налетев, уничтожила весь пышный цвет. Листья поблекли и приняли красноватый оттенок. Сирень стояла, как опаленная. Державин сказал: «Видно, сглазили». Позавтракали. Державин с Дарьей Алексеевной пошли отдохнуть. Слуги еще убирали со стола. Внезапно поднялся вихрь. Волхов сдулся, почернел. Началась гроза, хлынул ливень. В 5 часов управляющий пришел доложить, что у Верочкиного вяза молния обожгла 3 женщин, а 4-ю убила. Ее внесли в дом, она вся была черная. «Как нынешний год наш приезд несчастлив», — сказала Дарья Алексеевна. Но уже небо расчистило, солнце глянуло, ступени крыльца обсохли. Державин, севший на них, любовался, как парусные суда идут мимо, твердил: «Как здесь хорошо! Не налюбуюсь на твою звонку, Дарья Алексеевна, прекрасно, прекрасно!» И припевал в полголоса свой любимый марш «Безбородки». Жизнь Званская потекла привычным порядком, с утренними прогулками по лесу, с отчетами управляющего, с раздачей кренделей ребятам. Порой приезжали соседи, порой сами катались по Волхову. Флотилия Державинская теперь состояла из старого бота и маленькой лодочки. Ходили они всегда неразлучно. Бот Державин назвал Гавриилом, а лодочку — Тайкой. Только для самых мелких шрифтов Державин употреблял лупу, однако любил, чтобы ему читали вслух, особенно когда просто хотел убить время. Может быть, думал при этом совсем о другом, свою особую думу. Каждый день, час поутру и 2 часа после обеда Параша читала вслух дяде. Ей шел 23-й год. Она стала взрослой барышней, была хороша собой, тиха, рассудительна. Сестры повыходили замуж, она замужеством не спешила. Лишившись отца 10 лет, а матери 14, к Державина была глубоко привязана и стала во многом походить на Дарью Алексеевну, только сердцем была помягче. Во время чтения Державина, сунув Тайку за пазуху, садился на красный диван перед рекой времен, читали газеты, журналы, иногда историю Роленя в переводе Тредяковского. Слушая это чтение, Державин посмеивался и пожимал плечами. Подумать, сколько воды утекло. Когда-то знавал он Василия Кирилловича, а нынче вот Карамзин что делает. После обеда для разнообразия принимались за Бахариана Хераскова, довольно нелепую СМИ всякой всячины из русских и нерусских сказок с привидениями, превращениями, похищениями. «Экой бред», — говорил Державин, — «однако забавно». Впрочем, больше одной песни в день не могли осилить. Когда вовсе другого чтения не было, делать нечего, вручал всемирный путешествователь аббата де ля Порта, благо было в нем 27 томов. Иногда вместо чтения Державин просто раскладывал свой пасьянс, блокаду или пирамиду. Иногда, расхаживая по комнате, объяснял тексты священного писания, сличая мнения толкователей. Тогда сияли глаза его, и цвет лица оживлялся, говорил он красноречиво и ясно. Также любил вспоминать время Екатерины и то, как был ей представлен после Фелиции, как она на него взглянула. Я век этого взгляда не забуду. Я был молод. Ее появление, величие ее окружавшее, этот царственный взгляд, все так меня поразило, что она мне показалась существом сверхъестественным. Но теперь, когда все поразило, мыслью должен сознаться, что она мастерски играла свою роль и знала, как людям пыль в глаза бросать. Вздумал он продолжать объяснение к своим стихам, которые некогда диктовала Лизе. Велел читать вслух пятый том, но скоро соскучился и сказал: «Эта часть как-то скукой пахнет и напоминает то время, в которое написана была, или попросту сказать, от того, что я стар стал». Часто, прельстясь хорошей погодой, они прерывали занятия. Державин садился на ступенях крыльца, Параша приносила арфу, и они с Александрой Николаевной пели дуэтом его стихи «Вошед в шалаш мой торопливо». Песню эту он написал в ту самую пору, когда умерла Пленира, и он сватался к Даше. Далеко с высоты холма неслись звуки арфы и пение, славное званское эхо подхватывало конец куплета. Тоскует сердце, дай мне руку, почувствуй пламень сей мечты. Виновна ли я, прерви мне муку, любезен, мил мне ты. Однажды, гуляя по саду с Парашей, встретили у беседки Дарью Алексеевну. Она указала Державину, как все посаженные при них деревья хорошо принялись, так что даже и баню совсем закрыли. «Все это хорошо, прекрасно», — отвечал он. «Но все это меня что-то не веселит». Когда же Дарья Алексеевна отошла, он прибавил: «Я стар стал и кое-как остальные деньки дотаскиваю». Ночью на 5 июля случились у него легкие спазмы в груди, после которых сделался жар, и пульс участился. День прошел как обычно, только уже под вечер, раскладывая пасьянс, Державин вдруг изменился в лице, лег на спину и стал тереть себе грудь. От боли он громко стонал, затем успокоился и уснул. Вечером за Бостоном стали его уговаривать ехать в Петербург известному доктору Роману Семеновичу Симпсону. Но он наотрез объявил, что ни в коем случае не поедет, а пошлет только подробное описание болезни с запросом, как поступать и что делать. Он, однако ж, не написал и письма, потому что 2 дня чувствовал себя отменно. Гулял, работал в кабинете, слушал Парашина чтение, жаловался, что понапрасну его морят голодом. 8 числа к ужину заказал он себе уху, ждал ее с нетерпением и съел 2 тарелки. Немного спустя ему сделалось дурно. Побежали за Максимов и Мечом. Державин прошел в кабинет, разделся и лег на диван. Призвав Аврамова, стал ему диктовать письмо в Петербург молодому капнисту. «Пожалуй, уведом братец Семена Васильевича Романа Ивановича, что сегодня, то есть в субботу, часу поутру в 7 я принимал обыкновение мое рвотное, которое подействовало очень хорошо. Я думал, что болезнь моя совсем прошла, но после полудня, часу в 6 мне захотелось сильно есть. Я поел ухи. Мне было очень хорошо, но через 4 часа опять поднялись пары. Когда поднимаются сии пары, то вступает жар в виски. Сильно жилы бьются некоторое время, как опьяневаю. Но спасибо, все это бывает весьма коротко, и получаю прежнее положение, кажется, здоров, но употреблять не могу пищу и довольно строгий содержу диет. Боюсь, чтоб как не усилилась эта болезнь, хотя не очень большая, но меня, особливо домашних, много беспокоящая. А теперь почувствовал лихорадку, то есть маленький озноб, и сделались синие ногти. Расскажи ему все подробно и попроси средства, чтобы избавиться. Впрочем, мы, слава Богу, находимся по-прежнему в хорошем состоянии». Далее собственной рукой приписал он: «Кланяйся всем, покорнейший ваш Державин». И еще велел сделать по скриптум: «Пожалуй, доставь немедленно приложенную записочку Петру Ивановичу Соколову». После диктовки начались у него сильные боли. Он стонал и по временам приговаривал: «Ох, тяжело! Ох, тошно! Господи, помоги мне грешному!» Не знал, что будет так тяжело. «Так надо! Господи, помилуй меня, прости меня! Так надо! Так надо!» Так он долго стонал, жаловался, порой сукоризной прибавляя еще одно слово, которое относилось, должно быть, к съеденной ухе. Не послушался. Однако и эта боль миновалась, он перестал стонать, приободрился. «Вы отужинали?» — спросил он. «Больно мне, что всех вас так взбудоражил, без меня давно бы спали». Тут опять принялся разговор о поездке в Петербург. Державин противился, но потом уступил и часов в 11 приказал Аврамову сделать второй постскриптум. «После сего часу в 10 вечера я почувствовал настоящую лихорадку, а в постель, уложившись, напьюсь бузины. Завтра же тетенька думает, коль скоро лучше того не будет, то ехать в Петербург». В самом деле напился он бузины и перешел из кабинета в спальню. Там вскоре страдания возобновились, и через несколько времени Аврамов уже продолжал письмо от своего имени. В постели после бузины сделался жар и бред. Наконец Дарья Алексеевна приказала вам написать, что они решили завтрашний день ехать в Петербург. Если же Бог даст дяденьке облегчение, и они во вторник в Петербург не будут, то тетенька вас просит прислать нарочного сюда на звонку с подробным наставлением Романа Ивановича Симпсона. Ваш покорнейший слуга Евстафий Аврамов. Но странному письму и на этом не суждено было кончиться. Державин лежал без памяти. Дарья Алексеевна велела сделать еще приписку по скриптам. «Тетенька еще приказала вам написать, что дяденьки нет лучше, и просит вас, чтобы вы или кто-нибудь из братцев ваших по получении сего письма поспешили приехать на звонку как можно скорее». В исходе второго часа, когда Дарья Алексеевна удалилась на время, и в спальне остались только Параша с доктором, который совсем растерялся и не знал, что делать, Державин вдруг захрипел, перестал стонать, и все смолкло. Параша долго прислушивалась, не издаст ли он еще вздоха. Действительно, вскоре он приподнялся и глубоко, протяжно вздохнул. Опять наступила тишина. И Параша спросила, дышит ли он еще. «Посмотрите сами», — ответил Максим Фомич и протянул ей руку Державина. Пульса не было. Параша приблизила губы к его губам и уже не почувствовала дыхания. В 3 часа утра, когда солнце уже вставало, и пробуждались птицы, и легкий туман еще покрывал поля, и Волхов, казалось, остановился в своем течении, Дарья Алексеевна и Параша вошли в пустой кабинет Державина. Там в дневном свете горела еще свеча, его рукою зажженная, лежало платье, скинутое им с вечера. Молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось его чтение. Параша взяла спидную доску, на ней было начало оды. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы. Только это и было написано. 8 всего стихов. Но все в них величественно и прочно, как в славнейших одах Державина. И в то же время так просто, как он не писывал еще никогда. Жизнь со всеми ее утехами он всегда любил и того не стыдился. Хотел устроить ее ко благу, личному и общественному, ради чего и работал, не покладая рук. Но еще в ту пору, когда при Читалагайской горе рождалась его поэзия, он был пронзен мыслью о непрочности жизни. «О, Мовтерпий, дрожайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь. Лишь только ты родился, так уже рог для того влечет тебя к разрушающей ночи. Нет на свете ничего надежного, даже и самые наивеличайшие царства суть игралища непостоянства. Терзаемся беспрестанно хотением и теряемся в ничтожестве. Сей есть предел нашей жизни. Его эпоха на каждом шагу давала поводы к размышлениям такого рода. От смерти Мещерского до падения Наполеона он не переставал твердить о минутности дел человеческих. Не было, следовательно, ничего нового в первом четверостишии его предсмертных стихов, но было кое-что новое во втором. Он любил историю и поэзию, потому что в них видел победу над временем. В поэзии сам был отчасти историком. На будущего историка своей жизни взирал с доверием. Не зря на колесо веселых мрачных дней, на возвышение, на понижение счастья, единой правдою меня в умах людей, через клеи воскресишь согласия. В бессмертие поэтическое верил он еще тверже и многократно высказывал эту веру, подчас даже с некоторым упрямством, не без задора. «Врагов моих червь в кости сгложит, а я пиит, я не умру, в могиле буду я, но буду говорить». Стихи о реке времен писал он 6 июля. И, вероятно, тогда не думал, что только 2 дня отделяет его от смерти. Но он знал, что дотаскивает последние деньки. Время для него кончалось. Он задумался о том, что будет, когда оно вообще кончится. И ангел, поклявшийся, что времени больше не будет, вырвет трубу из клиных рук и сам вострубит, и лирного голоса Мельпомены не станет слышно. История и поэзия способны побеждать время, но лишь во времени. Жерлом вечности пожрутся и они сами. Тут отказывался Державин от мечты, утешавшей его всю жизнь. Отсюда и обнаженная простота его предсмертной строфы. Все прекрасы как бы совлечены с нее вместе с надеждою. Стихи были только начаты, но их продолжение угадать нетрудно. Отказываясь от исторического бессмертия, Державин должен был обратиться к мысли о личном бессмертии в Боге. Он начал последнюю из своих религиозных од, но ее уже не закончил. «Бог» было первое слово, произнесенное им в младенчестве, еще без мысли, без разумения. О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов. 10 июля приехали из Петербурга племянники Семен Капниц с Александром Николаевичем Львовым. Они-то и взяли на себе все заботы о похоронах. Замечательно, что неизменная твердость Дарьи Алексеевны на сей раз ее покинула. Кажется, она даже не имела мужества взглянуть на покойника. Во всяком случае, она не присутствовала ни на панихидах, ни при выносе. От потрясения она слегла, ее перевели на 2-й этаж. Племянницы находились при ней почти безотлучно. Решено было хоронить Державина в Хутынском монастыре, который так ему нравился, куда он езжал к Евгению. 11 числа вечером привезли из Новгорода все необходимое. Тело было положено в гроб, и тогда же отслужена последняя панихида. Параша хотела проводить печальное шествие хоть до лодки, которая повезет тело в Хутынь. Но Дарья Алексеевна взяла с ней обещание остаться в комнатах. Была уже полночь, когда Параша пришла с панихиды. Вдруг внизу раздалось похоронное пение. Гроб только что понесли. И это пение вполголоса походило скорее на протяжные стоны, которых, может быть, не было бы и слышно, если б не тишина, наступившая во всем доме. Параша бросила запирать двери, чтобы Дарья Алексеевна ничего не услышала. Потом, подойдя к окну, она увидала внизу толпу людей с фонарями. Неся гроб на головах, они стали спускаться с горы. Ясно светились широкие серебряные галуны на гробе, который все удалялся, и, наконец, донесен был до лодки. В черном Волхове отражались звезды июльского неба. На носу поместились певчие, на корме пред налоем псаломщик читал молитвы. Малиновый гроб был поставлен на катафалке, воздвигнутом посредине лодки. Черный балдахин колыхался над катафалком. По углам стояли четыре тяжелых свечи в церковных подсвечниках. Лодка шла бичевою, за ней следовала другая с провожатыми. Ночь была так тиха, что свечи горели во все время плавания.
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: прозвучала музыкальная картина «Похвала пустыни». Вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже» Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная Степану Федоровичу Апраксину. Еще одна страница русской военной истории XVIII века. У микрофона Нина Жирова. Каждый раз, когда мы обращаемся к истории России, новые и новые имена, забытые на протяжении многих десятилетий советского времени, являются для нас иногда совершенно неожиданными открытиями, потому что русская история – это неисчерпаемый кладезь самых неожиданных, самых ярких, самых интересных имен и событий. Именно в связи с этим следует вспомнить имя Степана Федоровича Апраксина. Имя, которое, наверное, более-менее известно лишь тем специалистам, которые занимаются историей этой эпохи. Степан Федорович происходил из старинного рода дворян Апраксиных. Родоначальник этого рода Матвей Федорович Апраксин поступил на службу к великому князю Ивану III в XV веке. Именно тогда шел активно процесс формирования российского дворянства, то есть служилого сословия, и военная служба являлась главным признаком этого сословия. Последующие поколения Апраксиных верно несли службу государям, а затем и царям российским. Праправнук Матвея Андреевича, Никита Иванович, имел 3 сыновей – Василия, Ивана и Федора. Внук старшего из них, Василия, Федор Карпович, стольник, женился на Елене Леонтьевне Кокушкиной. От этого брака и родился сын Степан Федорович Апраксин 30 июля 1702 года. Лишившись в младенчестве отца, он воспитывался у своего родственника Петра Апраксина. Согласно порядкам Петровской эпохи, а тогда уже в 1722 году появляется знаменитый документ «Табель о рангах», службу надо было начинать с низших ступеней и подниматься по служебной лестнице по мере своего старания, знаний, усердия, то есть личных качеств. Степан Апраксин начал службу рядовым лейб-гвардии Преображенского полка. Во время короткого царствования Петра II он состоял в чине капитана, а уже в 30-е годы в царствовании Анны Иоанновны был произведен в секунд-майоры с переводом в лейб-гвардии Семёна.

на территории Бессарабии. В разгар военных действий Австрия вышла из войны и заключила сепаратный мир с Турцией. Это привело к завершению военных действий и подписанию Белградского мира между Россией и Турцией в 1739 году. После неудачного прусского похода еще Петра I Россия сумела, наконец, вернуть Приазовье с Азовом, Запорожье, территорию между Южным Бугом и Днепром, но удобного, необходимого для дальнейшего развития выхода в Черное море, не получила. Можно считать, что в этой военной кампании Степан Апраксин проходит настоящее боевое крещение. За отличие при штурме Очакова он получает чин премьер-майора и поместье. В 1739 году, по завершении русско-турецкой войны, Степан Апраксин был произведен генерал-майоры и оставлен дежурным при фельдмаршале графе Минике. За известие о взятии Хотина, привезенное в Санкт-Петербург, получил орден святого Александра Невского. С прекращением войны он был назначен начальником войск, в которые входили 5 пехотных и 6 драгунских полков, располагавшихся в Астраханской губернии у границы России и Персии. В 1740 году в России начались бурные события, которые продолжили эпоху дворцовых переворотов. Со смертью Анны Иоанновны власть переходит вначале к ее фавориту Берону, затем после очередного нового переворота к Миниху. И вот в 1741 году, когда совершился этот переворот, и основная власть сконцентрировалась в руках Миниха, Апраксину были пожалованы богатые поместья. Миних, под началом которого воевал Степан Федорович во время турецкой кампании, хотел отблагодарить верного и надежного помощника. Но уже в 1742 году был произведен очередной переворот дворцовый, и началось царствование дочери Петра Елизаветы Петровны. В жизни Степана Федоровича Апраксина тоже начинается новый важнейший период. Он был отправлен посланником в Персию в 1742 году, а по возвращении продолжал службу вице-президентом военной коллегии, став при этом подполковником гвардии и генерал-лейтенантом армии. В 1746 году он уже генерал-аншеф, а в 1751 году награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного. В канун тех событий, о которых главным образом пойдет речь сегодня, в канун Семилетней войны в 1756 году, Апраксин был произведен в генерал-фельдмаршалы. Ему быстрому возвышению содействовали не только родственные связи и покровительство Петра и Федора Матвеевича Апраксинах, но и выгодная женитьба на дочери канцлера графа Гаврила Ивановича Головкина, Настасьи Гавриловне Головкиной. Немало тому содействовали и дружеские связи с графом Бестужевым-Рюминым, с графом Разумовским, братьями Шуваловыми, которые занимали едва ли не главные позиции у русского трона при императрице Елизавете. Апраксин пользовался особым вниманием императрицы Елизаветы Петровны. Это благоволение распространялось на его вторую жену, Агриппину Леонтьевну, в девичестве Сойманову. Она была пожалована в статсдамы. Историк Михаил Щербатов в конце XVIII века характеризовал Степана Федоровича Апраксина следующими словами. «Степан Федорович Апраксин – человек благодетельный и доброго расположения сердца, но малознающий в вещах, пронырлив, роскошен и честолюбив. А к тому, хотя и не был пьяница, но не отрекался иногда в излишность сию впадать. Всегда имел великий стол, гардероб его и многих сот разных богатых кафтанов состоял в походе, когда он командовал российской армией против прусского короля. Все спокойствия, все удовольствия, какие возможно было иметь в цветущем торговлю граде, имеется в виду Рига, с самой роскошью при звуке оружия и беспокойстве марша ему последовали. Палатки его величиною город составляли, а обоз его более нежели 500 лошадей отягчал. И для его собственного употребления было с ним 50 заводских

брата убранных лошадей. Человек пышный и роскошный, помнится мне до конца жизни своей. На фаянсе едал, довольствуясь иметь чаши серебряные. А я слышал, что он первый из собственных своих денег сделал себе сервиз серебряный. Ну, вот такие любопытные детали, относящиеся скорее уже к быту и характеру Степана Апраксина, могут дополнить характеристику блестящего представителя елизаветинской эпохи, каковым он являлся. Сопоставляя эту характеристику князя Щербатова с мнениями других современников, нетрудно понять, что Апраксин имел немало недостатков, но таких, которые были свойственны многим людям, и даже в более худшем виде, чем у Степана Федоровича. Елизавета Петровна назначает его в 1756 году главнокомандующим русской армией, и выбор этот на самом деле оказался вполне удачным. Положение русских полководцев в то время было достаточно сложным. Над ними существовала высшая власть в виде конференции, специального органа, управления государственными делами при дворе Елизаветы Петровны во главе с канцлером Бестужевым. Назревала новая большая война в Европе, и русская армия, несмотря на численное превосходство, не была к ней в полной мере подготовлена. Военные реформы начались в канун войны, и ответственность за это ложилась на плечи Бестужева. Но и на Апраксина тоже легло тяжкое бремя решения многих организационных вопросов. Когда начинались военные действия, то есть была уже объявлена война, в русской армии не хватало 12 тысяч живого состава. И только к августу 1757 года они были добраны. Вследствие реформ в коннице требовалось большое количество лошадей, но их тоже не хватало. Фельдмаршал, убедившись в расстройстве кавалерии, доносил об этом в декабре 1756 года из Риги и требовал отложить поход до мая. Но конференция, со своей стороны, требовала начала открытой кампании, не обращая должного внимания на вопрос о готовности армии и особенно кавалерии к предстоящим военным операциям. При формировании действующей армии полки по два или три были соединены в бригады, а две или три пехотных и кавалерийских бригады в дивизии. Они назывались корпусами. Однако это соединение было совершенно случайным и изменялось иногда несколько раз в месяц. В связи с этим отсутствовала тесная связь войск с начальниками. Это затрудняло управление и имело вредные последствия в военных действиях. Подчинение главнокомандующего конференции усугубляло дело. Для того, чтобы говорить о самой военной кампании, мне бы хотелось хотя бы вкратце напомнить нашим слушателям о том, что представляло собой международные отношения в Европе в середине XVIII века и почему они привели к началу Семилетней войны. В это время на карте Европы все более и более заявляет о себе Пруссия. Она претендует на господство в Европе. Новый прусский король Фридрих II формирует великолепную армию. На 2 миллиона населения Пруссии армия составляла 200 тысяч. Конечно, это была наемная армия, но полководец Фридрих II сделал все возможное и невозможное для того, чтобы армия эта была оснащена необходимым оружием, провиантом и могла осуществить грандиозные захватнические планы. В этих планах Фридриха II предусматривалось захват Силезии, Чехии, Польши, Курляндии и части русских территорий в Прибалтике, тех, которые Петр I получил в результате успешной Северной войны. Угроза Пруссии, стремившейся захватить значительные территории в Европе, способствует формированию антипрусской коалиции европейских держав. Сами захваты начинаются со стороны Фридриха II уже в 1740 году, когда он нападает на Силезию и подчиняет ее.
Первоначально действия Фридриха II поддерживала Франция, которая хотела осуществить свои давние замыслы по завоеванию Нидерландов с помощью воинственного прусского короля. Но в 50-е годы XVIII века происходит перестановка союзников, и между Францией и Фридрихом возникают противоречия, которые приводят к размолвкам и разногласиям, а постоянным союзником Пруссии уже в 50-е годы выступает Англия. Это имело определенный смысл и в связи с тем, что между Англией и Францией регулярно существовали трения и противоречия. И когда Франция рассорилась с Фридрихом II, Англия с большим удовольствием установила, наоборот, с ним отношения в определенной мере и в пику Франции. Второй Европейский Союз включал Францию, Австрию, Саксонию и Россию. То есть тех государств, которым напрямую угрожали планы прусского короля Фридриха. Готовясь к предстоящим столкновениям, каждая из армий, каждая из коалиций рассматривала, конечно, свои возможности и ставила свои цели. О целях войны с Пруссией в России писали, чтобы прусского короля до приобретения новой знатности не допустить, сделать его для здешней стороны не страшным и незаботным. Численность прусской армии, как я уже сказала, составляла около 200 тысяч. Она имела отличное вооружение. Солдаты были вымуштрены и, по словам Фридриха II, должны были бояться палки капрала больше, чем пули врага. В русской армии, конечно, возрождались при Елизавете лучшие традиции военного дела Петровской эпохи. Система воспитания и обучения, которую вводил в армию еще Петр, также восстанавливалась. Но в целом армия была не в достаточной степени готова к ведению столь серьезных военных операций. На основе указа правительствующего сената от 16 мая 1756-57 года в распоряжение фельдмаршала, главнокомандующего, было дано 2 миллиона рублей, но первоначально ему отпустили только половину этой суммы. Русская армия составляла около 130 тысяч человек и более 90 тысяч лошадей. Для обеспечения этой армии провиантом и фуражом необходимо было 500 тысяч в месяц. Таким образом, отпущенные деньги, 1 миллион, могли обеспечить русскую армию только на 2 месяца. Уже в первое время появляется очевидный недостаток денежных средств у главнокомандующего, и в связи с этим те трудности, которые приходилось преодолевать и впоследствии в ходе войны. Семилетняя война началась в 1756 году. Фридрих II вторгся в Саксонию и Богемию. В сражении при Росбахе Фридрих разбил французские войска, в сражении при Лейдене – австрийцев. Это был пролог, после которого в 1757 году активные военные действия начинает русская армия. Под командованием генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина армия направляется в Восточную Пруссию. Фельдмаршал должен был маневрировать, начав военные действия, чтобы выполнить главную задачу. А она состояла в завоевании всей Восточной Пруссии и столицы ее Кёнигсберга. 19 августа 1757 года произошло первое важнейшее сражение у местечка Гросс-Егерсдорф. Прусские войска атаковали русских во время движения по узкой лесной дороге. Пришлось сражаться против превосходящих сил противника и отнюдь не в том порядке, который был выгоден для русских войск. Сражение было кровопролитным. В критический момент действия Петра Андреевича Румянцева с резервом, который атаковал с фланга и тыла противника, во многом решили исход событий. Эта победа давала возможность русским сразу же занять Кёнигсберг, всю Восточную Пруссию. Но этого не произошло. Степан Федорович Апраксин
не использовал для быстрейшего завершения операции имевшихся возможностей. И только в 1758 году занял Кёнигсберг. Ну вот, собственно, вокруг этих событий и развертывается последний год жизни Степана Федоровича Апраксина. Не останавливаясь на хитростях тактических установок в этой кампании, мы должны отметить высокий уровень руководства русскими силами при очень трудных обстоятельствах, особенно в сражении при Гросс-Егерсдорфе. Армия Апраксина одержала полную победу, хотя потери русских были почти в полтора раза больше, чем потери прусских сил. Задержка с наступлением на Кёнигсберг была обусловлена, вероятно, несколькими причинами, одна из которых, как считали историки, преднамеренное действие фельдмаршала Апраксина, узнавшего о болезни императрицы Елизаветы Петровны, и как опытный царедворец Апраксин понимал, что если Елизавета Петровна скончается, то власть перейдет к ее племяннику Петру Третьему, а он поклонник Фридриха короля, прусского короля Фридриха Второго, и лучше не спешить в этой ситуации. Но вот эта задержка с наступлением на Кёнигсберг была поставлена в вину фельдмаршалу, и в начале 1758 года он был арестован. Его обвиняли даже в государственной измене. В том же был заподозрен и канцлер Бестужев-Рюмин, также арестованный вслед за Апраксиным в феврале 1758 года. Началось следствие, которое вели противники Бестужева, Трубецкой, Бутурлин, граф Шувалов. Они старались всячески запутать и погубить Бестужева. В апреле 1758 года дело Бестужева окончилось его ссылкой в одну из деревень. По отношению к Апраксину выяснилась его полная невиновность не только по отношению к ведению военных операций, но и по поводу его якобы нежелания вообще выступать из Риги. И в то же время следователи и судьи не решались на какой-то конкретный результат. Либо признать его невиновным, либо отказаться от обвинения как такового. Трудно сказать, чем бы мог закончиться этот судебный процесс, если бы не внезапная смерть фельдмаршала в августе 1758 года в возрасте 56 лет. Весьма любопытен и момент похорон Степана Федоровича Апраксина. Его похоронили в Александро-Невской лавре без всяких церемоний и почестей. А молва не замедлила обставить его смерть разными фантастическими подробностями и слухами. Что касается Семилетней войны, то уже в 1758 году конница Румянцева занимает Кёнигсберг, и дальнейшее командование военными действиями осуществляет Петр Салтыков. В 1759 году он направляется с русскими войсками к Одеру на соединение с австрийцами, чтобы захватить Франкфурт и поставить под удар Берлин. 1 августа 1759 года происходит сражение в деревне Кунерсдорф близ Франкфурта. Удачно выбранная русскими позициями позиция, возможность свободно маневрировать, крайне выгодный для этого рельеф, способствует великолепной победе, в которой определенную роль сыграло, опять же, мужество, личная храбрость Петра Андреевича Румянцева. Сам Фридрих II констатировал после завершения сражений: из армии в 48 тысяч, участвовавшей в этом бою, у меня не осталось и 3 тысяч. В сентябре 1760 года русские войска взяли Берлин. Во главе войск, ворвавшихся в Берлин, был конный отряд генерала Чернышова. В походе на Берлин участвовал в чине подполковника Александр Васильевич Суворов. И в 1761 году армия под командованием Румянцева при поддержке флота захватывает прусскую крепость Кольберг. Пруссия признает себя побежденной. Фридрих II предлагает сесть за стол переговоров и подписать мир с Россией. Именно в этот момент умирает Елизавета Петровна, и на русский престол вступает ярый поклонник Фридриха II, племянник Елизаветы Петровны Петр III. Он приносит извинения Фридриху, отказывается
от каких бы то ни было претензий русских на завоеванные земли и быстро выводит русские войска из Европы. Эти события воспринимаются, конечно, и в России, и в Европе, как действия нелепые и более чем странные. Но на самом деле Семилетняя война имела колоссальное значение для приобретения того самого военного опыта, которого так не хватало русским силам. Фельдмаршал же Апраксин, если говорить о нем как о человеке военном, как о человеке, способствовавшем первой победе в Семилетней войне, фельдмаршал Апраксин, без сомнения, может быть причислен к разряду лучших военных людей второго поколения Петровской России. Он ясно осознавал то, что не могли понять его руководители, члены конференции, что, говоря его же словами, воинское искусство не в том одном состоит, чтобы баталию дать и, выиграв далее, за неприятелем гнаться, но наставливает о следствиях часто применяющихся обстоятельств более рассуждать всякую предвидимую гибель, благовременно отвращать и о целостности войска неусыпное попечение иметь. Эти слова доказывают полное понимание Апраксиным сущности военного дела. Отношение к нему солдат было всегда замечательным. В кои-то веки Бог нас было помиловал, одарив благочестивым фельдмаршалом, да за наши грехи опять его от нас и взял. Так свидетельствовали простые русские воины. Как человек Апраксин был благодетелен и добр, любил благотворить неимущих, заботился о раненых и дряхлых воинах, являлся ревностным в служении царю и Отечеству. А это ли не важнейшее качество для защитника Отечества, каковым и являлся Степан Федорович Апраксин на протяжении всей своей, в общем-то, недлинной, но достойной жизни? Наиболее интересные работы, посвященные военной деятельности Апраксина, конечно, были напечатаны только в XIX веке. Они появлялись на страницах журнала «Русская старина», в военных сборниках. Также в книге «Русская армия в Семилетнюю войну» мы находим немало интересных известий, посвященных Степану Федоровичу Апраксину. В энциклопедических изданиях XIX-XX веков, к сожалению, мы не можем найти подробных биографических сведений о Степане Федоровиче. Очевидно, именно военная его деятельность была объектом главных исследований и оценок. Что касается до личности характеристик, то они мало волновали тех, кто старался подчеркнуть и донести до потомков сведения о военных достоинствах этого человека. Поэтому сейчас, когда мы открываем словарь достопамятных людей русской земли, появившийся во второй половине XIX века, сборники русского исторического общества, гербовники дворянских родов Российской империи, то мы находим в первую очередь именно характеристики военной деятельности Степана Федоровича Апраксина. Но ведь и через эту деятельность тоже познается человек. Человек достойный, человек весьма полезный и важный для нашего российского Отечества. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвы.

0: прозвучало романтическое интермеццо для оркестра Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена теме церкви и власти неверных в Оттаманской империи.
4: В прошлый раз мы закончили на том, как Мехмед избрал нового патриарха для покоренных греков. Им стал Георгий Скалари, на тот момент уже монах Геннадий, который пользовался, несомненно, самым большим авторитетом за свои высокие нравственные качества, был великим ученым, богословом, и, естественно, он был самым подходящим кандидатом и с точки зрения православных, и, собственно, даже с точки зрения Мехмета, который знал всех споров в Константинополе и знал, что Геннадий занимал твердую антизападную и антиунионистскую позицию. После его избрания патриархом Геннадия Скалари вместе с Мехметом они разработали новые правила для существования православных теперь уже в Турецкой империи. Скорее всего, эти новые правила для христиан были скреплены лишь устной договоренностью. Привилегии, которые были упомянуты султаном Мехметом, когда он возводил Геннадия, я напоминаю, на патриарший престол, он сказал ему: «Будь патриархом, да сопутствует тебе удача, будь уверен в нашей дружбе и пользуйся всеми теми привилегиями, которые имели патриархи до тебя». Вот эти вот привилегии включали в себя личную неприкосновенность патриарха, освобождение патриарха от всех налогов, гарантия сохранения престола, полную свободу передвижения и право передачи этих привилегий всем своим преемникам на вечные времена. Такие же привилегии давались митрополитам и другим церковным сановникам, которые входили в Священный Синод. Впрочем, гарантия сохранения престола, разумеется, не отменяла право Священного Синода сместить патриарха, если Синод объявлял его избрание неканоничным. В Византии это неоднократно имело место быть. Это же, собственно, право осталось за Синодом и в турецкое правление. Как утверждали патриаршие хронисты, но уже, правда, в следующем столетии, Мехмед также выдал Геннадию документ, в котором обещал, что церковь будет законно взыскивать сборы за бракосочетание и похороны. Также, что православные могут отмечать Пасху как праздник в течение 3 дней и в эти дни им разрешается свобода передвижения, и что отныне ни одна церковь более уже не будет превращена в мечеть. Но главной, если можно это сказать, привилегией, которая была дана патриарху султанам, это гражданская власть над всеми христианами в Отаманской империи. Тут нужно пояснить. Все верующие мусульмане считали себя единым народом Божиим. Ислам не знает расовых или национальных различий. Ну, хотя бы теоретически сейчас уже, конечно, в 20 веке это появилось, но до 20 века это было, в общем, вещь совершенно неизвестная. В исламских государствах до сих пор не различается духовная и светская власть. И то, и другое, духовная и светская власть — это единый закон, который дан от Бога. Язычники, попадавшие под власть ислама, они ставились перед выбором — обращение или смерть. Однако христиане и иудеи, как народы книги, лишь отчасти затронутые откровением, но все-таки затронутые, они имели право на существование. Но так как они не принадлежали к исламской общине, значит, они должны быть официально от нее отделены режимом некого такого апартеида. Ну, апартеида не расового, а апартеида религиозного. Согласно мусульманскому закону, все христиане составляли единый народ. По-турецки это милет. Никакие конфессиональные, языковые, национальные различия во внимание не принимались. Христианин входит в христианский милет. Точка. Там болгарин ты, армянин ты, неважно. Все в христианский милет. Христиане были завоеваны исламом, но им дозволялось сохранять частичное самоуправление во всех тех случаях, которые касались их внутренних дел, которые мусульман, собственно, не интересовали. Подобного рода вопросы они должны были разрешать по правилам своей собственной религии и по единоличному решению патриарха. То есть таким образом патриарх сделался своего рода христианским халифом, который ответственен был перед султаном за всех христиан. И таким образом греческая иерархия оказалась наделенной громадной властью, как гражданской, так и религиозной. И, в общем, она во многом превышала ту власть, которая была у патриарха до турецкого завоевания. То есть та светская власть, которая была у императора, теперь, хотя и в ограниченном качестве, но, собственно, перешла в руки патриарха. Юрисдикция Вселенского Патриарха была практически безграничной. Так она включала в себя всех православных христиан, проживавших не только на его собственной территории, но и на территориях других восточных патриархатов. Хотя по каноническому праву, естественно, они оставались ему равными, но по законам Турецкой империи они все ему подчинялись. И также включало в себя и всех инославных христиан, всех, которые проживали в Отаманской империи. Хотят, не хотят, но таков был турецкий закон. Конечно, в теории восточные патриархи не утратили своих церковных и канонических территорий. Однако на практике они могли вести переговоры с Верховной Портой, с правительством Отаманской империи, только через своего собрата в Константинополе. Когда открывались вакансии, скажем, в Иерусалиме или в Антиохии, то именно Константинопольский патриарх подавал султану прошение о возможности назначения нового кандидата. А так как султан редко бывал лично заинтересован в том, чтобы лично подыскивать какого-то кандидата, то в константинопольских патриархов требовалось просто посоветовать своего кандидата, и султан это подписывал. Православные епископы называли Вселенского Патриарха своим правителем, своим императором и своим патриархом. Именно с этого времени константинопольские патриархи присвоили себе знаки достоинства византийских императоров. Митра в форме императорской короны, та митра, которую сегодня носят все наши епископы, орлицы, на которых, опять же, сейчас стоят все епископы, дикирий и трикирий, сакос, и начали отращивать длинные волосы, потому что длинные волосы в Византии был знак светского высокого достоинства. Как раз все священнослужители носили короткие волосы и выбривали себе танзуру, гуменцо. Именно после турецкого правления, именно в знак турецкого завоевания, именно в знак светской власти началось отращивание длинных волос. Но постепенно это, опять же, перешло на все духовенство. В своей роли милет-баши, мы помним, что милет означает народ по-турецки, а баша — это глава. Отсюда происходит русское слово «башка», скажем. В роли милет-баши, то есть главы христианского народа, или по-гречески «этнарха», патриарх по существу стал регентом порабощенной Византийской империи, которая была включена в качестве одной из составных частей в империю Отаманскую. Право церкви управлять христианской общиной по всей видимости, подразумевал само собой, если судить по биратам. Бират – это по-турецки такой указ, лицензия. Они выпускались турецкими властями в более поздние времена, и на них утверждалось избрание епископов с перечислением их обязанностей. Церковным судам предоставлялось право слушать все дела православных, которые имели отношение к религии, включая брак и развод, включая завещание и опеку над малолетними. Всеми другими гражданскими делами православных занимались светские суды, которые также учреждались патриархом. Только уголовные дела и дела, которых касались также и мусульман, передавались в турецкие суды. Теоретически, любой православный имел право обратиться также и в турецкий суд по выбору. Если он не хотел обращаться в свой суд, он мог обратиться в турецкий, но, конечно, не предпочитали решать дела в своем суде, потому что турецкий суд был гораздо более пристрастным и требовал гораздо больше денег. Однако сама церковь не собирала государственных налогов с греческих общин. Это входило в обязанности главы местной администрации. Но, однако, от церкви могли потребовать применить угрозу религиозных санкций вплоть до отлучения от церкви против христиан, которые злостно не платили налоги, либо не исполняли законы государства каким-то иным путем. Это вот парадоксально, что от церкви требовалось отлучение от церкви для тех людей, которые могли, там, скажем, восстать против Османской империи в борьбе за то же самое православие. Кроме того, патриархия собирала с христиан собственные налоги, которые шли на ее нужды. То есть за турецкие налоги, за уплату турецких налогов могла отлучить причастие, но собирала еще и свои налоги. Естественно, патриархии тоже нужно было существовать, поэтому это было неизбежно. Духовенство освобождалось от уплаты налогов, но могло делать от своего имени вклады, которые номинально считались добровольными. Ну, эти добровольно-принудительные облигации, скажем, нам известны еще по советскому прошлому. Оказывается, видите, даже не большевики их изобрели, а были они вполне в турецкие времена. Из христиан только представителям духовенства разрешалось отращивать бороды. Все остальные должны были бриться. И бородач стал знаком мужского достоинства, и покоренное племя должно было внешне переживать определенное унижение. Кроме того, христианам предписывалось ходить в особой одежде, чтобы они сразу внешне отличались от правоверных. Они не имели права ездить на лошадях, за единственным исключением патриарха, которому позволялось это делать, и запрещалось им носить оружие. Храмы их снаружи должны были выглядеть не как культовое здание, чтобы не оскорблять взгляды правоверного мусульманина. Колокольный звон запрещался. Однако самый ненавистный для всех закон касался порядка набора янычаров. Это значило, что каждая христианская семья должна была быть готовым по первому требованию турецких властей отдать одного из своих сыновей в детском возрасте в корпус янычаров. Мальчиков воспитывали в специальных школах, где их превращали в фанатичных мусульман. А когда они вырастали, они становились личной гвардией султана, элитой турецкой армии, в которых не было никакой жизни, кроме жизни службы, подчиненной султану. Янычары жили в собственных казармах, на таком элитном положении. Им запрещалось жениться, чтобы вся жизнь была посвящена службе султану. Но при этом ни в чем их не ограничивали. И, так сказать, разную вольную жизнь они могли вести вполне свободную. Наоборот, это была элита, которая всеми уважалась и пользовалась особым почтением во всей империи. Созданная турками система этнархии, она, в общем-то, дожила до новейшего времени на Кипре и в некоторых других ближневосточных странах. В общем, она гарантировала независимость православной церкви под владычеством иноверцев. Основывалась она на идее, которую ислам заимствовал из иудаизма, а именно полного отождествления народа Божия с конкретной социальной группой. То есть в одном случае это был ислам, который включал в себя всех верных Аллаха и его пророка, а с другой стороны милет, который включал в себя всех христиан. Атаманские власти отказывались признать различия национальности в христианском милете, и поэтому неизбежно этот режим оказал значительное влияние, громадное влияние на жизнь христиан под турецким игом на Востоке. Если суммировать, то можно выделить три пункта последствий жизни в милете. Эта система замыкала христиан своего рода гетто, из которого они не смели выйти, никогда не переживали относительно благополучные и свободные периоды, спокойные периоды, ни даже тогда, когда они имели возможность оказывать значительное влияние на политику порты. Такие времена тоже бывали. Но главное, ни под каким видом, ни в каком качестве христиане не могли, не имели права заниматься миссионерским служением. Даже если они могли себе это позволить материально, например, но миссионерство считалось политическим преступлением против государства. За обращение мусульманина в христианство полагалась смертная казнь, как для того, кто его обратил, так и для самого мусульманина. И, в общем-то, лишь русская церковь продолжила деятельность Византии в области миссионерства. На Востоке миссионерство прекратилось. Второе. Как этнарх-христиан и высокопоставленный чиновник Турецкой империи, патриарх вместе с его канцелярией неизбежно вовлекался в систему управления Отаманской империей. И нужно сказать, что после расцвета Отаманской империи в 15-16 веках она вступила в полосу упадка и разложения, которая длилась несколько последующих веков, и система была абсолютно и насквозь коррумпирована. И если история Отаманской империи является иллюстрацией того, насколько развращает абсолютная власть, то история Константинопольского патриархата под турками показывает, насколько развращает абсолютное бесправие. Выборы каждого нового патриарха должны были сопровождаться выплатой крупной суммы. Она называлась бакшиш, тоже, наверное, известное многим нашим слушателям слово. А эту сумму, бакшиш, нужно было выплатить турецкому правительству. И она оговаривалась в каждом конкретном случае в султанском бирате, указе. То есть выплачиваешь бакшиш и получаешь бират. Сумму требовалось выложить либо из казны патриархии, и если это случалось, то новый избранный патриарх должен был и стремился возместить эту сумму за время своего правления поборами с народа. Либо из личной собственности кандидата. В несколько более скромных рамках та же, собственно, процедура повторялась при епископских выборах, которым также менялась в обязанность получить бират на епископство от соответствующих властей, но на этот раз уже местных, там, не центрального, не верховной порты, а местных властей. Ну и вскоре турки смекнули, что чем чаще будут меняться патриархи, тем больше бакшиши они смогут получать. Тогда они стали принимать самое активное участие в смене патриархов. В XVII веке, одном из самых мрачных периодов в истории Константинопольской церкви, обладатель патриаршего престола сменился 61 раз. Причем 48 перемен произошло за 63 года. Правда, многие патриархи правили по два, по три, там, по четыре и больше раз. Например, Матфей II правил 20 дней в 1595 году, затем почти 4 года с 1598 по 1602 и, наконец, 17 дней в 1603 году. Кирилл Лукарис, самый знаменитый патриарх XVII века, восходил на патриарший престол 7 раз поочередно. Причем до Константинополя он успел побывать еще патриархом Александрийским. То есть всего, получается, 8 раз. Один из его соперников, Кирилл II, в первый раз правил всего 7 дней, зато во второй раз почти целых 12 месяцев. Средняя длина патриаршего правления в XVII веке составляла 19,5 месяцев. Лишь святые могли оставаться верными идеалам своего служения в подобных условиях. Поэтому факт, что греческая церковь выжила под властью турок в течение 4 долгих веков, является настоящим чудом. И, наконец, третье. То, что патриарх играл роль этнарха всех христиан Турецкой империи, позволило ему распространять свою власть на все другие церкви. Болгарский патриархат с центром в Тырново отдали греку в 1394 году. Затем свели до статуса обычной епархии Вселенского патриархата. Автокефальная Охридская церковь была подавлена в 1776 году патриархом Самуилом I, который также отменил сербское патриаршество в Пече. Вот эта вот тенденция к централизации, к сожалению, также сопровождалась мерами, особенно болезненно воспринимавшимися славянскими народами. То есть вначале на славянскую кафедру назначался греческий епископ, затем он начинал устранять славянское богослужение. Никакая оппозиция со стороны местного клира не позволялась, так как патриарх именем султана обладал над ними абсолютной как гражданской, так и церковной властью. Так и древние восточные патриархаты попали в руки греков. Антиохийцам удалось добиться постановления арабского патриарха лишь в 1898 году. До этого все патриархи антиохийские были греки. И то при активной помощи русской церкви, которая помогла арабам опять восстановить свое патриаршество. В Иерусалиме где абсолютное большинство верующих составляют арабы, практически весь епископат до сих пор в руках греков. И, соответственно, патриарх также всегда грек. Национализм, это проклятие современного православия, начал развиваться и процветать при турецком режиме. Греческий национализм отождествил православие с эллинизмом и стремлением греков к независимости, а славянский национализм потребовал в XIX веке создания национальных церквей, иначе они угрожали взять в руки оружие и поднять восстание. И всю вот эту вот атмосферу взаимной подозрительности и ненависти вряд ли можно назвать христианской по духу. Междоусобные дрязги подобного рода всегда были позором православия во время черных лет турецкого ига. Однако они не помешали большому количеству так называемых новых мучеников пролить свою кровь за Христа во время периодически возникавших гонений и погромов. Самым известным из этих новых мучеников стал вселенский патриарх Григорий V, который был повешен турками в пасхальное воскресенье 1821 года на воротах патриархии в Фанаре, сразу же после завершения пасхальной литургии. Благодаря своему богослужению и трудам отцов церкви, которые бережно хранились в монастырских библиотеках, церковь смогла донести до народа главное содержание благой вести. Церковные богослужения, а также богатство и глубокий символизм византийских литургических форм позволило грекам, так же как и другим балканским и ближневосточным народам, сохранить верность православной вере и теснее, чем когда-либо, сплотиться вокруг своей церкви, которая, хотя она была и от школ насильственно отлучена, и от книгоиздания, и от образованного клира, но все-таки церковь оставалась. Элементы византийской богословской науки продолжали поддерживаться горской выдающихся церковных деятелей. Некоторые из них были самоучками, другие получили образование на Западе и часто в силу этого образования попадали под влияние своих либо римо-католических, либо протестантских учителей. Таким образом, идеи реформации и контрреформации проникли на Восток. Богословы XVII-XVIII веков, которые не имели возможности получить православное богословское образование, зачастую использовали римские аргументы в полемике против протестантизма и протестантские аргументы в полемике против римо-католичества. Политические соображения также играли немаловажную роль в этом процессе. Вселенские патриархи нередко использовали посольства римо-католических стран Австрии и Франции и протестантских стран Англии и Голландии, в первую очередь, для того, чтобы повлиять на турецкие власти. Иностранные послы со своей стороны также часто оказывали влияние на турецкое правительство, чтобы добиться смещения неугодного им патриарха или возведения на престол своего кандидата. Через несколько десятилетий после захвата Константинополя стало ясно, что правила для существования православного Милета, о которых договорились султан-завоеватель и патриарх Геннадий, оказались более действенными в теории, чем на практике. Турки не могли забыть, что они являются правящим народом, победителями христиан. Их раздражало, что греки пользуются привилегиями, которые, в общем-то, им не полагались. Сам Мехмед и его советники, люди в основном старшего поколения, выросли в то время, когда Константинополь был блестящим центром учености и культуры. И греческая ученость в то время славилась по всему миру. И они не могли не испытывать определенного уважения к грекам. Мехмед гордился тем, что он стал наследником кесарей, а не просто султаном, но и римским императором. И он хотел, чтобы его подданные христиане, подданные греки, также его таким и считали. Следующее поколение турецких властителей уже этих чувств не разделяло. Сыну Мехмеда Баязиду II было 5 лет от роду, когда его отец завоевал византийскую столицу. Когда Баязид вырос, все греческие ученые, которым когда-то ранее Константинополь славился, уже давно разъехались. Кто в Италию и в другие западные страны на университетскую кафедру, кто в безопасную неизвестность монашеской кельи. Греки, с которыми доводилось встречаться Баязиду, были либо купцами, либо стряпчими и ремесленниками, либо священниками, которые были избраны на свой пост за тактичное, а часто и подобострастное поведение по отношению к туркам. В отличие от отца, Баязид не отличался особыми интеллектуальными интересами. Для него слово «греческая культура» было пустым звуком. Сын Баязида, Селим I, активно не любил христиан. Триумфом его царствования стало завоевание Сирии, Египта и Аравии. Честолюбие внука Мехмеда II было удовлетворено, когда он воспринял титул халиф, вождь всех правоверных. Его преемник, султан Сулейман Великолепный, был культурным человеком и активно интересовался интеллектуальными течениями в современном ему мире. Но его греческие подданные на тот момент уже пребывали весьма далеко от этих течений. Сам султан старался справедливо обращаться с греками, но и как и средний турок того времени видел в них не более чем расу рабов. Время от времени кого-либо из греков целесообразно было использовать для финансовой, секретарской или даже дипломатической работы. Однако Сулейман придерживался мнения, что на греков нельзя положиться, верить им нельзя –

невидимых нитей, тянувшихся из-за завес гарема, управляла султана Валиде, мать султана. И все перешло к матриархату. Ухудшение условий жизни греков внешне проявлялось в том, что у них постоянно отбирали их храмы и превращали их в мечети. Сам султан-завоеватель официально аннексировал только лишь одну церковь. Это собор Святой Софии. Это было неизбежным символическим актом. Святая София воспринималась не просто церковью, но и, собственно, символом древней христианской империи. Преобразование Святой Софии в мечеть подвело черту под надеждами греков на возрождение их икумения. Однако долгие годы турки не делали практически ничего, чтобы изменить интерьер христианский Святой Софии. Они лишь уничтожили или заштукатурили мозаичные лики Христа и святых. Все остальное оставалось неприкосновенным. Некоторые другие церкви настолько сильно пострадали во время взятия города и грабежей, последовавших за ним, что греки сами их покинули, после чего либо турки их снесли, либо они сами разрушились. Несколько церквей, таких как храм Пантократора или церковь Спаса в Хоре, были осквернены и разграблены, и греки больше в них не вернулись. Так как сами здания оставались в относительной сохранности, то турки вскоре сделали их мечетями. Другие храмы завоеватели сразу же отобрали и приспособили к светским целям. Так храм Святой Ирине, Христа Мира Божьего, сделался арсеналом. Храм Святого Иоанна Дипийского был превращен в конюшню. Однако у христиан осталось достаточно еще много церквей. Главным образом в тех районах, где они вновь начали селиться, особенно после указа султана, как он отвел христианам несколько районов. Подобная ситуация как раз султана вполне устраивала. Естественно, в районах, где селились греки, им, если церкви не хватало, требовались здания, в которых они должны были молиться. И поэтому, соответственно, отбирать у них ничего вроде нельзя было. Но со временем, однако, постановление султана забывалось. И одни за другим старые храмы отбирались у христиан и превращались в мечети. К началу XVIII века в городе осталось всего около 40 греческих церквей, и из них только 3 были построены до падения Константинополя, все остальные были построены уже потом. И все 3 вот этих вот старых церкви выглядели лишь небольшими часовнями, настолько застроенными новыми зданиями, что их практически не было видно ниоткуда, и они не могли оскорблять взоры победителей мусульман. Начало этому процессу положил сам патриарх Геннадий. Его первой резиденцией и новым собором стала громадная церковь святых апостолов, которую ему отвел Мехмед. Но она пришла в плачевное состояние еще, собственно, во время византийского правления, во время Византийской империи. Для того, чтобы привести ее в порядок, требовалось слишком много денег. Если бы вообще христианам позволили бы устроить капитальный ремонт такого большого здания. Район, в котором находился этот храм, начал активно заселяться турками. И такое соседство туркам не нравилось. Однажды, вероятно, летом 1454 года, через полгода после избрания патриарха, на церковном дворе нашли труп турка. И хотя, без сомнения, его туда просто подбросили, чтобы дать возможность соседям проявить враждебность христианам, но Геннадию удалось пока погасить этот инцидент, но он тут же благоразумно попросил разрешения перенести свою резиденцию в другое место. Он собрал все сокровища, которые хранились в храме, и переехал в собор женского монастыря Помакаристы, в квартале Фанар, который был заселен греками. Фанар означает «маяк», и, собственно, родственное слово нашему фонарю. Монахинь переселили оттуда в здания, которые примыкали к расположенной поблизости церкви святого Иоанна в Трула, а Геннадий со своими приближенными перебрался в помещение монастыря. Помакариста оставалась патриаршей резиденцией более 100 лет. Султан-завоеватель время от времени навещал здесь своего друга Геннадия, которого очень уважал и с которым любил поболтать о том о сём. Обычно султан не входил в саму церковь, опасаясь, как бы его слишком ревнивые почитатели не сочли бы это предлогом для того, чтобы впоследствии ее отнять. Они с Геннадием, как правило, беседовали в боковой часовне, и недавно были открыты ее изумительные мозаики, которые сегодня можно увидеть. Обсуждали они проблемы политики и религии. По просьбе султана Геннадий написал для него короткий, составленный в мирном духе трактат, который разъяснял и защищал положения, в которых христианство отличается от ислама.

0: Однако тактичность, проявленная султаном, все-таки не послужила добрым примером. В 1586 году его потомок Мурад III, только что вернувшийся из победоносной кампании в Азербайджане, отобрал церковь по Макаристу под предлогом того, что здесь молился султан-завоеватель. И он перестроил ее в мечеть Победы, Фетия Джами, которая и сегодня находится в Стамбуле. Несколько дней патриархия не имела крова, покуда патриарх Иеремия II не получил разрешения у султана построить церковь Святого Георгия в самом сердце Фанара. Деньги на строительство Иеремия получил у царя Московской Руси Федора Иоанновича, то есть фактически у Бориса Годунова. И это, собственно, была цена установления патриаршества на Руси. Именно тогда он согласился на патриаршество. Строительство храма и окружавшего со всех сторон здания закончилось в начале XVII века. Как и все храмы, которым грекам разрешалось строить взамен утраченных, новая церковь выглядела подчеркнуто непривлекательно снаружи. И ее, собственно, практически невозможно даже снаружи увидеть. Она, собственно, является собором Вселенского Патриарха до сегодняшнего дня. Итак, султан очень знал и глубоко уважал патриарха Геннадия. Даже попросил его написать ему изложение христианской веры для перевода на турецкий язык, что Геннадий и исполнил. Весть об этом интересе султана к христианству распространились и вскоре даже достигли Италии. Один из тамошних филоэллинов, или эллинофилов, как сказать, Франческо Филельфо, его тещу захватили в плен при падении Константинополя, и вот он направил трогательное письмо султану с мольбой об освобождении тещи. В письме, в числе прочего, он написал, что его величество будет еще более достойно восхищения и поклонения, если он примет римо-католическую веру. Вскоре после этого папа Римский Пий II, опасаясь, что Мехмед пленится схизматическим учением греков, направил ему чрезвычайно элегантное послание, которое обращало его внимание на истинную мудрость католической церкви, которую он возглавлял. В Константинополе греческий ученый-философ Георгий Амируц, который в свое время участвовал еще в Флорентийском соборе, дошел до того, что предложил объединить христианство и ислам в единую религию. Написал по этому поводу целый трактат. Он преподнес султану вот это свое исследование, в котором доказывал, что обе традиции имеют весьма много общего. По его мнению, синтез можно легко достичь. Во всяком случае, обе религии могут уже прямо сейчас признать друг друга сестрами. «Все различия между Библией и Кораном, — писал Амируцис, — они чрезвычайно преувеличены дурными переводчиками. И в этом больше всего виноваты, естественно, евреи, которые сознательно поощряли развитие непонимания между двумя великими традициями. Но, увы, все эти весьма остроумные аргументы Амируциса не имели никакого веса. Турок они не заинтересовали, а греки осудили его как еретика. Но все это прибавило головной боли патриарху Геннадию. Несмотря на глубокое уважение, которым пользовался патриарх Геннадий, задачи, поставленные перед ними, были крайне тяжелыми. Он подвергался критике со всех сторон. Пуристы ругались на него за то, что он слишком часто прибегал к экономии вопросов подтверждения или аннулирования браков, которые христиане, взятые в плен при захвате Константинополя, заключили во время пребывания в неволе. Особенно жестоко его критиковали за то, что он позволял вступать в брак мальчикам моложе канонического возраста в 12 лет. Но делал он это исключительно для того, чтобы их не могли бы забирать в янычары. Потому что если мальчик женат, то уже тогда в янычары его не брали. По закону этого не полагалось. Кажется, что, наверное, во время подобных скандалов патриарх не раз пожалел, что не остался в неволе у почтенного адрианопольского турка. Его здоровье пошатнулось, и в 1459 году Геннадий Скаларий ушел на покой. Вначале он уехал на Афон, затем в монастырь святого Иоанна в Сересе, который находился под патронажем султанши Мары. Она была дочерью сербского князя и вдова султана Мурада II. Однако патриарха не оставили в покое. Дважды Геннадия вызывали на патриарший трон, и он возвращался для того, чтобы решить неотложные вопросы и уйти вновь. Когда он скончался, неизвестно. Турецкое завоевание поставило греческую церковь в условия международной изоляции. Естественно, что богословская наука в церкви, когда церковь постоянно ведет борьбу за выживание, и когда она лишена возможности иметь достойную систему образования, естественно, богословская наука тоже рано или поздно приходит в упадок. Конечно, патриарх Геннадий и в последние годы жизни продолжал писать на богословские темы, но в последующем поколении церковь все больше уже замыкалась в себе. Класс образованных мирян и философов, которые часто в прошедшие времена провоцировали разногласия и жаркие диспуты, которые, в конце концов, приводили к богословским решениям и новым формулам, этот класс практически исчез. Мы знаем, что церковь, как правило, не стремилась к развитию догматического богословия сама по себе. Лишь когда истине православия бросали вызов, когда истина отказывалась под угрозой, тогда отцы церкви чувствовали необходимость формулировать новые догматы. Но теперь в изоляции таких серьезных вызовов внутри церкви уже не возникало. Примерно век после падения Константинополя ученые-клирики лишь повторяли мнения и аргументы, которые уже были даны миру прежними поколениями великих богословов. Единственный по существу вызов, который существовал в прошлом и не исчез после падения Константинополя, исходил из римской церкви. Рим по-прежнему стремился заполучить восточные церкви в свою ограду. Греки же, со своей стороны, считали, что уния, подписанная во Флоренции, вне зависимости от того, могла она быть проведена в жизнь или нет, утеряла свою силу с падением Константинополя. Это подтвердил собор, который собрался в столице в 1454 году под председательством патриарха Геннадия Скалария, и официально этот собор отверг Флорентийскую унию. Однако многие греческие земли все еще по-прежнему оставались под латинским правлением. Остров Наксос и герцогство Архипелаг составляли отдельное латинское государство. Хиос держали в руках генуэзцы. Родосом владели рыцари иоанниты. Кипрское королевство вскоре перешло к венецианцам и пополнило их владения. А владения у них составляли и Крит, и Ионические острова, и ряд портов на территории материковой Греции, в частности, даже неприступная Манимвасия. Как мы знаем, со временем Отаманская империя постепенно все отвоевала, кроме Ионических островов только, и все было возвращено в юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но пока еще, собственно, православное население в этих районах, покуда население не перешло под власть иноверных завоевателей и не обрело религиозную свободу, оно как раз подвергалось различным гонениям со стороны римокатоликов. Это парадоксально, но под турками религиозной свободы было больше, чем под римокатоликами. А в большинстве этих местностей православные общины вынуждены были признать власть латинской иерархии. После этого им позволялось совершать богослужение по восточному обряду и более или менее придерживаться своих обычаев. Хуже, конечно, обстояло дело на крупных островах, где с апостольских времен имелась своя православная иерархия. Например, на Кипре и на Крите, и в особенности на Хиосе. Там венецианские и генуэзские власти часто прибегали к открытым гонениям. Во всяком случае, православные церкви в этих местах были раздавлены налогами, собственность их постоянно конфисковывалась. Но, с другой стороны, почему-то на Ионических островах, например, венецианская политика оказалась гораздо более мягкой. А в конце 15 века греческой общине в самой Венеции была предоставлена полная свобода религии. На Ионических островах греческое и латинское духовенство поддерживало весьма сердечные отношения друг с другом. Иерархи, конечно, не сослужили, но смешанные браки довольно часто встречались среди мирян. Иногда даже наблюдались случаи интеркоммуниума, взаимного открытого причащения. Правда, всегда это оговаривалось и осуждалось. Но, тем не менее, если оно оговаривалось и осуждалось, значит, эти случаи все-таки были. Константинопольский патриархат, естественно, не мог не принимать мер против гонений на православие на его собственных территориях, которые находились под властью латинян. В 1484 году в Константинополе в патриаршей церкви Помакариста собрался новый собор, который вновь отверг Флорентийскую унию. Собор проходил под председательством патриарха Симеона, и на нем присутствовало три остальных восточных патриарха. Собор поставил своей задачей разработать единые правила для приема православия, обращенных из Римской церкви. Постепенный процесс завоевания турками греческих территорий, которые раньше находились под латинским владычеством, он означал, что теперь многие греки, которые должны были признать власть Рима, покуда они были под латинами, теперь они имели возможность возвратиться к вере своих отцов. На соборе высказывались различные мнения по поводу о том, одинаково или по-разному следует принимать в церковь греков, которые признавали папскую власть, то есть которые фактически сделались римокатоликами, а теперь возвращались в православие. И как нужно было, по какому чину нужно было их принимать, по какому чину нужно было принимать тех, которые также признали власть папства, но при этом сохранили восточный обряд. И нужно ли их принимать по-другому, чем те, которые перешли на западный обряд и так далее. Однако, так как это был первый собор с участием всех восточных патриархов после Флорентийского, то первым деянием этого собора стало осуждение Флорентийского собора, провозглашение, что он был создан и действовал неканонически, и, следовательно, его решение не имеет юридической силы. Затем отцы собора подписали решение по вопросу о приеме римо-католиков в православную церковь и решили, что во всех случаях достаточно будет миропомазания и торжественное отречение от римской ереси. Итак, в то время восторжествовало мнение, что перекрещивание для римо-католиков не требуется.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. Вторая симфония была закончена Рахманиновым в декабре 1907 года. Тогда он жил вместе со своей семьей в Дрездене, и эта жизнь вдалеке от московской суеты ему очень нравилась. Он писал: «Живем мы здесь настоящими отшельниками, никого не видим, никого не знаем и сами никуда не показываемся. Я работаю очень много и чувствую себя очень хорошо. Никуда не стремлюсь и ничего не желаю больше и никому не завидую. Только бы все здоровы были, и моя работа двигалась бы вперед успешно». В эти годы его главная работа – новая симфония «Ми минор», впоследствии посвященная любимому учителю и старшему другу Сергею Ивановичу Танееву. Впервые симфония была исполнена в Петербурге в январе 1908 года под управлением автора, а в феврале повторена в Москве. Музыкальная критика тогда писала: «На днях обе столицы были свидетельницами редкого события. В симфоническом собрании Русского музыкального общества появление на эстраде Сергея Васильевича Рахманинова было встречено с удивительным единодушием. Рукоплескания, шум оркестра, тысячи протянутых рук – все слилось в одной мысли, что в лице Рахманинова мы имеем не только выдающегося художника, но и дорогого нам человека». Первое и общее впечатление от симфонии. Своей поэтичностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца. В ней нет прозрения в иные миры, нет сверхчеловеческих откровений. Но как свежа она вся, как прекрасна. За создание этой симфонии в том же 1908 году попечительным советом для поощрения русских композиторов и музыкантов Рахманинову была присуждена премия имени Глинки. Нужно отметить, что для композитора это была уже третья глинкинская премия. Первые две он получил за второй фортепианный концерт и за кантату «Весна». А впоследствии один из критиков назвал вторую рахманиновскую симфонию русской лирической симфонией. Так просты и задушевны ее темы, так естественно, непринужденно они развиваются.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала третья часть второй симфонии Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Курта Зандерлинга. Запись 1956 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Игорь Кармазинов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня я представлю вам новый проект журнала Der Bote, «Вестник. Живые памятники». Первый фильм о царском храме в Дармштадте во имя святой равноапостольной Марии Магдалины это явилось сюжетом нового фильма, о котором расскажет Анастасия Лимбербер. Здравствуйте, Анастасия!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям о журнале «Вестник». Его издает мужской православный монастырь преподобного Иова Почаевского под Мюнхеном. Но сейчас существует уже и онлайн-версия. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Журнал «Вестник» или «Der Bote» был создан еще в 1981 году владыкой Марком, который тогда только был рукоположен во епископа Южно-Германского, переехал из Висбадена в Мюнхен, в монастырь, который тогда уже существовал, но находился в упадке, и он возобновил монастырскую жизнь. И в том числе вместе со своим тогда молодым послушником еще и будущим епископом Агапитом возобновил типографию. Типографию, которая традиционно принадлежала и к монастырю преподобного Иова Почаевского в Почаеве, то есть на Украине, и которую братство этого монастыря во время, так сказать, бегства перевезла и в Германию. То есть типография, она как бы часть, традиционная часть и Почаевского братства, и теперь Мюнхенского братства. И вот молодой епископ Марк и его послушник, тогда еще брат Александр, возобновили типографию и сразу начали издавать этот епархиальный журнал «Вестник» или «Der Bote», причем сразу на двух языках, чтобы отобразить реальность Германии. Германской епархии, которая, естественно, и русская, и немецкая, или германская. Журнал издавался в разном тираже. Издавался он иногда 6 раз в году, иногда чаще, иногда реже. На данный момент сам журнал печатный издается 4 раза в году. И, конечно, давно пришло время его перевести и в цифровой формат, поскольку мы в такое время живем. И как-то у нас это получилось не так скоро, но в прошлом году мы это реализовали, то есть перевели этот журнал «Вестник» в цифровой формат, что означает не только, что его издания доступны и в сети, но и что его содержание расширено на другие форматы, фильмы и аудиоподкасты. Такой был замысел, чтобы он присутствовал и в других социальных сетях, типа Telegram.
0: Мы сегодня представим первый фильм вашего нового проекта, но подскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как можно найти вот эти видео в интернете?
1: Видео выставлено на канале YouTube. Канал называется Der Bote-Вестник латинскими буквами. Там можно найти и все видео, в том числе видео про царские храмы, а также на сайте Вестника derbote.online.
0: Каким образом возникла вот эта вот идея создать ряд циклов «Живые памятники» и почему возникло такое название?
1: Создать цикл про царские или исторические русские храмы в Германии возникло просто в разговоре за столом, что желательно сделать ряд как бы маленьких брошюрок, но только в форме видео. Как в храмах обычно лежат брошюрки с фотографиями, коротким описанием истории храма, то же самое сделать, но в форме видео. И мы решили, что хотим создать не только видео про историю или художественное убранство храмов, а показать их и как место, где и сегодня собираются живые приходы. И так возникло это название «Живые памятники», которое я считаю очень удачным, потому что оно отображает именно то, что мы хотим показать. С одной стороны, это памятники архитектуры, памятники истории, памятники русского присутствия в Германии еще с XVIII века. А в то же время это живые места, живые приходы. Там очень активная приходская жизнь. И особенно сегодня, когда в Германию приехала новая волна православных славян с Украины, то есть приходы очень сильно выросли, и в то же время они дают возможность украинцам, беженцам, почувствовать, что они не первые оказались на чужбине.
0: Вы сказали, что вы решили вот такое название дать проекту «За столом». Значит, у вас есть группа единомышленников, в которую вы тоже входите, и я так понимаю, что ее возглавляет епископ Иов Штутгартский.
1: Да, этот проект возглавляет епископ Иов Штутгартский. Иногда туда входят и разные другие члены епархии, в основном какие-то священники. И тогда за столом сидело еще несколько членов епархиального совета, когда возникла эта идея. И когда мы с владыкой Иовом ее разработали, мы ее представили в епархиальном совете и попросили на это, ну, согласие и благословение. Епархиальный совет тут же понял замысел и тут же согласился и поддержал такую идею.
0: Интересно, какая наследственность возникает в творческих семьях. Вы из семьи священника, отца Ильи Лимбергера, активно занимаетесь тоже творческой такой духовной деятельностью, а владыка Иов – это сын замечательного режиссера Марии Бадман, который сделал уже очень много православных фильмов, и владыка Иов, оказывается, написал и музыку к вашему фильму, и тоже явился автором, и еще сам снимает тоже видео.
1: Да-да, это действительно так. Владыка Иов с детства участвовал в создании разных фильмов, в основном документальных, потому что его родители оба в разные периоды жизни занимались документалистикой и снимали фильмы. И поэтому владыка Иов, в общем, вырос с этим. То есть он вырос с съемкой, вырос с монтажом, вырос с камерой и прекрасно понимает, как это работает. А в то же время он, конечно, и сам творческий очень человек, и пишет музыку. Поэтому, да, некоторые произведения, которые мы использовали как фон, музыку фона, он написал и даже сам играл на фортепиано.
0: В фильме звучит также исполнение различных песнопений в исполнении хора собора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене.
1: В том числе звучит и пение хора святых новомучеников и исповедников российских в Мюнхене под управлением Владимира Владимировича Целковича. Я выбрала эту музыку и очень на ней настояла. Слава Богу, Владимир Владимирович тоже согласился, чтобы мы ее там использовали, потому что это аутентичная музыка зарубежной церкви. Владимир Владимирович сам вырос в Париже, он сам еще родился в Париже и вырос там. И то, что он передает, это музыка именно характерная для зарубежной церкви. Сейчас можно не вдаваться в какие-то детали, но этот звук, саунд, как он говорит, он действительно очень характерен, и мне важно, что мы ее можем использовать.
0: У вас очень интересная беседа получилась с протоиереем Константином Гринчуком по поводу истории и современной жизни этого храма. А вот что для вас самой вызывает интерес, и что вы сами получаете от таких бесед и от съемок таких фильмов?
1: Да, спасибо за такой вопрос. То, что меня саму интересует, это, ну, с одной стороны, искусство. Поскольку я сама историк византийского искусства, то, конечно, меня это русское искусство XIX, в основном XIX века, тоже интересует. Но это, пожалуй, не самое главное. А то, что меня интересует, это как та красота и то пространство, которые создавали художники, архитекторы в XIX веке, стараясь передать и русский дух, и какое-то, может быть, немецкое мастерство, как это пространство влияет на человека, на его дух и душу. Как, чему так важно, чтобы создавать особенное пространство для соборной молитвы в храме? И как оно, из чего это пространство на самом деле создает. И в то же время мне интересно узнать, как живут эти приходы в таком историческом месте, или как живут приходы в таком историческом пространстве. Мой отец в другом интервью подчеркнул, что поскольку он тоже служит в таком историческом храме XIX века, он подчеркнул, что у нас давнишняя история, она нам дает гораздо большую уверенность, например, и в отношении немецкого общества. То есть, что мы с гораздо большей самоуверенностью можем выступать перед немецким обществом, если мы говорим, что мы здесь находимся уже 150 лет, скажем, что у нас здесь своя история, что мы уже не одно поколение хорошо сотрудничаем и с немцами, что мы не одно поколение участвуем и в интеграции новоприезжих православных людей из России, что мы не одно поколение трудимся над лучшим взаимопониманием между германским обществом и православным российским, русским обществом. И что православная культура очень высокая и старая, и что мы в состоянии ее представить.
0: Вы приурочили съемки, видимо, к посещению этого замечательного храма первоиерархом русской зарубежной церкви за границей Николаем. Как это у вас получилось?
1: Съемка его проповеди во время его визита в апреле, кажется, в этом году, в общем, раньше в этом году, тогда снимали, ну, просто поскольку он там находился с визитом, и эту съемку, то есть эту запись мы использовали в нашем фильме.
0: Я понимаю, что у вас вот подготовка к такому фильму, она очень ответственна, вы выбираете также прихожан, которые могут рассказать, и там прихожане этого храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте очень подробно и с любовью рассказывали об истории храма, значит, люди интересуются тоже.
1: Да, конечно. Да, мы стараемся всегда выбирать, вот сейчас скоро выйдет и фильм про Висбаденскую церковь, там тоже несколько прихожан выступают и рассказывают про историю храма. Мы стараемся выбирать, конечно, таких прихожан, которые, можно сказать, представляют приход, или которых можно, может быть, назвать лицами прихода. То есть таких, которые, ну, так сказать, аутентичные, настоящие представители прихода, а в то же время, конечно, занимались историей этого места, этого храма, и которым есть действительно и с исторической стороны что-то рассказать.
0: Я желаю вам самого замечательного успеха в этом начинании, чтобы продолжалось ознакомление не только прихожан, да, со своими храмами, но и вообще всех интересующихся историей Русской Православной Церкви. Я надеюсь, что мы продолжим наше интервью и представим также следующий ваш фильм о храме в Висбадене. Еще раз вас благодарю сердечно, а сейчас давайте послушаем аудиодорожку вашего фильма. Спасибо вам большое.
1: И вам спасибо большое, Ирина.
2: Этот храм, построенный на русской земле, очень многие люди, русские, прямо чувствуют. Они говорят, я не знаю, ну мне так хорошо, как будто я дома.
3: Некоторые из них, даже не зная о том, что здесь храм находится, как-то гуляют, увидели храм и говорят, пока шли, мы все время плакали.
4: Вчера мне сказали, что храм, и мы все стоим на русской земле. Но здесь самое главное – освященная земля, потому что здесь стоит храм Божий, престол, совершаются таинства. И мы принимаем живое участие и сами освящаемся.

0: Бывает, люди просто приходят ради исторического интереса. Кому-то интересно с точки зрения архитектуры храм. Но, конечно, храм служит для молитвы. И наша, скажем так, задача строения храма для того, чтобы человека храм побуждал к молитве. Это самая главная цель. Конечно, это очень трудно, да, строить что-то в Европе, потому что, вы знаете, наши прихожане — это простые люди. Но цель в том, чтобы община могла полноценно существовать. Вообще нужно общину создавать из людей. Это огромная работа, которая предстоит для создания еще общины. Построить храм — это малость. У нас около 10 наций в приходе. Из них больше половины — это славянские народы, ну, и остальные, кого Господь пошлет. Нужно еще сказать, заметить особую черту здесь заграничных приходов, о том, что у нас приходы молодые. Когда я приехал в Сибирь, и у людей такое сознание, что церковь, она для людей, которые готовятся к смерти, и очень старых, пожилых. Для меня такое сознание, оно чуждо, потому что я вырос, скажем так, в местности, где церковная жизнь была частью жизни общества.
1: Каждый раз, когда разговариваешь с человеком, у каждого стоит немножко своя жизнь. И когда они соприкасаются, например, с иконой, с тем, что даже вот я говорю, вы стоите на полу, которому 120 лет. Они сразу так смотрят на пол, что это действительно их как-то задевает.
2: Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины построена последним русским царем Николаем II, его супругой Александрой Федоровной, принцессой Дармштадт-Гессенской и Приреинской. Место для постройки храма предоставил шурин Николая II, брат Александры Федоровны, великий герцог Эрнст Людвиг. Идея постройки храма, я думаю, принадлежит Николаю II и создание домовой церкви на родине его супруги Александры Федоровны. Церковь в Дармштадте являлась домовой церковью царской четы, и это единственный иностранный объект, который был записан в реестре на их персональное имя. И сейчас, спустя 120 лет, она является для нас общим домом для молитвы, общих встреч, единения с Богом.
1: Многие туристы спрашивают, почему храм называется именно Марии Магдалины? Потому что царь Николай II строил для своей жены Александры, а назвал честь покровителя матери и дочери Марии Магдалены.
2: В 1894 году Николай II и великие князья прибыли в Германию. Во время их пребывания Николай II сделал предложение Александре Федоровне, от которого она уже не смогла отказаться и дала свое согласие. В 1899 году произошло освящение храма в присутствии царской четы. Церковь построена на русской земле, привезенной из многих губерний России. Возможно, это было задумано, чтобы обозначить это место и придать ему какое-то духовное значение.
1: Когда закладывался камень под храм, когда привозилась земля с каждой губернии России, когда уже стены были возведены, и вот такой красивый, идеей райского сада украшена цветами. Сама Елизавета Федоровна одобряла все, что здесь могло сделаться и сделалось.
2: Последний раз царская семья посетила храм в 1910 году, когда Николай II и Александра Федоровна с долгим визитом прибыли в Германию. На фотографии 1910 года Николай II выходит из храма. Рядом с ним мы видим Елизавету Федоровну уже в монашеском облачении. Во время Первой мировой войны в 1914 году храм был закрыт. Все ценные предметы были вынесены и хранились в Дармштадтском архиве. Та же участь постигла все убранство и во время Второй мировой войны. И то, что очень многие предметы сохранились, является большим чудом.
3: Меня зовут Катя, я играю в колокола в храме Равноапостольной Марии Магдалины в городе Дармштадте. Во Второй мировой войне наши старые колокола были утеряны, и в 2019 году нам изготовили новые колокола. У нас был курс такой, и теперь у нас несколько человек, которые играют в колокола.
2: После Второй мировой войны храм долго не использовался, и изначально за ним стала присматривать сербская община. Здесь проходили небольшие богослужения каждые две недели. По рассказам владыки Марка, в 70-х, 80-х годах здесь было так мало прихожан, что они служили, бывало, втроем. Сегодня на большие, средние и малые праздники в храм невозможно найти настолько много людей.

0: Церковь была построена в московско-ярославском стиле по проекту Луи Бенуа. Я думаю, что идеей было передать традиционный русский стиль здесь, на немецкой земле. Проект Елизаветы Федоровны, возможно, был в стиле «Югенштиль», но он был отвергнут Николаем II и принят проект Луи Бенуа. Тем не менее, художники, трудившиеся в храме, это Васнецов и художники Пименов, Костик, они постарались внести элементы модерна. При входе в церковь мы видим сразу мозаичную икону Марии Магдалины, выполненную по эскизам Васнецова. Над алтарем мы также видим мозаичную икону Богородицы с младенцем, также выполненную по эскизам Васнецова. В храме находятся две пары исторических хоругвий. Одни хоругви вышиты по эскизам Васнецова и после долгой реставрации вернулись на свои места. И также у нас находятся металлические хоругви с иконами Марии Магдалины и Александра Невского, покровителей родителей Николая II. На наружных стенах находятся иконы святых покровителей царской и великокняжеской семьи. Это икона царицы Александры Никодимской, покровительницы Александры Федоровны, иконы Николая Чудотворца, покровителя святого мученика Николая II, Сергий Радонежский, Александр Невский, Захарий и Елизавета, покровители великокняжеской и царской семьи. Под иконой Марии Магдалины также есть небольшая мозаичная икона святой равноапостольной Ольги, покровительницы первой дочери царской семьи. Работу иконостаса выполнил известный русский художник Карл Тимелеон Нев. Из-за того, что церковь является достаточно маленькой, не хватило места для иконы святой, в честь которой был освящен храм.
1: Иконостас у нас не канонический, а домашний, только первый ряд. Поэтому самые главные иконочки храма вынесены вперед.
0: Чудесным образом у нас в храме сохранились оригинальные экспонаты. Это ковчег с плащаницей паникадила, лампада над царскими вратами, подсвечники и предметы, которые использовались при закладке камня царской четой. Кирпич с вензелем Николая II, кирка, мастерок также с вензелями Николая II и памятной надписью о закладке камня в этом году.
1: Посмотрите, это все вышито царицей Александрой. Какие украшения были, она использовала здесь. Это полудрагоценные камни, это не имеет большой ценности, но то, что

0: внучка ее.
1: Церковь с детства для нас стала родным домом. Это не было что-то искусственное, это было то, чем мы жили. Мои родители – это простые сельские рабочие, которые просто посещали храм, и нас, детей, с собой брали в храм. Поэтому я не могу сказать, что я как-то вот пришел в церковь, я родился в церкви.
0: А как это произошло, что вы, ну, выбрали для себя такой путь духовного звания?
1: Вообще сказать, как я стал священником, я думаю, что я до конца на это ответа не имею. Угу. Потому что в какую-то меру, скажем так, было мое желание, в какую-то меру я не считал, что я могу быть священником по каким-то своим внутренним или качествам, или критериям. Я понимал, что я в них не вмещаюсь. Поэтому вот это какая-то тайна воли Божией. Я был рукоположен в 2005 году. В диакона, через 3 месяца был рукоположен в иерее.
0: Уже здесь, в Германии?
1: Нет, я был рукоположен в диаконы митрополитом Ануфрием, блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Тогда он был митрополит Черновицкий и Буковинский.
0: То есть вы сами родом откуда?
1: Я родом с Буковины, это Черновицкая область, Западная Украина, граница Румынии и Молдавии. Угу. И поскольку у нас на Буковине переизбыток, скажем так, священства, то я был направлен по этой причине в Сибирь для служения там.
0: И вы служили, значит, в Сибири, а как вы попали в Германию?
1: Промыслом Божьим, с помощью, конечно, моего брата, отца Иоанна.
0: Который тоже здесь служит, на самом деле, настоятелем этого прихода.
1: Отец Иоанн. Владыка Марк, настоятель прихода, и, конечно, по содействию и благословению владыки Марка. Вот я очень владыке Марку благодарен за то, что он принял в семью зарубежной церкви.
0: Как вы считаете, по своему опыту, и вот ваш брат тоже священник, и вы мне до этого говорили, что другой брат тоже окончил семинарию, но не стал священником. Можно ли говорить о чем-то как призвании к священству?
1: Я думаю, что да. Так анализируя и наблюдая за своей жизнью, я себя хорошо чувствую в священстве, да, то есть я чувствую, что я на своем месте, да. Это то, чего я, с чем я согласился. То, что я пытаюсь в себе развивать, хотя я понимаю, что я недостоин священства. И если так глубинно размышлять о своем детстве или юношестве, если я могу об этом говорить, вот думал ли я о священстве, думаю, что до конца нет, хотя я в церкви себя хорошо чувствовал. В большей степени не думал, потому что я понимал высокую ответственность служения и священческой жизни.
0: Что является для вас каким-то руководством, то есть для вас как священника?
1: Ну, можно, наверное, стандартно сказать, на что мы опираемся в жизни. Конечно, на Евангелие, на Христа, на жизнь церкви. Это, наверное, задача любого священника. Но я думаю, что можно еще опираться на личный опыт прошедшего времени. Где могут быть, в том числе и ошибки, от анализа прошлого, строить правильные, скажем так, руководство к будущему. Мне кажется, это самое такое практическое, то, на котором можно не ошибиться. А для прихожан, что можно было бы сказать, ну, если говорить о вызове современной нашей жизни, я бы пожелал сохранять единство во Христе, Богом заповеданное нам. Держаться православной веры, хранить истину, потому что если мы не будем вместе друг с другом, как православные люди, то, я думаю, дальнейшая жизнь церкви, она обречена, скажем так, на развал и на распад. Поэтому сохранять единство и любовь друг между другом и другом.
0: Отец Константин, спасибо, что вы нашли время здесь и с нами побыть, и нам представить этот великолепный храм.

Вы прослушали аудиозапись фильма о храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Дармштадте. Это первый фильм проекта «Живые памятники», рассказывающие о царских храмах в Германии. Проект создан творческой группой журнала «Дерботе», «Вестник». Передачу подготовила Ирина.

Это было в Черном море в ноябре месяце. Русская парусная шхуна «Мария» под командой хозяина Афанасия Нечепуренки шла в Болгарию с грузом жмыхов в трюме. Была ночь, и дул свежий ветер с востока, холодный и с дождем. Ветер был почти попутный. Тяжелые, намокшие паруса едва маячили на темном небе черными пятнами. По мачтам и снастям холодными струями сбегала вода. На мокрой палубе было темно и скользко. Впрочем, сейчас и ходить было некому. Один рулевой стоял у штурвала и ежился, когда холодная струя попадала с шапки за ворот. В матросском кубрике, в носу судна, в сырой духоте спало по койкам 5 человек-матросов. Кисло пахло махоркой и грязным человечьим жильем. Мальчишку Федьку кусали блохи, и ему не спалось. Было душно. Он встал, нащупал трап и вышел на палубу. Он натянул на голову рваный бушлат и зашлепал босиком по мокрым доскам. Слышно было, как хлестко поддавала зыбь в корму. Петька хорошо узнал палубу за 2 года и в темноте не спотыкался. Море казалось черным, как чернила, и только кое-где скалились белые гребешки. Петька заглянул в люк хозяйской каюты. Там вспыхивал огонек папиросы. «Эй!» — крикнул Нечепуренко. «Кто це? Петька! А ну, ходы!» Петька спустился в каюту. «Хлопцы, огонь задули? Ну-ну! Жгуть дурно керосин! Не в думках, что в деревне люди с каганцами живут!» Огня не было не только в кубрике, но не были выставлены и отличительные огни по бортам. Справа зеленый и слева красный. По этим огням суда ночью узнают друг друга и избегают столкновений. «Як не спишь, — продолжал хозяин, — то уж не спи. Тут могут пароходы встретиться. Поглядывай в море». Петька подошел к рулевому. «Что трясешься? — спросил рулевой. — Ямы боишься?» «Та смёрз, — сказал Федька. — А какая-то яма? Не знаешь?» Федька много слыхал россказней про яму, не верил им, но все таки любил послушать. А ночью так и побаивался. А вдруг в самом деле есть? «Нема никакой ямы, — сказал Федька. — Ты ее видал?» «А вот и видал. Там повсегда зыбь. Ревет, аж воет. Я раз с греками плавал, видал, как судно туда утянуло. Хоп, и амба». «Брешешь», — испугался Федька. «Вот чтоб я пропал, пароходы затягивает». «А где ж она?» «Аккурат посредь моря. Греки знают». «Да врешь ты», — отмахивался Федька. «Верное слово». «Вот чего Афанасий не спит», — добавил рулевой вполголоса. «Накажи меня, Бог, ямы боится». «Петька!» — крикнул из каюты хозяин. «Смотри огни, уши развесил». Петька стал вглядываться в темноту. И действительно, далеко впереди, справа, ему показался белый огонек. А сам прислушался. Не гудит ли впереди яма?

Английский грузовой пароход «Мэри» с полным грузом русского хлеба шел, направляясь вдоль западного берега Черного моря в Босфор, чтобы оттуда идти дальше, в Ливерпуль. Зеленые и красные огни ярко светились по бортам. Там горели сильные электрические лампы. Еще один белый огонь горел на мачте. Этот огонь на мачте носят пароходы, в отличие от парусных судов, которым пароходы всегда должны уступать в море дорогу. Пароход был недавно построен. Все было новенькое, и исправная машина работала как часы. На носу судна стоял вахтенный Баковый и зорко смотрел вперед. Тут же висел большой сигнальный колокол, которым Баковый давал знать вахтенному штурману, когда появится на горизонте огонь. Ударит раз — значит, огонь справа, два — слева, три раза — прямо по пути парохода. Молодой помощник капитана, штурман Юс, был на вахте и ходил взад и вперед по капитанскому мостику. Вдруг он услышал три спешных удара в колокол с бака. Он глянул вперед. Почти перед самым носом парохода слабо мигал зеленый огонек. «Лево на борт!» — крикнул Юс рулевому. И пароход резко покатился влево. Реи парусника едва не задели пароход. «Четвертый раз!» — ворчал про себя Юс. «На курс!» — скомандовал он рулевому. Рулевой повернул штурвал, закляцала рулевая машина, и пароход пошел по прежнему направлению.

Капитан Паркер сидел на кожаном диванчике в своей каюте, которая помещалась тут же, у капитанского мостика. Две электрические лампочки горели над полированным столиком, на котором стояла бутылка виски и сифон содовой воды. Капитан курил из трубки душистый английский табак и записывал в свой кожаный альбом русские впечатления. Он боялся, что за длинную дорогу забудет и не сумеет толком рассказать своим ливерпульским друзьям про Россию. «На улицах громко говорят, кричат», — писал он, «на тротуарах толкаются и не извиняются». Бах, бах, бах! Опять раздались три удара с бака. Капитан Паркер надел фуражку и выскочил из каюты. «В чем дело, Юс? Опять?» — спросил он помощника. «Право, право! Еще право!» — командовал Юс. Красный огонек совсем близко проскользнул мимо левого борта. «Что, они издеваются?» — сказал Паркер. «Мы ведь должны уступать паруснику по закону», — ответил Юс. «Но ведь закон, мистер Юс, запрещает ходить в море без огней, как пираты. Или вы считаете правильным, когда огни внезапно появляются за три сажени?» — назидательно сказал капитан. «Что же, бить?» — спросил Юс. «Надо быть твердым, когда ты прав». «Конечно, следовало бы проучить», — слабо заметил Юс. «Ну а раз так, то не меняйте в таких случаях курса, Юс», — ответил Парк. Капитан круто повернулся и ушел к себе в каюту. Артур Паркер представил себе, как его пароход, гладко выкрашенный, красивый серый цвет, горит яркими электрическими огнями. Чистый, сильный, гордый идет среди этих замухрышек парусников. Джентльмен в толпе дикарей. Он вспомнил, как в русском порту его два раза толкнули на улице. Он не успел опомниться, как уже обидчик куда-то исчез. Артур Паркер представлял, как он будет рассказывать про это в Ливерпуле, и как все будут ждать, что он скажет, как он сумел показать этим дикарям, с кем они имеют дело. А сказать было нечего. Паркер сильно досадовал на себя. Вот и с этим парусником упущен случай. Этот Розини Юс. Надо было просто бах! Довольно миндальничать. Носите огни в море. Какой был удобный случай проучить эту публику, досадовал капитан.

Паркер снова вышел на мостик. Он надеялся все-таки, что вдруг представится еще такой же случай, и не рассчитывал на Юза. «Они, кажется, вас выдрессировали, Юз», — едко сказал он помощнику. «Вы ловко обходите этих господ, юлите, как лакей в ресторане». Юз молчал и смотрел вперед. «Дядьку!» — крикнул Федька хозяину. «В жаблище огонь! Пароход аккурат на нас идет!» Нечепуренко высунулся из каюты. «А таки здоровый пароход!» — сказал он, помолча. «Должно с Одессы, с хлебом». «А ты где, Федька, закинул той старый фалень? С него щедобры по стромке выдуть». «Дядьку, и финар давайте!» — кричал Федька. Он не спускал глаз с парохода. Ему ясно было, что если пароход через минуту не свернет, то столкновение неизбежно. Рулевой не выдержал и стал забирать лево. «Что, испугался?» — крикнул Нечепуренко. «Держи, бисова душа, як було! На спички!» — обратился он к Федьке. Федька вырвал из рук хозяина коробок спичек и бросился в каюту. Нащупал на стене фонарь, чиркнул спичкой «красный». «Надо правый, зеленый!» В попыхах дрожащими руками Федька чиркал спичку за спичкой. Они ломались, тухли. Он не мог зажечь нагоревшие светильни. «Горит!» Федька с маху захлопнул дверцу. Фонарь мигнул и потух. «Не сдавайся под ветер!» — слышал он, как кричал наверху хозяин рулевому. Федька снова чиркал спички, чувствовал, что теперь уж каждая секунда стоит жизни. Наконец он выбежал с зеленым огнем на палубу и направил фонарь к пароходу. Пароход был совсем близко, и Федьке казалось, что прямо в упор глядят красные зеленые глаза парохода. Он услышал, что там спешно пробили три удара в колокол. «Так держать!» — крикнул Нечепуренко злым голосом. «Так держать!» — раздалась жесткая команда по-английски на пароходе. Не меняя курса, Мэри шла прямо на парусник. «Лево, лево!» — завопил Нечепуренко. Но было уже поздно. Петька видел, как с неудержимой силой на них из темноты летел высокий нос парохода, не замечая их, направляясь в самую середину судна. Ему стало страшно, что пароход прямо раздавит его, Федьку. Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и как обезьяна полез на мачту. «Гей! Гей!» — в один голос крикнули хозяин рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара. Пароход с полного хода врезался в судно.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра радио Франкфурта.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Меглахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наша беседа сегодня посвящена разнообразию христианского пения. Конечно, это довольно обширная тема, поэтому обсуждение будет вынуждено поверхностным, подчеркивающим лишь основные вехи развития церковного пения на Западе и на Востоке. Мы будем говорить именно о богослужебном пении, то есть по преимуществу вокальной музыки, изначально предназначенной для исполнения в храме, согласно церковному уставу, и лишь в оговоренных случаях выходящей за пределы храмового пространства. Первое упоминание о христианском богослужебном пении мы находим в Евангелии от Матфея и от Марка. Христос с учениками после Тайной Вечери, воспев, пошел на гору Елеонскую. При этом известно, что они пели не какие-то песни вообще, а псалмы так называемого египетского галлела. Это 112-й, 117-й псалмы. Это пасхальное благодарственное восхваление Бога, выведшего евреев из египетского рабства. Каждый псалом заканчивается словом «галлелуя» или ближе к нашему произношению «аллилуйя», то есть «славьте Господа». Спустя чуть более четверти века, около 61-63 годов, апостол Павел, обращаясь к христианам Ефеса, пишет: «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Таким образом, изначально церковное пение отличает от любого другого три черты. Первое – евхаристичность. То есть церковное пение предназначено для богослужения, в первую очередь для литургии, как богослужения совместного причащения и благодарения. Это основа любого церковного гимна. Мы благодарим Бога за Его милость к нам и за то, что мы можем это сделать, познав Господа. Понятно, что церковные гимны могут быть не только благодарственными, мы знаем, что они могут быть и покаянными, и просительными, иметь еще какие-то оттенки, но в целом все церковные гимны мы можем объединить по критерию евхаристичности. Это всегда будет благодарственное пение в своей сути. Вторая черта – это пасхальность. Основа церковного пения – это возвещение спасения, дарованного всему миру Христом. И неизбежно любое песнопение будет так или иначе содержать в себе эту тему. И третье – псалмичность, или иначе традиционность, делающая церковное пение делом всей церкви, связывающим века, народы, стили, эпохи, а не чьим-то частным эмоциональным выражением своего личного религиозного чувства. Какой могла быть мелодия тех псалмов, употребляемые Христом и апостолами, мы не знаем. К сожалению, до нас не дошло совершенно никаких достоверных материалов, по которым мы могли бы восстановить пение того времени. Есть много разных реконструкций античного пения, древнего синагогального пения, пения языческих народов, но это не более чем реконструкция. Уверенно сказать не можем ничего. Учитывая, что христианская церковь отделилась от иудейской лишь около 70-го года, синагогальное пение наравне с античной музыкальной культурой является одним из источников раннехристианского пения. И для нас интересен вопрос, что из синагогальной культуры могло быть заимствовано, а что оставлено. Ответить на этот вопрос крайне сложно, потому что синагогальное хоровое пение испытывало на себе влияние окружающих народов, оно отличается от века к веку, и мы не можем опять же сказать, какие именно черты отличали синагогальное пение времен Иисуса Христа от современных. Но общий дух и общий характер синагогального пения, как внехрамового пения, как пение плача, как пение сожаления об утрате Иерусалимского храма и земли обетованной, я думаю, что в целом эти ноты сохранились до сегодняшнего дня, эти оттенки. Мы можем послушать с вами примеры синагогальной молитвы в исполнении известного кантора Йозефа Шмидта, это 1940-е годы, это традиционное исполнение, и в исполнении известной певицы Чичилии Бартоли, поющей каддиш в обработке Мариса Равеля.

Итак, эти одноголосные примеры отличаются богатством мелодического орнамента, ритмикой. Они несут в себе отзвуки речевых интонаций, полных напряженной экстатической эмоциональности. Повышенная экспрессивность, преобладание в напевах скорбного, трагического колорита характерна для еврейского мелоса в большей степени, чем внешние ладовые признаки, которые, как мы уже отметили, меняются в разных народах, среди которых проживают евреи, и в разные эпохи. Но именно эта колористика и эта экстатическая эмоциональность помешала подобным напевам стать основой для создания обихода христианского пения. Ведь изначально принципы пения в храме были совсем иными. В сочинениях известнейших отцов церкви с первых веков существования христианства мы встречаем свидетельство глубокого отличия церковного пения от светской музыки и иных певческих традиций. Суть этого отличия заключается в том, что человек поет не для развлечения или выражения страстных желаний, но для прославления Бога. Человек делается благозвучной псалтырью, вознося Богу самую стройную и духовную песнь, пишет святитель Иоанн Златоуст. При выборе мелодий для церковных песнопений отвергались определенные интонации созвучия, которые мы сейчас с вами слышали в аудиопримерах. «Наши песни, — пишет Климент Александрийский, один из первых учителей церкви, — должны быть гимнами во славу Бога. Гармонии следует принимать строгие и целомудренные, должно гнать как можно дальше от нашего мужественного ума настроения те изнеженные гармонии с их коленчатыми переливами, которые коварной своей изощренностью внушают людям склонность к роскоши и распущенности». Пение в храме является и подражанием ангельскому словословию, и выражением общей молитвы церковного собрания, придавая ему порядок и благообразие. Поэтому правильное пение в церкви возможно лишь как прямое следствие праведной жизни. Византийский философ и богослов IV века святитель Григорий Ниский так раскрывает эту мысль. «Богом повелевается, чтобы твоя жизнь была псалмом. Музыка в храме есть не что иное, как призыв к более возвышенному образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели. Не допускать в своих нравах ничего не музыкального, не стройного, чтобы наш образ жизни неуклонно сохранял правильную мелодию и ритм, избегая как чрезмерной распущенности, так и излишней напряженности». Очевидно, что призывом к возвышенной жизни пение может быть лишь благодаря своему тексту. «Пусть язык твой поет, а ум прилежно размышляет над смыслом песнопения», пишет святитель Василий Великий в IV веке. Философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа, отмечает святитель Григорий Ниский. Безыскусственный напев сплетается с божественными словами ради того, чтобы само звучание и движение голоса изъясняло скрытый смысл, стоящий за словами. Итак, мы можем выделить три основных изначальных святоотеческих принципа церковного христианского пения. Первое. Интонации, мелодия, способ исполнения должны помогать человеку молиться, а не отвлекать его и не развлекать тем более. Второе. Жизнь певца должна соответствовать тому церковному, высокому тексту, который он исполняет. Наличие веры и воцерковленности подразумевается, как само собой разумеющееся. Отсюда и анонимность мелодии как базовое явление церковного пения. Певцы не мыслят себя вносящими что-то новое или существующими отдельно от церковной традиции. Третье. Музыка носит второстепенный, вспомогательный характер, а текст песнопения – первостепенный. И даже в тех случаях, когда музыкальные периоды превышают озвучивание одного слога, даже в очень длинных экстатических моментах, это лишь подтверждает общее правило. Следуя этим критериям, на основе сложившейся музыкальной средиземноморской культуры появляется, собственно, христианское пение, руководствуясь принципами, озвученными нами ранее. Можно предположить, что подобное пение было широко распространено на востоке Римской империи в христианских церквях. В качестве примера можно послушать отрывок записи из древней сирийской литургии на арамейском языке, литургия Мара Иакова.

По сравнению с синагогальным пением, тут мы не слышим чрезмерной экспрессии и вокальных украшений, хотя восточная мелодика ярко присутствует. Так ли звучали гимны времен первых христиан? Опять же, сложно сказать. Самый древний христианский гимн, который с известной долей условности удалось расшифровать, это так называемый Оксиринский гимн. Гимн Святой Троицы, обнаруженный во время раскопок древнего египетского города Оксиринха и относящийся к концу III века. Этот папирус сейчас хранится в Оксфордской библиотеке Секлера. Его музыкальная расшифровка дана Велесом в работе «Ранние примеры христианской гимнографии» в 1945 году.

С учетом насыщенной восточной колористики арамейских гимнов представляется маловероятным, чтобы этот древний египетский гимн был исполнен так, как мы его сейчас услышали, то есть лишен практически сильно выраженных восточных акцентов. Этот гимн скорее звучит даже в стиле языческой музыки эллинской культуры тех веков, нежели в традиционном восточном, хотя если учесть эллинизацию Египта, можно допустить и это. Тем не менее, еще раз отметим, это лишь реконструкция и предположение, нежели какое-то жесткое утверждение. Но мы уже можем утверждать следующее. Попадая из Греции в Южную Италию по целому ряду политических, церковных причин, церковное пение приобретает более прохладные черты. Выходя из Равенны, влияние которой на итальянское пение до VII века было значительным, византийское пение распространялось по другим важным регионам западного христианства – в Рим, Милан. Реконструкцией этого древнего римо-византийского пения V-X веков занимался известный творческий коллектив «Органум» под управлением Марселя Переса и с участием греческого протопсалта Ликургуса Ангелополоса. В качестве примера мы можем послушать пасхальное песнопение, в котором слышим, пусть и в меньшей степени, и восточную мелодику, и появление устойчивого дополнения в виде монотонного подголоска, впоследствии переданного органу, и многие другие интересные особенности, не позволяющие однозначно отнести это песнопение ни к восточному, ни к западному ареалу музыкальной культуры. Пасхальное песнопение «Terra tremoit et quaequit».

VII же веку оформляются процессы, приведшие к появлению григорианского хорала. Это особая система западного богослужебного пения, подчиненная гласовой системе, то есть сочетанием определенных церковных тонов. Она связана с именем Папы Римского Григория I Великого, VII век, но началась еще в IV веке при Папе Сильвестре. Изначально это одноголосное пение, по сути, простое распевание текста. И именно текст обусловливает свободный ритм распева, включая тончайшие ритмические нюансы. Например, небольшое удлинение или уменьшение длительностей, легкие акценты внутри групп из кратких звуков, паузы разной величины между разделами. Мы можем послушать один из примеров раннего григорианского одноголосия «Домус».

Интересно, что уже с того же 7 века к пению добавляется музыкальный инструмент, пришедший из Византии – орган. Традиция предписывает введение органа в католическое богослужение папе Виталиану.

Орган употреблялся при церемониях в Византийском императорском дворце и поразил жителей Западной Европы того времени настолько, что со временем стал употребляться и во время богослужения. Традиция эта в Западной Церкви сохранилась до сегодняшнего дня, и мы с вами можем послушать один из прекрасных примеров этого пения под орган, принадлежащего братии аббатства Клерво, Франция.

Первоначально орган лишь поддерживал одноголосную каноническую традиционную мелодию, но со временем стал играть и самостоятельную роль. То же самое происходит и в сугубо вокальном пении Западной Европы. К X веку появляется органум. С органом путать не стоит. Это особый жанр музыкальной композиции в эпоху средних веков. Это первое свидетельство в истории отхода от исполнения чисто церковных мелодий, рожденных на клиросе, во время молитвы верующими людьми, и добавления к ним самостоятельных подголосков. С этого времени начинается период, который длится до сих пор и вызывает самые диаметральные оценки, и как развитие, и как деградация церковного пения. Первый этап. Мы видим появление в недрах церкви анонимных напевов, исполняемых верующими людьми. На втором этапе появляется музыка, написанная и подписанная верующими композиторами и исполняемая верующими певцами, но все реже напоминающая григорианские изначальные мелодии. Третий этап. Произвольную музыку на церковные тексты пишут уже слабо религиозные, но не прорывающие открыто с церкви композиторы и исполняют певцы, награжденные такой же религиозностью. И на заключительном этапе мы имеем с вами музыку на церковные тексты, написанную неверующими композиторами в поисках некоего абстрактного духовного начала, выражающей некие абстрактные духовные религиозные переживания. Религиозность исполнителей, как и слушателей, отметим, здесь уже совершенно не важна. Так вот, органумы – это начало отхода от строго канонического пения. Мы можем с вами по-разному оценивать это явление. Есть мнение, что таким образом отцы церкви пытались отвлечь от скуки или невнимания молящихся в храме и привить их сознание к богослужебным текстам, к происходящему в храме. Но, тем не менее, факт остается фактом. Уже ранние органумы, по сути, развлекают посетителя храма, делают из него именно посетителя, а не молящегося, потому что все более и более мелодия и текст песнопений теряется в изящном и красивейшем хитросплетении звуков. Изначально органы лишь дублировали традиционную анонимную мелодию в кварту или квинту, что мы можем услышать на следующем аудиопримере.

0: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Труды апостольские. В неделю 11-ю по Пятидесятнице. Братья, печать, удостоверяющая мое апостольство, вы сами, то, что вы теперь в Господе. А вот мой ответ тем, кто меня судит. Разве мы не имеем права есть и пить? Разве мы не имеем права иметь спутницей жену, сестру по вере, как прочие апостолы и братья Господа и Кифа? Или только я и Варнава не имеем права не работать? В самом деле, кто служит в войске на своем собственном содержании? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Кто пасет стадо и не пользуется молоком от него? Но разве это только простые человеческие примеры? Разве закон не говорит то же самое? Ведь в законе Моисея написано: «Молотящему валу намордника не надевай». Разве о валах заботится Бог? Или Он говорит о нас? Конечно же, о нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, с надеждою получить свою долю урожая. Если мы посеяли в вас семена духовные, то велико ли дело, если мы пожнем у вас дары земные? И если другие пользуются у вас своими правами, то не больше ли прав у нас? Однако мы ни разу не воспользовались своим правом, но все переносим, лишь бы не было от нас никакой помехи Евангелию Христову. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи со 2 по 12. Прочитанный отрывок из первого послания к Коринфянам рассматривает важную для апостола Павла тему соотношения свободы и ответственности. «К свободе призваны вы, братья», — писал он в другом своем послании. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание к Галатам, глава 5, стих 13. Да, любовь только тогда бывает любовью истинной, когда она жертвенная. Тем более это относится к любви во Христе. И апостол на примере собственного поведения показывает, каким образом жертвенное самоограничение в любви не только не противоречит христианской свободе, но, напротив, ее утверждает в Духе Святом. Конкретно речь у него идет о его отказе от содержания церковью. Как ни странно нам сегодня это покажется, такой отказ от содержания был смущающим моментом в отношениях апостола Павла и церкви. Дело в том, что уже с первых шагов своей миссионерской деятельности ему пришлось столкнуться с тем, что его апостольский авторитет иногда подвергался сомнению. При этом указывали на то, что он не был свидетелем ни воскресения, ни вознесения Иисуса Христа, как другие апостолы. Косвенно против его апостольства как бы говорил и его отказ от содержания. В глубине, мол, его совесть нечиста, если он не пользуется своим апостольским правом. Критики не останавливались и перед личными обвинениями, заочно устраивая над ним суд. И вот перед этим судом апостол как бы произносит речь в свою защиту. Эта речь — апология, и составляет содержание прочитанного отрывка. Разумеется, апостол Павел всегда настаивал на своем апостольстве, основанием которого он считал то явление ему воскресшего Господа на пути в Дамаск, которое сделало изгонителя Христа Савла великого апостола язычников Павла. Но не только это. Он доказывает свое апостольское достоинство тем, что его миссионерский труд был плодотворным. Сами коринфяне тому доказательство. Ведь основание их церкви — его дело, он понимает себя как ее духовного отца, а само существование Коринфской церкви в Господе как подтверждающую печать, всем видимый знак его законного апостольства. Все апостолы, проповедники Евангелия, согласно указаниям самого Иисуса Христа, имели право на скромное содержание от церкви. Апостол Павел об этом пишет довольно подробно, и мы из его слов узнаем некоторые подробности из истории миссии раннего христианства. Так, например, мы узнаем, что апостолы имели право не работать своими руками ради заработка на жизнь. «Разве мы не имеем права есть и пить?» — риторически спрашивает апостол. Святитель Иоанн Златоуст комментирует. «Неужели он не ел, не пил?» «Действительно, часто не ел, не пил. Ведь он сам говорит, были часто в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27. Но здесь он разумеет не то. А что? «Мы не едим и не пьем за счет учеников, хотя и имеем право брать от них». Мы узнаем также, что апостолы имели право брать с собою в нелегкий путь свою христианку-жену, или, как выразился Павел, сестру-жену. Ведь некоторые миссионеры были женаты, как, например, апостол Петр, и их жены тоже находились на содержании церквей. Так было принято. Наряду с Кифой и Петром упоминаются и братья Господа, то есть близкие родственники Иисуса Христа, которые в ранней церкви играли ведущую роль. Однако принятое большинством современных толковников мнение, будто речь идет о супругах апостолов, разделялось далеко не всеми. Некоторые отцы древней церкви полагали, что слово «сестра-жена» обозначает не супругу, а просто женщину из верующих. Как за Господом следовали верные жены, снабжавшие учеников необходимую пищу, так и за некоторыми апостолами следовали жены, которые показывали в себе горячую веру, привязаны были к их учению и содействовали божественной проповеди, по словам блаженного Феодорита. Что ж, миссионерская работа — такая же работа, как и всякая другая. За труд положена плата. Это апостол Павел образно показывает на нескольких житейских примерах, добавляя к ним свидетельства из Священного Писания. О вале, которому, когда он молотит собранное зерно, не следует зажимать намордником рот. То есть ему следует дать поесть зерна. Книга Второзакония, глава 25, стих 4. В Писании это выражение простой и практичной заботы о животных. Но апостол толкует это место принятым тогда способом, применяя его к миссионерам. Они не менее валов и прочих работающих имеют право получать плату за свой труд. Апостол Павел основал церковь в Коринфе, посеял в ней духовное, то есть, образно говоря, принес им Евангелие о спасении во Христе и тем самым заронил в души людей семена Святого Духа. Так не имеет ли он полное право, по меньшей мере, пожать земное, то есть получить за свой труд скромную материальную поддержку? Коринфяне, конечно, поддерживали других миссионеров. Однако апостол Павел не хотел пользоваться своим правом и не хочет им пользоваться в дальнейшем, хотя определенные лица в церкви и ставили ему в упрек этот отказ. С точки зрения жителей Коринфа, заниматься ручным трудом ради заработка для истинного апостола было недостойным занятием. Сейчас нам такое мнение кажется странным, ибо мы воспитаны на словах «кто не работает, тот не ест». Но не забудем, что эти слова были впервые произнесены апостолом Павлом. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. И казались отнюдь не чем-то само собой разумеющимся. Они, во-первых, шли вразрез с устойчивым в глазах людей образом римлянина. Гражданин Рима не работает. Для работы существуют рабы и рабочая скотина. А ведь Павел был римским гражданином, и то, что он занимался ручным трудом, казалось чем-то странным. Во-вторых, в Греции, а не забудем о том, что Коринф — большой греческий город, занятие духовными предметами, философией, религией, ставилось неизмеримо выше презренной с их точки зрения физической работы. Отсюда и пренебрежение к ручному труду со стороны парящих в духовных высотах коринфян. Однако апостол вырос в других традициях. Он воспитан на Священном Писании, которое не знает такого противопоставления ручного и интеллектуального труда. Но еще важнее то, что он не желал никаким образом дискредитировать свою проповедь, не желал полагать никакого препятствия на пути спасительного Слова Божия о Христе. Он стремился избегать всякого впечатления, будто он рассматривает проповедь Евангелия как заработок на хлеб. Это бродячие философы зарабатывали себе на жизнь проповеди той или иной философии. Нет, апостол Павел не философ. Он посланник Господа. Он нес людям не новую мировоззренческую систему, но сеял семена Духа, из которых вырастает преображенное человечество, глубоко изменяющее не свои философские взгляды на мир, но изменяющее свою жизнь в ее глубине и сущности. Чему же учат нас слова апостола Павла, на первый взгляд имеющие отношение только к частному случаю его жизни и проповеди? Они учат нас тому, что христианская свобода не есть бездумный произвол. Она также не совпадает с правом, ни с естественным, ни с законным. Божественная свобода христианина имеет своим источником свободный Дух Божий, определяющий направление воли и поведения христианина. Тот Дух, который ведет людей не к разрушению, а к созиданию спасительного дела Христова на земле.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 11 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иоанна Ивлеева. Читал Константин Малышев.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже петить о Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже,

но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во ежеутреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, воеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесам радование, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажимя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 180-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
0: Послушайте третье зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время, проходя близ моря Галилейского, увидел Иисус Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставивши свои сети, последовали за ним. И, прошед оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Заведея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 1 главы Евангелия от Марка. В последующие дни в церкви вы будете слышать чтение в основном именно из этого Евангелия, кроме суббот и воскресений. И вот сегодня мы читаем следующий отрывок о том, как Господь, проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея и призвал их словами: «Идите за мною, вы будете ловцами человеков». И они, оставив свои сети, последовали за ним. И чуть позже такая же история произошла с Иаковом и Иоанном, братом его, которые, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за Иисусом. Когда мы читаем этот отрывок, нам может показаться это очень странным. Вот люди работают, ловят рыбу. Они были профессиональными рыбаками, поэтому улов рыбы для них был не просто развлечением, как для многих из нас, когда мы сидим вот сейчас летом на мостках с удочкой, ловим из речки какого-нибудь окушка. Нет, для них это было действительно пропитание, хлеб насущный. От улова зависела жизнь их и их семей. Поэтому большую часть своей жизни они занимались именно ловлей рыбы. И вот так вот оставить основное ремесло, которое приносило им хлеб насущный, и последовать за кем-то, это было бы просто безумием. И мы видим, что вот сначала это происходит с Петром и Андреем, потом с Иаковом и Иоанном. И можем как бы остаться в неком недоумении, почему так. Ответом может быть следующее. Все четыре Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, они связаны друг с другом. Особенно евангелист Иоанн, как повествует нам Священное Предание, писал свое Евангелие уже тогда, когда первые три Евангелия были написаны, на склоне лет своей земной жизни. И он как бы дополнял их. И вот, когда мы читаем все четыре Евангелия и начинаем их пытаться сопоставлять между собой, то находятся ответы на некоторые вопросы. И вот евангелист Иоанн повествует нам о следующем, что Андрей, Петр, Иаков и Иоанн на тот момент уже были знакомы с Иисусом Христом. Они познакомились, когда Иоанн Креститель, об этом сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, возвестил им, «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира», указывая на Иисуса Христа, и они последовали за ним. Потом было обращение Нафанаила. И уж потом Господь удалился в пустыне на 40 дней, а его первые ученики отправились к себе на родину, в Галилею. И уже после 40-дневного поста в пустыне, о чем, кстати, повествуется в Евангелии от Марка чуть-чуть пораньше, как раз об этом посте, Господь возвращается в Галилею и находит там и Андрея с Петром, и Иакова с Иоанном. Поэтому на тот момент, когда Господь проходил мимо их лодок и позвал их, они уже знали, кто это. Они уже слышали свидетельство Иоаннова, они ждали, что он придет. И они оказались готовы бросить, просто тут же бросить все и последовать за ним. Мы с вами, братья и сестры, если называем себя христианами и считаем себя учениками Христовыми, должны быть такими же отзывчивыми на призыв Господень. И хотя мы с вами занимаемся какими-то мирскими делами, мы должны помнить, что мы должны быть всегда готовы отбросить эти дела и последовать за Господом. Но как последовать за Господом? Иногда буквально встать и пойти куда-то, но такое редко бывает. Чаще бывает следующее. Иногда нам хочется как бы расслабиться, как бы ненадолго перестать быть христианами, быть просто мамой, папой, инженером, рабочим, кем угодно. И как часто бывает наша жизнь земная, которую мы ведем в миру, и жизнь церковная, которую мы ведем только приходя в храм, являются как бы параллельными совершенно другими жизнями. Но помните, что все искушения, все испытания с нами происходят прежде всего и, как правило, именно в миру, на то, насколько мы христиане. И иногда Господь посещает нас, проверяет нас, порой зовет нас последовать Его заповедям, тогда, когда мы занимаемся какими-то вроде как на первый взгляд мирскими делами. И вот так важно научиться не только вспоминать о Боге, находясь в храме, на службе, но и в том числе, когда мы с вами, кажется, занимаемся повседневными делами, мы должны быть готовы в любой момент, поняв, что сейчас мы стоим перед каким-то выбором, жизненным выбором, что-то сделать, может быть, даже, кажется, не столь большую вещь, прогневаться, накричать или не прогневаться, или не накричать на кого-то, как-то отреагировать на какую-то неприятность. Вот в такие моменты Господь посещает нас и как бы зовет за собой, призывая нас исполнить ту или иную свою заповедь. Будем же мы готовы по-настоящему также последовать за Господом, отбросив и свои эмоции, и свои желания, может быть, лишний раз согрешить и забыть о том, что мы христиане. И потому люди будут знать, и мы сами, что мы христиане, что мы поступаем не так, как обычные земные люди, как язычники, как неверующие, но именно потому, что в нашей обычной земной жизни мы всегда готовы вспомнить о том, чему учил нас наш Учитель, Господь наш Иисус Христос, и поступить так, как учил Он. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 августа, 5 августа по старому стилю, предпразднество Преображения Господня, одного из 12 важнейших христианских праздников, называемых двунадесятыми. В день Преображения Господь даровал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Три апостола пережили явление нетварного божественного света как ни с чем не сравнимую великую радость. Незадолго до крестных страданий Иисус Христос взял с собой трех учеников, говорится в Евангелии от Матфея, Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот два мужа беседовали с ним, повествует апостол Лука, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Рассказывается в Евангелии от Марка. Праздник этот литургически отмечается, вероятно, с IV века, когда святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. Согласно церковному уставу, в день Преображения в конце литургии совершается освящение земных плодов, винограда, яблок и прочих фруктов и овощей нового урожая, которые затем, по обычаю, жертвуются храму и неимущим. Сегодняшний день освящен памятью множества мучеников. Мы вспоминаем сегодня священномучеников Анфира и Фавия, предстоятелей города Рима, пострадавших в III веке, а также мученика того же времени Понтия. Понтий был сыном римского сенатора, просвещенный светом Христовым, он принял крещение от святого папы Понтиана. В правление императора Александра Севера Понтий занял место умершего отца в сенате. При императоре Максимиане мученически окончил свою жизнь наставник Понтия, святой папа Понтиан. Следующий папа, священномученик Анфир, был казнен всего через год. Его преемником сделался святой Фавий, который, еще будучи пресвитером, погребал тела мучеников. Святой Понтий раздал через святого Фавия все свое имение на нужды бедных. В 250 году, в правлении императора Декия, святитель Фавий, как и его предшественники, принял мученичество, а святой Понтий удалился из Рима. Через 7 лет он тоже был казнен на границе Италии и Галлии. Сегодня празднуется память мучеников Кантидия, Кантидиана и Севилла, пострадавших в Египте, а также мученика Евсигния Воина, пострадавшего за Христа глубоким старцем в 362 году, в царствовании Ильяна Отступника. В этот день мы вспоминаем святую праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова. Сегодня совершается память преподобного Иова Ущельского, словецкого инока, основавшего в 1614 году обитель Ущелье на реке Мезени в Архангельской губернии. Царь Михаил Федорович пожаловал монастырю землю, после чего преподобный Иов смог построить храм и братские кельи. В 1628 году преподобный Иов был убит разбойниками, искавшими монастырские сокровища. Мощи преподобного вскоре прославились многими чудесами, а на иконах святой стал изображаться со свитком в руке, на котором написано «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Симон Шлеев, епископ Уфимский, убитый в 21 году. Священномученик диакон Иоанн Смирнов, погибший в 39 году в Амурском лагере. И мученицы Евдокия Шикова, Дарья Тимолина, Дарья Сиушинская и Мария, расстрелянные в Нижегородской губернии в 1919 году. Священномученик Симон, епископ Уфимский, в миру Симеон Иванович Шлеев, родился в Симбирской губернии в 1873 году в семье крестьянина-раскольника. В детстве он был присоединен к православию, затем окончил Нижегородскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию. Получив степень кандидата богословия, Симеон Иванович Шлеев принял священный сан и был назначен настоятелем единоверческого храма в Казани, совмещая свое служение с должностью окружного миссионера Казанской епархии. В 1901 году в Санкт-Петербурге вышла его первая миссионерская книга. В 1905 году он был назначен настоятелем Никольской единоверческой церкви в Санкт-Петербурге. Здесь в семье отца Симеона родилась дочь. В столице деятельный священник не оставил своего миссионерского служения. Он издавал в Санкт-Петербурге еженедельный единоверческий журнал «Правда православия». А в 1907 году открыл при Никольском храме реальное единоверческое училище и создал Никольское единоверческое братство, при котором в 1913 году открыл полноправную женскую гимназию. В том же году он стал председателем попечительского совета гимназии и директором братского реального единоверческого училища. Во время Первой мировой войны он состоял председателем попечительского совета о воинах и их семьях. В 1917-18 годах он был участником Священного собора Русской Православной Церкви. Незадолго до этого протоиерей Семен Шлеев овдовел и в 18 году был пострижен в монашество с именем Симон. Сразу же был рукоположен в сан архимандрита, а затем в Александро-Невской Свято-Троицкой лавре во епископа. Он стал первым единоверческим епископом Русской Православной Церкви. В Петрограде он прослужил до 20 года, а затем был послан в Уфимскую епархию, в которой не так давно трудился в качестве миссионера. В 21 году епископ

году он удостоился быть свидетелем и описателем мученического подвига святого Василиска. При этом вместе с другими христианами он видел самого Господа, который принял возносимую ангелами душу мученика. В царствовании святого Константина Великого святой Евсигний был свидетелем явления на небе сияющего креста, предвещавшего славную победу византийскому войску силой Христовой. В старости угодник Божий оставил военную службу и удалился на родину. Он проводил время в посте и молитвах, посещении храмов Божиих и других подвигах добродетели. Святой Евсигний пользовался любовью у соотечественников, и к нему часто обращались многие за советом и наставлением. Так он дожил до времени правления жестокого гонителя христиан Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество. Направляясь однажды в храм Божий, святой Евсигний повстречал на пути двух ссорившихся язычников. Они остановили святого и просили его разрешить их недоумение. Угодник Божий исполнил их просьбу и рассудил по справедливости. Тот, кто оказался неправ, обиделся и донес, что Евсигний христианин. Святой предстал перед судом императора Юлиана. Он безбоязненно обличил царя в отступлении от Христа, противопоставляя его благочестивому Константину Великому. При этом угодник Божий, как очевидец, подробно рассказал о явлении на небе знамения креста. Юлиан, кипя злобой и не желая слушать святого исповедника, приказал отсечь ему голову. Мученическая кончина святого Евсигния последовала в 362 году на 110 году жизни.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие святой Нонны. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Григорий Арианский был язычник. Благочестивая Нонна много молилась, чтобы обратить супруга к святой истине. По молитвам святой Нонны Григорию было во сне видение. «Отцу моему представилось, — писал святитель Григорий Богослов, — будто бы он, что никогда прежде не делал, хотя и много раз просил и умолял о том жена, поет следующий стих Давида: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем». Григорий пришел на Первый Вселенский собор в Никею, где открыл свое обращение к Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа Анзинского, и всецело посвятил себя церкви. Одновременно с его хиротониево епископа его супруга святая Нонна была посвящена в диаконисы. С такой же ревностью, как она воспитывала детей, святая Нонна стала заниматься благотворительностью. Последние годы доставили святой Нонне много печали. В 368 году умер ее младший сын Кесарий, молодой человек, подававший блистательные надежды. В следующем году умерла дочь. Мужественная старица переносила эти потери с покорностью воли Божией. В 370 году епископ Григорий, тогда уже глубокий старец, участвовал в посвящении святого Василия Великого во епископа Кесарийского. Святая Нонна, которая немногим была моложе своего мужа, также готова была перейти в другую жизнь, но молитвами любящего сына на время удержана была на земле. «Мать моя, — писал ее сын, — всегда

Она была крепка и мужественна. Во всю жизнь не чувствовала недугов, но ее постигает болезнь. Из многих страданий назову самое тяжкое – отвращение от пищи, продолжавшееся многие дни, неизлечиваемое никаким лекарством. Вдруг ей представилось, будто бы я, особенно его любимый, являюсь к ней вдруг ночью с корзиной с самыми белыми хлебами, потом, произнеся над ними молитву и запечатлев их крестным знаменем, по введенному у нас обыкновению подаю ей вкусить, и тем восстанавливаю и подкрепляю ее силы. И это ночное видение было для нее чем-то действительно существенным, ибо с этого времени пришла она в себя и стала небезнадежна. Когда при наступлении дня взошел я к ней рано утром, с первого раза увидел ее в лучшем прежнего положении. Потом стал по обыкновению спрашивать, как провела ночь и что ей нужно. Она немало не медля и речисто сказала: «Сам ты, любезный сын, напитал меня, и потом спрашиваешь о моем здоровье. Ты весьма добр и сострадателен». В то же время служанки показывали мне знаками, чтобы я не противоречил, но принял слова ее равнодушно и открытием истины не приводил ее в уныние. В начале 374 года почил столетний старец-епископ. Святая Нонна, почти не выходившая после того из храма, вскоре после его смерти скончалась на молитве в храме 5 августа 374 года.

Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Совершен крестный ход по акватории Финского залива. Заслуженный ветеран пожарной охраны Петербурга награжден церковной наградой. Об этих и других событиях более подробно. 17 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе наградил заслуженного ветерана пожарной охраны Леонида Исаченко знаком священномученика Вениамина митрополита Петроградского. На церемонии присутствовали благочинные храмов при санкт-петербургских вузах протоиерей Петр Мухин и первый заместитель главы петербургского МЧС Дмитрий Легенький, который вручил владыке в Арсенофе медаль в память основания пожарной охраны Санкт-Петербурга 1803-2023. 1 августа Леонид Исаченко отметил 100-летний юбилей. Он служил в пожарно-спасательном гарнизоне Петербурга на протяжении 40 лет. Его трудами была восстановлена Пантелеимонская церковь в Удельной, построены храмы иконы Божьей Матери Неопалимая Купина на территории 11-й пожарной части на Лесном проспекте и святителя Николая Чудотворца при Санкт-Петербургском университете противопожарной службы МЧС. 16 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Преображенском храме в Лигово. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергей Куксевич, благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей, настоятель протоиерей Николай Денисенко с клиром и другие священнослужители. За богослужение молились курсанты Академии Росгвардии и представители сестричества Почаевской иконы Божьей Матери. Храму подарена Почаевская икона. Храм Преображения Господня в дачном поселке Лигово был построен в 1904 году на средства местных жителей. Деревянную церковь в стиле северных шатровых храмов спроектировал инженер Антоний Насалевич. Храм находился на месте нынешней проезжей части улицы Партизана Германа у пожарного депо, единственного здания, уцелевшего с довоенных времен. Во время войны храм был разрушен. Для совершения богослужения выстроили временный деревянный храм иконы Божьей Матери Взыскания погибших, который по завершении строительства нового храма Преображения Господня был перенесен в другое место. Нынешний храм был заложен в 2010 году, в нем продолжаются отделочные работы. 15 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Георгиевском храме на проспекте Славы. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель храма благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев с клиром и другие священнослужители. Храму подарена икона пророка Илии. За усердные труды на благо Святой Церкви в связи с юбилеем Светлана Исаева была награждена медалью равноапостольной княгини Ольги. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему архиерейские комплекты из креста с Панагией. Обоим владыкам были преподнесены корзины с фруктами. Храм Святого Георгия Победоносца построен в 1999-2002 годах по проекту Игоря Солодовникова. 17 декабря 1999 года был освящен Нижний храм Рождества Христова. 17 декабря 2003 года совершено великое освящение Верхнего храма Великомученика Георгия. В Петергофе будет вновь построена церковь святых мучеников Хрисанфа и Дарии. Новое здание разместится на участке между Суворовской улицей и бульваром Красных курсантов. Облик храма согласован комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга. Церковь была построена в 1904 году по проекту академиков архитектуры Дмитрия Зайцева и Александра фон Гогена при участии военного инженера капитана Никифорова. В советское время храм был утрачен. В новом здании разместятся молельный зал, алтарная часть, крестильня и вспомогательные помещения. На участке обустроят парковку, хозяйственную зону и высадят зеленые насаждения. Перед церковью появится мощенное пространство с лавочками и освещением, а также место для проведения мероприятий. 16 августа в преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божией Матери состоялся ежегодный водный крестный ход от Сестрорецка до фортов Кронштадта с иконой «Торжество Пресвятой Богородицы». Крестный ход организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божией Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». В мероприятии участвовали представители Совета ветеранов моряков подводных города Сестрорецка, общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны 1904-1905 годов, вокально-хоровой коллектив «Огни Парфена» под руководством Любови Ребровой и семьи с детьми. В Сестрорецком парке «Дубки» участники водного крестного хода проследовали с молитвенными песнопениями к причалу, где перед иконой торжества Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. В форте Тотлебен клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии иерей Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников города Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Морской крестный ход – это не просто перемещение с иконой по воде, а духовное событие, в котором молитва объединяет людей, святыню и пространство вокруг, придавая ему сакральный характер. Мы получаем благословение Пресвятой Богородицы на наш город, увековечиваем подвиг наших предков и пробуждаем у молодого поколения интерес к истории России, сказал отец Рустик. Традиция заложилась в 2023 году. Также водное шествие состоится 24 августа. Конечным пунктом станет город Выборг. 14 августа, в день тезаименитства преснопамятного духовника Александра Невской лавры, архимандрита Ильи Елеазара Иванова, у его могилы на Никольском кладбище монастыря собрались священнослужители и миряне. Панихиду совершил клирик храма апостолов Петра и Павла при медицинском университете имени Мечникова протоиерей Михаил Кудрявцев. Пел церковный хор «Астрон», созданный архимандритом Елеазаром. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его «страдальцем до Голгофы». Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин.
2: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
1: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного 20 века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» Для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Северная Карелия. Краеведческий музей Беломорска. Мы слушаем экскурсовода Любовь Сергеевну Зайцеву, которая рассказ о городе начинает издалека, с тех времен, когда еще и не было города, а было село Сорока на берегу одноименной реки.
2: Все территории располагаются вдоль Сорокской губы и Белого моря. Здесь последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. Выход в Белое море. 150 лет назад купцы Беляева из Санкт-Петербурга, лесопромышленники, здесь построили лесозаводы. Река Вык впадает в Сорокскую губу Белого моря. Здесь вода пресная. Переходим через мост и остров Сорока. Это историческая часть. Первое упоминание о селении Сорока в житии святых Саватия и Германа. Там так и написано. В лето 1429 года из селения Сорока устья реки Вык Белого моря Саватия и Герман ушли на остров Соловец, основатели Соловецкого монастыря. Вот эта река Сорока переводится с финно-угорского «сари» – «йокки». Острова на реке или река с островами. Переходим еще через мост. Здесь железная дорога на Мурманск, обратно Санкт-Петербург, Москва. Строилась 1914-16 год. То есть, ну и основное заселение, конечно, в это время. В 1938 был дан статус городу. Назвали Беломорском. По-моему, замечательно. Я просто знаю многих людей, которые именно потому, что Беломорск, приехали сюда. Белое море – внутреннее море Северного Ледовитого океана. Соединяется горлом Белого моря. Это самая опасная часть, потому что здесь океанские приливы, отливы, водовороты и так далее. Ну и территории Белого моря делятся немножко на Терский берег, Кандалакский, Карельский, Поморский берег. И, собственно, Поморье, еще как написал Максимов Сергей Владимирович в 1856 году в книге «Год на севере» от Онеги до Кими. Эти территории заселялись в основном с 13 века, 14, 15, шли из новгородских губерний, из Московии, из Верхнего Поволжья, заселяли эти довольно пустынные территории. От татаро-монгольского ига, от крепостного права люди за свободой шли. Люди отважные, которые вот селились здесь, по берегу Белого моря. Поэтому это не национальность, это не этнос, это русские переселенцы. Русские переселенцы, когда пришли, им говорят: «Сари-йоки, сари-йоки, сари-йоки», они на слух восприняли как Сорока. Такое вот определение. Территории довольно пустынные были, проживали карелы здесь. Карельские поселения остались до сих пор, но они в основном у озер, в лесах, и вот даже название Кивитозеро, Пертозеро, Сумозеро, Ушкозеро и так далее, вот говорит о том, что это карельские поселения в основном. Здесь проживали саамы. Саамы ушли дальше, на север, на Кольский полуостров. Куда ушли олени стада, туда ушли и саамы. Поморы проживали по берегу Белого моря, а на промыслы, это основной их вид деятельности, уходили на Мурманский берег Баренцева моря. Баренцево море не замерзает, теплое течение Гольфстрим, рыба на нерест уходит туда, палтус, пикша, треска, и поморы шли пешком на лошадях, на оленях, селились вдоль берега Баренцева моря, небольшие поселения, в которых они проживали до полугода. С весны до осени. Эти территории постоянно захватывали шведы. 15, 16, 17 век набеги были, разоряли селения, и нужно было защищаться. Вот у стен Сумского посада ядра были найдены, потому что там была крепость, острог сумский. Еще основной промысел поморов тоже зверобойны в горле Белого моря, в Арктике, но он на льдине. Когда на лед выходит стадо морских животных, только тогда их можно забивать. Эти промыслы были очень опасны. Горло Белого моря называли кладбищем кораблей, здесь больше всего гибло. А пословицы такие: «Дальше море, меньше горя». У воды жди беды, у моря жди горе. Кто в море не бывал, тот Богу не маливался. А основная все-таки пословица была: море наше поле, даст Бог рыбы, даст Бог и хлеб. То есть меняли на рыбу, морского зверя, хлеб. И еще как поле битвы. Есть Бородинское, есть Куликовское поле битвы. Еще промысел тоже важный. Солеварение. Вот по всем берегам Белого моря стояли вот такие солеварни. Избы, в которых стояли печи. На них ставились такие, как сковороды, наливалась морская вода, топилась, вода испарялась, оставалась соль. Соль поморка, вот так и называли. Тоже ее меняли, продавали.
1: Неожиданно нам открывается, что известный Беломоро-Балтийский канал задумывался еще Петром Великим.
2: Когда эти территории захватывались шведами, Балтика была за шведами при Петре I, 1702 год. Выхода в море у него не было, тогда он в Архангельске строит два судна. Тут верфи. По Белому морю дошли до села Нюхча, а от Нюхча волоком тащили суда до Онежского озера. Здесь, конечно, реки, озера, но те места, где были недоступны, тогда тащили вот буквально по настилам. Вот такое понятие «осударева дорога». До Онежского озера, потом река Свей, Ладожское озеро, река Нева, отвоевали крепость Орешек, построили Санкт-Петербург, открыли окно в Европу. И вот теперь... Первый шлюз Беломорско-Балтийского канала в Онежском озере, а последний шлюз в Беломорске. Вариантов было очень много строительства такого канала, чтобы соединить Белое море с Балтикой. Но в 1931 году, в 1930-м вот, было вот такое решение. И это вот осударева дорога.
1: Смотрим на экспонаты, дающие представление о жизни поморов.
2: Здесь из бересты солонка, соль не намокает. Свойства бересты такие, а здесь у нас туесок. Поморы брали с собой такие туески с витамином. А какой витамин? Морожка квашеная, морожка моченая. Ну и вот здесь еще такой предмет, который тоже использовали поморы в быту. Снегоступы, рюкзак. Тяжелые грузы переносили. Называется это крошни. У нас полселения крошниных, даже фамилии рождались. Когда был построен Соловецкий монастырь, до 25 тысяч паломников проходили вот этими вот местами в Соловецкий монастырь. И вот карта Белое море, Онежское озеро. Это маршрут поездки Гавриила Романовича Державина в 1785 году. Он был губернатором Олонецкой губернии. Кими был дан статус при Гаврииле Романовиче Державине, статус города. И даже герб появился, который сохранился до сих пор. Там самое главное – это жемчужина. Кем река жемчугом была богата. Про Сороку он написал. В Сороке домов до 73, живет до 200 душ. Хлебопашества совсем не имеют, но упражняются в рыбной ловле. А вот здесь уже предметы железоделательной пустыни. До петровских времен был железоделательный завод, железная пустыня называлась, принадлежали он Соловецкому монастырю, ну и изготавливались предметы, в основном, которые в быту использовались, ну и, конечно, вот в острогах для защиты населения. 170 лет этот завод просуществовал. 17-18 век. Ну и вы видите, вот тут скобы, гвозди, крючок. Такой большой крючок. Какая рыба такой? Крючок. Подковки для хождения по льду.
1: Мы останавливаемся перед большой цветной фотографией с видом старого города. Рассмотрим ее подробней.
2: Кто-нибудь слышал о царском фотографе Прокудине Борском? И вот здесь было сделано 8 фотографий Прокудиным-Горским, потому что когда железная дорога строилась, с инспекции отправили железнодорожный состав, один вагон был предоставлен ему. И вот он снял остров Сорока. А Максимов в 1856 году написал книгу «Год на севере». От Русского географического общества отправляли по всем побережьям морей, рек для изучения, потому что все время проигрывали морские сражения. И Островского послали по Волге, вот поэтому у него так много пьес. А Максимов приехал сюда. И все побережье Белого моря от Архангельска до Мурманска за год он описал почти каждое село. Написал: «Передо мной селение Сорока, густонаселенное, разбросанное на значительном пространстве, с церковью, с красивыми выкрытыми тесом и покрашенной краской домами, которые могли бы сделать честь даже городу Кими». храм, церковь Святой Троицы, был построен купцами Беляевыми. В частности, Митрофан Петрович Беляев выделял эти средства, а Митрофан Петрович Беляев у нас меценат уровня Третьякова. Третьякова мы знаем, а Беляев вот для музыкантов сделал столько, вот сколько Третьяков для художников. Чайковский, Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин, они все получали премии. Первый получил Чайковский 100 рублей. Анонимно, что называется, никто не знал, чья это премия, но тем не менее. К сожалению, в 1938 году эту церковь снесли. Саватий, когда вернулся с острова Соловец, здесь стояла церковь, в которой он причастился, исповедался, и потом уже мощи были перевезены. Ну и вот смотрите, вот дома не как в Кижах, не как в Заонежье. Досками там они не обшиты и без украшений особых, а такая строгость, да? А почему? Лесозаводы были, поэтому, конечно, вот нетрудно было обить. И еще ходили-то до Норвегии, а там немножко другой стиль. Вот я думаю, что где-то, может быть, и отсюда. Ну и самое главное, двухэтажные дома для одной семьи под одной крышей. Хозяйственная жилая часть, все под одной крышей. А заборов не было, потому что и скот особо не держали. Вот один только забор. И тот для сёмги. Перегораживали реку из Сорокской губы Белого моря. По реке Сороки поднималась по порогам. Нерестилась, уходила обратно в море. А потом вот снова возвращалась домой, там, где родилась. Вот у нас еще есть такие предметы, которые брали с собой. Поморы на промысел, компас. И компас-матка в переводе с амского «путь направления». Вот показывал им дорогу домой, что называется. Конечно, они и по солнцу, и по звездам могли определять. И свои были лоции устные, рукописные лоции. Но, тем не менее, вот такие компасы тоже использовались. Ну и крест распятия. Кресты большие ставили по берегу Белого моря, на островах. Это были как маяки, как обетные кресты, поклонные кресты. Тоже помогали определить дорогу домой. Ну и главное, конечно, это Никола Чудотворец. Кресты поклонные ставились, о, спасемся. То, помолившись Николе Чудотворцу, отче Николы, и моли Бога о нас, и ставился крест. От Холмогор до Колы 33 Николы. Пословица такая, не церковь, так часовня, не часовня, так поклонный крест. И вот такие вот иконы Николы Чудотворца в деревянном киоте. То есть вода, она не страшна такой иконке. Ну и короб для хранения одежды. Кстати, поморы по традиции брали с собой смертную одежду. По православному обычаю в белом саване хранили. Тоже очень важная часть жизни поморов. А это вот карта Архангельской губернии, 1844 год. Территории северные, поморские, в основном принадлежали Архангельской губернии. Потом Соловецкому монастырю, когда основан был в 1436 году, и связь вообще большая очень была у поморов с Соловецким монастырем. Ну вот здесь острог в Кемской волости, построенный для защиты от шведов, а вот в Сумском посаде острог. С трех сторон ров прорыт, с одной стороны река Сума и такая вот крепость. Шесть башен и крепостная деревянная стена для защиты населения. Кстати, ни разу не был захвачен. В 1930 году известный архитектор Барановский из Москвы, он защитил храм Василия Блаженного от сноса. И он очень любил архитектуру деревянную русского севера. Приехал в Сумский посад, здесь еще оставалась одна башня, части стен, и все было перевезено в Москву. Фотографии, чертежи, схемы сделаны, бревна перевезены. Было принято решение открыть музей деревянного зодчества в Москве. 70 лет пролежали бревна на хранении и реставрации, около 10 лет назад. Музей-заповедники Коломенское в Москве. Восстановили маховую башню Сумского острога, части стен. Внутри башни музей московских стрельцов, потому что они тоже защищали эти территории. На бревнах следы картечи, а в бойнице, если выглянуть, то вот многоэтажный этот город. Благодаря этому сохранилась эта архитектура.
1: Сумский посад был тесно связан с Соловецким монастырем.
2: Это было Соловецкое подворье. Через Сумский посад в основном отправлялись паломники в Соловецкий монастырь. Здесь было на 120 мест гостиница. Такой двухэтажный дом, ну, с келейками, ну, небольшими. Потом амбары Соловецкого монастыря, суда Соловецкого монастыря. И только они приходили в Сумский посад и увозили паломников, купцов, путешественников в Соловецкий монастырь. Но, к сожалению, в 1938-м эти храмы тоже были снесены. Здесь у нас предметы Богоявленского монастыря, тоже очень такой известный монастырь. Когда начались иконореформы, то уходили в самые глухие места, и вот сюда уходили староверы, старообрядцы, создавали поселения и монастыри. Тут и женский, и мужской был монастырь. И вот самое известное, конечно, это литье Боголексинское, старообрядческое, и иконы, и кресты, и маленькие иконки, и складни. Это очень известное. Ну, и самое главное, еще там была очень большая библиотека, переписывали книги и от руки православные, и печатали книги. Там связь еще была большая. Отправляли поморы своих детей, мальчишек, девчонок в Боголексинский монастырь, чтобы они, во-первых, грамоте учились и ремеслам, потому что очень многим ремеслам учили в Соловецком монастыре. Поморы еще по обету отправляли своих детей на год бесплатно. Это в основном, конечно, на лето по обету, особенно из бедных семей, потому что там они и проживали, там они и кормились, и в том числе и получали навыки, профессии. Связь преогромная, конечно, вот поморов и этих монастырей.
1: Поморское судостроение занимает особое место в истории края.
2: Все села стояли на реке и, конечно, занимались судостроением. Разные суда, вообще не по чертежам, а по наитию, по интуиции, из поколения в поколение вот эти навыки передавали. С заказчиком договаривались, какое судно, для каких промыслов, размеры, грузы, которые могло перевозить судно. И тогда уже вот они строились. Лодьи, шняки, раньшины, вот такие вот интересные названия. Ну и самое главное, вот все-таки еще поморский карбос, который для зверобойного промысла особенно использовался, а это вальдивия. Поэтому форма днища была в форме грецкого ореха или яйца. То есть льды сжимались, судно выталкивалось. По этому же принципу ледоколы строятся. Тоже форма днища вот такая, как у поморского карбоса. Особенность поморских судов – это небольшая осадка, не глубокая, потому что здесь много отмелей, приливы, отливы. Ну и вот такая шняка – это промысловое судно для прибрежного лова. Для трескового лова на четырех промысловиков. Весельщик, он отвечал за парусные снасти, весла, тяглец, который вытягивал снасти, наживщик, это вот часто был мальчишка, зуёк. С 9, 10, 11 лет брали мальчишек на промыслы, чтобы они получали навык промысловый, и в том числе занятие мальчишки было еще наживлять рыбку на крючок. Хлеба-то они пекли, и на стол накрывали, и кашу варили, и много чего еще. Поморов называли трескоеды. Они говорили: ой, тоска не клюет треска. Самое главное – треска. Утром, днем, вечером, на обед, на завтрак и так далее, соленая, копченая, все что угодно. Она не надоедала, в отличие от семги. Семгу много не ели, ну, по разным причинам, но треска не надоедала. И вот такой вот ярус – это веревка. 8-10 километров длиной. Через каждый метр веревка вниз с крючком. Это тысячи крючков. Вот мальчишки как раз и работка была тоже. Нужно было вот наловить рыбку мелкой и чистой, сетью мойвой или песчанкой. Вот ее брали с собой прямо в пути, наживляли для того, чтобы можно было выставить в море.
1: Плотницкий, столярный инструмент имелся, конечно, в каждом дворе помора.
2: Топор – это основной, конечно, самый главный инструмент. Пила вообще поздно появилась. Зимой рубили сосну и начинали ее подготавливать. Следующий, наиболее главный, может быть, даже инструмент – это скобель. Нужно было снять кору. Еще рубанок есть для двоих, напротив садятся, и каждый тянет на себя. Ну и вот циркуль с наконечниками металлическими по дереву. Вы видите, лодка сшитая. Шитик для прибрежного лова сельдяного. Отверстие делается в дереве и прошиваются. Прошивали корнями сосны или ели. Ну, еще можжевельником. И женщины отправлялись на таких лодочках спокойно и управляли и парусом, и веслами. Если ребенка не с кем оставить, она на корму или на нос, и вперед. Максимов писал: «Лов сельди в Сороке – настоящий праздник. Рыба приходит в таком количестве, что вода густеет, как каша или песок. Шапку бросишь – не утонет, палку поставишь – только крутится – не упадет». Косяк, к которому уже устремлялись все тогда, вот десятки, сотни таких лодок, каждый друг друга отталкивал, кричал: день год кормит, вот такое количество беломорской сельди. Она и сейчас приходит. Ну, а здесь вот еще одна снасть для мережа. Это для подлетного лова сельди или наваги. Гарпун, кутила. Это для забоя морского зверя.
1: И многие другие снасти и приспособления представлены в музее. Но не только промысловым ремеслом овладевали поморы.
2: 1916 год, 1906 год фотографии. Сумская мореходная школа, почти 80 лет она существовала в селе Сумский Посад. Навигационные приборы самые современные в мореходной школе были. Возраст значения не имел, принимали всех. Но только условия такие – умение читать, умение считать и опыт выхода в море. География, астрономию изучали, судостроение, математику и даже иностранный язык. Вот фотография Воронины, братья Воронины из села Сумский Посад. 18-й год, Архангельск. 6 братьев Воронины, родные братья. Начинали зуйками, с дядькой ходили на зверобойный промысел, с отцом ходили на рыбный промысел. Все закончили мореходную школу в Сумском Посаде, мореходное училище в Архангельске. На обороте этой фотографии написано: Александр, капитан на пароходе, святитель Николай, Василий, капитан на пароходе, святая Елена и так далее. Все стали капитанами. Самый известный Владимир Иванович Воронин. Ледовый, полярный капитан. В его честь названы, кстати, улицы и в Санкт-Петербурге, и в Архангельске, и у нас, естественно. А на карте можно найти мыс Воронина, залив Воронина и так далее. И он первый провел по северному морскому пути от Архангельска до Владивостока за один сезон. В 1936 году на ледоколе «Ермак». Сейчас ледоколы другие, льды другие, а он первым провел по северному морскому пути. Кстати, во время войны он проводил конвои по Северному морскому пути. Это учебник Сумпосадской мореходной школы. Курс лоции. Здесь про все моря России написано. И вот про Белое море впервые написано. Почему названо Белым морем? По белым берегам снег, лед, по белым туманам, которые выстаиваются, по белой пене при штормах. Ну и еще интересно, что вот на старинных картах чаще это еще Соловецкое море, Студеное море, а потом уже вот чуть позже вот Белое море. Ну и торговые маршруты на границе с Норвегией. И вот эта вот российско-норвежская дружба была на протяжении 200 лет. Поморы селились, они у норвежцев закупали еще рыбу, а русские-то сюда купцы привозили в Норвегию доски, клепки, парусину, муку, все, что было необходимо для жизни. Кстати, в городе Вардё есть поморский музей, и там в воспоминаниях именно вот об этом пишут, что нам пришлось бы уйти, если бы не русские суда, не русские купцы, не поморы. Ну и язык был общий такой, руссинорск назывался, часть русских слов, часть норвежских, других. А вот это в натуральную величину сани, Кирёжа называется. То есть груз туда складывали и за собой тащили. Там такая, как у саней, полозья. Но во время войны здесь, на лесозаводах, строили по этому принципу лодки-волокуши для того, чтобы раненых перевозить. Беломорск был столицей Карело-Финской ССР почти 3 года, потому что финны в самом начале войны захватили Петрозаводск, там были концлагеря, в районе Медгоры перерезана железная дорога, Беломорско-Балтийский канал, а здесь все функционировало. Здесь на Архангельск дорога была построена перед самой войной, и она была как дорога жизни, она функционировала. Вывозила в эвакуацию с Урала, снаряды везлись. Из Петрозаводска эвакуировали сюда население, а из Беломорска эвакуировали на Урал и до Узбекистана даже. Все правительство сюда эвакуировали, все министерства эвакуировали сюда. Юрий Владимирович Андропов, он отвечал за партизанское движение, за комсомольское здесь. Здесь был штаб Карельского фронта на протяжении 3 лет.
1: В музее также представлены дары моря.
2: Капуста морская, ламинария. Есть росноволок, куда после шторма прибывает огромное количество водорослей. Но тут же на тачках приезжают дачники и увозят все. Хорошее удобрение. Это вот виноград морской. Лечебный, косметический. Свойства. Это вот и вообще мармеладка будущее. Агар-агар. Во время войны здесь была мармеладная фабрика. Здесь был витаминный завод во время войны, потому что много госпиталей нужно было всех, и населения, и раненых подпитывать. Рабочие после работы ходили в лес, собирали ягоды, листья, хвою. Хвойные напитки ставились перед едой, и в госпиталях, и в столовых нужно было сначала выпить вот этот напиток. Изба у нас тут вот такая, Таня, это рыбацкая. Ну, такие вот избы небольшие ставились и ставятся по берегам, на островах, чтобы приехать на время, заняться рыбацким промыслом. Основное, чтобы лежанка была, печка была или просто металлическая плита. Небольшие количества посуды ставят такую небольшую избу. Главный принцип – не закрывается она на замок. Можно закрыть от медведя, но если кто-то оказался в беде, ему нужно обсушиться, согреться, может спокойно пользоваться всем, что там есть, потому что оставляют еще еду, сухари какие-то. Вообще поморы главным качеством считали честность, понимали, каким вообще трудом достается все.
1: Возвращение помора домой всегда было праздником.
2: Поморы везли подарки через ярмарки, через заграницу. На вырученные деньги привозили подарки любимым женкам. Огромное количество тканей везли, потому что на сарафан 3-4 метра, складок много. Поморки капризные были. Аглицкий шелк, аглицкую шерсть предпочитали. Ткань не цветочками цыганскую, а смаряма. Переливчатая, значит, тафта, муар и так далее. И посмотрите, это наряды поморок. Золото норвежское. Называлось норвежское золото, потому что из-за границы. А еще и жемчуг. В Сумском посаде, так скажут, показывая на окно, да вот здесь, в реке Суме, добывали жемчуг. Такие головные уборы, которым славится Поморье, это вышитые золотным шитьем. Там вот жемчужин около 280 штук на головном уборе. Девушки, одна коса и жемчужная повязка. А когда выходят замуж, на две косы расплетают муж и жена. Их повивают на голове две косы, одевают головной убор повойник. Навсегда. Повить, значит. Ну, естественно, он украшался, вот, праздничный такой. А золотное шитье – это вообще, конечно, традиции, слава богу, сейчас возрождаются. Донцы, которые вышиты, они передавались из поколения в поколение. Золотая нить, она идет, не продергивается, настил такой в одну сторону, в другую, и вот так настилается стежок за стежком. Необыкновенно. Здесь у нас тоже особо выставлена не просто посуда, а вся в день ангела, в день ангела, в день ангела. Главное, это не день рождения, который не всегда знали, а день ангела, когда давали имя и крестили. Вот здесь у нас из-за границы привезена музыкальная шкатулка. А пластинка русская. Вдоль по матушке по Волге написано. Самовар, чем больше медалей, тем дороже, богаче, достойнее. Кофемолки были у всех. И даже в избах кофемолки были. Кофе пили. Финны везли. Контрабанда такая определенная, но кофе пили. И еще кофемолкой можно было перетереть коренья какие-то. И посмотрите полотенца. Вы таких нигде, может быть, даже не видели и не увидите. Вышивка-то просто крестик. А сюжет... Крест распятия. Мы понимаем, для какого праздника. Христос воскресен. Видите, Иисус Христос, ника, копье, трость, вышитые буквы поставлены. Все, как на кресте распятия, на иконе. Гвозди, голова Адама. Все же уничтожались иконы, уничтожались храмы. И, наверное, с таким сюжетом тоже не могла удержаться полотенце. Я поэтому думаю, что это вот особого такого хранения. Мы привыкли цветы, а это вот такой сюжет. И вот сарафан такой, много-много складок, но все ленточки идут в тон сарафану. Если бы был голубой, то тоже в тон. Рукав какой пышный. Сумлянки, они секрет нам рассказали. Если крахмал не получается что-то, они газетку подкладывают. Но чтобы вот рукава были пышные, вот так. Девочка в доме рождается, сундук появляется. И складывается, складывается, складывается. Сначала платки, ткани, а потом и сама вышивает, вышивает и тоже туда складывает. Прялки видели в других местах, 1888 год. Это прялка для девочки. Родилась девочка, дарят прялку. Мальчик родился, дарят столярный инструмент. Максимов написал, селение Сорока известно по всему северу красавицами, каких действительно трудно сыскать в других местах русских губерний. Сороцкие девушки и женщины – красавицы почти все без исключения. До сих пор хор поморский славится и поет те песни, которым и стоит 200 лет. Песни грустные такие у поморов. А потому что расставались на полгода. А самое главное, неизвестно, вернется муж, сын, отец и так далее. Вот они работают и поют. Ой, вы мои ветры, ой, вы ветры, ветерочки, ой, вы полуденные вихоречки. И все, здесь и причитания, здесь и плач, и все-все-все. А вернулись, вот навезли нарядов, они поют. Ой, вы ветры, ветерочки, полуденные вихоречки. И вот это вот ветры, губители, спасители, вот это вот все в песнях. Сохранение всех традиций – это очень-очень важно.
1: Мы заканчиваем экскурсию по Краеведческому музею Беломорска, которую с нами провела экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Мы уже рассказывали вам о том, что христианство принесло на русскую землю всеобъемлющую живительную культуру, которой мы питаемся до сих пор. Вместе с православной верой мы получили не только азбуку, но и блестящую литературу, не только возможность молитвенно участвовать в совершаемом на родном языке богослужении, но и глубокие познания в области догматов, то есть основных истин нашей веры. По мнению современного нам русского ученого, академика Лихачева, древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы, а именно смысл нашей жизни на фоне мировой истории. Лихачев подчеркивает, что все древнерусские писатели основывали свое творчество на вере в то, что в центре всей мировой истории стоит сам Христос, что все, что совершалось на земле до воплощения Христа, было лишь подготовлением к его пришествию. Все же, что произошло после пришествия Иисуса Христа, также связано с его жизнью на земле и к ней относится. Все русские историки сходятся в том, что эта христианская идея нашла свое наиболее яркое выражение в творчестве митрополита Илариона, одного из первых писателей Древней Руси.
1: Митрополит Иларион жил в XI веке. О его детстве и юности нам ничего не известно. Есть предположение, что он был одним из тех детей, которых князь Владимир избрал среди знатных киевских семейств для обучения у греческих учителей. Известность митрополит Иларион приобрел уже будучи старшим священником при церкви святых апостолов в любимом селе князя Ярослава Берестове, близ Киева. По словам летописца, он был любим Ярославом Мудрым, как муж благ, книжен и постник. Собственными руками выкопал Иларион у Днепра пещеру в горе, и в ней предавался он молитвам и воздержанию. Из летописи мы знаем, что именно в этой пещере поселился позже преподобный Антоний. Отсюда же и началась Печерская лавра. В 1051 году Иларион стал первым русским киевским митрополитом. Его поставление в митрополиты связано с попыткой Ярослава Мудрого освободить русскую церковь от подчинения ее Византии. Сведений о митрополитстве Илариона и о его судьбе после 1055 года в источниках нет. Известно, что Константинопольская патриархия не утвердила Илариона на митрополичьей кафедре. Ко времени смерти Ярослава, то есть в 1054 году, он уже не был митрополитом. Где и когда он скончался, исторические памятники не указывают. Принято считать, что митрополит Иларион окончил свою жизнь в затворе в Киево-Печерской лавре, где, как полагают, и захоронены его мощи. Есть предположение, что Никон по прозвищу Великий, бывший игуменом Печерской обители с 1077 по 1088 годы и игравший большую роль в политической жизни Киевской Руси, принимавший активное участие в ведении русского летописания, и есть митрополит Иларион, постригшийся в Печерском монастыре после того, как вынужден был оставить киевскую митрополию и принявший иноческое имя Никон.
0: Из немногих сохранившихся до нашего времени произведений митрополита Илариона наиболее известно слово о законе и благодати, которое вошло в сокровищницу лучших произведений русской литературы. Сама уже чисто внешняя литературная форма слова о законе и благодати вызывает

0: Основная ценность этого текста заключается не в языке автора или в безукоризненно используемых им формулировках, но прежде всего в содержании самого произведения, то есть в его внутреннем достоинстве. Основная мысль слова – любовь Бога ко всем людям, вне зависимости от времени и места нашего на земле. Митрополит Илларион подчеркивает, что Господь Бог никогда не оставлял и не оставляет своими милостями согрешившего пред Ним человека. Принимая во внимание начальную стадию развития людей и человеческие слабости личности, пишет митрополит, Господь разделил жизнь человечества на два основных периода. Первый – до пришествия на землю Спасителя, второй – после Его вознесения.
1: Митрополит Илларион указывает, что в начале самостоятельного бытия человечества, то есть после изгнания людей из рая, Господь установил в помощь людям закон, простое исполнение которого должно было облегчить им веру в истинного Бога и подготовить их к приходу Спасителя. Закон этот был дан избранному Господом иудейскому народу, среди которого воплотился на земле и сам Спаситель. Слово Христа Спасителя и ниспосланное нам через крещение благодать Божия обращены ко всему человечеству. И именно это Божие благословение делает человечество способным к самостоятельному восприятию веры в личное бессмертие. И этой милостью Божией открываются перед каждым из нас врата Царствия Небесного. Подчеркивая вселенскую природу христианства и естественность того, что вера благодатная дошла и до нашего народа русского, митрополит Илларион подводит читателей к мысли о том, что, приняв христианство, Русь стала равной всем другим христианским странам. «Каждая страна имела своего просветителя», – пишет Илларион. Для иных стран это были апостолы. Для Византии – равноапостольный император Константин. А для нас, русских, великий князь Владимир, равный греческому императору по своей любви ко Христу. В своем произведении митрополит Илларион возносит славу и похвалу князю Владимиру за священный акт крещения Руси. Завершает слово о законе и благодати молитва покаяния, в которой митрополит Илларион от имени всей Руси просит Господа о прощении и сохранении веры в народе русском. Послушайте сегодня отрывок из слова, посвященный догматическому объяснению вопроса о богочеловечестве Христа.
0: Итак, кто не прославит, кто не восхвалит Христа, кто не поклонится величию славы Его, кто не удивится неизмеримому человеколюбию Его, рожденный прежде веков от Отца, единый сопрестольный Отцу и единосущный Ему, как свет солнцу, сошел на землю. Не отлучаясь от Отца, посетил людей своих, воплотился от чистой, безмужной и непорочной девы, вошел в утробу ее, как сам ведает, принял плоть и исшел, как вошел, един сый от Троицы в двух естествах, божеском и человеческом, совершенный человек по вочеловечению, а не привидение, и совершенный Бог по божеству, а не простой человек. На земле Он явил свойства и дела божеские и человеческие, как человек возрастал в утробе матерней, а как Бог исшел, не нарушив девства. Как человек питался матерним млеком, и как Бог повелел ангелам с пастырями воспевать славу вышних Богу. Как человек повит был пеленами, и как Бог путеводил волхвов звездою. Как человек возлег в яслях, и как Бог принял от волхвов дары и поклонения. Как человек бежал во Египет, но как Богу поклонились ему рукотворенное египетское, то есть языческие кумиры. Как человек пришел креститься, но как Бога, убоявшись, Иордан возвратился вспять. Как человек, обнажившись, вошел в воду, и как Бог принял свидетельство от Отца, «Сей есть Сын мой возлюбленный». как человек.

Человек постился 40 дней и взалкал, и как Бог победил искусителя. Как человек вошел на брак в Кану Галилейскую, и как Бог приложил воду в вино. Как человек спал на корабле, и как Бог запретил ветром и морю, и они послушались его. Как человек прослезился о Лазаре, и как Бог воскресил его из мертвых. Как человек сел на осла, но как Богу ему взывали «Благословен гряды во имя Господне». Как человек был распят, и как Бог по своей власти ввел в рай распятого с ним. Как человек вкусил уксус и испустил дух, и как Бог помрачил солнце и потряс землю. Как человек положен был во гробе, и как Бог разрушил ад и освободил души. Как человек запечатан был во гробе, и как Бог исшел, сохранив печати в целости. Иудеи старались утаить его воскресение, как человека, подкупая стражу, но как Бога его познали все концы земли. Поистине, кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творя чудеса.

0: Одним из проявлений культуры, полученной нашим народом вместе с православной верой, была иконопись. Имя Алипия связано с началом иконописи на Руси и с Киево-Печерской лаврой. Удивительно быстро после крещения Руси в 988-89 году русская земля покрылась церквами и монастырями, стены которых расписывались фресками, украшались иконами. Вначале приезжали иконописцы из Византии, из Болгарии, из повести временных лет и из Патерика Киево-Печерской лавры мы узнаем, что среди первых монахов Печерской Киевской лавры, основанной в XI веке, был монах по имени Алипий, который написал много икон для Печерской церкви. Он вместе со своим современником и собратом по лавре, изографом Григорием, считается основоположником русской иконописи.
1: Еще в детстве преподобный Алипий был отдан родителями своими учиться иконописи. Это было, когда греческие иконописцы из Царьграда волею Божией и пречистой его матери приведены были против своего желания расписывать церкви печерские в дни благоверного князя Всеволода Ярославовича при преподобном игумене Никоне. И посчастливилось преподобному Алипию увидеть чудо, которое Бог сотворил в церкви своей. Описание сего принадлежит перу летописца Нестора, которое мы находим в Киево-Печерском Патерике. Когда мастера украшали мозаикой алтарь, вдруг образ Пречистой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии изобразился сам. Все были заняты укладкой мозаики внутри алтаря, а Алипий же помогал им и учился у них. И увидели все дивное и страшное чудо. Смотрят они на образ, и вот внезапно засиял образ Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии ярче солнца, так что невозможно было смотреть, и все в ужасе пали ниц. Приподнялись они немного, чтобы видеть свершившееся чудо, и вот из уст Пречистой Богоматери вылетел голубь белый, полетел вверх к образу Спасову и там скрылся. Они все стали смотреть, не вылетел ли он из церкви, и на глазах у всех снова голубь вылетел из уст Спасовых и стал летать по всей церкви. И, прилетая к каждому святому, садился одному на руку, другому на голову, слетев же вниз, сел за наместной чудной богородичной иконой. Стоявшие внизу хотели поймать голубя и приставили лестницу, но не нашли его ни за иконой, ни за завесой. И вот снова перед ними вылетел голубь из уст Богородицы и поднялся вверх к Спасову образу, и закричали стоявшим вверху: «Хватайте!» Те же простиршие руки хотели поймать его, а голубь вновь влетел в уста Спасовы. И вот свет ярче солнечного озарил всех, ослепляя глаза человеческие. Они же, павшие ниц, поклонились Господу. С ними был этот блаженный Алипий, воочию видевший Святого Духа, пребывающего в той святой и честной церкви Печерской.

0: Когда же окончили расписывать эту церковь, пишет далее преподобный Нестор, тогда блаженный Алипий принял пострижение при игумене Никоне. Хорошо выучился он иконописному искусству. Иконы писать был он большой мастер. Этому же мастерству он захотел научиться не богатства ради, но Бога ради это делал. Он делил заработанное на три части. Одну часть на святые иконы, вторую часть на милостыню нищим, а третью часть на нужды тела своего. И так делал он всегда, не давая себе покоя ни в один из дней. Ночью проводил в пении и молитве, а когда наступал день, он принимался за работу. Праздным же никогда не видели его. Но и от собрания церковного из-за работы не уклонялся никогда. Игумен же за многую его добродетель и чистое житие поставил его священником, и в таком чине священства он добросовестно и богоугодно пребывал.
1: Но вокруг Алипия находились не только хорошие люди. Были и такие, которые пытались оклеветать его и его богоугодный труд. Но Бог прославляет святых своих. Слава о житии преподобного Алипия и о его чудных иконах дошла до самого князя Владимира. И вот что случилось некогда. По воле Божией от пожара выгорело все Подолье, а та церковь, в которой иконы Алипиевы были, тоже сгорела. А все 7 его икон остались целы. И, услышав об этом, князь пошел посмотреть на чудо, свершившееся с иконами, написанными по Божьему мановению за одну ночь, и прославил он Творца. Есть еще одно чудесное сказание о блаженном Алипии. В нем рассказывается о том, как один верующий человек заказал Алипию написать икону Божией Матери. Икона должна была быть готова к празднику Успения, но блаженный Алипий заболел и потому не смог выполнить заказ. Много раз приходил христолюбец за своей иконой, с упреком, на что преподобный отвечал ему: «О, чадо, разве я по лености не написал ее? Неужели Бог не сможет икону своей матери словом написать? Я, как открыл мне Господь, отхожу из этого мира, и по моем отшествии всячески утешит тебя Бог». После же ухода его, пишет преподобный Нестор, явился некий юноша светлый, начал писать икону. Алипий подумал, что заказчик иконы разгневался на него и послал другого иконописца, потому что тот выглядел как обычный человек, но быстрота, с которой он работал, показала, что это бесплотный. За 3 часа написал он икону и сказал: «Не хватает ли чего-нибудь или чем-нибудь я ошибся?» Преподобный же сказал: «Ты хорошо поработал. Бог помог тебе столь искусно написать эту икону. И это тобою сделал он ее». Настал вечер, и юноша стал невидимым вместе с иконой.
0: Владелец же иконы провел без сна всю ночь от печали, что нет иконы на праздник, называл себя грешным и недостойным такой благодати. И встав, он пошел в церковь, чтобы там оплакать свои согрешения. И когда отворил двери церковные, то увидел икону, сияющую на месте своем. И упал он от страха, думая, что это привиделось ему. Но, оправившись немного от испуга и поняв, что это действительно икона, в великий ужас и трепет пришел он, вспомнил слова преподобного и пошел разбудить домашних своих. Они же с радостью пошли в церковь со свечами и кадилами, и, видя икону, сияющую светлее солнца, пали ниц на землю и приложились к ней в веселье душевном. Боголюбец же тот пришел к игумену и рассказал о сотворившемся чуде с иконой. И все вместе пошли к преподобному Алипию и увидели, что он уже отходит из этого мира. И спросил его игумен: «Отче, как и кем была написана икона?» Он же рассказал им все, что видел, говоря: «Ангел написал ее, и вот он стоит возле меня и хочет меня взять с собою». И, сказав это, испустил дух. Это произошло в 1114 году, и мощи его покоятся много веков в Антониевых пещерах.

0: Конечно, трудно с полной уверенностью утверждать, что та или иная икона написана рукой Алипия. И вряд ли много таковых сохранилось. Однако в Третьяковской галерее хранится по сей день очень древний список так называемой Печерской Божией Матери, подлинник которой писал сам инок Алипий. На этой иконе Богородица изображена на престоле с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием, основателями Киево-Печерской лавры, просящими заступничество Божией Матери. Вспомним, как в каноне всем русским святым в третьей песне читается: «Проповедует преславно и громче трубы вопиет Великая Печерская Лавра, получившая от тебя начало, преподобный отец Антоний Великий, первоначальник всех русских монахов. Воспоем светло у строителя монашеского общего жития в русской земле, блаженного Феодосия, с ним Нестора, достопамятных деяний писателя, и Алипия, иконописи в России, начинателя». Итак, от Киево-Печерской лавры начинается монашество, летописание и иконопись. Первые иконы на русской земле были, несомненно, греческие, византийские. Вспомним мозаики Софийского Киевского собора. Но очень быстро русская земля сумела освоить и придать бесспорно русский характер православным иконам. Вместе с быстротой распространения христианства на Руси поражает, что православная Русь также восприняла все богословские иконы. Можно сказать, что христианство проповедовалось образом, то есть иконой, не менее чем словом. Поэтому ребенок с детства воспринимает всю глубину откровения через икону. Поэтому на иконе Иисус Христос, Богородица, святые не изображались земными, а уже преображенными. Икона вне времени, поэтому на ней все совокупно. Икона открывает тайну спасения, она есть умозрение в красках и свидетельствует о воплощении Сына Божия, Господа Иисуса Христа, которого можно было видеть. Икона нам ясно показывает земную жизнь Иисуса Христа и не только иллюстрирует Евангелие, но есть тоже и тайное присутствие Божие. Иисус Христос, Сын Божий, рожденный прежде всех век, есть божественный первообраз, по которому был создан человек. Поэтому мы почитаем иконы, то есть возжигаем перед ними свечи и лампады и к ним прикладываемся, крестясь. Почитая иконы, мы также исповедуем то, что и каждый человек призван вернуться к первообразу в Царствие Божие.
1: Первой иконой был отпечатавшийся лик Спасителя на убрусе, спас нерукотворный, то есть не написанный человеческой рукой. А первую икону Божией Матери по преданию написал апостол и евангелист Лука. Однако в течение целого века православным пришлось отстаивать иконопочитание от иконоборцев. Оно окончательно восторжествовало в 813 году на соборе в Константинополе. Мы отмечаем этот праздник торжества православия в первое воскресенье Великого Поста. В России же иконопочитание стало развиваться в период несравненного расцвета византийской культуры. Поэтому русское иконописание после крещения Руси унаследовало богатейшее сокровище и сумело его развить и выработать со временем свой национальный стиль. Яркая раскраска и мягкость рисунка особенно выражают присутствие божественной благодати, одухотворяющей молящихся. Прославляя наших отечественных иконописцев, Алипия, Киево-Печерского и других, мы воздаем им должное за то, что они сумели не только перенять византийское искусство, но и проявить своеобразный творческий талант, отражая тем самым и духовность русского народа.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Выпуск 11. «Страдалец до Голгофы». 3 августа 1922 года участь четырех мучеников за Христа определена. Смертный приговор оставлен в силе. Официального сообщения о помиловании шестерых смертников еще нет. Митрополит Вениамин, как и его соузники, в одиночных камерах. Лишь иногда открываются форточки в камерной двери, надзиратели наблюдают за смертниками. Митрополита Вениамина они видят на молитве по 14 часов в сутки. Некоторые отказываются от надзора за ним. Этим объясняется их частая смена. Полная изоляция – это запрет любых разговоров, прогулок и, главное, писем. Даже дверь камеры открывается только 2 раза в неделю для получения передач. В таких условиях письма являются настоящим чудом. Вот что думает об этом петроградский протоиерей Михаил Чельцов, глазами которого мы видим многие подробности событий тех дней. Отец Михаил, избежавший в 1922 году высшей меры, принял свой мученический венец в 1931 году, а тогда, получив письмо с воли, вспоминает: «Я считаю день получения этого письма при таких исключительных условиях, самого тщательного просмотра, даже дна бутылки из-под молока, и при недопущении в камеру смертников даже малюсенького клочка всякой бумажки, одним из самых светлых и радостных дней всей моей жизни». Отец Михаил получил письмо из дома от своих родных. Оно воодушевило и поддержало его, дало основание надеяться и, следовательно, силы переносить тяжелые дни в жизни. Митрополит Вениамин чудом получает присылки и письмо от своего друга и сопастря, настоятеля храма Андрея Крицкого на Рижском проспекте, протоиерея Петра Ивановского. И поистине великим чудом Божьим является ответное письмо владыки отцу Петру. Это предсмертное письмо, великое слово архиерея к своей пастве. Это письмо завещания. Оно написано химическим карандашом в старой орфографии на 12 страницах размером 14 на 21 сантиметр, вложено в конверт, который подписан тем же карандашом. Его высокопреподобию, отцу протоиерею Петру Ивановскому. Написано письмо после оглашения обвинительного акта, то есть после 29 июня. Это следует из слов владыки. Теперь, кажется, пришлось пережить почти все – тюрьму, суд, общественное заплевание, обречение и требования этой смерти под якобы народные аплодисменты. И, вероятнее всего, ближе к 12 июня. Такой вывод позволяет сделать тот факт, что 12 июня арестован адресат письма отец Петр Ивановский. Поэтому он не прочитает ответ своего владыки немедленно. Опасаясь за жизнь отца Петра и тех людей, которые помогают им в переписке, митрополит Вениамин письмо заканчивает словами «Прошу уничтожить». Но отец Петр арестован, и письмо бережно сохраняет супруга, матушка отца Петра, Мария Николаевна, до его возвращения из тюрьмы через несколько месяцев. Так, промыслом Божьим, письмо сохранится и станет путеводной звездой для всех чад церкви. Но это произойдет позже. А в первые дни августа 1922 года 10 смертников еще ожидают казни. Они знают, что отвозят на полигон, то есть на расстрел, в темное время суток, около полуночи. Они засыпают только под утро. Ночи в Петербурге летом короткие, и для них это большое благо. Вспоминает протоиерей Михаил Чельцов. «Ложиться я старался позже. Так как рассвет начинался рано, то я спокойно и засыпал. Если с вечера оставили на койке, значит, утром не расстреляют. Зато с вечера, бывало, прислушиваешься ко всякому гудку мотора, к шагам в коридоре, к звяканию ключами в соседних камерах. Однажды я уже лег и почти задремал. В камере стемнело. Вдруг слышу звяканье ключа в замке моей, именно моей камерной двери. Зачем ее отпирают в такой поздний час? Ответ мог быть только один. Я привстал, перекрестился и приготовился идти. На душе было совсем спокойно. Какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, но быстро же и захлопнулась, и я услышал только слова «Извините, мы ошиблись». Смертники все более сживаются с мыслью о предстоящей казни и окончательно себя готовят к ней. Вероятно, как и отец Михаил, все читают себе отходную молитву. Дней за 5 до выхода из особого яруса, то есть из камер смертников, я заставил себя прочитать отходную. как было тяжело вначале читать себе самому последнее «Прости». Слезы капали из глаз, слова не поддавались пониманию. Но потом я увлекся хорошим сердечным содержанием отходной и кончил ее совершенно успокоенным. На второй день вечером меня уже что-то потянуло к этой молитве, и я ее читал с восторгом и упоением. Только в понедельник, 14 августа, в 6 помилованном официально сообщает постановление в ЦИК о замене расстрела 5 годами тюрьмы. В тот же день духовным чадом митрополита, принесшим в тюрьму передачи, сообщает, что гражданин Казанский, гражданин Шейн, профессор Новицкий и Ковшаров потребованы и отправлены в Москву. До сего дня не найдены документы об исполнении приговора, а также документы, точно указывающие день, время и место исполнения приговора. Существует предание, что митрополита Вениамина и его самоучеников перед казнью обрили и одели в лохмотья. Это могло быть сделано для сокрытия факта их казни из опасения возмущений среди православных Петрограда. Наиболее достоверным фактом является запись в дневнике протоиерея Николая Чукова, будущего митрополита Ленинградского Григория, от 14 августа. Около 5 часов помощник начальника приходит в камеру и читает, что по представлению Верховного трибунала президиум в ЦИК заменил расстрел заключением на 5 лет. Конечно, радость понятна, но сейчас же хотелось узнать, всем ли 10 человекам это заменено или нет. Впрочем, при передаче справился у надзирательницы, объявлялось ли Новицкому и митрополиту. Оказывается, что их уже нет с субботы. Где? Записано в дневнике отца Николая. Тут я вспомнил, что около 11 часов вечера в субботу, 12 августа, я слышал, что кого-то выводили из камер наших. Это мог быть архимандрит Сергий, его камера на одном этаже с камерой отца Николая. Возможно, в эту же ночь ошибочно открыли дверь в камеру отца Михаила. С ним на одном этаже находился Иоанн Ковшаров. А протоиерей Николай Чуков в эту ночь делает известный рисунок карандашом на основании бывшего ему видения. Церковное предание передает, что 4 мучеников были расстреляны 13 августа 1922 года на Ржевском полигоне на окраине Петрограда в лесу, примыкающему к Ириновской железной дороге, и погребены в безвестной общей могиле. Официального извещения о том, что приговор приведен в исполнение, так и не последует. В письме из ссылки в декабре 1922 года будущий священномученик Иннокентий Тихонов пишет в Петроград своим чадом духовным. «Вот передо мною портрет архипастыря, по воле которого и от благодатной полноты которого я воспринял власть и благодать архиерейства. Тихий-тихий, кроткий, но величественный в сознании, кроткой, но необъятной могущественной власти своей, стоит святитель Божий, опершись на посох, и смотрит через очки на меня». Где-то он теперь, что с ним? Ведь мы не знаем, как и молиться за него. Вот, друзья мои, новый подвигоположник, страдалец до Голгофы. Вот где учиться, где почерпать силы на христианский подвиг. Его молитвами да сохранит всех вас Господь в благодатном общении со своей Церковью. Выпуск 12. Письмо. Почитание мучеников положило начало почитанию святых в христианстве. Мученичество за Христа явилось свидетельством реальной победы над смертью. Величайшие святители Церкви называли мученичество самым высоким образом христианского подвижничества, его пределом. Обстоятельства подвигов мучеников были зафиксированы в мученических актах, воспоминаниях очевидцев и протоколах судебных следствий. Такие сведения мы узнали и о петроградских мучениках, принявших свои венцы 13 августа 1922 года. Уникальным мученическим актом является предсмертное письмо завещания митрополита Вениамина, сохранившееся до наших дней. В нем святитель перед лицом смерти являет себя подобным древним святым. Как 1500 лет назад свидетельствует о Христе главными словами своего завещания. Страдания достигали своего апогея, но увеличивалось и утешение. «Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда хорошо». В этом послании обитает благодать Святаго Духа, которую удостоился стяжать наш святитель за то, что пламенно возлюбил Господа Вседержителя. Только рукой, движимой Духом Святым, могли быть начертаны такие слова, ставшие частью его духовного подвига. Слова, способные изменить сердце читающего, утешить и наполнить неизреченной радостью. Так писал современный нам подвижник благочестия и хранитель традиции Александра Невского братства профессор Сергей Андреевич Зегжда. Он оставил самый глубокий духовный портрет священномученика Вениамина в своем последнем труде «Страдалец до Голгофы». Уже в первых строках своего письма святитель раскрывает то, что можно узреть во всем его земном пути. Он с детства мечтал пережить то, что пережили мученики первых веков. Он даже жалел свою душою, что времена не те. Но времена переменились, и всемилостивый Господь исполняет во благих сокровенное желание отрока Василия, будущего митрополита Вениамина. Ему открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога, поистине бесценное свидетельство священномученика. Трудно приступить этот Рубикон, границу и всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек, избыточествуя утешением, не чувствует самых тяжелых страданий. Полный среди страданий радости и внутреннего покоя, он других влечет на страдания, чтобы приложить, то есть приумножить, то состояние, в каком находится счастливый страдалец. Радость, которая даруется Духом Святым, объясняет Сергей Зегжда, неразрывно связана у христиан с желанием, чтобы эту радость имели все люди. С первых веков христианства известно, что святые мученики, получив особую неземную благодатную радость, желали, чтобы ее имели все люди, чтобы она умножалась, прилагалась к другим. Это особое благодатное состояние святых мучеников вдохновенно выразил митрополит Вениамин. Он вновь засвидетельствовал существование такого состояния, причем в тот период жизни церкви, когда это стало крайне необходимо. Почему митрополит Вениамин в ожидании расстрела был радостен и покоен? Вот ответ на этот вопрос. Враг дьявол со своим воинством бесовским имел вооружиться на Церковь Христову по допущению Божию и для испытания всех верующих страшными разнообразными гонениями и мучениями. И потому нужно было утешение величайшее, всемощное от лица всемогущего. Вот Господь Иисус Христос с Богом Отцом и противопоставил этим ужасным скорбям всемогущего и всеблагого Утешителя, Духа Святаго. И Он утешал их всегда и содействовал к мужественному и радостному перенесению всех мучений. Этот ответ об источнике радостных страданий мучеников дал в 1907 году молитвенник русской земли святой праведный Иоанн Кронштадтский, прозревая скорые испытания. «За судьбу Церкви Божией я не боюсь», уверенно и спокойно продолжает митрополит в своем предсмертном письме. «Веры надо больше. Больше иметь ее нам, пастырям, забыть свою самонадеянность, ум, ученость и дать место благодати Божьей. Надо себя не жалеть ради церкви, а не церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди ради политических убеждений жертвуют всем. Нам ли, христианам, да еще и иереям, не проявить надобного мужества даже до смерти? Великое множество архипастырей, пастырей и мирян, подобно священномученику Вениамину, смирили себя тогда до конца и забыли свои достоинства и дали место Божьей благодати. Управляемые этой благодатью, они проявили мужество даже до смерти. Так жизнь во Христе не замерла, не угасла, но продолжилась. Воспринял заветы своего владыки и протоиерей Петр Ивановский. Летом 1923 года он отправляется в первую ссылку в Зырянский край. Потом последуют еще аресты, изгнания, скитания до конца его земного пути. Вместе с ним лишение переносит и его семья, жена и дочь, которая на протяжении всей своей жизни, невзирая на опасности, будет хранить и письмо митрополита Вениамина, и память о нем. Господь посылает им утешение и укрепление соузниками наших новых великих святых, священномученика митрополита Кирилла Смирнова, исповедника святителя Афанасия Сахарова и многих подвижников благочестия, рассеянных по лагерям и ссылкам, и смиренно несущих свой крест. Христос – наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда хорошо. Церкви Христовой в это смутное время испытаний крайне необходимо, чтобы эта истина была ярко засвидетельствована, и свидетелем становится архипастырь, который в очах всех является Божьим избранником. Чада церковные получили то, в чем нуждались, зримое свидетельство, письмо своего архипастыря, которое было подобно мученическим актам первых христиан. С него могли снимать копии, тайно хранить и распространять. Текст письма, иногда с небольшими опечатками, мгновенно распространяется по Петрограду и дальше, пересекает границу с Европой, доходит и до отшельников Афона. Копии письма митрополита Вениамина особенно бережно хранились в кругу тех православных, которые близко знали и любили его. О письме они постоянно вспоминали в своих сокровенных беседах. Оно было для них путеводной звездой. Характерным примером является беседа со своей паствой известного московского протоиерея, настоятеля храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке, будущего священномученика Сергия Мечева. «Один из наших современников рассказывает, — говорил отец Сергий, — что в простоте сердца он думал раньше, что те времена, когда Господь требовал от верующих готовности умереть за него, прошли. Но вот и ему Господь судил соприкоснуться с этим моментом готовности умереть за веру. И, испытав это, он свидетельствует, что трудно только переступить границу и предать себя всецело воле Божией. Но когда Рубикон перейден, тогда нет меры утешения». Потрясающий переворот совершался в сердцах молодых людей, когда они получали рукописные копии письма-завещания митрополита Вениамина. Такими распространителями текста письма, проповедницами, пламенно любящими митрополита, были сестры тайной монашеской общины на Конной улице. Об их жизни и служении ближним рассказывала в своем романе «Лебединая песнь» Ирина Владимировна Головкина Римская-Корсакова. А после войны секретный осведомитель сообщил, куда следует, что бывшие поклонницы митрополита Вениамина концентрируются ныне вокруг академического храма. Ленинградская духовная академия была любимым детищем митрополита Григория, отца Николая Чукова, принявшего постриг в 1942 году с именем Григорий, а в 1945 году утвержденным митрополитом ленинградским и новгородским. Он всегда безбоязненно свидетельствовал свою любовь к убиенному митрополиту Вениамину. Петербуржцы никогда не забывали своего владыку. Еще в советское время установили символический деревянный крест с его именем на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Вскоре его сменил гранитный кенотаф, крест, увенчанный терновым венцом. А 4 апреля 1992 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил петроградского митрополита Вениамина и его самоучеников к лику святых. Вместе с ним сом новомучеников Русской Церкви возглавил митрополит Киевский Владимир, первый убиенный иерарх и преподобно-мученица Великая Княгиня Елисавета и инокиня Варвара. Этим деянием установлено празднование Собора новомучеников и исповедников российских 25 января по старому стилю. В него включено и имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Так, первое празднование памяти священномученика митрополита Вениамина и пострадавших с ним 13 августа 1992 года пришлось на 70-ю годовщину их гибели. В 2022 году от этого скорбного дня нас отделяет ровно 100 лет. Господь принял митрополита Вениамина в свои обители и ввел в сон любимейших своих чад, мучеников. Русская Церковь прославила его. Настало время и правдивой человеческой истории сказать мужественному и кроткому петроградскому митрополиту похвальное слово. Сказать в зале неправедного суда, там, где видели его православные в последний раз, слышали его последнее слово, где приняли его последнее благословение. 13 августа 2022 года в Большом зале филармонии прозвучит похвала священномученику Вениамину. Оратория «Страдалец до Голгофы». Православный Петербург, приняв эстафету от скорбного Петрограда, чает обновление славы своего митрополита. С новой силой звучит призыв священномученика ко всем жаждущим жизни вечной, всецело предаться воле Божией и Его свидетельству. Когда это совершится, тогда христианин при любых страданиях за веру во Христа будет полон радости и внутреннего покоя. Так было в первые века христианства, так было и в 1922 году, так будет и всегда. Ибо, по слову апостола Павла, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
1: Хроника Петроградской Голгофы. Читал Александр Крупинин.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга фа минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами руководитель епархиальной комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождества Богородичного храма города Святогорска, священник Михаил Котов.
1: И руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук Яна Валерьевна Сенькина.
0: Сегодня мы поговорим о повести Николая Семеновича Лескова «Запечатленный ангел» в контексте духовного пути этого великого русского писателя. Напомним, что на радио «Град Петров» прозвучал цикл передач по страницам «Запечатленного ангела», где был прочитан, собственно, текст повести. И сегодня мы поговорим об этом интереснейшем произведении и с научной точки зрения, и с богословской части точки зрения, и, собственно, как я сказала, в контексте духовного пути Лескова, в контексте всего творчества, и поговорим об иконографии, иконологии повести. Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, в какой момент жизни Лескова был написан «Запечатленный ангел», и, может быть, обозначьте для наших слушателей основные вехи его биографии.
1: Да, Яна, здесь действительно очень важно понять, что наш великий классик Николай Семенович, это была бы величина номер один в любой другой литературе. А у нас как-то имя Лескова на фоне гениальных Пушкиных, Тургеневых, Достоевских, Толстых, Чеховых, как-то вот оно и теряется иногда. И, собственно говоря, многие даже, может быть, и не знакомы с этим уникальным наследием. Николай Семенович из, что называется, поповского рода. Род очень древний, своими корнями уходящий далеко вглубь истории. Протоиереи многочисленные, вот не так далеко, если ходить, там дедушка заслуженный протоиерей Орловский. Но вот эта вся цепочка, она уже прекратилась на его отце. И интересные вещи он пишет о нем. Отец, выпускник духовной семинарии, испытывал какое-то неодолимое отвращение к рясе. То есть выпускник семинарии и какое-то такое отвращение. При том, что вера у отца Николая Семеновича, она, конечно, имеет больше такой, наверное, протестантский характер, потому что как бы он не признает молитв за усопших, то есть не верит в адвокатуру за умерших. Мать, она пытается, конечно, совершать вот эти все обряды православные, служить молебны, обязательно смотрит, что-то поменялось после молебна или нет. Такое вот удивительное отношение, при том, что отец очень любил петь, например, «Ирмасы» канона «Великой субботы», «Волною морскою». Удивительное, конечно, произведение гимнографическое, которое, конечно, очень трогает душу верующего. Не приобщался святых христовых тайн отец, например. Он смотрел на это как «творите в мое воспоминание». То есть здесь опять же таки такой подход, но не совсем традиционно православный. Лесков воспитывается в такой атмосфере, видит, конечно, этот пример, и, естественно, какие-то вот эти зерна сомнений, каких-то раздумий, они лягут на Николая Семеновича. У Николая Васильевича Гоголя есть такая замечательная мысль, чтобы быть достойным писателем в России, надо проездиться по России. И у Николая Семеновича это очень здорово получается. В литературу-то он войдет очень поздно. До этого это будет яркий публицист, прекрасный журналист, а откуда у него столько материала берется? Потому что просто ездит по России с коммерческими командировками. И поэтому, когда у него спрашивали, откуда у тебя все это, надо отметить, конечно, ее удивительный сказ. Когда он рассказывает, речь народная, она буквально нами узнается, мы ему верим. Он всегда показывал вот на голову отсюда. Потому что он, как бы, по сути дела, мало что выдумывал, он все это записывал, хранил, этот замечательный родник.
0: Да, отец Михаил, а откуда мы знаем вот эти вот все подробности из детства Лескова и из его путешествий?
1: Известны эти подробности, прежде всего, из его автобиографических заметок, из воспоминаний о нем современников. Известно, что Лесков-то и в литературу придет через огромное, ну, как бы мы, люди верующие, сказали, искушение. Потому что как только он решит полностью себя посвятить литературе, а что такое автор, что тогда, что сегодня, он пишет для читателей, его должны читать, его должны печатать, его должны выпускать. А начинает он с такой вещи, которая на тот момент была очень полемична. У него появляется произведение с названием «Некуда». И что самое интересное, когда 60-е годы начинает все бурлить у нас в общественных процессах, и Тургенев в «Отцах и детях» выводит этот образ нигилиста, то есть человека, устрояющего фундамент своего мировоззрения на атеизме, на отрицании любых авторитетов, то надо к чести великой русской литературы отметить тот факт, что она все-таки создала даже антинигилистический роман. Вершина его, конечно, «Бесы» Достоевского, но... До бесов прекрасно с этой проблемой, на мой взгляд, разобрался именно Николай Семенович. Он показал, что вот этим новым людям, как их тогда называли по Тургеневу, или революционерам, и идти-то некуда. У Христа есть замечательный пример, когда он в Евангелии говорит о том, что если слепой слепого поведет в яму, оба упадут. И вот поэтому не могла передовая образованная цивилизованная публика простить этого Николая Семеновича. Ну а кто был тогда властителем дум? Писарев. И поэтому он быстро отозвался и даже жестко сказал, что «я теперь посмотрю, какой-нибудь толстый литературный журнал возьмется ли, а там он еще печатался под псевдонимом Стебницкий, возьмется ли он господина Стебницкого печатать или нет». И что, в принципе, теперь ему дорога везде закрыта. Много крови, сам Лесков вспоминает, потом попили мне эти товарищи. И отравили буквально действительно мой вход в литературу. Но надо знать. Николая Семеновича, он на этом не остановится. И у него будет еще, что называется, продолжение. Он напишет еще «На ножах». В каком отношении он и многие члены общества тогда находились все-таки к этим новым людям? На ножах. Потому что, ну, крушение России, оно не просто происходило там в каком-то безумии, ведь были люди, что называется, с пророческими взглядами, которые говорили, что это тупиковый путь, тот, который предлагают эти новые люди.
0: Отец Михаил, сразу напрашивается вопрос, да. А как, в какой связи были эти антилингвистические романы с творчеством Достоевского, в первую очередь с бесами, с, возможно, преступлением и наказанием? Общались ли эти писатели? И вообще, какой из романов оказал на какое влияние?
1: Здесь сложно ответить. Вообще, русские писатели, они отличаются тем, что...

0: ну, что называется, это уже прошло сколько времени. Верно, только верно. В 20-е годы 20 века сказали, а все по Достоевскому. А 50 лет тому назад говорили, вообще зачем эти вещи, о чем он там пишет. Поэтому умение Лескова, что называется, зрить в корень, знание мыслей народа, потому что эти-то новые люди народа не знали. Они под народ рядились, они вроде бы как о народе думали, но чаяний народа они не знали.
1: Я хочу просто для наших слушателей подчеркнуть эту параллель между двумя великими писателями, поскольку действительно Лесков у нас сейчас предстает таким автором отчасти второго ряда, литристом по сравнению с великим Достоевским. Но, тем не менее, действительно мы можем найти много параллелей в судьбах их. Во-первых, путешествие, ну, то есть Достоевский был сослан, а затем возвращался в Петербург из Сибири, почерпнув огромный запас тоже жизненных впечатлений. А Лесков должен был ездить, ну, отчасти, скажем так, тоже вынужден по материальным обстоятельствам. И тоже, собственно, знакомиться с российской действительностью глубинки, провинции, с разными совершенно социальными слоями. Это первый момент. И вот тот момент, на который вы указали, что они оба подняли антинигилистическую тему. И просто мало кто действительно знаком с «Некуда и на ножах» вследствие того, что общественным давлением они были сняты с широкого круга русской литературы. И, конечно, «Бесы» нам сегодня гораздо более известны. А еще я хотела бы подчеркнуть, что и у того, и другого писателя в судьбе большую роль сыграла семья для популяризации, так сказать, его творчества. Потому что вот вы упомянули о 20-х годах, да, 20 века. И в большую роль в этой популяризации сыграла Анна Григорьевна, да, его жена, которая сохранила все его вещи, музей создала, издавала его собрание сочинений. А для Лескова многое сделал его сын Андрей. Он издал большие воспоминания. У него действительно были непростые отношения с отцом, но многие из тех деталей его биографии, в том числе его духовной жизни, которыми мы сегодня оперируем даже вот в научном аспекте, мы знаем действительно благодаря Андрею. И завершая этот момент и, опять же, акцентируя тему иконы, хочу сказать, что сохранилась икона, которой Лесков благословил своего сына на брак. Это «Спас во звездах». Он хранится в архиве Орловского государственного музея. И об этой иконе мы еще в связи с запечатленным ангелом поговорим. Давайте вернемся тогда к пути.
0: Ну вот, возвращаясь Лескова к творческому и духовному пути писателя, еще хочется сказать, что весь вот этот остракизм, который был вызван таким вот независимым мнением Николая Семеновича, все-таки Лескова, что называется, голыми руками не возьмешь. Перекрыт кислород, он не печатается. Те люди, которые задавали тогда тон и моду в нашей словесности, они действительно не допускают его к тому, чтобы он был широко известен. Но как публициста он имеет право все равно высказывать свою точку зрения. Не каждой газете, что называется, можно закрыть рот. Поэтому в «Северной пчеле» появляется его тоже достаточно неформальная статья. Дело в том, что горел Апраксин двор в Петербурге, и никто не мог понять причину этих пожаров. А что самое главное, разобраться с их виновниками. Надо понимать, что это огромный торговый центр того времени, где движется огромная жизнь большого города, столицы, торговая жизнь этого города. Было предположение, что, скорее всего, это купцы. Вот обанкротившиеся купцы так вот уходят, что называется, от разорения. Сжигают свою лавку, и дело... Но получалось-то, что в одном месте тушили, в другом загоралось. В этом тушили, там загоралось. Была такая технология. Мы сегодня вот все люди и верующие, и неверующие, так или иначе сталкиваемся с этой проблемой, проблемой терроризма. Причем мы осуждаем и говорим, что мы не должны быть причастниками такой ужасной действительности и так далее. А надо же понимать, что вот эти новые люди, они как раз-таки просто одно из средств, один из методов продвижения к власти, они и выбрали терроризм. Тогда это называлось «пустить красного петуха», в том числе вот эти пожары. То есть бомбы пока еще не метали, в метро людей не взрывали, но вот сжечь — это пожалуйста. Это было очень распространено. И опять же таки, удивительный дар Лескова, он очень остро поставил вопрос, он не обвинил, но он поставил вопрос таким образом: если виновниками этих пожаров являются вот эти вот революционно настроенные студенты, надо это выяснить и их наказать по закону. На варе и шапка горит. Все эти студенты, они очень обиделись на Лескова за так поставленный вопрос, а это признак, мы с вами говорили неоднократно, настоящей литературы, кстати. И, естественно, опять вся эта либеральная публика, настроенная революционно, она опять же таки стала подливать масло в огонь. Но Лесков-то, он здесь не призывал вот к такому открытому противостоянию, он просто показывал эти болевые точки, что и должен делать, собственно говоря, журналист. Но это не журналистика, как

0: Когда мы пишем только то, что нравится нам или кому-то.
1: Интересно, вы использовали выражение «подливать масло в огонь»,
0: да.
1: А я вспомнила, что именно с этими пожарами была связана основание подворья Каневского монастыря в Санкт-Петербурге. Потому что именно этот пожар никак не потухал, и люди просто уже находились в панике. И тогда оказалось, что в Петербурге проездом из Николо-Деревянского монастыря у нас... Каневский монастырь, он такой странствующий монастырь, потому что братья в свое время была вынуждена переходить с одного места на другое. И в то время Каневская икона пребывала в Санкт-Петербурге. Для нее, если я не ошибаюсь, сделали ризу. И она возвращалась уже обратно в обитель. И пришли купцы просить о том, чтобы с иконой обошли вот этот пылающий квартал, чтобы не перекинулся пожар на весь город дальше. И действительно, пламя остановилось. И после этого два, если я не ошибаюсь, купца пожертвовали средства на создание часовни, на создание через некоторое время подворья монашеских келий. И вот сейчас у нас действительно есть подворье Каневского монастыря в Санкт-Петербурге. Оно живет, существует и сейчас является представительством Выборгской епархии. Просто удивительно, что действительно на примере этой ситуации мы видим, насколько ярко, метафорически, может быть, даже представлено поведение церкви и поведение вот этой либеральной общественности, то, что вы называете революционной. Одни подливают масло в огонь, а другие действительно идут с иконы, чтобы остановить этот огонь. И, слава Богу, этот огонь остановился.
0: Да, это замечательная история, ярко иллюстрирующая как раз-таки. Но церковь и общество вообще так и какие-то вещи, по-моему, это все равно, что медицина и общество, там сказать, или культура и общество.
1: Да,
0: то есть это нельзя ни в коем случае здесь разделять. Но Николай Семенович, конечно, боец, причем Господь дает ему удивительный дар слова. Но мы все-таки должны трезво всегда смотреть на наших классиков. Я вот сторонник именно такого умного взгляда на литературу, широкого взгляда. То есть мы не должны вот прям с пиететом смотреть, а где-то и не должны, конечно, и принижать их достоинства. Вот, на мой взгляд, одним из таких ярких недостатков Николая Семеновича, он все-таки живой человек. Не могло у него быть вот все на такой высоте. И является отсутствие у него системного образования. Это все-таки очень важно. Потом, в дальнейшем, его суждение о церкви, о догматике, о священнослужителях, это вот чувствуется. Он читал отрывочно, не доучившись и не получив все-таки образование, он читал многих там философов, мыслителей, но это все были философы и мыслители не первого порядка, прямо скажем. И с другой стороны, где-то споткнувшись, ему уже было сложно разобраться, сложно опереться вот на такой крепкий фундамент знаний, как бы мы к ним ни относились. Поэтому это в творчестве его тоже, кстати, скажется. Вообще, огромная заслуга Лескова, здесь просто переоценить ее невозможно, это то, что впервые в великой русской литературе он показывает образ духовенства. К духовенству обращались, их писали, но так, чтобы на бытовом уровне, чтобы показать вот эти психологические тонкие связи, этого, конечно, до Лескова не было. Лесков знал прекрасно жизнь Поповской слободки в Орле, он видел многие вещи, и, конечно, вершиной его творчества, бесспорно запечатленным ангелом, является Соборяне. Нашим дорогим радиослушателям, если кто-то, может быть, не знаком с этим произведением, я не просто советую, а даже где-то и завидую, что называется, потому что вы откроете для себя удивительный, прекрасный мир настоящего русского батюшки. Савелий Туберозов — это один из лучших, на мой взгляд, примеров того, как несет свое служение русский священник. Причем Лесков, в чем его, конечно, есть правда огромная, он смотрит на вот этот период церковной жизни очень трезво. А что это был период? Какой это был период жизни? Это был синодальный период. Церковь была департаментом государства. Волею монарха Петра I упразднено патриаршество, создан священный синод. Ну и, собственно говоря, чиновник, как здорово пишет об этом Лесков в своих произведениях, он чиновником остается хоть в полицейском мундире, хоть в казенной одежде, а хоть он и рясу одевает на себя. И вот это он видел прекрасно, когда, например, вызывали какого-нибудь священника вот в эту Поповскую слободку, где находилась духовная консистория, которая ведала тогда всеми этими делами, и, что называется, выдерживали его. Если сельский батюшка, у него и так-то доход небольшой, это надо приехать, где-то остановиться, снять гостиницу, а его не вызывают неделю, в вторую неделю. Потом вызову, 2-3 слова скажет, замечание, и отпускают. А он уже поиздержался, ему иногда ехать уже не на что. Конечно, эти вещи, о них надо было говорить. Они больные, это гнойники, но если мы их не вовремя не будем обнаруживать, а тем более лечить, они же превратятся потом в большое загноение. И поэтому соборяне, они в принципе рабочее название поначалу «чающие движения воды». Удивительное название. Ведь если вспомнить, где мы сталкиваемся с этим фрагментом богослужения? На наших молебнах, на водосвятии, когда священник освящает малым чином воду, всегда читается это Евангелие. А кто эти люди, которые чают этого движения воды? Это те люди, которые видят вот эту канцелярщину, мертвечину церковной жизни. Безусловно и бесспорно, на тот момент и сам Лесков был один из этих людей. Почему он с болью? Ведь главное не просто ругать церковь, не просто высказывать свое личное мнение. Это есть такое право у каждого человека. Но одно дело, когда мы это делаем с болью, а соответственно и с любовью об этом говорим, а другое дело просто лишь бы сказать и лишь бы лишний раз кинуть этот камень в огород. Вот у Лескова здесь много боли и очень много любви. Что самое интересное, помимо вот этого прекрасно показанного духовенства, он еще показывает одну такую проблему, как вообще состояние духовного образования в России во второй половине XIX века. Ведь мы с вами знаем, что огромное количество вот этих нигилистов, социальных революционеров там, или социальных демократов, как они сами себя называли, они выходили из духовных школ и из священнических семей. Вот эта казенщина иногда негативно сказывалась на этих молодых душах. Ну, чего там далеко ходить, Чернышевский из семьи протоиерея, Добролюбов, сын священника. Это те люди, которые потом будут писать не так тепло о духовенстве.
1: Да, но вы знаете, действительно, вот правильно вы сказали, что о теплом писании духовенства, мне кажется, соборяне, мы как раз вот подходим по времени создания к Запечатленному ангелу, это произведение, после которого Лесков, возможно, и заинтересовался иконописью и создал, собственно, Запечатленного ангела, потому что, несмотря на все проблемы, которые он обнажил в этом романе, наверное, его можно так назвать, по объему, по охвату, по эпизодам, он с большой любовью сказал о духовенстве, с такими интересными подробностями описал его быт, внутренние отношения, потрясающий пример отношений в семье священника, матушка протопопа Савелия Туберозова. Да. И он это просто такой замечательный пример любви уже зрелом возрасте.
0: Настоящая русская матушка, да.
1: Да. С любовью сказал отец Михаил, видимо, передавая привет своей драгоценной супруге. И поэтому, мне кажется, это прекрасный пример того, как можно сказать и о проблемах, и показать, что церковь свята, и в церкви есть и святые люди, и есть действительно и проблемы, и каждый человек в ней ценен. Опять же, говоря о Запечатленном ангеле и о теме иконы, которая зародился, я так полагаю, интерес именно в тот момент, потому что соборяне написаны, я вот уточнил, в 70-м году. Запечатленный ангел издан в 72-м, то есть, собственно, между ними. А потом написана статья о русской иконописи 1873. И несмотря на разнообразие, собственно, интересов Лескова, несмотря на его несистематическое такое, несистемное образование, а он интересовался действительно разными темами, от минералогии до политики и богословия, он к иконографии имел такой достаточно острый и практически профессиональный искусствоведческий интерес. Я думаю, что время нашей передачи первой из цикла «Запечатленном ангеле» подходит к концу, и мы в следующий раз продолжим тему именно интереса Лескова к иконографии, расскажем о создании «Запечатленного ангела» и о тех статьях искусствоведческих Лескова, которые его окружают. С вами была Яна Сенькина, руководитель пресс-службы Выборгской епархии, кандидат филологических наук.
0: И священник Михаил Котов, председатель комиссии по культуре Выборгской епархии, настоятель Рождества Богородичного храма города Святогорска. Храни вас Господь!
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 2 до минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра, дирижер Герберт фон Караян.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: «У нас в гостях» – передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сегодня гость нашей студии Фредерика де Граф, филолог-славист, врач-рефлексотерапевт, сотрудник московского хосписа номер один, автор книги «Разлуки не будет». Здравствуйте, Фредерика.
1: Добрый день.
0: Вы уже принимали участие в программе на радио «Град Петров», и наши радиослушатели, конечно, помнят вас как духовное чадо владыки Сурожского Антония. И я думаю, что сегодня в нашей встрече мы непременно коснемся взгляда владыки Антония на ряд вопросов, которые для нас, христиан сегодняшнего дня, очень важны.
1: Очень рада.
0: Первый вопрос мой касается общения между человеком и Богом. После долгого периода безбожия в нашей стране нелегко нам найти путь к Богу, прийти вот к этой тропиночке, которая поможет нам этой встрече с большой буквы. Что, на ваш взгляд, мешает нам, находящимся сегодня в поисках, по-настоящему встретиться с Богом, ощутить вот этот личный опыт встречи, услышать его и, может быть, понять его ответ? Часто мы обращаемся к Нему, но вот этой встречи мы не ощущаем.
1: Я думаю, что Владыка сказал бы на это, что прежде всего надо стать самим собой или самой собой, стать настоящим человеком. Он говорит, у нас много разных лиц, и нам надо найти тот образ, который в нас есть, вложен в нас Богом. Он называется эта личность, не индивидуум, но личность. И личность — это бесподобный. Это уникальность человека, который только Бог знает. И наша задача, чтобы так взмолчаться в себя, научиться, прежде всего, мне кажется, что очень трудно в нашем обществе сейчас, чтобы быть наедине с собой, чтобы не бояться взглядеть в себя, чтобы молчать и не развлекаться ничем, ни айфона, ни айпеда, ни звонками и так далее. И это требует мужества, и это требует времени. И я думаю, что если мы хотим встретиться со Христом, тогда надо, чтобы Он был как другом. Владыка всегда говорит, что Христос прежде всего наш друг, наш Спаситель. Конечно, судья, но прежде всего друг. И бояться нечего. И если честно думать о том, что такое друг, такой же и Господь. Если у нас есть друг, мы хотим познакомиться с Ним, побыть с Ним, мы даем Его время. Иногда немножко одеваемся лучше, когда в храме, чтобы ему было приятно. Мы должны научиться молчать и смотреть в его глаза. Кто он? Какой он? И для этого необходимо читать Евангелие. Владыка говорит, Евангелие читать не надо как благочестиво. Конечно, надо молиться до того, начать читать Евангелие, но читать Евангелие как роман и смотреть, какой герой Христос. Нравится ли мне он? Хочу ли я быть с ним? Хочу ли я дружиться с ним? Если бы я стоял здесь, где он стоит, если бы он сейчас ко мне обращался так, чтобы я ответила, где же я в этой толпе? Я думаю, что это крайне важно, что он друг, и относиться к нему как к другу. И мы знаем, что значит друг, иметь друга. И точно так же со Христом. И прежде всего дать времени молчать. Владыка дает очень, и мне это очень помогает, очень интересный совет. Он говорит, даже важнее молиться, посидеть или постоять перед Богом до того, как ты начинаешь молиться, просто помолчать, и не только промолчать без слов, но промолчать без лишних эмоций, лишних мыслей и даже телом, чтобы сидеть в полном покое перед Богом, зная, что Он есть. Мы часто не увидим Его, потому что мы слишком заняты собой. И чтобы было место, как друг, чтобы смотреть Ему в глаза. Он часто дает пример Куэйдар. Он был священником в маленьком городке на юге Франции. И он видит там сидит старик, который сидит часами, ничего не говорит, не перебирается по четкам. И священник Куэйдар, Жан-Вини, придет к нему и говорит: «Ну что же ты делаешь?» Он говорит: «Ох, я смотрю на него, и он на меня, и нам так хорошо». И для владыка цель молитвы — так молчаться, чтобы молча влюбленным смотреть в глаза Христа. И в это суть молитвы. Я думаю, что надо научиться молчать и не бояться быть наедине с собой. И это так редко сейчас. Везде шум, везде развлечения, и вот это надо отсекать. И еще он дает тоже пример, когда ты начинаешь молиться или сидеть молча и телом, и душой, и мыслями, и чувствами перед лицом Божьим, тогда ни за что не прерывай это присутствие, быть перед Богом. Будет звонок, будет стук в дверь, а не отвечай. Они могут ждать. Вот это, если бы ты стоял или сидел перед царем, то тебе не сказал: «О, извините, мой мобильный телефон, извините, пожалуйста». Мы сидели и помолчали, и извинялись внутри, что: «О, простите, пожалуйста, мы будем с вами».
0: Да, вы сказали, что молчание — это один из путей, который может встретить нас и с самим собой, и через эту встречу произойдет и с Богом. Но все-таки вот на практике, что значит молчание в нашем шумном мире? Если вдруг мы совершим такой подвиг, и действительно в период нашей молитвы мы сможем отказаться от своих мыслей, от телефонов, научиться молчать с Богом, то когда мы выходим в город, этот шум, бесконечные рекламы, бесконечные какие-то разговоры вокруг нас, они нам не дадут остаться с самим собой. И в то же время важно, наверное, не только вот на эти 15 минут в день научиться молчать, но как-то отгораживаться. Что может помочь в современном мире отгородиться от этого шума и находиться в состоянии тишины?
1: Я думаю, что прежде всего это стало навыком, чтобы молчать, может быть, даже больше 15 минут, но чтобы прочувствовать, как это хорошо, чтобы была тоска, чтобы снова возвращаться к этому. Если мы выходим на улицу, есть возможность оставаться внутри себя. Сказать заранее: «Я не буду, как резинка, не буду вне себя». Владыка дает какой-то пример, который мне очень нравится. «Сиди под своей кожей, и ничего от тебя не требуется». И это такое хорошее выражение. Просто сиди под своей кожей и наблюдай, что происходит. И ты, конечно, будешь в миру, но для владыка нет разницы между созерцательной жизнью и деятельной жизнью. Если я смотрела на него иногда, когда он проповедует, и так видно, что его левый глаз внутрь и правый глаз вне. И он все видит, но он корень у него во Христе. И это наша задача, чтобы так полюбить Христа. Если мы любим кого-то, мы не забываем его. Даже если будет вокруг нас много шума, мы его любим и внутри, мы держим его в сердце. И Иоанн Затворник говорит: если у нас зуб болит, да, мы не забываем, что зуб болит, он болит. Но также, если будет тоска и любовь ко Христу, мы не забудем его, даже если будет много вокруг нас. Второе, что мне лично помогает, когда я вижу людей, которые тяжело работают, скажем, на улице, да, кирпичи кладут. Господи, благослови их, им так тяжело, и в такую погоду. Он уже не молодой, он уже пожилого возраста, помоги. Если кому-то плохо, смотри, Господи, благослови. Все время можно быть со Христом и быть в миру. Я думаю, что это навык, но требуется открытость сердца. И до какой-то степени сострадание к тому, что происходит. И тогда сострадание — это его сострадание. И тогда мы бываем с ним, даже будучи в метро, в автобусе и так далее. Всегда можно смотреть на человека и молиться за него внутри, без слов.
0: Наверное, это тоже один из путей, который в нашем сердце может зарастить любовь, любовь к Христу, если мы будем о нем помнить каждую минуту, если мы будем вот в любой жизненной ситуации стараться не только о себе молиться, но и о том мире окружающем, в который мы попадаем. Но вот мы знаем притчу из Евангелия, что Господь, Он сеятель, Он сеет зернышки, Он в нас пытается эту любовь разбудить, но иногда эти зерна попадают на каменистую почву. И мне кажется, вот сейчас мир своей суетой делает наши сердца такими каменными. Зернышки в нас засеваются, а мы не можем воспринять это зерно, и наше сердце не дает того плода, которое должно бы это зернышко дать, росточек и плод. Вот как возделывать почву нашего собственного сердца, чтобы до нас доходили и слова Евангелия, и те слова, которые Господь обращает к нам, но мы их продолжаем не слышать. И вот наше сердце остается каменным не только по отношению к нашим близким часто, но по отношению к Богу.
1: Я думаю, что прежде всего признать, что это так, чтобы признать, что у меня сердце каменное, я не хочу быть со Христом, у меня лень, у меня суета. Если есть хоть капельки тоски, чтобы быть с Ним, можно от всей души кричать: «Господи, прости, помоги, Ты сам все можешь, помоги, я хочу, но Ты видишь, что вокруг меня так много отвлекает». Это единственный путь, но для этого надо, опять-таки, надо дать Ему времени, как друга, и надо молчать, дать Ему возможность действовать, дать Ему щелку, чтобы Он мог влезть в нас. Да? Но если мы совершенно закрыты, Он дает нам свободу не быть с Ним. И это наша ответственность. И если мы не хотим, если это важнее мир, Владыка говорит, если он добавочный для нас, да, ко всему тому, что у нас есть, тогда никогда мы не узнаем. Если он для нас так важен, чтобы он был в центре нашей жизни, без него не можем жить, тогда он придет. Я думаю, что тоже об этом надо думать, что просто потому, что он может мне что-то дать, это так, не ради даров, но ради него самого. Хочу ли я быть с ним? Он для меня дорог, и хотел бы я, чтобы он стал дорогим. Я думаю, суть в этом.
0: Вы сказали, что надо читать Евангелие, как Владыка говорил, почти как роман, чтобы вот главного героя этого романа, Христа, увидеть, полюбить и захотеть стать его другом. Но это, может быть, можно прочитать один раз Евангелие так, но каждый раз открывать, мы же знаем уже сюжет этого романа, и каждый раз вот это чувство в себе сохранить будет довольно сложно. А Евангелие мы должны, в общем-то, с ним встречаться ежедневно, советуют святые отцы.
1: Да. Я не думаю, что мы должны что-то делать. Мы должны читать благоговение, но открытость. Суть в открытости сердца. И что будет дано, будет дано. Я думаю, что есть много слоев в Евангелии. Можно читать как роман, а потом уже общаться, потому что в Евангелии Дух Святой царит, и Он нас зажигает. И чем больше мы открыты, тем больше Дух Святой может нам открывать ту глубину, которая есть. Но для этого надо это захотеть, и надо раскрыться хоть как-то сердце своего, чтобы «приди, утешителю, помоги, вразуми». И тогда, как только будет пережить свой собственный опыт, как это хорошо, тогда уже хочется снова. Да? Да до этого будет заставить себя, но сначала так, а потом будет по-другому.
0: А что Владыка говорил по поводу чтения Евангелия? Нужно ли ежедневно и каким образом все подряд читать или то, что сейчас читает церковный календарь?
1: Я не знаю, но он читал каждый день, но он посоветовал читать несколько строчек утром, лучше по утрам, он говорит, и потом живые целый день с этими строчками, живые ими, и думаю, что это для меня значит, и просто живые с ними, и тогда становится не просто чтение, но часть жизни. Это был его совет. Но он без Евангелия не мог, потому что это общение со Христом, с другом. Он для него был друг.
0: Фредерика, тем не менее, у нас есть молитвенные правила. Кроме того, что вот мы лично можем обратиться к Богу, посидеть, помолчать, как-то открыть и понять себя и почувствовать Бога, все-таки существуют молитвенные правила. Как Владыка Антоний относился к этим молитвенным правилам и к языку, на котором они сейчас вот для нас предлагаются? Язык устаревший, церковно-славянский. И многие, встречаясь с этим языком, не чувствуют такого непосредственно общения с Богом, а вычитка вот эта происходит, которая, ну, считается вроде бы обязательным, если ты член церкви.
1: Я думаю, что это слово «вычитывать правила» — это оскорбление для святых, которые криком души кричали ко Христу. А молитва утренняя или вечерняя — это не просто человек, как Владыка говорит, сидит там и пишет себе какую-то молитву. Это его личный опыт о Боге. И, конечно, мы не можем, это тоже Владыка говорит, мы не можем с одного святого к другому это все говорить. Он дает совет может быть, несколько молитв, но чтобы они прошли через тебя, чтобы он говорит, попроси святого, скажи, святой, я не святая, я не святой, я много, может быть, не понимаю, но это твоя молитва. Ты иди и возьми меня, я за тобой буду произносить эти слова, и ты веди твою молитву к Богу, и я буду, как сумею, честно молиться. То, что я не понимаю, я говорю, Господи, это я не понимаю, это мне выше меня. Вот это я не могу согласиться. Но чтобы действительно быть честным, когда молишься, не просто потому, что надо читать, это оскорбительно, это человек, который криком стоит перед Богом, и мы просто вычитываем. Он был против этого. Он сказал, тогда лучше, ну, это Иван Затворник говорит, лучше 2-3 молитвы, но чтобы это было от сердца, это через себя, и чтобы было честно. И тогда это доходит, потому что тоже Владыка говорит, Богу не нужны вот эти молитвенные утренние и вечерние молитвы. Это для нас. Если это нам ничего не дает, тогда не делайте. Но тогда смотрите, как вы это делаете.
0: А как же услышать ответ Бога? Вот если мы обращаемся к Нему с молитвами, а у каждого в жизни бывают еще и свои нужды. Вы правильно сказали, что от друга мы не должны всегда ожидать, что он только и будет нам помогать. Мы должны и сами как-то вот давать. Дружба, она предполагает такое взаимное уважение друг к другу. Но, тем не менее, иногда мы к другу обращаемся с просьбой и надеемся, что именно друг нам поможет. Да. Так и Господу. Если мы к нему обращаемся вот с какой-то назревшей нуждой, как нам услышать его ответ?
1: Я не знаю. Я, наверное, повторяю, что сначала молчать, и чтобы внутри прослушать. Он иногда словами, но редко это бывает. Но иногда можно внутри, я всегда говорю, если, скажем, я говорю, Боже, Господи, вот так или не так? Mm-hmm. Я говорю, Господи, вот так, и молчу. И чувствую там внутри какой-то непроходимость звука, как-то внутри, mm-hmm. как-то туман, как-то серость. А потом помолчу там, а так, и чувствую какой-то свет, какой-то энергетик какой-то, который более положительный. Тогда, может, Господи, если от Тебя, еще раз можно, Серафим Саровский говорит, может, 3 раза так, да, внутри смотреть, что происходит. Но это просто, если вопрос идет про решение какое-то, это можно узнать. Я мало прошу у Бога. Я прошу, чтобы быть с Ним, чтобы раскрыться Ему. Но я думаю, что можно тоже законно просить о чем-то, потому что это друг, и это можно. Но как он отвечает, не знаю, у меня опыта так мало, но я помню, когда я стояла перед большим выбором, чтобы принять русское гражданство или нет, долго молчал. И потом я стояла в храме, и я смотрю на икону, и внутри как-то, ну, уже давно все решено. Да? Это внутрь какой-то. И тогда можно успокаиваться и просто, ну, тогда что будет, то будет. Но конкретно, чтобы что-то получить, я не знаю. У меня такого опыта мало. Но mm-hmm. если он дает, так и значит благословение. Да? Но mm-hmm. Серафим Саровский тоже говорит, и Владыка потом говорит, будь осторожна, потому что за какую цену он дает тебе, что ты просишь. Да? Это распятие, это страдание. Но он дает, но за какую цену. Так mm-hmm. что немножко более скромно, я думаю, что это немаловажно. Uh-huh. И тоже и то, что не хватает, мне кажется, здесь, в России, что мы взяли на себя ответственность. Не только где ты дай, но где ты, где же ты, где твоя, я все дам тебе, да, Господь, но ты же где? Где твоя ответственность? Иди, ты со мной, ты иди. Владыка часто говорит, что наше призвание не чтобы быть уютно вместе, наше призвание — идти в мир, и чтобы быть там, где тяжело, где темно, потому что мы его авангарда. Он говорит, авангарда, как христиане. И он настаивал на это, чтобы не было уютно вместе, потому что Христос сам, он пошел дальше, когда говорил, оставайся с нами, оставайся еще больше, будь с нами. Да? Он говорит, нет, я должен туда, где еще не знает Царство Божие. И наше призвание конкретно как Христос, Владыкины слова, чтобы идти туда, где тяжело, где трудно, но не просить «дай мне это, дай это». Суть не в этом. Суть быть со Христом. Даже не говорить про Христа, но быть с Ним и своим присутствием, стремлением, по крайней мере, быть его присутствием на земле. Это наше призвание, продление его воплощения, как говорит Владыка. Но это только можно через молитву. Для Владыки суть жизни — молитва. Молитва как общение со Христом. Не как молитва слова, но раскрыться, стоять перед Богом. Он говорит, смирение — это крайняя открытость Богу. Это не фальшиво «я такая-сякая, такой-сякой плохой». Наоборот, это до конца стоят открытым перед Богом. И что будет дано, потому что он друг, и можно ему доверять, верить и быть верным ему.
0: Да, вот вы сказали, что очень важно перед Богом стоять искренним, настоящим, таким, какой ты есть. Но мы сами не знаем, какие мы есть на самом деле. И часто нам кажется, что православная церковь нас призывает чувствовать себя хуже всех, хуже других. Вот как святые отцы говорили, что я самый грешный, грешнее меня нет. Но если мы начнем в себе вот отыскивать эти грехи и говорить только, ну что, вот я вот такой самый плохой здесь на земле, то как же радость, которую Господь нам дает, как совместить радость с чувством покаяния?
1: Владыка говорит, бесплодно смотреть в свою душу и копать, чтобы увидеть то зло, то греховность, которая, безусловно, в нас есть. Он дает такой, и в его книгах так это написано, такой хороший пример. По-моему, это в Лондоне или в Париже, не помню. Весенний день, он смотрит из окна, он видит старушку, которая стоит, где мусорный бак. Она роет головой почти в мусорном баке, чтобы увидеть клочки по бумаге, что там написано, потому что так любопытно, что происходит в квартире с соседями. И Владыка говорит, это образ, как мы роем в мусорном баке нашей души, и мы хотим узнать, и это бесполезно, это не дает никаких плодов. И он советует, чтобы начать совершенно с другого конца, чтобы читать Евангелие и увидеть какие-то места, которые нам непонятны. Есть места, которые говорят, ну да, хорошо, но мы дальше пойдем. Но есть некоторые места, которые говорят, о, это хорошо, это мне... Да, вот это для меня очень близко. И вот эти места, он говорит, подчеркнуть надо, потому что это уже где мы сродны со Христом. И вот это наша святость, которая так свята, что ни за что не поступать против этой святости, потому что это против себя, это самоубийство. И живите этими местами всю жизнь, и тогда будет больше света. И тогда будет радостно, потому что ты живешь тем, что вдохновляет. И живи этим, и потом будет видно больше, что, на чем надо работать, что не то, еще не в области Божьей. И он говорит, если есть в комнате темно, мы открываем окна, чтобы свет пошел. Так надо начать со света и не со тьмой.
0: В православной церкви мы встречаемся с периодами поста. Пост перед большим праздником, Великий пост, Рождественский пост, ну и все остальные большие и малые посты. Я недавно узнала, что в католической церкви уже постов нет. Как относился Владыка к необходимости вот этих постных периодов? И как он советовал все-таки соблюдать? Что мы должны делать? Ну, должны опять слово не очень хорошее.
1: Я бы хотела сказать, он никогда не советовал, тебе должен, тебе надо, да, ничего да. Нет. Это не его, в его словаре. Однажды, когда я еще только что начал жить в Лондоне, он мне говорит про пост. Он говорит, это так просто. Ты просто, когда ты стоишь перед картиной, да, ты знаешь, вот с этой точки все видно. Вот так постишь. Да? Чтобы, если поближе, тогда уже тумана не видно. Если подальше, тогда тоже не видно. Это его ответ на как поститься. Он сам постился, я думаю, что серьезно. А когда он был молодым, он еще очень православным, да, и он постился во время Великого Поста очень-очень много. Он даже до обморока, потому что он работал еще как врачом. А его духовный отец Афанасий, он попросил, чтобы что-то молоко пить. Он говорит, нет, тебе держи, да. И потом в конце Великого Поста он был в гостях у каких-то больных, и они готовили ему цыпленка. Это было на Страстной неделе. И он был джентльмен, он знал, что нельзя, это было последнее, они дали ему, да, от всей души, всего сердца. Отказаться он не мог, и он съел. И он пришел к архимандриту Афанасию и говорит, вот, все, что я делал насморк, все пропало, я весь Великий пост, я постился, и сейчас вообще все на нет. И отец Афанасий смотрел на него и говорит: «Ты думаешь, что цыплёнки мешают Господу? У тебя столько грехов, что цыплёнки это не играет никакой роли». И он хотел сказать, что дело не в посте, но опять-таки, чтобы быть со Христом, и то, что ты не можешь делать, но ты хочешь быть с Ним, это важнее для Христа. Ему не нужен пост. Да? Но если это нам помогает быть более легкими, чтобы стоять на молитве, чтобы молчать, тогда хорошо. Если он мешает быть с Ним, да? Может быть, не так. И это не мои слова сейчас, но это в духе Владыки, что будь разумно. Но он сам придерживался посту, потому что он понял, что тогда легче молиться. Цель, чтобы молиться, чтобы быть со Христом. Цель не в том, чтобы какие-то хорошие постные блюда найти, чтобы все равно поститься и хорошо покушать, но меньше покушать, чтобы легче было, чтобы все внимание было на Него и на то, что происходит на Страстной неделе или Рождество, которое перед нами. Это величайшее событие, это не церковная служба, это воплощение, вроде говорит, воплощением, Рождеством Христовым. Весь мир меняется, потому что Он принимает наш плоть. Тело Христово становится родным с каждым атомом. И не только с нами, но с тварью, с тварным миром. И все, Господь уже все во всем. И тварный мир, Он говорит, всякая пылинка, всякое облако, они все знают своего Творца, потому что Он принял нашу плоть. Все вещество в мире знает сейчас через Рождество своего Творца. И для него пост, чтобы углубляться и понять, что происходит, что это значит. Не просто как еще раз какая-то служба. Это не то. Это реальное событие, и это меняет весь мир. Но это цель поста.
0: Цель поста. Но это вот мы говорим сейчас в основном о посте диетический, так сказать, пост. То есть то, от чего мы должны отказаться в еде. А были ли у Владыки какие-то советы, как нам прочувствовать, может быть, углубить свою духовную жизнь во время поста? Вот что нам может помочь как-то этот праздник приблизить, почувствовать? И все-таки вот почему другие христиане уже отказались от таких постов?
1: Я не знаю, почему они отказались. Я думаю, что это печально, потому что тело и душа — это одно целое. И Владыка об этом говорит. И когда на душе или в теле много мяса, много всего жирного, тогда мы уже не хотим молиться. И его цель только... Он никогда не дал советы, что кушать, не кушать. Mm-hmm. Это не в его духе. Делать так, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты могла или ты мог приблизиться ко Христу. Все в этом.
0: Понятно. Вот еще такой момент. Рождество, Пасха. Мы очень ждем этих праздников. Но христианский мир опять же разделился. Вот часть мира в одни даты встречает Рождество Христово, а часть мира, мы, например, православные, будем ждать этих дней дольше. И вот это разделение как-то радости не приносит. Если ты знаешь, что уже кто-то встретил это Рождество, а мы еще в тоске, в ныне, в ожидании этого праздника. Как Владыка смотрел на это разделение и... Как вы думаете вообще?
1: Я не знаю. Я думаю, что он бы сказал, во-первых, не в унынии, потому что это такое событие, что уныния речь не может быть. Во-первых, вечности времени нету. Так что если 25-го или 7-го праздновать, не такая большая разница. Хоть бы праздновать и праздновать глубиной. То, что происходит, не как умилительный какой-то праздник, рождается ребенок. Это совсем не так. Я думаю, что трагично, чтобы разные числа. Он об этом не говорил, но он мне однажды говорит, 25-го будем тихо и очень тихо быть со Христом, когда весь мир празднует Западное Рождество, и будем тихо-тихо быть. Мы не будем развлекаться вот это Новый год и так далее событиями, просто готовить ко встрече ко Христу. И что половина мира уже встретила, в каком-то смысле радостно, что встречали его, да, уже, и хотят быть с ним. Вот это... Мне кажется, ударение, что они хотят быть с ним. Он изгнанник, по словам Владыки. Господь изгнанник в нашем мире. Нет места, где он может быть. И если 25-го люди его принимают, сам Господь будет рад. И я думаю, что Владыка тоже был бы рад, чтобы есть часть мира, которая его признает и любит. Хотя в другом дате.
0: Да. Спасибо, Фредерик. Вот сейчас хочется перейти после таких праздничных разговоров на более строгие, серьезные темы, которые вам, я думаю, что тоже довольно близки. Хотелось бы поговорить о памяти смертной и о страхе смертном. Все мы, конечно, придем к своему жизненному концу. И что Владыка говорил о памяти смертной? Как мы должны думать о смерти?
1: Ну, он сам говорил, как по совету его отца, жди смерти, как человек ждет прихода своей невесты. Ну, это особенно для Владыки. Он прекрасно знал трагичность смерти. Он бывал со всеми больными, которые умирали. Он сидел ночью, чтобы человек не один умирал. Он видел трагичность, но больше всего он видит, человек переходит в вечность. Там раскрываются врата вечности. То есть, а вечность — это не что-то, это сам Христос. Человек будет встречаться со Христом. И он однажды говорит, каждый человек, который будет встречаться, верующий и неверующий, со Христом, он смотрит в его глаза, увидит его сострадание, его любовь, и он падает вниз и говорит, «Ох, Господи, по Тебе всю жизнь душа моя тосковала». И другой западный святой говорит, это тоже меня очень утешает, он говорит, когда человек, верующий, неверующий, будет стоять перед Христом, он говорит, «Хочешь ли ты быть со мной или нет?» И это так в духе Господа, он дает свободу. Но, конечно, по словам, когда видишь, а вот такие страдательные глаза и стыд у нас, что мы знали и не жили достойно, вот это ад для Владыки. Он говорит, смерть — это переход в большую жизнь, в большой буквы. Иногда его упрекали, что он слишком легко говорит про смерть. И он говорил, это не так. Я просто знаю, что там жизнь кипит. Это жизнь со Христом. И он мне дал такой пример, что один друг вдруг появился ему во сне или наяву, не знаю. Говорит, я хочу просить тебя, я же умер. И он рад, он рад. И еще я помню, что он говорит, когда маленький мальчик одной прихожанки умирал, хотя много было молитвы, чтобы он выжил, по-моему, рак крови был. И он умирал, и он ездил к ним, и в поезде он думал, сейчас что-то настоящее происходит. Для него переход или когда кризис, тяжелые болезни, фасады, маски, фальшь часто, не всегда, но часто отпадает. И человек становится настоящим, о чем мы говорили. И тогда жизнь проявляется, потому что уже человек, для меня, по крайней мере, видно образ Божий. Так видно, когда человек становится настоящим, потому что уже ничего другого не осталось. Да? Только он и Бог. И еще Владыка говорит, когда мы стоим в конечном итоге перед смертью, мы стоим в своей наготе перед Богом. Если он был вечным человек, может быть, поможет, может быть, и нет, но это плюс. Но мы стоим в своей наготе перед Богом. И эта наготе, это дает, мне кажется, открытость. И Господь может влиться в нас, потому что уже защиты нет. Да? Потому что мы стоим, какими мы есть, на самом деле, что мы всегда отвергаем. И в моем опыте с больными это бывает борьба сначала часто, а потом очень явно человек переступает какую-то грань, и можно сказать, скоро он переходит, потому что какая-то тишина наступает. И я иногда говорю, борьба прошла. Что вы имеете в виду? Ну, я думаю, борьба прошла. И тогда видно, что несколько дней, и человек переходит. И когда смотришь на человека, этот образ Божий такой становится, не всегда, но часто, такой явным, такой красивым. Можно действительно с трепетом относиться. И мы должны с трепетом, потому что это тело Христово. У каждого человека, верующего нет, перед тайной смерти. И это не конец, это переход в иную жизнь. И у нас была молодая девушка, 13 лет, скажем, Анна умерла, и мама очень плакала, плакала, плакала, плакала. И появилась вот та Анна, мама, и говорит, мама, перестань плакать, мне здесь так хорошо, много дел, пока.
0: Это во сне?
1: Это во сне, да. Или не во сне, или наяву, не знаю, но так, пока, у меня много дел, пока. И я думаю, что знать, что мы идем ко Христу, для Владыки была суть всего. Он тосковал, чтобы быть с ним. И Господь дал ему жить до 89 лет. Он хотел так быть с ним, и он должен был жить. Для него это просто переход в жизнь, да? В молчание, в созерцание, в любви. И это нам каждому дано. Но пока мы не стали друзьями со Христом, пока мы не знаем, кто нас ждет, тогда мы будем как-то очень тесно придерживаться к земле. И, к сожалению, и у верующих, и неверующих, редко-редко я встречала человека, который ждет встречу со Христом. В хорошем, в радостном смысле. Редко-редко, может, 2-3 человека. Это все люди, которые причащаются и исповедуют Христа. Но пока нет встречи, внутренней встречи за Христом, мы не знаем, к кому мы идем. И это суть всего. Иначе все напрасно. Но это по словам Владыки. Это просто... Он всегда говорит, встреча — это самое важное, чтобы внутри, через молитву, через молчание, через тоже воплощение в жизни, да, не просто только быть в храме, а знать Христа. И когда знаешь, тогда знаешь, куда и кому мы идем. И тогда страх и смерти меньше, уменьшается. Конечно, страх, что мы плохо жили, это остается. Может быть. Но не страх, что это конец и что больше ничего не будет. Есть страхи болей. И сейчас можно сказать, особенно когда люди в хосписе попадут, тогда можно сбросить, потому что до 80% будет обезболивание. Но страхи на душе, душа и тело одно целое, действительно человек должен работать над своей душой, чтобы отрицательные мысли, чувства, непрощения, обиды и так далее, чтобы сбросить, да, чтобы пережить, признать и потом сбросить. Не просто сказать, Господи, так, батюшка, вот так и так, но сначала прочувствовать, что есть обида, да, какой оттенок внутри на душе. И пережить, и бороться с этим. Потом сбросить. Иногда я говорю, что с легким чемоданом перейти туда. Это крайне важно. Для Владыки смерть — это переход в вечность ко Христу. Вечность — это Христос.
0: Могли бы вы рассказать, как он свой смертный час встретил?
1: Я не знаю, я не была там. Он был в коме, но у меня ощущение, ну, может, это просто совершенно ни на чем не обосновано, но он мог бы

0: уехал кого-то отвезти, и он умер один. Я думаю, что он не очень хотел, чтобы люди были рядом, потому что мешали, потому что он хотел встретиться со Христом, да, глубоко, молча. Но так часто я говорю по этому, потому что так часто бывает, когда родственники сидят своими любимыми, хотят быть с ним до самого конца, и человек уходит в туалет или на минутку уходит, и он умер. И это так часто бывает, это не случайно. Я думаю, что человек, который очень готов быть со Христом, может один умереть. Но это редко. Но человек, который сам умирает, ему трудно умереть, когда рядом близкий человек. Иногда ему трудно, потому что они придерживают его, они не дают ему умереть. Или он хочет, чтобы они не видели это. Да? Это и то, и другое. И так часто, я думаю, что стоит это припомнить, что люди выходят на минутку, и человек умер. Как будто он, так, сейчас можно, быстро, да? Чтобы не слишком больно было, или потому что это было возможно, потому что никто тебя не держит, да? Так и так. И так и владыка умер один.
1: А вот по поводу внезапной смерти. Понятно, если это смерть естественная, связанная с возрастом, или даже связанная с болезнью, то ты уже ожидаешь потери близкого. Но а если эта смерть приходит внезапно? Вот как владыка смотрел на такую смерть? Это по грехам человека или наоборот, вот как вы говорите?
0: Он был против того, чтобы приписывать каждой болезнь по грехам. Он говорит, Христос в Евангелии толпа людей исцеляет, когда приходит к Нему. Не потому, что они такие греховные, они болели, но Он просто исцелил их. Я думаю, что болеть мы болеем, потому что экология такая. Может быть, переживания очень тяжелые, душевные. Тело не выдержит. Это не наказание Божие за грехов. Бывает, конечно, чтобы остановить человека. Владыка говорит, иногда человек заболеет серьезно, потому что это единственный способ, чтобы человек остановился и продумал, к чему он идет. Это не наказание, но это любовь Божия, чтобы человек мог смотреть в его сторону, чтобы жить с ним. Он против был, чтобы сказать, это из-за твоих грехов. И я потом много думаю, потому что еще вчера священник говорил, что очень у души, у больной у нас сейчас в хосписе. Я сидела с ней долго, и это ужасно трудно, потому что такое страдание, что думаешь, Господи, возьми ее, да? И я говорила коротко с священником, он мне говорит, ну, мы не знаем, это просто очищение от ее грехов, мы не знаем, как она жила. А я думаю, что это вопрос у меня. Не так ли это, чтобы не сострадать до конца с человеком, который страдает? Я помню, как владыка сидел, это была беседа какая-то у нас, за мной сидела женщина, я думаю, не знаю кто, и я видел его глаза, как он со состраданием. Я никогда этого ни у него, ни у кого не видел. Такое сострадание в глазах, что мне стало не по себе. Как будто я не могла это увидеть. Это слишком интимно, это между ними. Но я сидела между ними. Я видела это сострадание глубочайшее. Я не могла вернуться, что к кому. Это не было возможно просто. Я думаю, что когда человек серьезно болеет, слишком легко сказать это по твоим грехам. Мы не знаем. Это отказ, чтобы сострадать. Я думаю, что мы не знаем, почему человек болеет, но сказать по твоим грехам — это недопустимо. Люди думают, что это наказание. Я думаю, Господь не наказывает. И иногда действительно не выдержит тело то, что происходит в нашем мире сейчас. Но ударение на любовь Божию, несмотря на то, что человеку плохо. Но иногда единственное, что мы можем делать, когда страдает человек, — сострадать и молчать. Потому что мы не знаем, что значит так страдать. Мы не знаем.
1: И все-таки о внезапной смерти хотелось бы спросить. Да.
0: Я думаю, что это трагично. Владыка бы сказал, это более трагично, когда это молодой человек, да, и это внезапно. Это человек еще не готов, да, ничего не готов к этому. Больше требует молитвы за него и больше сострадания для близких, которые внезапно без любимого человека. Ко мне приходили недавно. Попросили встретиться с мамой и с бабушкой. У них 28-летняя девушка, которая вечером заказала себе шуши, села и ночью умерла от отравления. Они в отчаянии. Они приехали ко мне. Я думаю, ну что я могу делать? Ничего не могу делать. Я могу просто слушать их. И мы говорили про то, что это не конец, а еще

0: будет встречаться с ним. Я думаю, что мы можем только об этом говорить, если мы знаем изнутри, что это так. Потому что просто проповедовать — это не имеет смысла, да? Я думаю, что признать их горе, признать это ужас, что происходило, и молчать, если уместно, можно говорить, знаете, в моем опыте много близких умерли, они живы. Может быть, вы не верите, у вас этого нет, но я поделюсь с вами, что мой опыт есть такой. Не говорит, Господь всех так, а проповедует — это не место. Молчать — это важнее всего. Это трагично, это землетрясение для людей. И наша задача — сострадать. Не словами, но быть там. И даже иногда практически помогать. Да? Или деньгами, или готовить обед, или просто что-то доделать без слов.
1: Близким того, кто ушел внезапно. А вот тот, кто ушел внезапно, он, наверное, тоже не ожидал этой встречи, вот, которая пришла так внезапно, не был готов, как вы сказали. Мы, конечно, не знаем, как там дальше произошло.
0: Мы не знаем, но я доверяю Христу, что ему будет хорошо. Я думаю, что так. Его любовь. Мы не знаем, почему так, но он или она встретит любовь.
1: Наверное, так и должно быть, если мы верим, что Бог — это и есть любовь.
0: Не только верим, знаем. Если столько есть событий в жизни, что видно, что Он действительно покрывает нас, Он действительно с нами. И тогда можно доверять. Не просто слепо доверять, но знать. А опять-таки и встреча, молчание, чтобы дать быть с другом. Да?
1: Да, хорошо, Фредерик, вот заканчивается наше время. Трудно найти сейчас, наверное, в православном мире человека, который никогда бы не слышал о Владыке Антонии. Но, тем не менее, если люди еще не встречались с ним, по его работам, которые вот сейчас изданы, это, конечно, не его книги, но по его проповедям, слава Богу, эти книги все-таки вышли. Что бы вы посоветовали, с чего начать? Что вы считаете самым, неважным, но хотя бы открывающим путь, чтобы узнать о Владыке Антонии?
0: Книга какие?
1: Книги, которые сейчас изданы.
0: Я думаю, «Человек перед Богом» — это очень много дает. Это говорит про наше достоинство как человек. Это дает нам веру в себя, потому что Господь верит в нас. И Владыка верил в нас. Он всегда обращался к свету, который в нас есть, к образу Божию, как в каждом из нас есть, что каждый человек уникальный, любим Бога. Он создан любовью. Не потому что он сказал «живы», но по любви мы живем. И там тоже, о чем мы говорили, как можно раскрыть сердце, чтобы узнать себя, узнать близкого и Бога. Но «Человек перед Богом» мне самой очень нравится.
1: Можем ли мы к Владыке обращаться с какими-то своими молитвами? Он не канонизирован в нашей церкви. Но если он стал очень близок по своему учению, по тем книгам, которые мы прочитали, он стал нам близок по духу. Можем ли мы, не знавшие его...
0: Можно. Он сейчас улыбается. Он говорит, конечно. Он всегда говорил, обращайся к своим близким, которые там. Они живы. Обращайся к ним. И, конечно, он будет рад, если будет обращаться к нему. Я вам дам, наконец, пример, который очень забавный, но очень серьезный тоже. Сижу я в метро после литургии в воскресенье, год тому назад. Заходит молодая девушка в черном, сядет рядом со мной и говорит, Фредерика, мне так помогает ваши статьи. Я говорю, я рада, если это вам помогает. Она встает, уходит. Я говорю, если вы хотите, приезжайте в хоспис, познакомимся друг с другом. Через неделю она приехала в хоспис. Мы сидим, разговариваем, и она говорит, тот день, вы помните, когда мы встретились в метро? Я помню. Она говорит, я ходила по улице, у меня самоубийством покончили свой дядя. И я говорю, Владыка Антоний, дай мне встретиться с Фредерикой. Так и было. Так что обращайтесь к нему, потому что он все может сейчас, я думаю.
1: Дорогие друзья, передача закончена, и я напомню, что сегодня нашим гостем была Фредерика де Граф, славист, рефлексотерапевт, сотрудник московского хосписа №1, автор книги «Разлуки не будет». И вот в этой книге, я думаю, что вы найдете много интересного, полезного и важного для себя. Спасибо вам, Фредерика, и за эту книгу, и за то, что вы все-таки к нам приходите, когда бываете в Петербурге.
0: Вам спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Наш маленький концерт сегодня вновь посвящен музыке Георгия Васильевича Свиридова. Но перед тем, как прозвучит музыка, мне бы хотелось познакомить вас со страницами одной из статей, посвященной творчеству Свиридова. Это поразительный текст, который очень точно характеризует особенности музыкального творчества Свиридова, но при этом настолько вдохновенный и поэтичный, что сам звучит как музыка. И это неудивительно, ведь написал его Валерий Гаврилин, тончайший, поэтичнейший композитор, так близкий Свиридову по духу. Итак, фрагменты статьи Валерия Гаврилина. «Если бы меня спросили, какое значение имеют для человечества мои папа и мама, я ни в коем случае не нашел бы ответа. Они меня родили, и я их люблю. А как к этому относится человечество, не знаю. Я не смог бы также объяснить мирового значения тысяч вещей и явлений, ни березок, ни полей, ни закатов, ни колокольного звона, ни длинных, неухоженных русских проселков. Все это моя родина, это моя живая душа, моя страна. Есть в этой стране чудо, значение которого я тоже не могу объяснить. Я благоговею перед ним и люблю сильно и бесконечно. Любовь эту можно отнять у меня, лишь отняв душу. Я говорю о музыке Свиридова. Каждый день каждый из людей делает десятки, сотни движений и жестов. Мы так привыкли к ним, что обыкновенно и не замечаем этой мелкой мускульной возни. Но вот простенький жест сделан рукой великого артиста, и мы замираем. Происходит чудо. Словно туман отлетает от наших глаз, и мы видим движение, исполненное выразительности смысла, движение во всем его первозначении, очищенное от неточности, неопределенности и прочей шелухи. Это уже не суетливая мускульная возня. Это движение воли, характера, устремлений. Это обобщение, это образ. Я вникаю в суть свиридовских педалей. Один звук, всего один звук, один жест. Но как он велик, объемен, многозначен. Как он играет, сколько в нем речи, собранного человеческого чувства. Такой звук стоит иногда целой симфонии, целого романа, целого театрального действа. Он то круглый и крупный, как шар, и звенит колоколом, то вдруг расстилается и становится бесконечно длинным и грустным, как деревенская дорога или косяки улетающих в теплые страны гусей. Музыка Свиридова — не испепляющий огонь, не с ног валящий шквал, не уютное одеяло, не грелка к ногам. Он представляется мне тысячу бриллиантовых, направленных прямо в сердце слушателя стрел, а сам композитор — каким-то драгоценщиком. Чувство драгоценного развито у него невероятно. В работах Георгия Васильевича нет проходного, заболтанного материала или материала взаймы. Он отыскивает только самый дорогой, редкий и прекрасный. Свиридов может быть язвительным, лукавым, страстным, но он всегда лучезарен, светоносен. Это тот ясный, холодноватый свет, каким светят только высокие и большие звезды. Мир, отраженный в бриллиантах звуковых стрел, входит в душу слушателя по-особому чистым, свежим, трогательным, чуть-чуть недосягаемым и оттого еще более щемящим. Свиридов силен своей близостью к русскому фольклору. В наше время, к сожалению, немало авторов обращается к созданным народам с непременной целью отыскать что-то такое, что могло бы послужить удовлетворению его творческого эгоизма. Не таков Свиридов. Благородная философия народного творчества вошла в само его художническое существо. Отсюда сдержанность в выражении чувств, в применении средств, отсутствие крайних состояний, экстаза, истерики, отсутствие чисто музыкальных преувеличений, никакой навязчивости, давления на слушательское сознание. Вообще никакого тщеславия, никакой роскоши. Сколько ни слышал я за свою жизнь самых трагических христианских песнопений, никогда не было в них надлома, изуродованного духа, а напротив был прямой, открытый взгляд на трагедию. Но взгляд этот не погрязал, не застывал в ней, а шел дальше, через нее. Нужно продолжать жить. Эта высшая вера, этот мудрый оптимизм, мужественность стали главнейшими свойствами музыки Свиридова. Он не кричит ни от того, что нет голоса. Он умеет говорить тихо. Он не плачет не от того, что слез нет. Не слезами жизнь держится. Он не ищет сочувствующих. Он показывает красоту. Работа Свиридова необыкновенной выделки. Он настоящий Бенвенуто Челлини в своем деле. Или даже Дед Мороз. Часами можно любоваться его партитурами, как любуется снежинкой. И проста будто, и легка, почти невесомо, прозрачно. А какие формы, какие узоры. Каждый звук, фраза, созвучие, тембр отточены, как ледяные снежиночьи иголочки. Все отобрано, пригнано, срифмовано. Он блестящий поэт Свиридов. Есть у нас прекрасные композиторы, трагики, драматурги, романисты, а поэт, я думаю, один. Часто обвиняют Свиридова в профессиональной отсталости. Мало где у него полифонии, выдумки, всяких расширений, сокращений, увеличений и других премудростей музыкальной игры. Это так, в самом деле. Свиридов очень мало пользуется этой общецеховой техникой. Кстати, как до него Мусоргский. Для выполнения задач, которые Мусоргский ставил перед собой, она была просто не нужна. Поэтому считалось, что техники у него никакой нет. Упрекать Свиридова значит также точно не понимать, что делает этот неповторимый и в то же время вновь повторяющийся, как сама природа, музыкант. Предлагать Свиридову какое-то иное оснащение, чем то, без которого он не может обойтись, все равно, что предлагать поставить ласточке пропеллер или вмонтировать лебедю паровой котел. У него свои крылья. Мир музыки Свиридова хочется назвать заповедным. Здесь все первое, свежее, настоящее, незагрязненное, не отравленное ни шумом, ни фосфатами, ни бетоном, ни синтетикой. Здесь никого не едят, не шокируют, не пугают. Здесь то, без чего люди не могут, и никогда, я в этом убежден, не смогут жить. Здесь по-рыцарски нежно берегут вечно необходимое, потому что без защиты может погибнуть только необходимое. Ненужное может жить вечно. Есть такая несколько болезненная страсть сравнивать знаменитых людей с чем-то огромным, с Гималаями, с Тихим океаном, с Брабинской степью. И даже если эти ходячие Гималаи на самом деле не выше поленницы, а вся степь полчаса езды на сусликах, мания возвеличивания остается. Мне же хочется сравнить Свиридова с чем-то очень простым и удивительным. Он для меня не океан, куда впадают реки с громкими именами. Пусть он будет лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий, набредет на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какой он не будет пить ни в каком другом месте. Я не знаю, имеет ли это мировое значение.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала первая часть кантаты Георгия Васильевича Свиридова «Снег идет» на стихи Бориса Пастернака в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского и Академического хора имени Александра Свешникова, дирижер Владимир Федосеев. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Новочеркасске освящен Нижний храм Патриаршего Вознесенского Войскового Всеказачьего Собора. В Горловке и Луганске впервые за 12 лет совершены литургии для глухих и слабослышащих людей. Об этих и других событиях более подробно. 16 августа в неделю 11 по Пятидесятнице по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил чин великого освящения Нижнего Криптового храма Усыпальницы в честь покрова Пресвятой Богородицы Патриаршего Вознесенского Войскового Всеказачьего Собора города Новочеркасска и божественную литургию в новоосвященном храме. В храме присутствовали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, а также атаманы и казаки всевеликого Донского войска. Богослужебные песнопения исполнил Большой митрополичий хор духовенства под управлением протодиакона Владимира Зубрицкого. Проповедь перед причастием произнес председатель комиссии по канонизации святых Донской митрополии иеромонах Маврикий Звягинцев. По окончании богослужения митрополит Меркурий обратился к верующим с архипастырским словом. Владыка отметил особую значимость состоявшегося события, подчеркнув, что восстановление Покровского храма стало не только возрождением святыни, но и возвращением исторической памяти о героях Дона. Отныне сюда можно прийти, чтобы поклониться святому месту, где покоятся останки основателя города Новочеркасска, великого атамана Матвея Платова и других героев Дона. Они обрели упокоение не просто в крипте, а в освященном Божьем храме, обращенные своими ликами и мощами к святому алтарю, подчеркнул митрополит Меркурий. За усердные труды по восстановлению Покровского храма Усыпальницы владыка удостоил настоятеля храма протоиерея Георгия Смаркалова знака личной благодарности главы Донской митрополии. Также владыка Меркурий передал в дар новоосвященному храму образ Спаса Нерукотворного. Соборный храм Донского войска был заложен в Новочеркасске в 1805 году, в день основания города. Президент России Владимир Путин поддержал строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на острове Итуруп, самом крупном острове южной группы Большой Гряды Курильских островов. 13 августа во время визита на остров глава государства обсудил возведение храма с настоятелем Богоявленского храма города Курильска протоиереем Романом Филипповым, сообщает сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Во встрече также принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. 31 мая прошлого года чин закладки Петропавловского храма на острове Итуруп совершил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На закладке храма присутствовали представители власти, инициаторы его возведения и жители Курильска. С 5 по 12 августа состоялась поездка внештатных специалистов Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в Донецк, Луганск, Горловку, Ростов-на-Дону и Таганрог. Поездка, организованная Патриаршей гуманитарной миссией совместно с Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Владимирской и Вятской епархий, посвящена развитию церковного служения среди глухих и слабослышащих людей. В состав делегации вошли священники священнослужители и переводчики русского жестового языка, имеющие многолетний опыт духовной поддержки глухих и слабослышащих людей. В каждом из городов, которые посетили участники делегации, состоялись божественные литургии с переводом на русский жестовый язык. Мероприятия прошли в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке фонда президентских грантов. 14 августа в праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня епископ Костомукский и Кемский Борис осветил часовню святых апостолов Петра и Павла и поклонный крест на месте церкви в бывшей карельской деревне Оконлахте на территории заповедника Костомукский. За богослужение молился глава Республики Карелии Артур Парфенчиков, который ранее поддержал идею возведения часовни на месте старинной карельской деревни в рамках празднования 800-летия крещения карелов. Часовня возведена благодаря совместным усилиям администрации заповедника и Костомукшской епархии при содействии пограничной службы ФСБ России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
4: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного XX века. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Август – это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти – знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
4: Бюллер-Бю – это самое лучшее место на Земле. Так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллер-Бю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20:00 книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллер-Бю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
0: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40
4: Повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 180-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 5 главы.
1: Братья, Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
0: Послушайте третье зачало Евангелия от Марка, отрывок из 1 главы.
2: В то время, проходя близ моря Галилейского, увидел Иисус Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставивши свои сети, последовали за ним. И, прошед оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Заведея, в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 1 главы Евангелия от Марка. В последующие дни в церкви вы будете слышать чтение в основном именно из этого Евангелия, кроме суббот и воскресений. И вот сегодня мы читаем следующий отрывок о том, как Господь, проходя близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея и призвал их словами: «Идите за мною, вы будете ловцами человеков». И они, оставив свои сети, последовали за ним. И чуть позже такая же история произошла с Иаковом и Иоанном, братом его, которые, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за Иисусом. Когда мы читаем этот отрывок, нам может показаться это очень странным. Вот люди работают, ловят рыбу. Они были профессиональными рыбаками, поэтому улов рыбы для них был не просто развлечением, как для многих из нас, когда мы сидим вот сейчас летом на мостках с удочкой, ловим из речки какого-нибудь окушка. Нет, для них это было действительно пропитание, хлеб насущный. От улова зависела жизнь их и их семей. Поэтому большую часть своей жизни они занимались именно ловлей рыбы. И вот так вот оставить основное ремесло, которое приносило им хлеб насущный, и последовать за кем-то, это было бы просто безумием. И мы видим, что вот сначала это происходит с Петром и Андреем, потом с Иаковом и Иоанном. И можем как бы остаться в неком недоумении, почему так. Ответом может быть следующее. Все четыре Евангелия, от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, они связаны друг с другом. Особенно евангелист Иоанн, как повествует нам Священное Предание, писал свое Евангелие уже тогда, когда первые три Евангелия были написаны, на склоне лет своей земной жизни. И он как бы дополнял их. И вот, когда мы читаем все четыре Евангелия и начинаем их пытаться сопоставлять между собой, то находятся ответы на некоторые вопросы. И вот евангелист Иоанн повествует нам о следующем, что Андрей, Петр, Иаков и Иоанн на тот момент уже были знакомы с Иисусом Христом. Они познакомились, когда Иоанн Креститель, об этом сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, возвестил им «Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира», указывая на Иисуса Христа. И они последовали за ним. Потом было обращение Нафанаила. И уж потом Господь удалился в пустыне на 40 дней, а его первые ученики отправились к себе на родину, в Галилею. И уже после 40-дневного поста в пустыне, о чем, кстати, повествуется в Евангелии от Марка чуть-чуть пораньше, как раз об этом посте, Господь возвращается в Галилею и находит там и Андрея с Петром, и Иакова с Иоанном. Поэтому на тот момент, когда Господь проходил мимо их лодок и позвал их, они уже знали, кто это. Они уже слышали свидетельство Иоаннова, они ждали, что он придет. И они оказались готовы бросить, просто тут же бросить все и последовать за ним. Мы с вами, братья и сестры, если называем себя христианами и считаем себя учениками Христовыми, должны быть такими же отзывчивыми на призыв Господень. И хотя мы с вами занимаемся какими-то мирскими делами, мы должны помнить, что мы должны быть всегда готовы отбросить эти дела и последовать за Господом. Но как последовать за Господом? Иногда буквально встать и пойти куда-то, но такое редко бывает. Чаще бывает следующее. Иногда нам хочется как бы расслабиться, как бы ненадолго перестать быть христианами, быть просто мамой, папой, инженером, рабочим, кем угодно. И как часто бывает наша жизнь земная, которую мы ведем в миру, и жизнь церковная, которую мы ведем только приходя в храм, являются как бы параллельными совершенно другими жизнями. Но помните, что все искушения, все испытания с нами происходят прежде всего и, как правило, именно в миру, на то, насколько мы христиане. И иногда Господь посещает нас, проверяет нас, порой зовет нас последовать Его заповедям, тогда, когда мы занимаемся какими-то вроде как, на первый взгляд, мирскими делами. И вот так важно научиться не только вспоминать о Боге, находясь в храме, на службе, но и в том числе, когда мы с вами, кажется, занимаемся повседневными делами, мы должны быть готовы в любой момент, поняв, что сейчас мы стоим перед каким-то выбором, жизненным выбором, что-то сделать, может быть, даже, кажется, не столь большую вещь, прогневаться, накричать или не прогневаться, или не накричать на кого-то, как-то отреагировать на какую-то неприятность. Вот в такие моменты Господь посещает нас и как бы зовет за собой, призывая нас исполнить ту или иную свою заповедь. Будем же мы готовы по-настоящему также последовать за Господом, отбросив и свои эмоции, и свои желания, может быть, лишний раз согрешить и забыть о том, что мы христиане. И потому люди будут знать, и мы сами, что мы христиане, что мы поступаем не так, как обычные земные люди, как язычники, как неверующие. Но именно потому, что в нашей обычной земной жизни мы всегда готовы вспомнить о том, чему учил нас наш Учитель, Господь наш Иисус Христос, и поступить так, как учил Он. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: В исполнении камерного хора Лиги Артис под управлением Бориса Абальяна прозвучало песнопение Божественной литургии заповеди блаженства композитора Михаила Ипполитова Иванова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 18 августа, 5 августа по старому стилю, предпразднество Преображения Господня, одного из 12 важнейших христианских праздников, называемых двунадесятыми. В день Преображения Господь даровал своим ученикам возможность увидеть Царство Божие на земле. Три апостола пережили явление нетварного божественного света как ни с чем не сравнимую великую радость. Незадолго до крестных страданий Иисус Христос взял с собой трех учеников, говорится в Евангелии от Матфея, Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот два мужа беседовали с ним, повествует апостол Лука, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий «Се есть Сын мой возлюбленный, его слушайте», рассказывается в Евангелии от Марка. Праздник этот литургически отмечается, вероятно, с IV века, когда святая равноапостольная царица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. Согласно церковному уставу, в день Преображения в конце литургии совершается освящение земных плодов, винограда, яблок и прочих фруктов и овощей нового урожая, которые затем, по обычаю, жертвуются храму и неимущим. Сегодняшний день освящен памятью множества мучеников. Мы вспоминаем сегодня священномучеников Анфира и Фавия, предстоятелей города Рима, пострадавших в III веке, а также мученика того же времени Понтия. Понтий был сыном римского сенатора, просвещенный светом Христовым, он принял крещение от святого папы Понтиана. В правление императора Александра Севера Понтий занял место умершего отца в сенате. При императоре Максимиане мученически окончил свою жизнь наставник Понтия, святой папа Понтиан. Следующий папа, священномученик Анфир, был казнен всего через год. Его преемником сделался святой Фавий, который, еще будучи пресвитером, погребал тела мучеников. Святой Понтий раздал через святого Фавия все свое имение на нужды бедных. В 250 году, в правлении императора Декия, святитель Фавий, как и его предшественники, принял мученичество, а святой Понтий удалился из Рима. Через 7 лет он тоже был казнен на границе Италии и Галлии. Сегодня празднуется память мучеников Кантидия, Кантидиана и Севила, пострадавших в Египте, а также мученика Евсигния Воина, пострадавшего за Христа глубоким старцем в 362 году, в царствовании Ильяна Отступника. В этот день мы вспоминаем святую праведную Нонну, мать святителя Григория Богослова. Сегодня совершается память преподобного Иова Ущельского, словецкого инока, основавшего в 1614 году обитель Ущелье на реке Мезени в Архангельской губернии. Царь Михаил Федорович пожаловал монастырю землю, после чего преподобный Иов смог построить храм и братские кельи. В 1628 году преподобный Иов был убит разбойниками, искавшими монастырские сокровища. Мощи преподобного вскоре прославились многими чудесами, а на иконах святой стал изображаться со свитком в руке, на котором написано «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить». В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляется священномученик Симон Шлеев, епископ Уфимский, убитый в 21 году. Священномученик диакон Иоанн Смирнов, погибший в 39 году в Амурском лагере. И мученицы Евдокия Шикова, Дарья Тимолина, Дарья Сиушинская и Мария, расстрелянные в Нижегородской губернии в 1919 году. Священномученик Симон, епископ Уфимский, в миру Симеон Иванович Шлеев, родился в Симбирской губернии в 1873 году в семье крестьянина-раскольника. В детстве он был присоединен к православию, затем окончил Нижегородскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию. Получив степень кандидата богословия, Семен Иванович Шлеев принял священный сан и был назначен настоятелем единоверческого храма в Казани, совмещая свое служение с должностью окружного миссионера Казанской епархии. В 1901 году в Санкт-Петербурге вышла его первая миссионерская книга. В 1905 году он был назначен настоятелем Никольской единоверческой церкви в Санкт-Петербурге. Здесь в семье отца Семена родилась дочь. В столице деятельный священник не оставил своего миссионерского служения. Он издавал в Санкт-Петербурге еженедельный единоверческий журнал «Правда православия». А в 1907 году открыл при Никольском храме реальное единоверческое училище и создал Никольское единоверческое братство, при котором в 1913 году открыл полноправную женскую гимназию. В том же году он стал председателем попечительского совета гимназии и директором братского реального единоверческого училища. Во время Первой мировой войны он состоял председателем попечительского совета о воинах и их семьях. В 1917-18 годах он был участником Священного собора Русской Православной Церкви. Незадолго до этого протоиерей Семен Шлеев овдовел и в 18 году был пострижен в монашество с именем Симон. Сразу же был рукоположен в сан архимандрита, а затем в Александро-Невской Свято-Троицкой лавре во епископа. Он стал первым единоверческим епископом Русской Православной Церкви. В Петрограде он прослужил до 20 года, а затем был послан в Уфимскую епархию, в которой не так давно трудился в качестве миссионера. В 21 году епископ Симон был убит, когда возвращался домой после богослужения. В продолжение церковного календаря послушайте житие мученика Евсигния Антиохийского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Евсигний родился в Антиохии Сирийской в середине III века по Рождестве Христовом. Достигнув совершеннолетия, он поступил на военную службу. 60 лет отдал Евсигний ратному делу. В 308 году он удостоился быть свидетелем и описателем мученического подвига святого Василиска. При этом вместе с другими христианами он видел самого Господа, который принял возносимую ангелами душу мученика. В царствовании святого Константина Великого святой Евсигний был свидетелем явления на небе сияющего креста, предвещавшего славную победу византийскому войску силой Христовой. В старости угодник Божий оставил военную службу и удалился на родину. Он проводил время в посте и молитвах, посещении храмов Божиих и других подвигах добродетели. Святой Евсигний пользовался любовью у соотечественников, и к нему часто обращались многие за советом и наставлением. Так он дожил до времени правления жестокого гонителя христиан Юлиана Отступника, стремившегося восстановить язычество. Направляясь однажды в храм Божий, святой Евсигний повстречал на пути двух ссорившихся язычников. Они остановили святого и просили его разрешить их недоумение. Угодник Божий исполнил их просьбу и рассудил по справедливости. Тот, кто оказался неправ, обиделся и донес, что Евсигний христианин. Святой предстал перед судом императора Юлиана. Он безбоязненно обличил царя в отступление от Христа, противопоставляя его благочестивому Константину Великому. При этом угодник Божий, как очевидец, подробно рассказал о явлении на небе знамения креста. Юлиан, кипя злобой и не желая слушать святого исповедника, приказал отсечь ему голову. Мученическая кончина святого Евсигния последовала в 362 году на 110-м году жизни.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие святой Нонны. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Григорий Арианский был язычник. Благочестивая Нонна много молилась, чтобы обратить супруга к святой истине. По молитвам святой Нонны Григорию было во сне видение. «Отцу моему представилось, — писал святитель Григорий Богослов, — будто бы он, что никогда прежде не делал, хотя и много раз просил и умолял о том жена, поет следующий стих Давида: «Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем». Григорий пришел на Первый Вселенский собор в Никею, где открыл свое обращение к Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа Анзинского и всецело посвятил себя церкви. Одновременно с его хиротониевого епископа его супруга святая Нонна была посвящена в диаконисы. С такой же ревностью, как она воспитывала детей, святая Нонна стала заниматься благотворительностью. Последние годы доставили святой Нонне много печали. В 368 году умер ее младший сын Кесарий, молодой человек, подававший блистательные надежды. В следующем году умерла дочь. Мужественная старица переносила эти потери с покорностью воли Божией. В 370 году епископ Григорий, тогда уже глубокий старец, участвовал в посвящении святого Василия Великого в епископа Кесарийского. Святая Нонна, которая немногим была моложе своего мужа, также готова была перейти в другую жизнь, но молитвами любящего сына на время удержана была на земле. «Мать моя, — писал ее сын, — всегда была крепка и мужественна. Во всю жизнь не чувствовала недугов, но ее постигает болезнь. Из многих страданий назову самое тяжкое — отвращение от пищи, продолжавшееся многие дни, неизлечиваемое никаким лекарством. Вдруг ей представилось, будто бы я, особенно его любимый, являюсь к ней вдруг ночью с корзиной с самыми белыми хлебами, потом, произнеся над ними молитву и запечатлев их крестным знаменем, по введенному у нас обыкновению подаю ей вкусить, и тем восстанавливаю и подкрепляю ее силы. И это ночное видение было для нее чем-то действительно существенным, ибо с этого времени пришла она в себя и стала небезнадежна. Когда при наступлении дня взошел я к ней рано утром, с первого раза увидел ее в лучшем прежнего положении. Потом стал по обыкновению спрашивать, как провела ночь и что ей нужно. Она немало не медля и речисто сказала: «Сам ты, любезный сын, напитал меня, и потом спрашиваешь о моем здоровье. Ты весьма добр и сострадателен». В то же время служанки показывали мне знаками, чтобы я не противоречил, но принял слова ее равнодушно и открытием истины не приводил ее в уныние. В начале 374 года почил столетний старец-епископ. Святая Нонна, почти не выходившая после того из храма, вскоре после его смерти скончалась на молитве в храме 5 августа 374 года.

В исполнении хора Московской хоровой академии прозвучала молитва Господня композитора Петра Ильича Чайковского.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Восемнадцатого сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии

0: окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985 49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: в исполнении Альфреда Бренделя прозвучала вторая часть соната для клавира «Си бемоль мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Живой колос с духовной нивы», выписки из дневника за 1907-1908 годы.
1: Ответственность человека-христианина пред Богом, страшный суд, необходимость деятельного совершения собственного спасения по примеру святых, молитва и чтение Слова Божия.

человек ужасно непостоянен и изменчив вследствие первоначального повреждения в раю. С высоты горнего созерцания и помыслов божественных он в мгновение может упасть в мерзость скверных, лукавых, блудных и хульных, злых и завистливых помыслов и чувств, так что после высокой духовной радости приходится тайно плакать о своем окаянстве. Блажен, кто благодатью Божией утвердился непоколебимо в Боге и избегнул козней Велиара богохульника. Человек так поврежден глубоко, растлен и осквернен грехом до бесконечности многовидным, что и подвязаясь долго в созерцании богомыслии, если на минуту выпустит духовные бразды ума и сердца, сейчас может не спуститься до мыслей чувств низких, плотских, скверных. Ибо корни грехов глубоко и во все стороны проникают в сердце человеческое, и бывает нередко, что до смерти человека остаются в нем и парализуют душу его. Только терпением, воздержанием, молитвою непрестанную, болезнями и страданиями искореняются. «Я милюсь зубами зверей», — говорил святой Игнатий Богоносец, «чтобы сделаться чистым хлебом Божиим». Из-за приходящего материального не пренебрегай вечным духовным и не теряй любви и мира с ближними ради материальных потрат, убытков и лишений. Держись мира и любви. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа, говорит апостол. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во сто крат больше, а в будущем веке жизни вечной. Почему? Потому что все, прилепившееся к веку сему, дырявые колодцы, которые не могут иметь в себе воды живой и часто погибают лютую смертью. Приходит образ мира сего как тленный, со всей его красотою, богатством, сладостью, славою, честью. Прибывают одни вечные блага, сокровища, вечная жизнь, правда, любовь со святостью и миром Божьим. Туда, очи сердца, устремляй, гряди там, откуда придет помощь. Якуда и ас со всеми избранными твоими. Общник буду нетленных твоих благ, я же уготовал, если любящим тебя, Господи. Нетленные блага готовы, а я не стремлюсь получить их верою и упованием, усердием к добродетели, увы мне, Господи. Мы молимся ежедневно и славим великих угодников Божьих, предавших церкви молитвы свои в письменности. Мы мыслим их мыслями, чувствуем их чувствами, сокрушаемся о своих грехах их сокрушением, стараемся возвыситься до их любви к общему Творцу и Богу. Мы составляем с ними одну церковь, одно стадо Христово, и да будем мы помилованы и спасены. Только да не ослабеваем, да не разлениваемся в жизни, но да понуждаем себя к покаянию и всяким добрым делам. Святые жили, подвязались, боролись, терпели искушения, побеждали о имени Господа врагов внутренних и внешних и спаслись. Спасемся и мы по милости Божьей. Христианин не только должен гнушаться всяких грехов, но не допускать до себя мысли греховной. Святость – стихия христианина. Без нее христианин – не христианин. Кто не имеет Духа Христова, тот не его. Святы будьте, ибо я свят,
Господь Бог ваш. Необходимо всегдашнее покаяние, всегдашняя борьба с грехом, молитва к Богу о помощи. И помощь готова. Благодарение за нее, ибо сказано: «Без меня не можете делать ничего истинно доброго». Святые угодники Божьи твердо взирали сердечными очами на будущую вечную жизнь и неуклонно стремились к ней всю жизнь. И ты твори так же. Повсюду в мире мы видим торжество, силу, радость и игривость жизни, пресмыкающихся насекомых, птиц, рыб бесчисленных пород, бесчисленных животных, зверей и царя земных тварей, человека. Все живут, стремятся к довольству жизни, радости, к труду. Посмотрите, как весело летают и играют насекомые, например, бабочки, кузнечики, мухи, птицы, рыбы, кошечки, собачки, овечки, телятки, жеребчики. И подивимся в них радости и торжеству жизни. Но это жизнь мимолетная. Недолго все они забавляются и радуются, скоро их не будет, но на их месте новые родятся. И так как бы колесом кружится жизнь. Кто же им дал и дает всем жизнь? Жизнь изначальная, вечная, личная, премудрая, всеблагая, Бог. Но вожделенная для земных тварей жизнь с ее благами скоро проходит и оканчивается для бессловесных. Поэтому всеблагая личная жизнь хочет и определила дать разумному существу человеческому вечную жизнь на небесах вместе с Богом, и для достижения ее дала все средства человеку. Вот цель твоя, человек, стремись к вечной жизни и к вечной радости. Ласкайся к Спасителю и Божьей Матери, как искренний сын или дочь. Ласкайся, говорю. Прочитывая сердечно каноны акафисты Иисусу Сладчайшему Божьей Матери, ласкайся и к святым горячими молитвами и положенными канонами акафистами, и не будешь посрамлен. Вскоре же сам ощутишь в своем сердце ласку небесную от Духа Святаго. Но и не унывай, если сердце твое хладно, через мрачные веяния врага бесплотного. Господь все видит, и никто не отходит тощ от Него, и скоро дает каждому по заслугам. Терпи, ибо сказано: терпением вашим спасаете души ваши. Молясь Богу и святым, нужно понудить себя отложить всякие пристрастия житейские к людям и вещам, или всякое лицеприятие к людям и вещам, и понудить себя любить всех, как братьев и сестер, со всяким доброжелательством, как себя. Ненасытно, радостно и непрестанно прославляют Господа Всетворца ангелы небесные бесчисленным множеством, и святые человеки также. А мы земные и оземленелые, дебелые, как ленивы на молитву, словословие и благодарение, потому что пристрастились к земле, к плоти сладострастной, ленивой, к земным стяжаниям, разным удовольствиям чувственным. Чтобы достойно славить, любить Творца, нужно искоренять греховное самолюбие, самость, эгоизм. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Долгий сон охлаждает сердце и притупляет к молитве. О, как осторожно надо предаваться сну! Наслаждение пищей и питьем тоже охлаждает наше сердце к молитве.

относись искренно, любовно, в простоте сердца, нелицемерно ко всякому человеку, невзирая на лицо, как желаешь, чтобы другие с тобой обращались. С большим благоговением и любовью относись, молись святым угодникам Божьим, особенно Матери Божьей и всем святым. Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их светлость и славу, коих сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не напрасно чтил их и призывал здесь, на земле, быв во плоти и находясь в Церкви Божьей, в которой они, как и ты, принадлежат, как члены одного тела Христова, коего Он есть глава. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Желаешь ли ты, грешник, искренней святости? Ревнуешь ли ты, обладаемый от врага, губителя дьявола, мирного Царствия Божия? Во-первых, в тебе самом, а затем и во всех людях. Хочешь ли искренне исполнять волю Божию праведную, всеблагую, и желаешь ли и молишь ли Бога, чтобы все люди познали и исполняли волю Отца нашего Небесного? Говорим мы всякий день эти слова молитвы Господней без глубокого понимания их смысла и бросаем их как бы на ветер. И потому нет в нас благой перемены, а все остаемся такими же грешниками, нерадивыми и лукавыми. С каким вниманием, с каким благоговением, с какой любовью, миром и благодарением мы должны произносить всегда имя Божие и молитву Господню «Отче наш» и все прочие молитвы. Имя Божие велико, свято, страшно, и одно именование Его для верующего – блаженно. На небе принимают только искренний язык сердца верующего, молящегося, кающегося, милостивого и сострадательного к ближним, чистого и целомудренного. От сердца лукавого Господь отвращает лицо свое. Когда молишься пред образом Господа или Богоматери, святых, спроси себя внутренне, искренно ли ты и с любовью ли взираешь на святые иконы, с верою ли, всем ли сердцем молишься, всем ли помышлением и всем ли упованием. Не спит ли твое сердце, не спит ли твоя мысль? При молитвах наших за ближних Господь смотрит на сердца наши. Искренне ли мы желаем спасения всякого блага нашим ближним, как себе? Во-вторых, на то, искренне ли мы гнушаемся грехом и любим покаяние и добродетель. В-третьих, на то, любим ли мы искренно Господа и сердечно ли преданы Ему. В-четвертых, не гневаемся ли на кого, не враждуем ли. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Владычица прияла всю полноту благодати от Господа, как Матерь по человечеству, Всесовершенного Творца. Полноту правды, святости, благости, милосердия и сострадания грешному и всячески бедствующему человечеству. Полноту могущества и силы, блаженство, славы вечной и превосходство над всеми небесными силами. Она получила все 10 таинств благодати, и по причине непостижимого обилия благодати, наподобие бесчисленных морских вод, может изобильно источать и источает всем с верою к ней приходящим всякую благодатную помощь в бедах, скорбях и болезнях, и во всяком обстоянии печальном находящимся.
приходи же к ней с несомненной верой и упованием. Прибегая к святым и всесильным молитвам Богоматери, не лишай себя этой благодати. Давлеет ее молитва к умилостивлению за всех и за тебя.

Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Все в тебе благодатно, владычице, и чревоношение, и рождение, и воспитание, и благовещение, и зачатие от Духа Святаго, и рождение предвечного младенца, и вся жизнь твоя полна благодати. Лицом к лицу, уста к устам, беседуем мы, христиане православные, с Господом, Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Вот что значит по православно-христианскому обычаю благоговейно пред иконами святыми молиться Духом и истиною. Вот для чего мы поставляем их в храмах и в молитвенных домах, часовнях и у себя в жилищах. Мы веруем в близость к нам Господа и святых Его, и в то, что мы одно духовное тело с ними, одна церковь, как и едина глава их и наша, Господь Иисус Христос. При такой нашей вере в святые иконы и в церковь, будете ли вы, иконоборцы и еретики, бросать в них камнями осуждение клеветнического? Мы правы, а вы не правы и фальшивы. В живоносном лице Спасителя, Божьей Матери, Предтечи и Святых изображена самая святая правда, благость, смирение, милосердие. С какой любовью надобно смотреть на святые иконы, на изображение Святого Креста, на Евангелие и прочие святыни, напоминающие нам о великих делах и словесах Божьих и святых угодников. Так и смотри, а не поникай в землю лицом, не чуждайся сердцем и взором. Присвояйся Небесной Церкви. Любишь памятники знаменитых чем-либо людей? Любишь смотреть на их портреты, фотографии? Отчего не любишь смотреть на лики святых? Ты непоследователен и весьма-весьма глуповат, фальшив и диковат. Смотря на иконостас в храме, в часовне или дома, вспомни слова Спасителя: «Вы не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И говори: «По милости Божией мы православные верные христиане, сожители Богоматери и всем святым». Вот почему мы употребляем святые иконы и чтим их. А в них самое первообразное, то есть самих святых, составляем с ними один собор, одну церковь, небесную и земную. Почитая их, мы вспоминаем и чтим их подвиги из любви к Богу, их верность и преданность Ему до смерти, и хотим сами подражать им в вере и самоотвержении ради имени Его. Православный христианин обращается лицом к святым иконам Спасителя, Божьей Матери, ангелов и святых различных для того, чтобы наглядно показать свою веру в присутствие их, в близость их к себе. В святых иконах реализуют, осуществляют веру нашу православную, а без святых икон мы висим как бы в воздухе, не зная, кому молимся. Молясь Господу, пророк Давид говорил: «Взыщите лица Его выну». «Лица Твоего, Господи, взыщу, лице Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память их». Святые апостолы и весь неисчислимый собор праведников, и все святые, суть небесные умы, и о небесном – они о земном помышляли и заботились. Телом жили на земле, а сердцем и умом на небе. Жалкие общества христианские, не почитающие святых, они сами себя лишают святого примера их жития и ходатайства их. Господь сам учит нас призывать в ходатай святых Его угодников. Вознесся дым Фимиама с молитвами святых,
от руки ангела пред Бога. С верой и любовью призываю всех святых апостолов и пророков, и всех святых, и поклоняюсь им, а в лице их единому Богу, в них вселившемуся и пребывающему. Чту в них неотпадающую любовь к Творцу, их святость, нетленную жизнь, попрание ими всех соблазнов житейских, их небесное мудрование, их правду совершенную, преданность Господу, послушание его заповедям, их терпение, их несокрушимое терпение в подвигах, мучение за Христа, твердость в истине, в догматах, в заповедях, во всяком обучении добродетели. Печаль берет меня о людях, не читающих Слова Божие вовсе, а читающих только газеты и светскую литературу без выбора. Горе им от неведения Слова Божия и воли Божией о них. Какой ответ дадут они Богу на суде? Бесплотные враги употребляют все усилия, чтобы обесценить для нас в мыслях и сердцах наших изречение Слова Божия и слова молитв церковных, и дать цену мирским, суетным книгам и листкам со всякими мирскими грехами и соблазнами, песни, драматические произведения, романы и прочее. Замечали некоторые за собою, как враги препятствовали выговаривать слова Святого Писания и слова знакомых молитв, и сколько им причинили скорби, отчаяния, омрачения, смущая и умерщвляя их сердце. Сколько им надо было борьбы, самой напряженной, чтобы сломить врагов и спокойно и искренно читать Слово Божие и молитву. В нашем ветхом человеке есть замашка при чтении Слова Божия или богослужебных книг или писаний святоотеческих и вообще священных книг, иногда тайно противится сказуемому. То есть тому, что говорится и пишется. Это тайный голос противника, сатаны, который первый научился и научил падших духов и людей противиться Богу, его святой истине и правде. Так я замечал и замечаю, что и мне, сердцу и уму моему, дьявол противится тайно при чтении молитв, канонов, стихир, символа веры, и я должен побороть и низвергнуть его замысли. О, окаянный, прочь от меня враг истины и правды Божьей, ты ведешь ко лжи, проклятию и смерти слушающих тебя, как Адама и Еву.

Концерт Александра Архангельского «Господи, услыши молитву мою» прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Иеромонах Тихон Васильев продолжает с вами сегодня цикл бесед по истории восточного христианского монашества. Сегодня мы продолжим с вами говорить о первоначальниках монашества в пустынях Египта. В прошлый раз мы говорили о великом преподобном отце Антоне и особенно подробно остановились на житии преподобного Антония, написанном святителем Афанасием Великим, Александрийским учителем, отцом православия, великим борцом за чистоту православия, за исповедание Первого Вселенского Собора, борцом с ересью Ария в IV веке. Вот святитель Афанасий оставил нам дивное описание жизни преподобного Антония Великого, с которым он сам лично встречался, слушал наставления которого, был сам очевидцем его жизни и подвигов. Сегодня мы поговорим о некоторых других отцах, которых церковь также именует великими. Прежде всего, это преподобный Пахомий Великий. Годы его жизни, предположительно, это 292 по 346. Бросается в глаза, что преподобный Пахомий совсем мало прожил по сравнению с преподобным Антонием. Если преподобный Антоний жил более 100 лет, то преподобный Пахомий жил чуть более 50 лет. Вот именно преподобный Пахомий Великий считается основателем общежительного монашества в Египте. Как мы с вами обращали внимание, вся жизнь преподобного Антония, его подвижническая жизнь состояла постоянном бегстве от людей, в стремлении сохранить тот дар богообщения, дар молитвы, который он стяжал. И ради этого он удалялся все дальше и дальше от селения, в гробницы, в пустыню, во внутреннюю пустыню, в горе жил, так до конца своей жизни. И когда к нему уже пришли ученики, они не образовали общежительный монастырь. То есть они не жили в одном здании, не имели такой общей трапезы постоянно. Все равно они жили на некотором отдалении друг от друга, в отдельных кельях. И таким образом они, хотя и поддерживали связь друг с другом, но это такое вот было отдельное житие. То, родоначальником чего явился преподобный Пахомий, это другой образ жительства. Это то, как большинство монахов живет и по сей день. Монахи в основном, я не говорю, что это прямо абсолютное правило, но все же в наше время и в русской церкви абсолютное большинство монахов живет в общежительных монастырях по общежительному уставу, который восходит вот как раз к общине преподобного Пахомия. Гораздо сложнее история с его жизнеописаниями, вообще источниками, свидетельствующими о его жизни, чем то, как обстоят дела у преподобного Антония. Если там у нас есть великое спасительное его житие, написанное великим другим подвижником и святителем, то у автора жития преподобного Пахомия Великого их есть несколько разных изводов, они нам неизвестны. Кто-то из его последователей, из его учеников, кто не был настолько великим и известным, чтобы его имя осталось. Более того, есть несколько разных изводов его жития, и частично где-то что-то там противоречит, может быть, что-то где-то не сочетается, но это все не так важно. Важно, что все же нам известно о нем достаточно много. Есть несколько версий его жития на греческом, а также на коптском и арабском языке. В конечном счете все это дает богатый материал. Сведения о жизни преподобного Пахомия мы также черпаем из древних сборников, из книги Лавсаек, составленной Палладием Мелинопольским уже в V веке, то есть позже, чем жил преподобный Пахомий. Сохранился также устав монастырей, основанных Пахомием. Он был записан, переведен на латинский блаженным Иеронимом Стридонским, который много путешествовал на Востоке, изучая монашество. Ну, он и сам проходил то, чему учился.
Так Пахомий вырос в языческой семье, жившей в Фиваиде. И он был призван в возрасте 20 лет на военную службу в армию Максимина, воевавшего с Лицинием. И он вместе с другими новобранцами был отправлен вниз по Нилу. Интересно, что в житиях Пахомия говорится, что он был призван в армию Константина. Но современные историки вполне оправданно в этом сомневаются. Иначе трудно объяснить, почему Пахомий был так быстро демобилизован. Как раз и он был демобилизован после разгрома и смерти Максимина. Итак, его служба в армии, то есть некоторые обстоятельства, изложенные в житиях, они очень интересны и повествуют о том, как Пахомий, язычник тогда еще, столкнулся с христианством, точнее сказать, с христианами. Рекрутов заперли на ночь в Луксорской темнице. Ну, судя по всему, она находилась в лагере легионеров, который занимал значительную часть древнего египетского храма. Древние храмы, они уже так к тому времени многие были заброшены. А храм в Древнем Египте — это не так, как у нас. Это вообще громаднейшее сооружение в скалах. Можно посмотреть, кое-что еще осталось. Итак, рекрутов заперли на ночь. И желавшие утешить несчастных юношей рекрутов, местные христиане принесли им снять и питье. А Пахомию, выразившему свое удивление происходящим, было сказано, что христиане стараются заботиться о странниках и обо всех прочих людях. «Но кто такие христиане?» — изумился Пахомий и услышал в ответ. «Это люди, носящие имя Христа, единородного Сына Божия, которые творят благо всем людям, уповая единственно на того, кто сотворил небо, землю и нас, людей». Когда Пахомий услышал сей словеса, сердце его исполнилось страха Божьего и радости. Молитвенно воздев руки, он воскликнул: «Господь мой и Творец неба и земли, если Ты, неведомый мне, единый, истинный Бог, услышишь мое недостоинство и освободишь меня из этого плена, я буду верно служить Тебе во все дни своей жизни и, любя всех людей, служить и им, как было заповедано Тобою». И не прошло нескольких месяцев, как Максимин потерпел поражение и покончил с собой. Пахомия отпускают со службы, после чего он возвращается в Фиваиду и принимает крещение в своем селении. Вознамерившись стать монахом, Пахомий отправляется к старому отшельнику, человеку Божию и подражателю святых, имя его нам известно, Паламон, желая удалиться от мира, стать анахаретом вместе с ним. Вот мы видим здесь уже похожая такая черта, да,

Он бодрствует, говорит, как меня учили, да, то есть у него тоже были какие-то учителя, проводя полночи или всю ночь в молитве и в размышлении о Слове Божьем. Именно ночная молитва ценилась и ценится у монахов. Когда же Пахомий, нисколько не смутившись услышанным, сказал, что с помощью Божией и по молитвам Паламона он надеется превозмочь все эти трудности, тот отворил ему дверь и принял, и, вероятно, сразу же облёк его в монашескую схиму. Уже встречается нам схима, это образ, то есть в монашеский образ. Уже в то время, в самом начале монашества, был какой-то определенный чин принятия ученики. И вот он назывался тем же самым именем, что и сейчас. Пахомий должен был передать своим ученикам традицию молитвенного бодрствования, которому его научил унаследовавший ее от своих учителей Паламон. В основном он учил Пахомия отшельнической жизни, хотя монахи того времени могли жить в самых разных условиях. Иногда старец воспитывал одного единственного ученика, порой монашеские кельи находились одна подле другой, а порой складывались своеобразная община. Однако цели всегда совпадали с целью Антония. Впрочем, чем бы ни состояло обучение Пахомия, мы не должны забывать ни о том, как он обратился в христианство, и не о том, что первым его обетом было служение Богу и людям. Мы вспоминаем, что евангельским отрывком, вдохновившим святого Антония, был призыв Господа быть совершенным. Вот стремление к этому совершенству, совершенству в христианской жизни, совершенству в молитве. Пахомия вдохновила, поразила христианское служение людям и через это служение Богу. Это его призвало в христианство. И эта мысль жила в его сердце — послужить Богу и людям. Это был его первый обет, который он дал в молитве Богу. Когда Пахомий собирал дрова в пустыне, и в руки его вонзались колючки терновника, ему вспоминались гвозди, которыми были пронзены руки и ноги распятого Спасителя, и он надолго погружался в молитву. Однажды он забрел дальше обычного и оказался среди развалин селения Тавениси. Он стал молиться и неожиданно услышал голос: «Останься здесь, построй себе обитель, ибо многие придут к тебе для того, чтобы сделаться монахами». Ни минуты не сомневаясь в божественности этого голоса, Пахомий вернулся назад и уговорил Паламона помочь ему построить небольшое жилище или хижину. После того, как жилище было построено, Паламон вернулся на свое прежнее место. И старец и ученик, то есть Паламон и Пахомий, в течение какого-то времени посещали друг друга. Но вскоре Ава Паламон умер. А после этого к Пахомию присоединился его старший брат Иоанн. То есть вот Пахомий, он не жил один, он не стремился к вот этому полному отшельничеству и одиночеству, к которому стремился всегда Антоний. То есть изначально у него такой вот был общежительный вектор, да, его жизни монашеской. Через некоторое время у них возникли некоторые разногласия, поскольку Иоанн, брат Пахомия, как раз предпочитал вести уединенную жизнь и считал, что обитель должна оставаться небольшой. А Пахомий же желал расширить обитель, ибо провидел, что в ней появится множество насельников. Далее в житии Пахомия подробно описывается его внутренняя брань, искушение от демонов, его победа над всеми этими искушениями. Данное место очень напоминает жизнь Антония, с которой автор жития Пахомия был, несомненно, знаком. Важный исторический момент — видение ангела преподобному Пахомию. Вот в ту пору, когда Пахомий вместе с братьями собирал на острове тростник для своего рукоделия, он стал молиться, желая узнать совершенную Божию волю, и увидел перед собой ангела Господня. Это первое видение Пахомия, который сказал ему: «Воля Божия в том, чтобы ты служил роду человеческому и воссоединял людей с Богом». Вот мы видим, Антоний ищет совершенства, Пахомий хочет познать и исполнить совершенную волю Божию, которая открывается ему в пути созидания общежительного монашества. Он строит здание.

0: он устраивает распорядок дня тех братьев, которые к нему приходят. Они имеют общую трапезу, они трудятся вместе. Это вот то, что называется киновийная жизнь, киновия. Это общее житие монашеское. Нужно отметить, что вот эта киновийная жизнь, общежительное монашество, восходила к отшельничеству. Она переняла его язык. Так что словами «монах» и «монастырь», вопреки их исходному значению, стали называть не только анахарета, да, то есть отшельник, его келью, но также киновиат и его обитель. То есть киновиат — тот, кто живет в общежительном монастыре киновии. И вот этот образ жизни с другими братьями, он происходит по уставу, по преданию церковному. Пахомий получил этот устав от ангела. Преподобный Пахомий стал христианином и монахом после 313 года, когда закончились гонения. И примерно вот в это же самое время, около этого же самого года, другой богатый юноша, рано потерявший родителей и живший в Дельте, Нила, женился, поддавшись оговорам своего дяди. Всю брачную ночь он убеждал свою супругу в том, что им следует предпочесть брачным отношениям целомудренную жизнь. Она согласилась с ним при условии, что они станут жить под одной крышей, как брат и сестра. Так они провели 18 лет, зарабатывая себе на жизнь выращиванием бальзама, пока, наконец, и ей не открылся подлинный смысл уединенной жизни. Он оставил ее в доме и поселился в построенных им внутри горы Нитрийской, двух куполообразных кельях, приходя два раза в год в свой прежний дом, чтобы свидеться со своей супругой. Это был Авва Аммон, еще один подвижник, который прожил в пустыне 22 года. А когда он скончался, это было в 356 году, преподобный Антоний видел, как душа его возносится на небо. Вот нужно сказать, что именно в обители Авва Аммона монашеское сообщество впервые было приспособлено к епархиальной системе, обретя собственное священство и клир. Нужно сказать, что ни Антоний, ни Пахомий не были священниками. И вообще, ну, практически не пересекались вот с епархиальной системой. Потом уже позже, да, святитель Василий Великий, о котором мы поговорим в следующий раз, напишет уставы и постановления соборов, будут уже пытаться вписать монашество вот в систему церковной жизни, управления, которая сложилась к тому времени, так, чтобы и монашеское движение было благочинно. Потому что, конечно, когда оно возросло, требовалась некая упорядоченность. И такой процесс упорядочения монашеской жизни от первоначального расцвета бурного к таким вот устоявшимся формам он проходил на протяжении столетий, нужно сказать. В это же время, около 330 года, 30-летний Макарий поселился в Ските, где приставился через 60 лет. Скит — это часть египетской пустыни. Ну, теперь, как мы знаем, словом «скит» называется, можно сказать, небольшой монастырь или удаленная часть монастыря, в которой живут наиболее строгие подвижники, жизнь которых сосредоточена преимущественно на внутренней молитве, совершаются полные круг богослужения, всеночные бдения, такой строгий монашеский устав, где, может быть, к минимуму сведены какие-то внешние послушания, а самый большой упор на внутреннее делание. Может быть, есть какие-то там скиты трудовые. Так, в общем и целом, сейчас такое значение имеет это слово «скит». Но теперь мы знаем, что это слово само имеет египетское происхождение, и что это просто называлось часть египетской пустыни, где поселились монахи, а именно преподобный Макарий Великий. Он рассказывал о том, как в египетском селении вступил на стезю аскезы, как ушел в другое селение, чтобы избегнуть священства, как был обвинен в том, что, обесчестив девушку, стал причиной ее беременности, как принял это обвинение и стал ее кормильцем, пока во время затянувшихся родов та не созналась в своем обмане, как поношения сменились похвалами, и, наконец, как сбежал он из селения и перебрался в скит. Об Авве Макарии говорят следующее. «Ежели какой-нибудь брат приходил к нему со страхом, как к святому и великому старцу он хранил молчание. Если же один из братьев, словно вменяя его ни во что, обращался к нему с такими словами: «Авва, когда ты был погонщиком верблюдов, воровал натр и торговал им, не случалось ли тебе быть битым сторожами?» Если брат обращался к нему так, Авва охотно отвечал на все его вопросы. Нужно сказать, что сохранился корпус поучений преподобного Макария, который до сего дня имеет важное очень значение и вошел в сборники монашеские во многие, и, конечно же, добротолюбие. Ученые спорят о том, какие труды приписаны преподобному Макарию, как вот в случае уже упомянутом, некоторые поучения были приписаны преподобному Антонию. Но это уже споры ученых. И, несомненно, то, что IV век в Египте был временем бурного расцвета разных типов монашеского жительства и временем, когда явились в церкви великие учителя монашеской жизни, преподобный Антоний, отец отшельнического образа жизни, преподобный Пахомий Великий, первоначальник общежительного монашества, и преподобный Макарий Великий, начальник такого, можно сказать, среднего образа жительства. То есть вот можно сказать, что вот эти отцы явились первоначальниками вот этих нескольких образов монашеского жительства, которые существуют и по сей день. Потому что и по сей день есть монахи, которые живут жизнью отшельников, которые стремятся к уединению. Есть монахи, которые находят мир и призвание свое в больших монастырях, становясь частью братья с устоявшимися традициями, обычаями, уставными богослужениями и порой большим хозяйством. Можно пройти разные послушания на протяжении жизни в таком монастыре. И также есть, конечно, образ скитского жительства, когда несколько монахов образуют такую небольшую общину, которую мы называем скитом, в которой совершаются также круг богослужений, но особое ударение, особый акцент делается на внутренней жизни, на духовном делании, а не на успехах хозяйской деятельности и благотворительности. Конечно же, монастыри занимаются хозяйственной деятельностью не для того, чтобы как-то увеличить собственное благосостояние и такую вот роскошную жизнь монахов, а для того, чтобы иметь возможность благотворить, заниматься благотворительной деятельностью, кормить странников, пилигримов, паломников, давать им кров и разного рода заниматься другими делами милосердия и благотворительности, как это завещено в Евангелии. Потому что, конечно же, монашество — это не есть нечто замкнутое в себе. Это образ служения христиан Богу и миру. Вот это все разные пути, разные призвания, которые существуют и сейчас, которые появились уже на самой заре монашества в Египте IV века. На этом мы закончим сегодня, дорогие братья и сестры. А в следующий раз мы продолжим цикл наших бесед и поговорим о палестинском монашестве, о некоторых других отцах и учителях. До свидания.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: В исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Рукопись открывается словами. Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится, не может вообразить душа моя. Она скорбит только смертельно. Я примечаю, что временами темнеют иконы. За престольный образ Христа неведомо от чего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно. Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше непримечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары, разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущем по диким ночным полям со святыми дарами в руках. А за мной гнались с длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах. За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть. Так вот и чудится, что все мы на росстане пути стоим и скоро не увидим друг друга. А может быть, все это беспокойство, моя болезненная мнительность, дал бы Господи. Хотя, сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал.

Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями иорданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни, замутились от скверны реки Божии. Завтра начну свою проповедь словами «Мир», как бы книга из двух листов. Один лист — небо, а другой — земля, и все вещи в мире — суть буквы. Осквернили мы великую книгу Божию. По народным сказаниям, сегодня ночью на речные озерные воды сойдет с неба Дух Божий и осветит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полуночной водой, креститься будут на нее, а завтра после обедни зелено вино в ротоборство с святой водою вступит. Много греха всякого будет. Господи, избави землю Твою от глубокие нощи. Мы пошли крестным хором на Иордан. Было сумеречно от тяжелых метельных туч. Под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет. Лицо у него ясное, зарями господскими уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы осветили наше озеро. Какой светоносной верой русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее, как причастие. Когда возвращались обратно, то началась метель, что-то древнее, особенно русское было в нашем заметеленном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви, на иконы падал снег, все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение. Так хорошо. И особенно трогал желтый огонек, несомого впереди фонаря. До самого позднего вечера я ходил по избам со славою и освещал паству свою богоявленской водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийства? Ночью разболелась у меня голова, я вышел на крыльцо, метель вошла. В полную свою силу тревожно было слушать завывай ее. Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах. Звонари наши загуляли, пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся. Звонил долго, окоченел весь. Перед тем, как сойти с колокольни, долго смотрел на метель. Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю?

Доктор качал головою. «Да разве мыслимо, отец Афанасий, с вашим-то легкими на мороз да на вьюгу выходить? Все тревожились за меня, сказывали, что смертью изголовье стояло, но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную. Когда здоров священник и горе он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ, насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет. Но заболей священник, народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему. Одинокий он, русский человек, и только священник еще отцом ему является. Хоть и недостойным зачастую, но все же родным, а не расстанным. Вот и со мной тоже, когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко. Плакали навзрыд, молились, руки мои целовали». Весь мир для меня стал теперь теремом Божьим. Все хорошо, все разумно, все светло. Вот что значит болезнь. На стол упало солнышко, я положил на него руки и очень радовался. Жизнь жительствует. В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи в припрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы, радуют, умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью. Хороша земля Божья. Скоро весна наступит, и по образному выражению народа нашего зачнет она милому рубашку вышивать. Разными-то цветами, травами, узорчатыми листами приневестит она землю в новую вышитую рубашку, будет земля в новой рубашке ходить. Дьякон Захарий меня под руки поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал. Смотрю в широкое, усветленное лицо его и думаю, вот бы и всегда так. Ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь, это тихо, из самой глубины сердечной. Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал, а загрустил. Как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя, она бы сегодня меня под руку поддерживала. Оба мы с нею мечтатели, и обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьёвы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность. Наша невеста не невестная. Да, не может человек носить в себе полную, незамутимую радость.

таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике разрешать грехи человеческие. На многих и многих необходимо по святым правилам нашей Церкви наложить тяжкую епитимию, но не могу я. Нет во мне суровости. Да и жалко кающегося русского человека. Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния. Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: «Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу наг и стыжуся». Побежали ручьи. После великого повечеря я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных зоревых прутиках. Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле. А леса-то наши вырубают. Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, столько птиц, зверей было, а теперь пустыри. Примечаю я, чем больше природа уничтожается, тем хуже на земле становится. И лик человека утрачивает свою ясность. Над природой человек озоровать стал. Так и норовит разорить ее, растоптать. Власти силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверей и птицу. Пугливо стала смотреть природа на человека. Не произошла бы от этого великая скорбь. В канун Страстной Седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приуготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазном она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: «На огонек к вам пришел». Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и зачну я беседовать с ними. Любо глядеть на лица крестьян при скудном свете керосиновой лампы, слушающих слово Божье. Одинок русский человек. Очень одинок. Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники. Без них некуда деваться беспокойной душе нашей. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех».

Деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы, уступчивы. Даже озорники и отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю. Не отречется от Христа народ русский, пойдет к нему, все ему расскажет, покается и сядет у ног его. Я вышел на крыльцо, тихие весенние сумерки, сумерки предпасхалья, ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре. Никогда такой близкой не кажется русская земля, как в пору таяния снега, в сумерках при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня.

пасхального стола и думаю, отчего грустно мне в эту спасительную светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на ростоне пути стоим и скоро не увидимся друг с другом? Троекратным лобзанием целовал в уста посомых своих, и хотелось плакать. Особенно на грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам, с узелками освещенных куличей, светло по Христову улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются и никогда уже больше не придут сюда на радостную Христову вечерю. А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное. Дал бы Господь.

яблони в полном цветении, глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил 12 месяцев года с 12 учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик. Я сижу на солнышке и листаю псалмы Давида. На мое плечо и на странице книги падают лепестки яблонь. И так, кстати, открылись мне слова псалмопевца о солнце. Небеса поведают славу Божию, и о делах рук его возвещает твердь. Он поставил в них жилище солнцу, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. От этих ли слов или от вешней красоты я не мог не перекреститься, не воскликнуть: «Господи, да приедет царствие Твое!» Вот бы скорбь людскую изжить, радость на земле насадить, жития немятежного достигнуть.

Лето стоит знойное. Во многих местах горят леса, солнце застилается дымом, свет стоит тревожный, словно апокалипсический. По ночам вспыхивают гневные сухие молнии, ползают темные приглушенные слухи. Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля. К беде это, батюшка. Деревенский дурачок Сиома ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню «Черный ворон». Что-то вьешься надо мной. Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным визгом. Эх! Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле. Послушать, гудит ли она. А может быть, это мое сердце?

проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю. Я встал с постели, никак не мог успокоиться. Горница моя озарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила. Неужто он не слышит? Среди ночи я побежал в церковь. В алтаре затеплил семисвечник и до самого утра простоял пред престолом. Мне стало легче. Объявлена война. По всей Руси панихиды служат. Поминники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я роздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю, нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано, кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен. Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы, поселю их у себя, а сам в бане притулюсь. Очень остался доволен самим собою. А потом стыдно стало. Несовершенные и себелюбивые мы натуры. Не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою. Далеко еще нам до совершенного светоподательного подвига. Байка у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимой тепло в ней будет. Затеплил лампаду и стало так утешно. Словно сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке. Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал, хорошо жить под низкими потолками, тишины на сердце больше. Да, опять я был доволен, опять самообольщаюсь, опять впадаю в духовную прелесть. Мало над собой работаю.

народ тревожится, вокруг меня горе, непочатый край. Жмутся ко мне люди, утешение ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе большое носят. Все в житии крест, яко ярем вземший. Посмотришь на них, сказать, что ты хочешь, в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь. Большое горе стряслось над нами, но сердце накликает еще что-то более грозное и страшное. Каким же еще испытанием ведешь ты, Господи, народ русский?

Здравствуйте. В этой передаче я расскажу об истории Спаса Преображенской Колтовской церкви, которой нет сейчас в нашем городе. Ее снесли в 1932 году. Путь к этой церкви проходил от Большого проспекта Петроградской стороны по Большой Спасской улице, ныне улица Красного Курсанта, упиравшейся прямо в пятиугольный с высокой колокольней Спаса Преображенский храм. Сейчас перспективу улицы Красного Курсанта замыкает здание школы на Новоладожской улице, стоящей на месте храма. История этого старинного петербургского храма восходит к самому началу XVIII века, когда в этой части петербургской стороны был расквартирован Невский гарнизонный полк, командовал которым полковник Петр Колтовский. Так сложилось, что по его фамилии полк стали называть Колтовским, и полковая слобода тоже стала Колтовской. Позже слово «слобода» стало уходить из употребления, и название «Колтовское» закрепилось за этой местностью. Так стали называть западную часть петербургской стороны между реками Ждановкой и Карповкой. В этой части города раньше было три Колтовские улицы – Малая, Средняя и Большая. До наших дней сохранила свое название лишь Средняя Колтовская улица – а раньше была и Колтовская набережная, ныне это набережная адмирала Лазарева. Еще при Петре I для Невского полка соорудили полотняную походную церковь в честь Преображения Господня. Потом построили небольшую деревянную полковую, которую стали называть в народе Спас Колтовский. Рядом с церковью располагалось небольшое кладбище, где хоронили солдат Невского полка и жителей Колтовской слободы. На берегу реки Ждановки, недалеко от Спаса Преображенской церкви, в первой половине XVIII века, в царствовании Анны Иоанновны, стояли здания тайной канцелярии, где расследовались дела государственной важности. Тела умерших во строге тайной канцелярии хоронили на погосте Колтовской церкви. И в 1737 году на этом погосте был похоронен скончавшийся в тайной канцелярии основатель и первый настоятель Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн. Как же на Колтовском погосте Петроградской стороны оказался погребенным настоятель столь далекого от Петербурга Саровского монастыря Нижегородской губернии? Дело в том, что, когда отец Иоанн был настоятелем, в братья был принят бывший придворный служитель из Петербурга, который привез с собой в Саровскую пустынь некоторые документы государственной важности. Он открылся об этом на исповеди, и в монастыре решили никому о том не говорить, а хранить их в храме под престолом. Но об этом стало известно, и в 1734 году в Саровскую пустынь прибыла следственная комиссия из Петербурга. К этому времени отец Иоанн, находясь уже в годах преклонных, передал управление монастырем своему ученику, принял схиму и предполагал провести старость свою в молитве и на покое. Но судьба готовила ему испытания. Как настоятель, отвечавший за все происходившее в обители, он был арестован и в кандалах доставлен в Санкт-Петербург. Почти 4 года томился он в узах и умер в остроге при тайной канцелярии, похоронили его на погосте рядом с Преображенским Колтовским храмом. Могила его, как и прочих узников тайной канцелярии, осталась безымянной. Но братья Саровской пусто не знала об этом и не забывала место упокоения своего основателя, и, читая его память, делала щедрые пожертвования на нужды Колтовского Преображенского храма на петербургской стороне столицы. В 1763 году на месте старого храма был построен новый деревянный храм, значительно больше первого. Но постепенно он обветшал, и в середине 19-го столетия стали собирать пожертвования на строительство нового каменного храма в Колтовской слободе. Пригласили архитектора Андрея Тимофеевича Жуковского с условием, чтобы он составил проект в соответствии с имеющейся суммой денег. Проект был составлен, одобрен, и началось строительство нового каменного храма недалеко от прежнего деревянного. Водружение креста на купол нового храма решили совместить с празднованием столетия старого храма. 14 сентября 1863 года на Колтовском приходе собралось множество народа.
После литургии на строительные леса поднялись рабочие, а богомольцы взялись за конец продернутый блок толстой веревки, который был привязан к крест, и стали тянуть ее с пением тропаря кресту Господню. Таким образом, крест был воздвигнут на купол храма, но простоял он недолго. Не прошло и года, как 18 июня 1864 года утром после литургии главный купол, без видимой причины, рухнул внутрь нового храма. В это время под куполом работал штукатур, который упал вниз и его завалило обломками. Когда его отрыли, не надеясь уже увидеть живым, то он сразу открыл глаза и стал говорить, как ему страшно было падать с такой высоты. Поскольку у него было несколько небольших ран, то его отправили в больницу Святой Марии Магдалины на Васильевском острове, где он быстро поправился. Для исследования причин обрушения и восстановления Колтовского храма пригласили инженера и архитектора Рудольфа Богдановича Бернгарда, который получил образование и в Академии художеств, и в строительном училище. Исследуя причины обрушения купола, архитектор Бернгард разработал теорию сводов с расчетом устойчивости церковных сооружений и предложил свою собственную, еще не испытанную конструкцию. 6 лет ушло на восстановление храма, и в сентябре 1870 года архитектору предстояло убедиться в правильности своих расчетов. При снятии страхующих купол строительных лесов он остался внутри храма. Если бы расчеты были неправильны, купол мог бы обрушиться вновь, но он оказался прочен. Позже Бернгард ввел теорию сводов в практику преподавания в строительных учебных заведениях. За это он получил звание профессора и был назначен директором строительного училища, преобразованного в Институт гражданских инженеров. Теория сводов, разработанная при установлении Колтовского храма, принесла ему большую известность в архитектурном мире, и в 1872 году Бернгарда с учениками пригласили в Рим для спасения храма святого апостола Павла в Ватикане, на сводах купола которого появились глубокие трещины. Они обрушались. И после этого Бернгард проверял на прочность конструкции всех строящихся в России храмов. А в Колтовской слободе, после окончательного восстановления нового Преображенского каменного храма, разобрали простоявший 113 лет ветхий деревянный храм. И на его месте насыпали холмик и поставили крест в память о нем. Новый храм был двухэтажный. Нижний этаж освящен в честь святого Дмитрия Ростовского, а верхний – в честь Преображения Господня. Пятикупольный каменный храм с высокой колокольней возвышался на фоне деревянных низеньких домов и огородов Колтовской слободы. В середине XIX века эта беднейшая часть петербургской стороны напоминала больше глухую провинцию, чем столицу Российской империи. Среди криво проложенных улиц, заросших густой травой, паслись коровы, козы и свиньи. Летом сюда маленькие деревянные домики с садами и огородами перебирались на дачи горожане. 6 августа по-старому, в Преображение Господне, когда церковь праздновала свой престольный праздник, колтовчане несли на освящение яблоки и фрукты из своих садов. Всеволод Крестовский, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы», в Колтовской поселил одну из своих героинь, Машу Поветину, внебрачную дочь княжны Анны и князя Шадурского. Описывая эту часть Петербурга, Крестовский писал: «Узенькие улицы и закоулки Колтовской представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой

0: ныне Красного Курсанта, разместился целый городок военных учебных заведений. Сначала Дворянский полк, потом Павловское и Владимирское военное училище, второй кадетский корпус, военная гимназия, а также училище военных топографов. Почти все они имели свои домовые храмы. Сейчас большая часть этих зданий принадлежит военной академии имени Можайского. К приходу Спасо-Преображенской Колтовской церкви относились еще Петровский и Каменные острова, а также поселок Лахта до тех пор, пока там в 1894 году не построили свой храм во имя святого апостола Петра. На закладку и освящение этого храма крестный ход из Колтовской церкви целых 3 часа шел до Лахты.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1877 году при Колтовской Спасо-Преображенской церкви было открыто благотворительное общество, по примеру других приходских церквей Петербурга. Сначала просто раздавали деньги нуждающимся. Но уже в январе 1878 года открыли бесплатную квартиру для бедных женщин, которая была арендована на средства купца Василия Малафеева, владельца театральных балаганов на Марсовом поле, известных всему Санкт-Петербургу. В 1891 году герцог Евгений Максимилианович Лихтенбергский принял на себя звание почетного покровителя приходского общества при Колтовской церкви, которое с этого времени получило название Николаевского, в память его умершего брата, герцога Николая Максимилиановича. Братья Евгений и Николай Максимилиановичи были родными внуками императора Николая I, сыновьями его дочери Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лихтенбергского. Николай Максимилианович, именем которого было названо благотворительное общество при Колтовском храме, был человеком образованным, прослушал университетский курс, изучал минералогию, был членом Совета Горного института. Его коллекция минералов сейчас хранится в музее Горного института, и один минерал, лихтенбергит, назван в честь него. Николай Максимилианович умер в возрасте 47 лет, и брат, желая почтить его память, стал покровителем благотворительного общества Колтовского храма и велел дать ему название Николаевского. Николаевское общество попечения о бедных имело на территории прихода 3 собственных дома, где размещались его благотворительные заведения. Сначала, в 1883 году, был построен на Большой Спасской улице дом под номером 23, рядом с Павловским военным училищем. Известный петербургский архитектор Александр Васильевич Иванов бесплатно составил проект этого дома и руководил его строительством. Ввиду благотворительной цели постройки потекли пожертвования от разных людей. Кто-то жертвовал строительными материалами, кто-то деньгами, кто-то бесплатной работой. И 29 декабря 1883 года в присутствии обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева состоялось освящение нового 4-этажного дома. Богадельня для престарелых женщин и бесплатные комнаты для самых бедных находились на 2-м этаже. Остальные же квартиры этого дома сдавались за невысокую плату бедным прихожанам, и плата за них шла на содержание богадельни. Через 10 лет после постройки этого дома у Николаевского общества появилась возможность построить еще одно здание на свободном месте во дворе своего первого дома на Большой Спасской улице. В 1895 году был построен 2-й 4-этажный дом, в котором разместили детский приют со школой для 20 девочек, библиотеку и женскую рукодельную мастерскую. При детском приюте открыли лазарет и амбулаторию, где врачи вели бесплатный прием приходящих больных. За счет приходского общества был куплен сосед.

Последний участок земли и устроен сад для прогулок презреваемых детей и старушек. Летом дети приюта ездили на дачу Озерки, снятую за счет Николаевского общества попечения о бедных. В самом конце XIX века начали строить третий дом. Для этого приобрели соседний с уже построенными домами участок земли, выходящий на Гребецкую, ныне Пионерскую улицу. В этот дом, тоже четырехэтажный, перевели богадельню, детский приют, рукодельные мастерские и амбулаторию. А два прежних дома на Большой Спасской улице полностью заняли квартиры, которые за незначительную плату по сравнению с городскими ценами Николаевское общество предоставляло для бедных. К 25-летию со дня основания приходского общества на третьем этаже дома на Большой Гребецкой улице в 1903 году была освящена церковь во имя святителя Николая Чудотворца, а на крыше появился купол и небольшая звонница. В этом доме разместилось правление Николаевского общества попечения о бедных, благотворительных заведений которого нашли себе приют 50 одиноких старушек и 25 девочек-сирот. Возглавляли совет Николаевского общества, как правило, люди с хорошей репутацией и образованием. Первым председателем совета стал известный в городе врач, гофмедик Семен Васильевич Геренко, а в начале 20 века общество возглавил Митрофан Иванович Свешников, профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета. А перед революцией председателем совета был избран Андрей Семенович Керстен, владелец крупнейшей в России челочно-трикотажной фабрики, которая находилась на территории Колтовского прихода на Большой Спасской улице. В богадельню приют регулярно поступали в виде пожертвований трикотажные изделия этой фабрики. В начале 20 века настоятелем Колтовского храма был протоиерей Николай Спиранский, выдающийся церковный педагог, расстрелянный большевиками в октябре 1918 года, в самом начале Красного террора. Ныне он причислен к лику святых и написано его житие. Но об одном священнике Колтовского храма, поверившем идеалам социализма, придется сказать подробнее, ведь не можем мы скрыть от себя свою историю. В 1915 году, после смерти настоятеля храма протоиерея Владимира Галкина, настоятелем Колтовского храма стал его сын, энергичный и молодой 30-летний священник Михаил Галкин, который очень хорошо зарекомендовал себя до революции. Он вел просветительские беседы, писал книги религиозного содержания под псевдонимом Михаил Горев, который пользуется популярностью, и одна из них, «На службе Богу», была переиздана уже в конце 20 века. Выпускал он и еженедельный листок Колтовского прихода. В 1916 году он написал интересную книгу по истории Колтовского Преображенского прихода. Он писал, что приход – это организованное общество православных христиан под руководством пастыря, объединившихся вокруг своего приходского храма, и долг пастыря – привлечь своих прихожан к творческой работе на приходе. Отец Михаил руководил деятельностью Колтовского отделения Александра Невского общества трезвости и считал, что трезвость – это первый шаг к народному благоденствию под покровом церкви. Рядом с храмом в начале 20 века стоял двухэтажный деревянный дом, на первом этаже которого размещалась церковно-приходская школа и большой зал для религиозно-просветительских бесед. В этом зале собирались трезвенники, и неоднократно на этих собраниях выступал прихожанин Колтовского храма Иоанн Чуриков, впоследствии известный основатель движения трезвенников-чуриковцев. Во время Первой мировой войны отец Михаил Галкин был полковым священником на фронте. В марте 1917 года он присоединился к обновленческому движению духовенства и Октябрьскую революцию встретил с воодушевлением. В ноябре 1917 года сам пришел к Смольной на прием к Ленину и предложил свои услуги новой советской власти. А через год протоиерей Михаил Галкин снял с себя священный сан и в 1919 году вступил в партию большевиков и стал одним из активнейших деятелей антиэтической пропаганды. Он был привлечен в качестве консультанта подготовки организации обновленческого раскола Русской Православной Церкви, принимал участие в изъятии церковных ценностей, писал атеистические статьи, был членом Союза воздействующих безбожников,
заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в одном из высших учебных заведений. Как такое могло случиться с бывшим настоятелем Спасо-Преображенского Колтовского храма? Когда началась Первая мировая война, при Колтовском храме был создан благотворительный кружок «Тавифы», где прихожанки шили белье и одежду для воинов русской армии. Несмотря на резкое подорожание продуктов питания и топлива, Николаевское общество по печени о бедных и во время войны продолжало презревать 40 старушек и 15 девочек-сирот. По помещению богадельни было выделено 10 кроватей для раненых воинов, которые тоже находились на содержании приходского общества, которое теперь регулярно публиковало списки своих неоплаченных счетов, в надежде, что еще найдутся благотворители. Но вскоре после революции были закрыты все благотворительные общества, так как их деятельность оказалась несовместимой с идеологией советской атеистической власти. Преображенский Колтовский храм закрыли в феврале 1930 года и передали под Красный уголок, где проходили партийные собрания. Но летом 1932 года храм разобрали до основания, снесли и могилы на погосте, и в 1937 году на месте храма уже стояла построенная по типовому проекту в стиле сталинского классицизма средняя школа. Стоит она и сейчас по адресу Новоладожская улица, дом 8. Подготавливаясь к этой передаче, я разыскала эту школу, пытаясь найти следы разрушенного храма, но удалось обнаружить лишь возвышение, на котором прежде стоял храм, а ныне школа. Немногие наши современники нынче помнят, что улица Красного Курсанта раньше называлась Большой Спасской и вела к Спасо-Преображенскому храму, который в народе называли Спас-Колтовский. Сейчас нам о приходской деятельности Колтовского храма напоминает сохранившийся дом Николаевского общества на улице Красного Курсанта под номером 23, где раньше были дешевые квартиры для бедных, теперь там квартиры не дешевые. Сохранился и дом на Пионерской улице под номером 30, где размещались богадельня, приют и домовый храм. Только снесли с крыши его звонницу и купол. Вскоре после революции в этом храме разместили красный уголок трикотажной фабрики «Кестен», которую в 1919 году национализировали, и она сначала стала называться «Спасской трикотажной фабрикой». Но это название долго не продержалось. Вскоре она получила другое название – трикотажная фабрика «Красное знамя». И сейчас на улице Красного Курсанта стоят ее заброшенные, разрушающиеся корпуса. А на доме номер 30 по Пионерской улице висит сейчас табличка «Бизнес-центр Пионер». И нет памятной доски о том, что здесь до революции находилось Николаевское общество по печени о бедных и храм Святого Николая Чудотворца.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» из сюиты «Ре-мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем географа. Дата отмечается 18 августа. По словам губернатора, этот праздник неразрывно связан с историей Петербурга. Из нашего города отправлялись в путь знаменитые русские кругосветные экспедиции, первооткрыватели Антарктиды и Русской Америки, покорители арктических морей и южных широт. На берегах Невы 18 августа 1845 года по повелению императора Николая I было основано одно из старейших в мире профильных объединений «Русское географическое общество», рассказал губернатор. Александр Беглов также отметил, что в настоящее время географические знания приобретают особую государственную значимость. На 17-м съезде Русского географического общества президент России предложил объявить грядущий 2027 год в нашей стране годом географии. Александр Беглов также добавил, что правительство города активно поддерживает ученых, присуждает престижные премии имени выдающихся исследователей нашей планеты, академиков Александра Карпинского и Михаила Будыка. Лауреатами этих наград стали 45 петербуржцев. Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских спортсменок с успешным выступлением на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Россиянки заняли первое место по сумме баллов в личных и групповых выступлениях. Российская команда блестяще выступила на мировом первенстве. Наша сборная завоевала золотую награду в командном многоборье, продемонстрировав высочайшую технику и спортивный характер, говорится в поздравлении. В Петербурге утвердили облик Академии парусного спорта в Горской. Комплекс возведут на территории будущего курорта Санкт-Петербург-Марина. Он будет включать корпус с бассейнами, учебные и методические зоны, а также места для проживания спортсменов. Общая площадь центра более 9 тысяч квадратных метров. Панорамные окна зданий будут выходить на Финский залив. Строительство туристического и спортивно-оздоровительного кластера в Горской имеет особую значимость не только для Петербурга, но и для всей страны. Проектов подобного масштаба в нашем городе еще не было. Облик всех сооружений должен быть не только красивым и современным, но и функциональным, отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Санкт-Петербург-Марина – один из 10 всесезонных морских курортов. Их создание к 2030 году было одобрено президентом России. Планируется, что проект привлечет в Петербург свыше 1 миллиона гостей в год и создаст около 7 тысяч рабочих мест. В Петербурге прозвучало предложение отложить внедрение новой схемы работы с системой маркировки «Честный знак». Инициативу поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин, сообщив о многочисленных жалобах от розничного бизнеса. На данный момент к специальному программному модулю подключено порядка 14 тысяч касс в городе, через которые еженедельно проходит более 10 миллионов продаж. Однако на новую схему работы успели перейти только 40% участников оборота. Модуль, призванный контролировать корректность кодов и блокировать запрещенные продажи, пока работает с перебоями. Основная претензия бизнеса – техническая неготовность системы. Участники бизнеса жалуются на ошибки программного обеспечения и сбои. При этом затраты на внедрение у 49% респондентов превысили 50 тысяч рублей, а у каждой четверти достигли 100 тысяч. С 1 сентября автоматическая фиксация нарушений грозит штрафами до 20 тысяч рублей за единицу товара, даже в случае технического сбоя. В Центре развития перспективных технологий подтверждают наличие обращений, связывая проблемы с разнообразием кассовых конфигураций и призывают тщательнее проверять совместимость оборудования. Однако бизнес-омбудсмен Валерий Калугин настаивает на том, чтобы перенести обязательное использование модуля на один год, до 1 июля 2027 года. Петербурге утвердили проект лесного плана города. Соответствующее решение было принято 17 августа на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Новый документ объединяет в единую систему городской закон о лесах и государственную программу по благоустройству, опираясь при этом на цели стратегии развития Петербурга до 2035 года. По словам губернатора, этот план станет дорожной картой для лесного хозяйства на ближайшие годы. Чтобы сохранить лесные территории и рационально использовать ресурсы, в документе закреплены зоны разной интенсивности освоения лесов. Петербург ищет подрядчика для экологического оздоровления гидросистемы Суздальских озер в Выборгском районе. Начальная цена контракта составляет 27 миллионов рублей. Подрядчику предстоит очистить от донных отложений два протока между Верхним и Средним Суздальскими озерами и между Средним и Нижним Большим. Также работы включают ремонт береговых укреплений, вырубку аварийной древесно-кустарниковой растительности, восстановление газонов и посадку новых деревьев. Извлеченные донные отложения будут вывозить на утилизацию. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа. Итоги планируют подвести 3 сентября. Работы разделены на 8 этапов. Их необходимо завершить до 15 августа 2027 года. Оздоровление гидросистемы Суздальских озер входит в городские мероприятия по благоустройству и охране окружающей среды. В Петербурге на улице Типанова открывается новая культурная площадка – театр мюзикла и комедии под художественным руководством Николая Феоктистова. Первых зрителей театр примет уже 4 сентября. В этот день будет представлена музыкальная постановка Андрея Носкова «12 стульев». Спектакль с оригинальной музыкой и танцевальными номерами был создан специально для новой локации. Здание стало частью нового архитектурного комплекса в Московском районе Петербурга. Оно объединяет современный зал-трансформер на 507 мест, который может быть классической театральной площадкой, кинозалом или залом варьете. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду 19 августа будет пасмурно, ожидается дождь. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 95%. Ветер западный 5-7 метров в секунду. В четверг 20 августа переменная облачность, небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21 градус, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду ожидается дождь, температура плюс 12, плюс 14, в четверг также небольшой дождь, плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла, на этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывает Марина Михайлова.
1: Август – это месяц, который для Петербурга литературного отмечен двумя памятными датами, траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока, который умер 7 августа 1921 года, и годовщина смерти, расстрела Николая Гумилева, который был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года, а расстрелян он был на рассвете 25 августа. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории, не только в русской культуре, но и в русской истории, мне хотелось бы это подчеркнуть, потому что произошла русская революция 17-го года. И когда она совершилась, то очень многие люди еще не понимали, с чем они имеют дело. У многих деятелей культуры были иллюзии, связанные с тем, что мы стоим на пороге нового этапа истории страны. И лишь немногие сразу поняли, что это не новый этап, а это конец. Это конец той России, которую мы знаем и любим. России Пушкина, Достоевского, России православной, России, которая была очень значительной европейской страной. Все кончилось именно тогда. И вот смерть Блока и Гумилева для их современников была трагическим рубежом. Когда умер Блок и расстреляли Гумилева, то вместе с ними погибла огромная культура. И я думаю, что мы с вами сейчас, через 85 лет после этих событий, можем вспомнить о том, что это было, кого мы потеряли в лице Александра Блока, который умер в возрасте 41 года, то есть очень молодым человеком, и Николая Гумилева, который был расстрелян 35-летним, достигнув только середины жизни. И мы можем как-то осмыслить то событие, которое произошло тогда, 85 лет назад, в августе 1921 года. Мне хотелось бы начать наш разговор об этом со слов замечательного историка литературы Владимира Вейдле, который был эмигрантом. Он преподавал в Свято-Сергиевском институте в Париже. Это человек, который оказал огромное влияние на формирование многих замечательных людей, которые продолжили традицию русской культуры в эмиграции. В частности, отец Александр Шмеман очень много говорит о Владимире Вейдле как о человеке, которому он многим обязан. Шмеман считал, что Вейдле – это один из его учителей. Причем учителей не только, скажем, в литературе, в поэзии, но учителей в жизни, потому что сама значительность этой личности, сам масштаб этого человека был поразительным. Так вот, Владимир Вейдле написал замечательную книгу о поэтах и поэзии. Книжечка эта небольшая, она очень проста. Она состоит и из личных воспоминаний, и из размышлений о поэзии, прежде всего о петербургской традиции, но Вейдле пишет и о Пастернаке, скажем, в этой книге, о Цветаевой. Так вот, когда Владимир Вейдле говорит о петербургской поэтике, то вот эту главу под названием «Петербургская поэтика» он заканчивает такими словами. «Петербургская поэтика жива». Это написано в 1968 году, то есть после гибели вот этих двух величайших поэтов, Блока и Гумилева, прошло уже больше 40 лет. Да? «Петербургская поэтика жива». Убеждает нас в этом то, что многие остаются верны тому, что до них было создано в Петербурге. И тот из них, имеются в виду русские поэты 60-х годов XX века, и тот из них, кого мы узнали лучше других, всего сильнее нас в этом убеждает. Иосиф Бродский, большого дарования поэт, и, как о том свидетельствует целый ряд его стихотворений, необычайно рано достигший зрелости. У него есть своя поэтика, не похожая ни на чью другую. И все-таки петербургская она, не сказать о ней этого нельзя. Знаю, он родился в 40-м году, он помнить не может. И все-таки, читая его, каждый раз думаю, нет, он помнит. Он сквозь мглу смертей и рождений помнит Петербург 21-го года, 1921 года Господня, тот Петербург, где мы Блока хоронили, где мы Гумилева не могли похоронить. Вот это свидетельство современника, свидетельство о том, что вершиной и трагическим концом петербургской поэтики является август 21-го года, тот город, где хоронили Блока и где Гумилева не могли похоронить, по той простой причине, что даже место его расстрела долгое время было неизвестно. И, как я понимаю, до сих пор твердой уверенности в том, что он погиб вот в каком-то определенном месте, нет. Так вот, что же это было за событие и что за поэты ушли от нас 85 лет назад? Конечно же, главной фигурой в русской литературе, в русской поэзии начала XX века был Александр Блок. И вот тот же самый Владимир Вейдля говорит следующее. «Не было поэта после Пушкина, которого так любили бы у нас, как Блока. Но надгробное рыдание наше за всю страну и отозвавшееся во всей стране значило все-таки не одно это». Ни одним этим было вызвано. Провожая его к могиле, мы прощались не с ним одним. С его уходом уходило все, ему и нам самое дорогое. Все, что сделало его тем, чем он был, и нас вместе с ним. То, чем и мы были живы. Мы хоронили Россию. Не Россию российского государства, хоть и была она тогда разгромлена и унижена, и не Россию русских людей, а другую, невидимую Россию, ту, что становится ощутимой в слове и сквозь слово. Неся его гроб, мы не думали, что русской земле угрожает гибель. Невидимая Россия, нечто как будто и неуязвимое, но вместе с тем, как стало теперь ясно, и более хрупкое, чем видимое. Пусть и не вполне это сознавая, мы скорбели именно о ней». Вот что такое эта невидимая Россия, которую для современников символизировал Блок? Это не русское государство, говорит Вейдля. И это даже не русская земля. А это русская культура, которая живет в слове, прежде всего в поэзии, в русском языке. Да, потому что единство народа – это прежде всего единство языка, речи, которая дана нам от Бога. И до тех пор, пока мы ответственно и чисто говорим по-русски, мы остаемся носителями вот той самой невидимой России. Как только начинает разрушаться язык, разрушаться поэзия, разрушается и народ вместе с ней. Так вот, для Вейдля, так же, как и для многих людей, живших тогда, и для нас, живущих теперь, я тоже на этом настаиваю, все-таки смерть Блока – это какой-то невероятно трагический рубеж. Александр Блок – поэт одновременно невероятно знаменитый, доступный. Нет людей, которые бы не знали его стихов. А с другой стороны, это поэт какого-то исключительного, таинственного, мистического дарования. Это автор для немногих. И это, кстати сказать, признак самой истинной и самой высокой поэзии, потому что вот это соединение народности в самом лучшем смысле, в самом высоком смысле этого слова, и в то же время исключительности духовного пути, это и есть признак великого автора, великого поэта. Александр Блок очень рано становится знаменитым, и ранняя его известность связана прежде всего с его книгой стихов «О прекрасной даме». Это стихи глубоко религиозные и глубоко мистические, в которых таким таинственным образом соединяется его личный человеческий опыт и опыт, скажем, христианский. Я думаю, что в данном случае это слово употребить можно, потому что это опыт восхождения человека от опыта обыденности к божественным тайнам. Понятно, что безоговорочно назвать Блока православным или даже христианским поэтом, наверное, не нужно, невозможно это сделать. Но, тем не менее, его дарование и его внутренняя логика пути остается глубоко соответствующей христианскому поиску, вопрошанию и христианскому упованию. Блок входит в литературу как символист, и свою глубокую внутреннюю связь с этим течением русской поэзии он сохраняет до конца. Причем символизм, русский символизм в особенности, это направление литературное, которое ставило перед собою великие задачи, а именно увидеть таинственное, духовное, небесное в том мире, в той жизни, которая нас окружает. Главный постулат русского символизма, младшего его поколения, к которому как раз и принадлежал Блок, состоит именно в том, что тайна находится не за какой-то невероятно далекой небесной гранью. Тайна находится здесь и сейчас. И задача поэта заключается в том, чтобы эту тайну увидеть, чтобы услышать музыку бытия и сделать эту музыку внятной для других. Александр Блок, одной из самых важных характеристик своего творчества, считал тему, мифологему, можно сказать, пути. То есть он считал, что поэт — это вовсе не тот, кто забирается на высокую кафедру и начинает всех поучать, как делали иногда наши русские демократы, да, в XIX веке. И поэт — это не тот, кто растворяется в красоте и наслаждается исключительно нежными и тонкими материями этого мира. Нет, Блок считал, что поэт — это человек. Это человек, который дает себе труд и ответственность давать себе отчет в каждом событии своей жизни. И в этом смысле путь, логика пути, логика развития жизненного опыта, да, постижения мира — она является одновременно и глубоко исповедальной, искренней, но в то же время она имеет и общечеловеческое значение, потому что поэт претерпевает все те события, которые, собственно говоря, и с каждым из нас могут происходить. Но в отличие от нас, он умеет их назвать, о них рассказать, и таким образом он помогает нам понять самих себя. Вот Анна Ахматова однажды говорила о том, что настоящие стихи — это поэзия, которая позволяет читателю сказать, что «и я тоже это знаю». Вот если бы я мог, я бы написал так же, да, я сказал бы то же самое. И это действительно очень верно, потому что Блок при всей своей исключительности, при том, что это была очень яркая и неповторимая личность, он оказался невероятно близок многим своим и современникам, и потомкам. Я очень хорошо помню 80-е годы прошлого века, когда я училась в университете, и для нас, для людей, которые рождены-то были уже там, через много лет после торжества исторического материализма в нашей стране. Но для нас Блок был значим, потому что он говорил о жизни, о мире, о Боге. То, чего нельзя было сказать и нигде нельзя было прочитать. Да, потому что тогда не было ни Евангелия, ни Библии, ничего не было. Была только наша великая русская литература. И мы, студенты, которые были там и комсомольцами, и пионерами, мы все равно, мы вычитывали вот эти высокие смыслы просто из хороших, настоящих русских стихов. То есть в то время, когда все было под запретом, именно русская поэзия, и Пушкин в первую очередь, и Блок не в последнюю, вот они-то и давали нам представление о том, каким должен быть человек, и как он может жить в мире по-настоящему, по-божьи, и что такое правда. Так вот, Блок, именно потому что он был невероятно честным всегда, он остается значительным явлением в духовной жизни и уникальным в чем-то, потому что он никогда ничего не скрывал от самого себя и от своих читателей. Его три тома лирики – это дневник. Это дневник, в котором мы узнаем историю удивительного жизненного пути. Когда человек от невероятного сияния мистических откровений юности опускается в тяжесть и тьму страшного мира, обступающего его, соприкасается с жизнью во всех ее проявлениях тяжелых и темных, и он не растворяется в этой тяжести и темноте, а он находит в себе силы вернуться к своей первой любви, вот к тем высоким мистическим религиозным откровениям. Но вернувшись на эту высоту, он, тем не менее, сохраняет чувство глубокой человеческой солидарности вот с тем страшным миром, в который он был низвергнут и который он не покинул. То есть Блок – это как раз пример настоящего христианского жизни, который он был низвергнут и который он не покинул. То есть Блок – это как раз пример настоящего христианского жизненного пути, да, когда человек, зная о небе, не отвергает землю, потому что Господь наш для того и пришел в этот мир, чтобы оправдать и спасти этот мир, не погубить его, не разрушить, не испепелить, а дать ему настоящую жизнь, настоящую любовь и настоящую радость. И тем более трагическим и ужасным является тот факт, что Блок уходит из жизни таким молодым человеком в таком удивительном творческом расцвете находясь. Все мы знаем со школьных лет, что Блок с открытым сердцем встретил русскую революцию. Он написал поэму «12», которую мы все в школе изучали, да, и мы знаем о том, что это был его гимн революции. Там действительно есть вот это ощущение радости и правды, связанное с русской революцией. И тем не менее, всего лишь через 3 года после того, как он написал 12, Блок умирает. Его смерть совершенно не случайна, потому что в жизни человеческой и вовсе не бывает случайностей. Когда же речь идет о жизни поэта, то там каждый шаг имеет какое-то высшее символическое значение. Я читала много воспоминаний о последних годах жизни Блока, читала его дневники, те, что сохранились, потому что Блок за несколько дней до смерти уничтожал свои дневники и записные книжки. Об этом есть воспоминания Самуила Алянского. Это был издатель Блока и его друг, человек, который с невероятным уважением и любовью к Блоку относился, очень много ему помогал. И вот Алянский говорит о том, что

Однажды, когда он пришел к Блоку, а тот уже был очень болен и не вставал, это было вот как раз летом 21-го года, то он увидел, что Блок сидит в постели, он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. «Я обратил внимание, — говорит Алянский, — что вокруг на одеяле были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем это он занимается. Блок ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники. А когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться. А вот дальше, послушайте, очень интересно, говорит Самуил Миронович Алянский. Не знаю, был ли это у Блока приступ болезни, или наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее. В тот момент, несмотря на спокойное, улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем. Встревоженный, я вышел из комнаты и рассказал все, что видел Любови Дмитриевне, попросив ее немедленно отнять эти книжки, спасти их. Любовь Дмитриевна испуганно сказала: «Что вы? Разве это возможно?» Второй день он занимается дневниками и записными книжками, какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает листки и требует, чтобы я тут же при нем сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать. И Алянский говорит о том, что его потрясло вот это безумие Блока, которое совершалось со спокойным и веселым лицом. Но на самом деле, если мы на секундочку задумаемся об этом, то мы не увидим в этом никакого безумия. Почему? Потому что Блок сам, как известно, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Он был профессионалом в области литературы, и он прекрасно знал, что бывает с архивами поэтов после их смерти. Тут же слетается огромная стая исследователей, литературоведов, которые начинают, вот как вороны, да, клюют труп умершего воина. Также и мы, исследователи, начинаем все это растаскивать на кусочки, чего-то там выискивать, какие-то строить на этом свои концепции. И он этого не хотел. Он хотел оставить своим потомкам только то, что считал возможным и нужным оставить. К чему я об этом говорю? К тому, что уход Блока представляется вовсе не случайным. Он знал, что он умирает, и он к этой своей смерти готовился, готовился очень серьезно, оставляя только то, что хотел оставить нам. Он уничтожал часть своего личного архива, и он имел на это полное право. И это вовсе не является безумием, конечно же. И более того, безумием, как мне кажется, выглядит реакция Алянского, который говорит: какой ужас, его надо остановить, все надо спасти. Почему? Ведь посмотрите, когда мы говорим о живом человеке, то мы понимаем, что наши письма, наши дневники, да попросту даже содержимое наших карманов, да, женской сумочки, это личная территория, на которую нельзя вторгаться. Вот все, что лежит у меня в кармане, это мое дело, и я вовсе не обязана никому давать в этом отчет. Так почему же мы считаем, что после смерти поэта мы обладаем правом вторгаться в его личную историю, в его интимные дневники, в его переписку, в его записи, которые, может быть, сделаны только для себя и больше ни для кого? Вот это парадокс. Почему-то мы стремимся присвоить не только поэзию опубликованную, но и всего поэта целиком. И Блок этого страшно не хотел, потому что он знал, что отношение к нему у разных людей обладает невероятным напряжением, оно электризуется такой личной любовью, ненавистью, глубоким интересом. Он все-таки хотел остаться автором своих стихов,
прежде всего и не допускал нас в свою внутреннюю жизнь. И тем не менее, многое из его личных записей осталось доступно. И я очень благодарна Блоку за то, что он изъял вот из этого материала то, что он не хотел показывать другим людям. Потому что теперь мы можем все-таки с чистой совестью и с сознанием, ну, такой нравственной дозволенности прочесть то, что он все-таки оставил нам, своим потомкам. В том, что осталось, много разного и много очень интересного. Прежде всего, надо сказать, что Блок вовсе не был, несмотря на то, что он автор 12, желательной фигурой для властей коммунистических, которые овладели страной после Октябрьского переворота 17 года. Блок был слишком профессорский сын, слишком дворянин, слишком поэт для того, чтобы устраивать вот тех большевиков, да, которые пришли к власти. Известно, что Блок был арестован в феврале 1919 года. Правда, продержали его на Гороховой в ЧК всего несколько дней. Потом отпустили домой, и оказалось, что за него хлопотали очень влиятельные, высоко поставленные коммунистические деятели культуры. Это Луначарский, нарком просвещения, это актриса, жена Горького, Мария Андреева. Вот они добились освобождения Блока. Если бы за него не вступились эти люди, вполне может оказаться, что он бы не вернулся с Гороховой к себе домой на Офицерскую улицу. Блок в последние годы своей жизни переживает очень глубокое такое раздвоение. Он обдумывает две темы, и эти темы противоречат друг другу. Мне нелегко это формулировать, но тем не менее я попробую, потому что это очень важно и для нас, живущих сегодня. С одной стороны, для Блока было очевидно, что в революции есть правда, и эта правда очень глубокая. И правда эта, прежде всего, связана с тем, что действительно в России не было какой-то единой для всех жизни. Дворянство жило своей жизнью, а народ своей. И совершенно очевидно было для Блока, как для человека совестливого и очень честного по отношению к жизни и к самому себе, что благоденствие, тонкая культура дворянская, они строились действительно на слезах народных и на крови. И это понятно. И он испытывал очень глубокие нравственные мучения по этому поводу. Если мы откроем его письма, его дневники, то мы увидим какие-то очень важные высказывания об этом. Вот когда Блок думает, скажем, о своем имении, которое было варварски разграблено и сожжено. Это имение находилось в Подмосковье. Называлось оно Шахматово. И это было действительно прекрасное место, где был барский дом, вокруг были леса дивной красоты, луга. Вся природа эта, конечно, осталась. Хотя дом был сожжен, была сожжена библиотека. И вот это родительское, дедовское гнездо было разорено. Причем больше всего Блока как-то расстраивало, огорчало то, что жгли и разоряли именно те люди, к которым его дед, профессор Петербургского университета, химик знаменитый Бекетов, относился с добротой и мягкостью. Он не был каким-то самодуром-крепостником. Это был интеллигентный человек, демократических убеждений, который, как Блок вспоминает, если видел, что мужик тащит березку на плече, он подходил и говорил: «Давай-ка, братец, я тебе помогу». И он помогал действительно мужичку донести березку. При этом деду не приходило в голову, что березка-то украдена в его лесу, что она вырублена только что. Но он помогал вору нести украденное и совершенно даже не задумывался об этом. Так вот,
Блок

способен был эту правду увидеть. С другой стороны, для него все больше и больше становится очевидным другое. А именно то, что революция сделана не народом и не для народа. А это результат какого-то заговора, плутовства, какого-то просто высвобождения темных сил, практически сатанинских. И он понимал, что народ от революции ничего не выиграет в результате. А оказывается, что некое бесформенное, темное, страшное берет власть в России и начинает ее разрушать. Вот у Блока есть такая статья под названием «Ни сны, ни явь». Он написал ее за несколько месяцев, за несколько недель до смерти. И я бы хотела ее процитировать, потому что становится очень ясно, что он думал, что он чувствовал вот в это время. «Мы сидели на закате всем семейством под липами и пили чай. За сиренями из оврага уже поднимался туман. Стало слышно, как точат косы. Соседние мужики вышли косить купеческий лук. Не орут, не ругаются, как всегда. Косы зашаркали по траве, слышно штук 20. Вдруг один из них завел песню, без усилия полился и сразу наполнил и овраг, и рощу, и сад сильный серебряный тенор. За сиренью, за туманом ничего не разглядеть. По голосу узнаю, что поет Григорий Хрипунов. Но я никогда не думал, что у маленького фабричного гнилого Григория такой сильный голос. Мужики подхватили песню, а мы все страшно смутились. Я не знаю, не разбираю слов, а песня все растет. Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада. После этого все и пошло прахом». Смотрите, как здорово, да? Он говорит о вещах необыкновенной красоты. Люди сидят на закате, пьют чай. И слышно, как другие люди поют. Они работают и поют. Это же счастье. Вот это и есть такой настоящий труд, когда петь можно и хочется. И тут-то после этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей лук косили, вовсе спился, из пьяных глаз сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые старятся. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже на следующее утро пошел рубить старую сирень. Помните этот фрагмент, эта статья начинается с того, что мы сидели на закате, за сиренями поднимался туман. Вот сирени — это непременная и драгоценная часть этого деревенского подмосковного пейзажа. И вдруг он говорит: «Я тоже сошел с ума, пошел рубить сирень». Сирень была столетняя, дворянская. Кисти цветов не густые, голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей овраг. Из оврага мне уже ничего и не видно, кроме собственного дома над головой. Он теперь стоит, открытый, всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой». Мы понимаем, что эта картина не документальная уже, а символическая, потому что все сходят с ума. Дьякон нарожал незаконных детей, купец сжег собственное имение, у мужиков потолок развалился, а они его не чинят, и вообще неизвестно, чем заняты. Да? Все стали умирать, стариться, все пошло прахом. И человек разрушил самое драгоценное. Он срубил сирень, а за ней вырубил березовую рощу. То есть оказывается, что дом его теперь стоит голый, незащищенный,

на краю оврага. Все вообще возмутились. Невозмутимым остался один только политический, который все время тут путался по дорогам на велосипеде, нелегально. Итак, все мы кончили довольно плохо. Изменились скоро, в мгновение ока, по последней трубе, как и предупреждал дьякон. Ну, мы с вами понимаем, что это не дьякон предупреждал, а это послание апостола Павла. И тем не менее, вот она, последняя труба, конец света. Разрушается мир, в котором люди жили и пели, и были счастливы. Рушится старая Россия. Но ведь политический, говорит Блок, что бы ни произошло, всегда останется политическим и нелегальным. Такая его порода. Впрочем, я ведь всегда считал основой жизни мир, который, однако, вольно и невольно сам же и нарушал. Вот для меня в этой статье блоковской, в этом созерцании, видении мистическом, самая загадочная фигура – это вот тот самый политический. Потому что все вокруг страдают, все гибнет. А политический чешет на велосипеде по дороге. И ему вообще-то хорошо. А почему ему хорошо? Вот давайте задумаемся на секунду. А потому что он этого хотел. Он к этому стремился. Он этот самый политический. Как только он завелся, революционер-то наш, российский, он только ради этого и жил, и работал, чтобы все рухнуло. Давайте, говорит, мы все разрушим, и кто был ничем, тот станет всем. Вот он и едет радостно на велосипеде. Всю жизнь мы прождали счастье, как люди в сумерки долгие часы ждут поезда на открытой, занесенной снегом платформе. Ослепли от снега, а все ждут, пока появятся на повороте три огня. Вот, наконец, высокий узкий паровоз. Но уже не на радость. Все так устали, так холодно, что нельзя согреться даже в теплом вагоне. Это тоже картинка русской жизни. Ведь железная дорога для русской культуры, для русской поэзии – это символ, начиная с Некрасова. Мы все, опять же, должны помнить из школьной программы это пронзительное, грустное, прекрасное стихотворение про железную дорогу. Сколько там народу, да, полегло на строительстве этой самой железной дороги. И вот мы надеемся, что дорога построена, все жертвы принесены, и сейчас-то и придет поезд. А поезд все не приходит, и мы все, всей страной, дрогнем на этой самой платформе, замерзаем. Поезд пришел, и уже не в радость. Все так замерзли, так устали, что нельзя согреться. Усталая душа присела у порога могилы. Опять весна, опять на крутизнах цветет миндаль. Мимо проходит Магдалина с сосудом, Петр с ключами. Соломея несет голову на блюде. Ее лиловое с золотом платье, такое широкое и тяжелое, что ей приходится откидывать его ногой. Душа моя, где же твое тело? Тело мое все еще бродит по земле, стараясь не потерять душу, но давно уже ее потеряв. Окончательно разозлившийся черт придумал самую жестокую муку и посылает бедную душу в Россию. Душа смиренно соглашается на это. Остальные черти рукоплещут старшему за его чудовищную изобретательность. Душа мытарствует по России в 20-м столетии. Вот здесь, если отвлекаться на комментарий, мы видим, конечно, картину библейскую, да, и мы с вами узнаем Магдалину, Петра, Соломею. Миндаль цветущий – это, конечно же, Экклезиаст, где царь Соломон говорит о цветении миндаля, и это цветение включено в картину смерти, между прочим. И здесь у Блока это тоже так, усталая душа присела у порога могилы. И вот самое страшное в этом фрагменте – это констатация жуткого такого состояния, в котором, между прочим, многие из нас с вами сейчас находятся, а именно разлучились душа и тело. Тело бродит по земле, давно уже потеряв свою душу. И черти торжествуют, посылают бедную душу в Россию. Почему в этом есть великая и жестокая правда? Вот один мой знакомый батюшка,
Бога. Человек мудрый. Он однажды в своей проповеди сказал, что слово «душа» перестало употребляться в языке, в разговорном. Люди все понимают, что такое тело, что такое здоровье, там всякий уход за своим телом, удовольствие для тела. А вот кто помнит про душу? Редко только, может быть, женщина какая-нибудь скажет, что душа болит. Но и то неизвестно, где там психика, а где душа. Душу мы теряем с легкостью, потому что сама цивилизация русская 20-го столетия, она такова, что нас все время на это провоцирует. А уж про 21-е столетие и говорить нечего. Не только в России, на всем белом свете. Нам все время предлагается душу потерять, забыть про нее, заниматься исключительно телом, ну и умом иногда. Но ведь ум — это не душа, и тело — это совсем даже не душа. И дальше Блок продолжает. «Весенние летние проталины, снег почти сошел, только под старыми елями сереет ледяная корка, душистый воздух. Среди елей образовалась огромная заводь, в ней отражается утро. За лесом необъятная равнина. На равнине необъятная толпа мужиков. Один подвязывает лапоть, другой умывает лицо талым снегом, третий засучивает рукава рубахи. Собрались куда-то. Из большой, наскоро сложенной кузни валит дым. Мужики тащат плуги и бороны в переплав. А за деревней на холмах остановились богатыри. Сияние кольчуг, больше ничего не разобрать. Один выехал вперед, конь крепко уперся ногами в землю. Всадник протянул руку, показывает далеко, за лес. Вдруг толпа двинулась по направлению, указанному рукой богатыря. На плечи взмахиваются вилы, у других странные старинные мечи. Мужики идут, по колено утопают в озерах тали, и весь лес наполнился шелестом лаптей. Вот этот следующий фрагмент — это тоже видение, но видение это, оно и страшное, и пророческое одновременно. Блок, конечно, знать этого ну ниоткуда не мог. Но вы помните, я надеюсь, была такая песенка социалистических времен: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи». Ну и дальше там всякие слова оптимистические, такие звенящие. Так вот, что это за кузня такая таинственная у Блока? А это место, куда люди тащат плуги, другие всякие орудия труда. Потому что хлеб сеять мы больше не будем. Работать мы больше не хотим. Мужики складывают все это в эту страшную какую-то бесовскую кузницу, наскоро сложенную, жуткую, откуда дым валит, да, как из преисподней какой-нибудь. И вместо того, чтобы любить свою землю и работать на ней, и хлеб растить, они берут вилы и страшные, странные мечи и идут куда-то. Куда они идут? Что делать они будут? Да мы знаем прекрасно, что они будут делать. Гражданская война идет. Они сейчас на эти вилы всех, кто не нравится по каким-то причинам. И этими мечами весь старый мир-то мы разрушим. И вот удивительно то, что Блок эти вещи какие-то смутные, сновиденные, ни сны, ни явь, он говорит. Он пишет все это в марте 21-го года. А ведь это все так и будет, и так и есть. Русская деревня погибнет. Мы знаем, что будут все эти бесконечные процессы раскулачивания, уничтожения. И сейчас, ведь посмотрите, как мы живем, удивительно. Ведь деревни пустеют, они умирают, и никому в голову не приходит, что можно жить в деревне и работать на земле. Но, к счастью, сейчас немножечко что-то начинает разворачиваться в другую сторону. Я иногда говорю с людьми, просто случайными, на улице, где-то в каких-то местах. И иногда я слышу замечательные слова. Вот недавно один молодой человек сказал мне, что я в Петербурге живу только для того, чтобы заработать денег и построить себе дом. А у нас, говорит он, в деревне можно такой дом прекрасный построить.
И за такие деньги маленькие, за какие у вас комнату жалкую, в коммунальной квартире не купишь. И я спрашиваю у него, а что ж вы будете делать? Он говорит, ну как, что работать буду. У моего отца есть корова, есть овцы, и у меня будет. То есть люди начинают понимать, что жить на земле хорошо. И эта работа, она тяжелая, конечно. Кто бы сказал, что работать в деревне легко? Конечно, это трудно. Но эта работа и благодарная, и благодатная. И это жизнь настоящая. Это не то же самое, что таскаться по городу этому грязному, да, и какие-то вещи покупать, а потом перепродавать кому-нибудь. Но вот Блок в 21-м году, он еще не видит того, что мы с вами начинаем видеть сейчас, того, что Россия обещает воскреснуть. Он видит, как она умирает, умирает на глазах, умирает стремительно, потому что еще совсем недавно, в 13-м году, всем казалось, что это великая европейская держава. И так быстро ничего не осталось. Причем говорит он не только о крушении традиционной культуры, но говорит Блок и о трагедии, которая настигает каждого человека, каждого отдельно взятого. Однажды, стараясь уйти от своей души, он прогуливался по самым тихим и самым чистым улицам. Однако душа упорно следовала за ним. Как ни трудно было ей, потрепанной, поспевать за его молодой походкой. Вдруг над крышей высокого дома в серых сумерках зимнего дня появилось лицо. Она протягивала к нему руки и говорила: «Я давно тянусь к тебе из чистых и тихих стран неба. Едкий городской дым кутает меня в грязную шубу. Руки мне режут телеграфные провода. Перестань называть меня разными именами. У меня одно имя. Перестань искать меня там и тут. Я здесь». Вот это разговор человека с его собственной душой. Он скрывается от нее, причем скрывается на самых чистых и тихих улицах, потому что цивилизация, как известно, это враг культуры. Цивилизация – это враг души, потому что цивилизация хочет сделать так, чтобы мы все стали одинаковыми и включились в какую-то систему конформирования и униформирования. А душа ведь она у каждого своя и единственная. И вот она тянется к нему из тихих, чистых стран и говорит: «Перестань искать меня там и тут, я здесь». Это тоже пророчество. Это пророчество о том, какими путями пойдет культура в 20 веке. Потому что культура перестанет искать душу там, где она находится, то есть в глубине человеческого сердца.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В республике Коми осветили поклонный крест святителю Стефану Пермскому. В Россию доставлена десница святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других событиях более подробно. 12 августа митрополит Сыктывкарский и Коми Зырянский Филипп посвятил поклонный крест святителю Стефану Пермскому на берегу реки Вычегды. Его высокопреосвященство сослужило духовенство Сыктывкарской епархии. Установка креста состоялась в рамках республиканского проекта «По пути Стефана Пермского», который приурочен к 630-летию со дня представления святителя Стефана. Проект предусматривает установку поклонных крестов в нескольких районах республики, в том числе в Сыктывкаре. Первый поклонный крест в селе Корткерус был изготовлен и подарен телеканалом «Спас» при поддержке генерального директора телеканала Бориса Корчевникова и депутата Государственной Думы Марии Бутиной. В мероприятии приняла участие съемочная группа телеканала, работающая над документальным фильмом «Святой Стефан, апостол Пермской земли». Поклонный крест изготовлен из лиственницы, его высота составляет 4 метра. Место установки выбрано не случайно. Согласно преданию, именно здесь святитель Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов воинов на фронт в годы Великой Отечественной войны. 17 августа в Россию с острова Корфу принесена десница святителя Спиридона Тримифунского для поклонения верующих, сообщает патриархия.ру. Ковчег с мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах нашей страны, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Петербурге, Пскове, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге, Москве и других городах. Первый доступ паломников к святыне будет организован 20 августа в Чебоксарах в Введенском кафедральном соборе. Детальный график и время доступа паломников в регионах будут публиковаться на сайте spiridon2026.ru и в отдельной группе в социальной сети ВКонтакте. Принесение мощей святителя Спиридона организовано комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке Всемирного Русского Народного Собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова, а также при информационном партнерстве журнала «ФОМА». 11 августа в праздник Рождества святителя и чудотворца Николая епископ Кузнецкий и Никольский Назарий возглавил божественную литургию по древнерусскому чину в крестовоздвиженском единоверческом храме города Кузнецка, сообщает сайт Кузнецкой епархии. Епископу Назарию сослужили священнослужители из 8 епархий Русской Православной Церкви. По окончании богослужения владыка поздравил молящихся с праздником святителя Николая и подарил приходу икону с частицами мощей святых Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Также в этот день епископ Назарий отмечал свой день рождения. Настоятель священно-инок Варсонофий Яшин и прихожане крестовоздвиженского прихода поздравили архиерея с днем рождения, поблагодарили за торжественное богослужение и преподнесли икону в память о совершенном богослужении. Впервые литургию по древнерусскому чину митрополит Назарий совершил 11 августа 2024 года. Фонд «Наследие духовной культуры в 3D» разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору, сообщает сайт Самарской митрополии. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволяет подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, а также открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
4: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
5: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Скорее бы мама вернулась.
1: Идет. Привет, мам.
2: Добрый день. Вы уже готовы слушать книжку?
0: Конечно, готовы. Ой, мамочка, а что это у тебя?
2: Ветка черемухи. Понюхай, какая душистая.
0: И правда, у меня в школе за окном как раз цветут каштаны и черемуха. Знаешь, как красиво. Я однажды так засмотрелась на них, что даже от урока отвлеклась. Как будто в сказку попала.
1: Тоже мне в сказку. Чего тут сказочного-то?
0: Тебе, Игоруша, не понять. Мальчишки вообще этого не понимают. Ну попробуй себе это представить. Черемухи стоят в белых цветах, как принцесса в кружевных платьях. А рядом каштаны. У них цветы вверх поднимаются, как свечки на дворцовых канделябрах. Я представила себе, что принцессы-черемухи приехали на бал в каштановый дворец.
1: Ох уж эти девчонки. Одни сказки на уме. Даже обыкновенная черемуха у них принцесса в бальном платье. Вот смешные.
0: Да ты понюхай, как это обыкновенная черемуха. Необыкновенно пахнет.
1: Не иначе, как волшебными духами.
0: Ну чего он смеется, мам?
2: Не обижайся на него, дочка. Мне кажется, сейчас самое время прочитать вам следующую главу из книги Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю».
0: А как она называется?
2: А мы и сами не знаем, что мы делаем.
1: Вот-вот, это точно про девчонок. Наверное, про этих Лиди с Анной. Они там самые смешные и бестолковые.
0: Ну, Егор!
1: Читай, мамочка.
2: У нас с Анной есть одно местечко за прачечной, где распускаются самые первые фиалки. И еще у нас есть местечко, где цветет первый гусиный лук. А подснежников всюду столько, что даже рябит в глазах. Мы собираем букеты из подснежников, гусиного лука и фиалок. Стоит поднести такой букет к носу, и сразу станет ясно, что наступила весна, даже если у тебя закрыты глаза, и ты ничего не видишь. У нас с Анной много любимых местечек, где весной особенно хорошо. Одно из них в глубоком овраге. Мы даже притащили туда два деревянных ящика. На дне оврага журчит ручей, но там, где мы играем, почти сухо. Кругом растет густая черемуха, и нам кажется, будто мы сидим в зеленом зале. А вот Брит этого не понимает. Однажды, когда мы с Анной сидели во овраге, к нам пришла Бритта. Она просунула голову сквозь кусты и спросила у нас:
3: что вы тут делаете?
2: Мы с Анной переглянулись. А мы сами не знаем, что мы делаем, сказала я, потому что мы действительно этого не знали. Бритта сказала, что раз люди не знают, что они делают, значит, они не делают ничего. И будет лучше, если они найдут себе какое-нибудь занятие. Но мы с Анной все равно остались во враге. Вокруг нас рос златоцвет. И я вдруг сказала Анне, что меня зовут принцесса Златоцветка.
4: А меня зовут принцесса Первоцветка,
2: сказала Анна. Это мой зеленый дворец.
4: Нет, это мой зеленый дворец.
2: Мы чуть не поссорились из-за дворца, но потом придумали, что принцесса Златоцветка и Первоцветка – близнецы и живут вместе в одном дворце.
4: «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!»
2: – сказала Анна таким голосом, каким она всегда говорит, когда мы с ней в кого-нибудь играем. Я тоже сказала: «Ах, мой зеленый дворец! Ах, мой журчащий ручей!» Потом я воткнула себе в волосы ветку черемухи. Анна тоже воткнула себе в волосы ветку черемухи. «Ах, мои белые-белые цветы!» — сказала я и ждала, что Анна повторит мои слова. Но она их не повторила, она сказала:
4: «Ах, мои белые-белые кролики!»
2: «Какие кролики?» — удивилась я.
4: «Заколдованные!»
2: Анна сказала, что у нее в зеленом дворце в золотой клетке живут два заколдованных белых кролика. «О-о-о!» – засмеялась я. «Нет у тебя никакой клетки!» В ту же минуту я увидела лягушку и сказала:
0: «Ах,
2: моя маленькая заколдованная лягушка!» И быстро схватила ее. Каждый знает, что большинство лягушек — это заколдованные принцы. Во всяком случае, так говорится в сказках. Анна, конечно, знала об этом. Ей стало завидно, что у меня есть лягушка, а у нее нет.
4: «Дай мне ее подержать!»
2: «Держи своих белых кроликов!»
4: «Ну дай, пожалуйста, мне ее подержать!»
2: И она так пристала ко мне, что я уступила и отдала ей лягушку.
4: А что, если это и вправду заколдованный принц?
2: «По-моему, ты одурела от черемухи», — сказала я и задумалась. Наверное, я тоже одурела от черемухи, потому что думала я так. Кто знает, а может, это и правда заколдованный принц? Может, в прежние времена его приняли за простую лягушку, и ни одна принцесса не догадалась поцеловать его. О нем забыли, и он остался лягушкой. И с тех пор живет в этом овраге. Я сказала об этом Анне, и представьте себе, оказалось, что она думала о том же. «Ну ладно», — сказала я, — «раз так, придется поцеловать его, чтобы разрушить чары».
4: «Фу, гадость!»
2: — скривилась Анна. «Но я сказала, что если бы в прежние времена все принцессы были такие же дуры, как она, то и теперь бы в наших канавах водились заколдованные принцы».
4: «Но ведь мы не настоящие принцессы».
2: «Подумаешь, все равно надо попробовать».
4: «Чур, ты первая».
2: Я взяла лягушку и посмотрела на нее. При мысли, что мне ее надо поцеловать, меня слегка затошнило. Но тут мне кое-что пришло в голову. «Послушай, Анна, если это действительно заколдованный принц, не забудь, что поймала его я».
4: «Ну и что?»
2: «А то, что принц женится на принцессе и получит в приданое пол королевства».
4: «Раз ты хочешь, чтобы я тоже целовала эту лягушку, значит, она общая. Пусть принц сам выбирает, кто из нас ему больше нравится».
2: И мы решили, что принц сам выберет принцессу. Я сказала: «Раз, два, три, курок взводи! 4, 5, пора стрелять!» Потом зажмурилась и поцеловала лягушку.
4: «Наверное, этот принц очень сильно заколдован», —
2: сказала Анна, когда лягушка осталась лягушкой.
4: «Наверное, мне даже не стоит ее целовать».
2: «Это нечестно», — возмутилась я. «Пожалуйста, принцесса первоцветка, ваша очередь». Анна взяла лягушку и быстро-быстро поцеловала. Но она так спешила, что выронила ее, и лягушка ускакала прочь. «Растяпа», — сказала я, — «упустила заколдованного принца!»
4: «Знаешь что? Все-таки нужно быть настоящей принцессой, чтобы расколдовать такого урода!»
2: И тут в кустах раздался хохот. Там стояли Лассы, Боссы, Улли и Бритта. Они все видели и слышали.
3: «Эти девочки сами не знают, что они делают», —
2: сказала Бритта. А Ласса закатил глаза и воскликнул:
5: «Ах, мой журчащий дворец! Ах, мой белый ручей!
6: Ах, мои зеленые-зеленые кролики!»
7: «И лягушке досталось королевство и пол принцессы в придачу!» —
2: пропищал Улли и от смеха повалился на траву. Тогда Анна взяла пустую банку, зачерпнула воды и плеснула в Улли.
8: «С ума сошла! Что ты делаешь?»
4: «А я и сама не знаю, что я делаю», —
2: ответила Анна.
1: «Вот-вот, это я и имел в виду. Ну как над ними не смеяться? Лягушку целовали».
0: «Ничего смешного, просто они еще маленькие девочки».
2: «А вокруг весна, столько красоты. Ручей журчит, черемуха цветет. Сказка. Вот они и почувствовали себя, как в сказке, понимаешь? И захотели сделать доброе дело – спасти несчастного принца».
1: «Только одного я не понимаю. В русских сказках лягушка – царевна Василиса Прекрасная, которую Кощей заколдовал. Они говорят: принц. Почему так, а?»
0: «Наверное, в шведских сказках все наоборот. Там лягушка – заколдованный принц». «Мамочка, как интересно! Какая будет следующая глава?»
2: «Как мы вырывали Улли».
7: зуб.
0: Ой, какой ужас.
1: Ты что? Это же очень интересно.
0: Не интересно, а больно и страшно.
1: Это когда тебе вырывают, тогда больно. А когда об этом читаешь книжки, ни капельки не страшно и не больно. Читай, мамочка. Может, они изобрели какой-нибудь новый способ вырывания зубов, а?
2: Как мы вырывали Улле зуб. Однажды учительница спросила Улле:
9: «Почему ты все время держишь палец во рту?»
2: Улле смутился.
10: «У меня зуб качается».
9: «Ты его выдерни, когда придешь домой»,
2: — сказала учительница.
9: «Сейчас мы будем заниматься арифметикой, а завтра Улли покажет нам вместо зуба дырку».
2: Улли испугался. Он боится вырывать зубы, как бы сильно они ни качались. Я тоже боюсь, но все-таки меньше, чем Улли.
11: «Чепуха, вырвать молочный зуб ни капельки не больно»,
2: — говорит мой папа. «Может, и не больно, но страшно. Мы получаем по 10 эры за каждый зуб, который папа нам вырывает. Конечно, он вырывает только молочные зубы, но их вполне достаточно. По-моему, у человека всегда есть зубы, которые качаются. А вот Боссе совсем не боится вырывать зубы. Он привязывает к зубу ниточку. Раз, два, три, и из зуба как не бывало. Поэтому я считаю, что ему не следует платить по 10 евро за зуб. Но папа все равно платит за храбрость». По дороге домой Улли дал нам потрогать свой зуб. Зуб очень сильно качался.
12: «Хочешь, я тебе его выбью, и ты даже не заметишь»,
2: — предложил Боссе.
10: «Не хочу»,
2: — ответил Улли. Он шел мрачный и ни с кем не разговаривал. «Подумаешь, так раскиснуть из-за какого-то молочного зуба», — сказала я. «Когда зуб нужно вырывать другому, а не тебе, тогда, конечно, не страшно».
13: «Я знаю, что нужно сделать»,
2: — сказал Лассе.
13: «Дома мы привяжем к зубу нитку, а другой ее конец привяжем к изгороди. Потом я раскалю железный прут и суну тебе в нос. Ты отпрыгнешь, и зуб вылетит».
10: «Угу, так я и согласился», —
2: мрачно сказал Улли. Ему это предложение совсем не понравилось. Но все-таки дома он привязал к зубу шелковую нитку и стал за нее дергать, чтобы зуб закачался еще сильнее. Ведь все равно он должен был его вырвать и завтра показать всем дырку. Если он этого не сделает, учительница поймет, что он струсил. А этого Улли боялся еще больше. Анне захотелось утешить Улли, и она сказала:
3: «Вот увидишь, завтра учительница и не вспомнит про твой зуб».
2: Но все мы прекрасно знали, что учительница никогда ничего не забывает.
13: «У нее железная память», —
2: часто говорит Лассе. Вечером мы по обыкновению играли на дороге в лапту. Изо рта Улли болталась длинная черная нитка. Так смешно, бежит, и за ним нитка тянется. Когда Улли забывал про зуб, он начинал весело смеяться. Потом вдруг мрачнел, испуганно дергал за нитку и вздыхал.
13: «Смотри, уже 7 часов, а твой зуб все еще на месте», —
2: сказал Лассе.
13: «Давай раскалим прут».
2: Боссе заглянул Улли в рот и сказал:
12: «Да он у тебя еле держится».
2: Улли вздрогнул. Еле не еле, а все равно страшно.
10: «Ну что вы ко мне пристали? Это мой зуб, а не ваш».
3: «Да твой, конечно, вот и скажи, когда ты его выдернешь», —
2: вмешалась Бритта. Улли подергал за нитку и ответил:
10: «Может быть, завтра утром».
2: И побежал бедняга домой. Лассе сказал:
13: «Мне его жалко, но я знаю, как ему помочь. Когда он уснет, я влезу к нему и выдерну ему этот зуб».
3: «Ничего у тебя не выйдет».
13: «Еще как выйдет. Зубной врач Ларс Эриксон удаляет зубы под наркозом», —
2: ответил он с важным видом. Тогда мы сказали, что полезем вместе с ним и посмотрим, как он будет удалять зуб под наркозом. Мы побежали в комнату к Лассе и Боссе и стали ждать. Нам было слышно все, что делает Улли. Наконец Лассе крикнул:
13: «Улли, почему ты не ложишься?»
10: «Ложись сам, если хочешь».
13: «А я уже лежу», —
2: крикнул Лассе, и мы засмеялись, потому что он лежал на полу.
14: «Улли, ты уже спишь?»
2: крикнул босс и через несколько минут.
10: «Какой там спишь? Вы же мне не даете!»
2: ответил Улли. «Значит, он уже в постели!»
13: «Улли, погаси свет!»
2: крикнул Лассе.
10: «Сам погаси свет!»
2: Лассе так и сделал. Теперь мы ждали в темноте. Вскоре Улли тоже погасил свет.
14: «Кажется, я сама сейчас усну»,
2: сказала Анна и зевнула. Вдруг мы услыхали, как Улли лезет по липе. Анна, Бритта и я спрятались в шкаф, а Лассе и Боссе легли, не раздеваясь, в постели и натянули одеяло до самого подбородка.
10: «Боссе, ты спишь?»
2: Улли просунул голову в окно.
10: «Слушай, я, может, завтра заболею и не пойду в школу. Вы меня не ждите».
13: «Чего это ты вдруг заболеешь? Ложись вовремя спать. Тебя никакая хворь не возьмет».
10: «У меня? У меня живот болит»,
2: сказал Улли и полез обратно. «Я уверена, что живот у него заболел от страха». Мы ждали долго-долго и чуть не уснули сами.
13: «Ну теперь-то он уж наверняка спит»,
2: сказал Лассе и полез по липе.
13: «Улли, ты спишь?»
10: «Сплю».
2: Мы подождали еще немного. В конце концов, Лассе заявил, что если Уллит не уснул, значит, он по-настоящему болен и надо бежать за доктором. Мы тихонько полезли вслед за Лассе. У него был с собой фонарик. Он зажег его, и мы увидели, что Улли спит, а изо рта у него висит нитка. Мне стало так жутко, точно это мне собирались выдернуть зуб. Лассе взялся за нитку и сказал:
13: «Раз, два, три, курок, взводи. Четыре, пять, пора стрелять».
2: При слове «стрелять» Лассе дернул нитку, и мы увидели, что на ней болтается зуб. Улли даже не проснулся, он только пробормотал во сне:
10: «Ой, как у меня болит живот».
2: Лассе сказал, что так даже лучше. Пусть Улли думает, будто зуб ему вырвало привидение. А нитку с зубом он привязал к лампе. Утром Улли был здоровехонек. Он стоял возле своей калитки и, как обычно, ждал нас. И улыбался во весь рот, чтобы мы сразу увидели у него во рту дырку.
10: «Это ты сделал?»
2: – спросил он у Лассе. И мы рассказали Улли, как Лассе ночью вырвал ему зуб. Улли ужасно смеялся, когда узнал, что он во сне разговаривал. Всю дорогу он весело подпрыгивал и поддавал ногой камешки, которые попадались ему на пути.
10: «Оказывается, вырывать зубы совсем не больно»,
2: сказал он.
13: «Конечно, если под наркозом».
2: И мы решили теперь всегда вырывать друг другу зубы во сне. Разумеется, только молочные. В школе Улли подошел к учительнице и сказал:
10: «Смотрите, я вырвал зуб».
13: «И вовсе не ты, а я»,
2: проворчал Лассе, но учительница этого не слыхала.
1: «Ну, Лассе, ну что за парень, молодец. Спас честь Улли, а то прослыл бы он трусом».
0: «Да, дружная у них компания. У этих ребят из Билербю полночи не спали, чтобы помочь Улле. И какие они веселые!»
1: «А неужели они никогда-никогда не ссорились? Им никогда-никогда не бывало скучно? А, мам?»
2: «Ну, такого не бывает, чтобы дети никогда не поссорились. Ссоры в жизни случаются у всех. И вот тут очень важно, как человек поведет себя в ссоре. Простит ли обиду или будет долго дуться? Признает ли свою вину или свалит все на другого?»
1: «Мам, а говорят, что в ссоре всегда виноваты обе стороны».
2: «Это, пожалуй, правильно. Ведь даже если один человек поступит плохо, другой может сгладить этот промах. Не заметить, простить, не ответить грубостью на грубость. Словом, если кто-то проявит любовь и терпение, то из ссоры не получится. Понимаешь?»
1: «Да, выходит так. А у ребят из Билербю это получалось?»
2: «Не всегда. Но они быстро мирились и прощали обиды. Давайте-ка прочитаем главу, где как раз рассказывается об одной ссоре. Чем мы занимаемся в ненастье? Слушайте. Однажды я проснулась в плохом настроении. День был очень противный. Хлестал дождь, дул ветер, играть на улице было нельзя. А еще я поссорилась с Бритой и Анной. Накануне мы прыгали в классике, и Бритта с Анной сказали, что я наступила на черту, а я на нее не наступала. «Раз вы такие нечестные, я не желаю с вами играть», — сказала я.
3: «Ну, пожалуйста, не играй. Никто тебя и не просит».
2: И я ушла домой. А Бритта с Анной еще долго-долго играли в классике. Я стояла у окна и смотрела на них из-за занавески, чтобы они меня не заметили. И думала, что больше ни за что не буду с ними играть. Дождь все лил и лил. Мне было скучно, и я не знала, куда себя деть. Лассы и Боссы были простужены и уже 3 дня лежали в постели. Я пошла поболтать с ними, но они читали, и им было не до меня. Вообще-то, мне хотелось пойти к Бритте и Анне, но я снова вспомнила, какие они нечестные, и что я решила никогда в жизни к ним не ходить. Я спустилась к маме на кухню и сказала: «Как скучно».
14: «Неужели? А ты займись чем-нибудь».
2: «А чем?»
14: «Испеки, например, пирог».
2: «Да, но я не умею». «Но мама надела на меня белый фартук, повязала мне волосы белой косынкой и стала учить меня печь пирог. Она говорила, а я делала. Когда мама достала пирог из духовки и выложила его на чистое полотенце, я даже удивилась. Оказывается, я умею печь очень красивые пироги. Мама сказала, что надо угостить пирогом Лассы и Боссы. Я так и сделала. Они ужасно обрадовались и сперва не поверили, что я сама испекла этот пирог. И я подумала, что хотя Бритта с Анной нечестные, их уже можно простить и пригласить ко мне есть пирог. Я написала письмо, положила его в сигарную коробку и свистнула. Ну, чтобы предупредить девочек, что я отправляю им письмо. В письме было написано: «Я сама испекла пирог. Приходите его есть». Через 2 минуты Бритта и Анна прибежали ко мне. Они тоже долго не верили, что я сама испекла пирог. Но я сказала: «Это же очень легко. Каждый человек может испечь такой пирог». Тогда Бритте с Анной тоже захотелось испечь пирог, и они убежали домой. А мне опять стало скучно, и я снова пришла к маме. «Мама, мне скучно. Придумай, что мне еще сделать?»
14: «А я бы на твоем месте выкрасила стол, который стоит на веранде».
2: «Как будто я умею красить столы». Но мама развела в банке зеленую краску, дала мне старый комбинезон и показала, как надо красить. В конце концов, стол у меня получился просто замечательный. Тогда я побежала в комнату Лассы и Боссы и рассказала им, что выкрасила стол. Они вскочили с постелей и побежали смотреть. Конечно, им тоже захотелось что-нибудь выкрасить, и они сказали маме, что уже поправились. Мама дала Боссе красить старый поднос, а Лассе – табуретку. Лассе сказал, что выкрасит еще и скамью на кухне, но мама не разрешила. Лассе начал искать, чтобы еще покрасить, и мазнул Боссе кистью по носу. Боссе хотел мазнуть Лассе, но тот отскочил. Боссе побежал за ним с кистью и закапал весь пол.
12: «А ну, стой! Стой, Лассе!»
2: На шум прибежала мама. Боссе чуть не плакал от обиды.
12: Мама, он меня красит.
2: Чтобы его утешить, мама сама мазнула Лассе.
12: Сейчас я мазну его.
2: А потом отняла у них краску с кистями и сказала, что им ничего нельзя поручить.
12: Мама.
2: Тут Бритта с Анной принесли свой пирог.
3: А мы тоже испекли пирог. Вот.
2: Он был очень хороший. Но мой, мне кажется, все-таки чуть-чуть лучше. Мы пошли на чердак, и Боссе полез по липе, чтобы позвать Улли. На чердаке было тепло и уютно. Дождь барабанил по крыше и журчал в водостоках. Пирог оказался очень вкусный, но больше всего я радовалась, что мы помирились с Бриттой и Анной.
3: «Может, ты и правда не наступала на черту?»
2: — сказала Анна. «А может, я все-таки немножко на нее наступила?» — ответила я.
0: Я всегда говорила, что Лиза с Анной – настоящие подруги. Видишь, как быстро и хорошо они помирились. А ты, Гаруша, над ними смеялся. Это Ласса с Боссой – хулиганы. Только краской перемазались и поссорились. А вот Лиза и пирог испекла, и стол выкрасила.
1: Да, получается, что скучно бывает тому, кому делать нечего. Если заняться каким-нибудь полезным делом, то и скучать будет некогда.
2: Вот это точно.
0: Ты знаешь, мамочка, что-то мне стало немножечко скучновато.
2: Да что ты?
0: Да, я чувствую, что мне необходимо испечь пирог или даже два.
2: Ах, вон оно что. Ну что ж, это можно. Тогда надевай, дочка, фартук. А тебе, Игоруша, придется сбегать в магазин за капустой и яблоками для начинки.
1: Ради пирогов хоть на край света. Папа, у нас будут пироги! Ура!
0: А про ребят из Беллербю мы в следующий раз прочитаем, правда, мамочка?
2: Ну, конечно, дочка.

прозвучала вторая часть концерта для флейты оркестра фа-мажор Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель Арте».

Он выпустил на палубу фонарь, опрометью бросился к вантам и как обезьяна полез на мачту. «Гей! Гей!» — в один голос крикнули хозяин и рулевой, но в тот же почти момент оба слетели с ног от удара. Пароход с полного хода врезался в судно. Раздался страшный хрустящий удар. Петьку тряхнуло, и он едва удержался на вантах. В двух аршинах от себя он ясно увидал серый корпус судна. Закрыл глаза, сжался в комок и изо всей силы уцепился за ванты. Что-то грохнуло, ударило, мачту покачнуло, и когда Федька открыл глаза, он увидел удаляющиеся огни парохода, а внизу он ничего не мог понять. Вода была в двух аршинах под ним. Он вскарабкался выше и с ужасом видел, что вода поднимается за ним. Он стал на салинг и обхватил стеньгу, не спуская глаз с воды. Черная слепая зыбь ходила там, внизу, но теперь она не шла выше, как будто бы мачта перестала погружаться. Но Федька не верил и не отводил глаз от воды.

Капитан Паркер молчал и глядел вперед, как будто ожидая еще чего-то. Ему казалось, что это еще не все. А Мэри все удалялась от места крушения. Команда выскочила на палубу, все тревожно спрашивали Бакового, что случилось. «Все правильно. Да-да, все правильно», — думал Паркер. Он сам не ожидал, что так все это будет, и теперь испуганная совесть искала оправданий. «Капитан, там ведь люди остались», — взволнованным голосом сказал Юз. «Да-да», — ответил Паркер, не понимая слов помощника. «Право на борт», — крикнул Юз рулевому. «Обратный румб». «Есть обратный румб», — торопливо ответил рулевой. «Да-да, обратный румб», — сказал Паркер, как будто приходя в себя. Команда без приказаний готовила шлюпку к спуску. Мэри малым ходом пошла назад, к месту крушения. Матросы толпились на баке и перебрасывались тревожными словами, напряженно вглядывались в темноту ночи. «Здесь должно быть», — сказал Юз. «Стоп, машина!» — скомандовал Паркер. Мэри медленно шла с разгона, но никто ничего не видел. Паркер скомандовал, пароход делал круги. Наконец, всем стало ясно, что место крушения не найти, не увидать даже плавающих обломков в темноте осенней дождливой ночи. «Найти! Непременно найти!» — шептал Паркер. «Всех найти, они тут плавают. Они хорошо умеют плавать. Мы всех спасем», — говорил он вслух. «Не так ли, Юз?» Юз молчал. «Да, да», — отвечал сам себе капитан. И он крутил, то увеличивая ход, то вдруг останавливая машину. Так длилось около часа. «На курс», — вполголоса скомандовал Юз, подойдя к рулевому, и дал полный ход машине. Мэри пошла опять своей дорогой на юг. «Ведь за 3 сажени показались огни, не правда ли, Юз?» — сказал Паркер. «Не знаю, капитан», — ответил помощник, не повернув головы. Паркер ушел в каюту. Теперь он думал: там остались в море люди, их спасут. Но, может быть, одного он расскажет. А если все утонули, парусника не так скоро хватится. Он старался себя успокоить, вспоминая рассказы товарищей моряков, какие он слышал. Как-то все выходили с победой, и было даже весело и смешно. Он попробовал весело подумать, но случайно увидал свое лицо в зеркале. И ему стало страшно. Ему показалось теперь, не он ведет пароход, а Юра.

везет его, Паркера, туда, в Константинополь. Ему казалось, что самое главное — вырваться из этого проклятого Черного моря, прошмыгнуть через Босфор, чтобы не узнали. Проклятый серый цвет, все пароходы черные. Если б черный. Ему хотелось сейчас же вскочить и замазать этот предательский серый цвет. Вдруг Паркер встал, вышел и быстро прошел в штурманскую рубку, где лежали морские карты. Через 5 минут он подошел к Юзу и сказал: «Ложитесь на курс норд-вест, 87 градусов». Мэри круто повернула вправо. Когда Паркер ушел, Юз глянул в карту. Они шли к устью Дуная.

Русский пассажирский пароход возвращался из Александрийского рейса. Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер развел большую зыбь. Низкие тучи неслись над морем. На силу рассвело. Продрогший вахтенный штурман кутался в пальто и время от времени посматривал в бинокль, отыскивая педонистский маяк, и ждал смены. «Маяка еще не видать», — сказал он пришедшему товарищу. «А вот там веха какая-то. Никакой тут не должно быть. Посмотрите». И он передал бинокль. «Да-да», — сказал тот, посмотрев. «Да стойте, на ней что-то... Это мачта. Право, мачта». Доложили капитану. И вот пароход, уклонившись от пути, пошел к этой торчавшей из воды мачте. Скоро вся команда узнала, что идут к какой-то мачте, и все высыпали на палубу. «Побей меня, Господь, на ней человек, чтоб я пропал!» — кричал какой-то матрос. Но с мостика в бинокль давно уже различили человека и теперь приказали спустить шлюпку. Это трудно было сделать при таком волнении, и шлюпку чуть не разбило о борт парохода. Но всем на перерыв хотелось поскорее подать помощь и узнать, в чем дело. Даже бледные от морской болезни пассажиры вылезли на палубу и ожили. Пароход стоял совсем близко, и всем уже ясно было видно, что на салинге, торчавшей из воды мачты, сидел мальчик. Все напряженно следили за нырявшей в зыбе шлюпкой. Подойти к мачте так, чтобы кому-нибудь перелезть на нее, нельзя было. А мальчик вниз не спускался. Видно было, как кричали со шлюпки и махали руками. «Умер, умер!» — говорили пассажиры. «Застыл, бедняга!» Но мальчик вдруг зашевелился. Он, видимо, с трудом двигал руками, распутывая веревку вокруг своего тела. Потом он зашатался и плюхнулся в воду около самой шлюпки, едва не ударившись о борт. Его подхватили. Петька был почти без чувств. С трудом удалось вырвать у него несколько слов. «Ночью», «Серый», «Нашу Марию», «Сходу в бок». Он скоро впал в беспамятство и бессвязно бредил. Но моряки уже поняли, что случилось, и в тот же день из порта полетели телеграммы. Нетрудно было установить, какой серый пароход мог оказаться в этом месте в ту ночь.

0: Через 5 дней после крушения Марии черный английский пароход пришел в Константинополь и стал на якоре в проливе. Штурман отправился на шлюпке предъявить свои бумаги портовым властям. Через час к пароходу пришла с берега шлюпка с английским флагом. «Я британский консул», — сказал вахтенному матросу высадившийся джентльмен. «Проводите меня к капитану». Капитан встал, когда в дверях каюты появился гость. «Я здешний консул. Могу с вами переговорить? Вы капитан Артур Паркер, не так ли?»
1: «Да, сэр».
0: Капитан покраснел и нахмурился. Он волновался и забыл пригласить гостя сесть. «Откуда вы идете?» — спросил консул. «Мои бумаги на берегу. Мне их не надо, я верю слову англичанина». «Из Галаца, сэр». «Но вы шли из России?» — спросил консул. «У вас был груз для Галаца?» «Ремонт», — сказал Паркер. Он с трудом переводил дух, и консулу было жалко смотреть, как волновался этот человек. «Маленький ремонт, сэр, в доке». «И там красились?» — спросил консул. Паркер молчал. Консул достал из бумажника телеграмму и молча подал ее Паркеру. Паркер развернул бумажку. Глаза его бегали по буквам, он не мог ничего прочесть, но видел, что это то самое, чего он так боялся. Он уронил руку с телеграммой на стол, смотрел на консула и молчал. «Может быть, вы отправитесь со мной в консульство, капитан? Вы успокоитесь и объяснитесь», — сказал наконец консул. Паркер надел фуражку и стал совать в карманы тужурки вещи со стола, не понимая, что делает. «Не беспокойтесь, за вещами можно будет послать с берега», — сказал консул. На палубе их встретил Юс. Он уже знал, в чем дело. «Простите», — обратился он к консулу, — «они все...» «Спасся один только мальчик. Он дома и здоров», — ответил консул. «Их было 8». Паркер вздрогнул и, обогнав консула, не глядя по сторонам, быстрыми шагами направился к шлюпке. Теперь он хотел, чтобы его скорее арестовали. На другой день черная Мэри вышла в Ливерпуль под командой штурмана Эдуарда Юза.

0: в исполнении Валерия Костельского прозвучал экспромт «Фа диез мажор» опус 12 Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу. Директор музея-заповедника Петергоф отмечен патриаршей грамотой. Об этих и других событиях более подробно. 17 августа ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан вручил генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф Роману Коврикову патриаршую грамоту в связи с 50-летием со дня рождения и во внимание к трудам по укреплению сотрудничества между музеем и Русской Православной Церковью. В сам день рождения, 9 августа, епископ Силуан поздравил юбиляра на богослужении в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораненбау. 25 июня 2024 года в музее Санкт-Петербургской духовной академии состоялось подписание договора о сотрудничестве между духовной школой и Государственным музеем-заповедником Петергоф. Подписи под документом поставили ректор академии епископ Петерговский Силуан и в то время временно исполняющий обязанности, а ныне директор музея-заповедника Роман Ковриков. На церемонии подписания присутствовали почетный член Академии митрополит Новгородский и Старорусский Лев и проректор по культуре, декан факультета церковных искусств Елена Гундяева. В соответствии с договором предполагается сотрудничество сторон в области науки, культуры, музейного дела, издательской информационной деятельности, а также духовного просвещения. Благодаря подписанию данного договора регулярно проводятся молебны в храмовых комплексах музея-заповедника и экскурсии для студентов Санкт-Петербургской духовной академии. 17 августа в помещении епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу в день перенесения мощей святого Александра Невского. Собрание вели председатель отдела протоиерей Александр Пелин и заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядка Александр Равин. В совещании также участвовали представители Иоанновской семьи, Союза православных женщин, Казачьего округа Петербурга, Александра Невского братства, ветеранских и спортивных организаций, общественных движений и благотворительных фондов. Обсуждались вопросы построения колонны, особенности движения и возможность участия с символикой общественных организаций. 16 августа наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил обители Кинельской епархии. Владыку сопровождал его секретарь иеромонах Алексей Степанов. Делегация прибыла в Покровский мужской монастырь, где гостей приветствовал епископ Кинельский и Бзинчукский Сафроний с братьей обители. Была проведена небольшая экскурсия, затем члены комиссии ознакомились с повседневной жизнью Покровского монастыря, просмотрели документы. За трапезой епископ Сафроний и епископ Вениамин пообщались с братьями обители. Также гости посетили Никольский мужской монастырь села Богатое. В этот же день владыка Вениамин посетил Покровский Александро-Чагринский монастырь. У святых врат обители архипастыря встречали настоятельница игуменя Михаила Солодухина и насельницы монастыря. В ходе визита правящий архиерей ознакомился с текущей жизнью и укладом монастырской общины. 17 августа епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил Александро-Невский мужской монастырь в Самарской области. Владыку Вениамина и участников комиссии встретил епископ Отрадненский и Похвист-Невский Кирилл с братьями монастыря и секретарь епархии протоиерей Роман Державин. Для гостей провели обзорную экскурсию по территории. После этого члены комиссии ознакомились с внутренним укладом и распорядком жизни обители. Далее правящие архиереи и члены комиссии заехали в храм Рождества Христова, где их встретил настоятель иерей Михаил Назаров. 16 августа епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери поселка Назия. Его преосвященство сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Шаталов и иерей Антоний Чумаков. По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом. За усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с 65-летием правящий архиерей наградил протоиерея Михаила Шаталова памятным знаком Тихвинской иконы Божией Матери. Трем многодетным прихожанкам храма были вручены патриаршие знаки материнства второй степени. На приходе храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость в городе Тосно начались масштабные строительные работы по ремонту конструкции крыши и полной замене кровельного покрытия. За долгие годы эксплуатации кровля здания сильно обветшала и пришла в аварийное состояние, требующее срочного и качественного вмешательства специалистов. Главная задача строителей на данном этапе – оперативно устранить все повреждения и полностью обновить крышу, чтобы обеспечить сохранность исторического здания, а также вернуть в храм тепло, сухость и уют. Тоснинский Скорбященский храм был возведен в 1936 году в качестве кладбищенской часовни. Однако уже в 1937 году он разделил трагическую судьбу многих российских святынь и был закрыт властями. Богослужебная жизнь ненадолго возобновилась в военный период с 1941 по 1944 год. Окончательное возвращение храма верующим состоялось в 1947 году. Спустя несколько лет, в 1951-52 годах, деревянное здание было полностью перестроено и значительно расширено по проекту ленинградского епархиального архитектора Владимира Засорина. 4 декабря 1952 года епископ таллинский и эстонский Роман Танк совершил торжественное освящение обновленной церкви. На сегодняшний день исторический храм остро нуждается в заботе и обновлении. Приход обращается ко всем неравнодушным епархиальным прихожанам, жителям Ленинградской области и благотворителям с просьбой поддержать это важное и дорогостоящее дело. В текущей ситуации важен абсолютно любой, даже самый скромный материальный вклад. Приход Спасо-Преображенского собора приглашает на престольный праздник 19 августа. В праздник Преображения Господня божественную литургию и крестный ход возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало в 9 часов 30 минут. По завершении состоится большой фестиваль «Яблочный Спас» с участием приходских коллективов и друзей собора. В программе подвижные игры, мастер-классы, ярмарка, праздничные угощения, катание на лошадях и пони, фуд-корт и концерт. В период с 27 по 31 августа в Казанском кафедральном соборе по благословению святейшего патриарха Кирилла будет пребывать ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Встреча мощей состоится 27 августа в 21:30. Доступ к мощам будет открыт до 23 часов. 28, 29 и 30 августа поклониться святыне можно будет с 6:30 до 23:00. 31 августа доступ к мощам будет открыт с 6:30 до 15:30. В 16:30 начнутся проводы святыни. В течение дней пребывания мощей духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу игумена Силуана Туманова из цикла «История богослужебного пения».
5: Ближе к XIII веку появляются композиторы, которые уже известны нам по имени – Леонен, Перотен, Хильдегарда фон Бинген. И это уже становится началом разрыва анонимной традиции пения – как голоса всей церкви, а не выражение частного религиозного переживания отдельного человека. Мы можем с вами сейчас услышать, как классическая мелодия рождественского «Аллилуария» переплетается с затейливыми вариантами на каноническую тему –

Уже с 13-14 века появляется многоголосие иного типа, где источником мелодии становится уже не григорианская анонимная молитвенная практика, как в предыдущих аудиопримерах, сколько творческая воля отдельного человека, далеко не всегда безупречного духовно, морально, нравственно. И хотя принцип религиозности композитора в той или иной мере пока еще соблюдается, как мы уже говорили, григорианская основа звучит в музыке все реже, эпизодически, практически пропадает. В первой известной в истории авторской мессе литургии Гийома де Машо, «Мессе де Нотр-Дам», написанной около 1360 года, чередуются и одноголосные, и полифонические элементы. Эта месса, как мы уже говорили, впервые в истории написана одним композитором на полный текст для исполнения в Римском соборе.

Конечно, не стоит думать, что авторский элемент неизбежно и сразу вносит в пение подчеркнутую нецерковность. Здесь все зависит от религиозности того или иного композитора. И, опять же, угловатость новых гармоний начинает стремительно упорядочиваться вместе с развитием западноевропейской музыкальной культуры. Например, в творчестве Якоба Обрехта, скончавшегося в 1505 году, в его мессе мы слышим, как он придерживается правил строгого стиля, стремясь к идеалу ангельского благозвучия. От своих предшественников и старших современников он унаследовал высокоразвитую виртуозную полифоническую технику, все растущее значение имитационно-канонических форм многоголосия, развившимся впоследствии в художественной атмосфере итальянского возрождения.

концу XVI столетия многоголосие достигает пика своего духовного развития в творчестве Джованни Палестрины, скончавшегося в 1594 году, яркого представителя римской музыкальной школы. Отличительная черта полифонической музыки Палестрины заключается в том, что автор при всей ее сложности смог добиться ясности, непринужденности и выразительности, и вместе с тем, как истово верующий человек, стремился к созданию молитвенного настроения. К тексту Палестрина относился с большим вниманием, заботился о его правильном распеве. В самом творчестве Палестрина следовал определенным правилам, выработанным им самостоятельно. Течение музыки должно быть динамичным. Между нотами в мелодии не должно быть слишком много резких переходов. Скачки должны незамедлительно компенсироваться поступенным движением в обратном направлении. Диссонансы должны ограничиваться краткими нотами и слабыми долями и незамедлительно разрешаться в консонанс.

Подобные принципы развивали и последующие известные мастера полифонии. Но в их творчестве есть и принципиально новое. Как мы уже отмечали, при сохранении личного благочестия автор сознательно отходит от опыта церкви и следования старинным григорианским мелодиям. Примечательно, что этот процесс протекает как в католической, так и в протестантской церкви. Интересно также отметить появление в XVII-XVIII веках четко выраженных мажора и минора. В качестве примера мы можем послушать «Стабат матер» Джованни Пергалези, а затем «Resurrexit» месса си минор Баха.

Несмотря на иную конфессиональную принадлежность, например, Иоганн Себастьян Бах черпал вдохновение в музыке Палестрины, заимствовал тему у Пергалези. Творческое наследие Баха интерпретируется как обобщение музыкального искусства барокко. В его творчестве барочная полифония достигла расцвета. Интересно, что при высоком личном благочестии в полном соответствии с принципами протестантизма он почти полностью отказался от цитирования старинных церковных мелодий. Бах сам творит традицию, чему свидетельство его уникальные хоралы на простой народный текст.

Переход от барокко к классицизму усиливает разрыв между личными убеждениями композитора и сочиняемой им для храма музыки. Так всемирно известный Вольфганг Амадей Моцарт, который наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям венской классической школы, стремился к созданию идеальных, четких, логически завершенных и гармоничных произведений искусства. Его девиз – правда, естественность и простота. Музыка Моцарта несет печать творческой индивидуальности композитора при весьма относительной религиозности. Композитор не стремится к особенной церковности произведения. Окажущиеся ангельскими мелодии легко повторяются в его же собственных светских операх со вполне вольным сюжетом. В качестве примера мы можем послушать «Аве Верум Корпус»

Эпоху классицизма сменяет романтизм, когда композиторы старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыка становится более рельефной, индивидуальной, песенной. Но религиозность все чаще воспринимается как нечто абстрактное. Известная фраза Джоаккино Россини, скончавшегося в 1868 году, например, «Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку», вполне применима и к его духовному творчеству. Музыка ради музыки, иногда до смешного, противопоставленная тексту, что ясно видно, например, на отрывке из скорбного гимна «Стабат Матер», посвященного плачу Богородицы у креста своего распятого сына. Текст «Ее же душу, стонущую, омраченную и скорбящую, пронзил меч» совершенно не соотносится с бравурной и довольно бодренькой мелодией, исполняемой тенором.

Справедливости ради надо сказать, что другие композиторы того времени все-таки стремились согласовывать свою музыку с текстом. Это слышно, например, в «Мисса Сакра» в до миноре Роберта Шумана, скончавшегося в 1856 году. Во многом родственная поэзия Гейне, творчество Шумана бросало вызов духовному состоянию Германии 20-40-х годов XIX века, звало в мир высокой человечности. Наследник Шуберта и Вебера, Шуман развивал реалистические тенденции немецкого, австрийского музыкального романтизма, выражая свои личные воззрения на духовный мир. Композитор продолжает тенденцию ухода как от традиционного пения, так и от религиозности, видя свою задачу в создании настроения, стороннего описания религиозного состояния человека и его молитвы.

с конца XIX века по 1930-е годы умами творческих людей Западной Европы владеет модернизм, как стремление усовершенствовать эстетический облик музыкального произведения. Текст уже уверенно игнорируется, являясь лишь подспорьем для личных переживаний автора, скорее всего, далеких от богослужения, что мы можем слышать на примере Кирии Лейсон из мессы Фрэнсиса Пуленко, скончавшегося в 1900.

качестве логичного апогея нетрадиционного подхода к написанию духовной музыки можно назвать творчество композитора, совершенно не стремящегося связать свою жизнь какой-либо религиозностью, хотя и написавшего ряд известных произведений на духовные темы Эндрю Ллойда Вебера. Послушаем отрывок из его реквиема на канонический текст, написанного в 1985 году. Следует отметить, что это единственная лирика-медитативная часть реквиема.

Интересно отметить и современные образцы церковного искусства, проявляющиеся на ярко выраженной национальной почве. Например, креольская месса Ариэля Рамироса, написанная в 1968 году. Примечательно, что на богослужении она была исполнена только в 2011 году. Люди долго привыкали к самой идее соответствия такой музыки каноническому богослужению. Послушаем наиболее мелодичный ее отрывок в исполнении всемирно известного тенора Хосе Каррероса.

0: Подводя черту под нашим разговором, мы можем отметить, как последовательно и постепенно церковно-богослужебное пение в музыкальной культуре Западной Европы отходило от своих изначальных святоотеческих принципов, выработанного отцами христианской церкви первых веков. Почему мы столь подробно рассматриваем этот путь, пройденный церковным пением на Западе? Потому что через 600 лет, так или иначе, все это повторилось уже в нашем собственном церковно-богослужебном пении, о чем мы будем говорить в следующих беседах.
1: Дорогие братья и сестры, закончилась беседа из цикла «История богослужебного пения», которую для вас подготовил и провел игумен Силуан Туманов.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Митрополит Суровский Антоний. Слово на преображение Господне. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник преображения раскрывает перед нами славу Богом созданной твари. Не только Христос явился в славе Отчей, в славе Своей Божественной, в этот день перед Своими учениками. Евангелие нам говорит, что Божественный свет струился из Его физического тела, и из той одежды, которая Его покрывала, изливался на все, что окружало Христа. Здесь мы видим нечто, что прикровенно уже раскрывалось нам в воплощении Христовом. Мы не можем без недоумения думать о воплощении. Как оказалось возможно, что человеческая плоть, материя этого мира, собранная в теле Христовом, могла не только быть местом вселения живого Бога, как бывает, например, храм, но соединиться с Божеством, так что и тело это пронизано божественностью и восседает теперь одесную Бога и Отца в вечной славе. Здесь прикровенно открывается перед нами все величие, вся значительность не только человека, но самого материального мира и неописуемых его возможностей, не только земных и временных, но и вечных, божественных. И в день преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божьем, в вечности Господней. И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому. Не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его, и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо. Все призвано стать местом вселения благодати Господней. Все призвано когда-то в конце времен быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. И нам, людям, дано это знать. Нам, людям, дано не только знать это, но и быть сотрудниками Божьими в освящении той твари, которую Господь сотворил. Мы совершаем освящение плодов, освящение вод, освящение хлебов. Мы совершаем освящение хлеба и вина в тело и кровь Господни. Внутри пределов церкви это начало чуда преображения и богоявления. Верой человеческой отделяется вещество этого мира, которое предано человеческим безверием и предательством, тлению, смерти и разрушению. Верой нашей отделяется оно от этого тления и смерти, отдается в собственность Богу и Богом приемлется, и в Боге уже теперь зачаточно, поистину делается новой тварью. Но это должно распространиться далеко за пределы храма. Все без остатка, что подвластно человеку, может быть им освящено. Все, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни, все может стать частью Царства Божия, если это Царствие Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на все, к чему мы прикасаемся. Подумаем об этом. Мы не призваны поработить природу. Мы призваны ее освободить от плена тления и смерти и греха. Освободить ее и вернуть в гармонию с Царством Божиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру и послужим в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей славы и чтобы нами все тварное вошло в радость Господню. Аминь.
1: Проповедь на праздник Преображения Господня митрополита Сурожского Антония для вас читал диакон Леонид Казаков. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Спасибо.

Вечерний же, ведро поведи вам в салоне, честный небо, весь свидетель.

Я же написал в законе Мирим, его статуя сеть Иисус, предстоя ему, взвелоши на гору Божию, и старцы рече, безмолвствуйте там, вроде же возвратится к вам, и се Аарон и Хор с вами, аще кому прибочится суд, дадим к ним, и взвели Моисей на гору, и покрыли облак гору, и снили слава Божия на гору Синайскую, и покрыть облак в шесть дней, и призвал Господь Моисея в день зимы, и следы облака, видение же славы Господней, я Богу порядил все горы, прямо сынов Израилевым, и в ниде Моисей посреди облака, и взвели на горы, и там на горе, 40 дней, и

мыть и в лице от лицо. Я плачу и дома с глаголом своему другу, и от слышащийся Бог. Слуга же Иисус, сын Навин, юноши не смудрящий из Кинии, и лече Моисей ко Господу, святый мне глаголишь, извини, люди сия, и же не обил миссии, где Боже после же со мною, и же мне век неси, вертя паче всех, и благодать им не имаши у меня, паче упомяту благодать пред тобою, я виби сама по тебе разумно, да вижу тебя, я добре буду благодать пред тобою, и да разумею, как люди твои язык сей, и глагол им Господь, а сам приведу пред тобою такою тебя, и рече к нему Моисей, паче сам ты нечесть плыши с нами, да не изведешь имя отсюду. И так ведомо будет твою истину, я приведу благодать у тебе, а жили твои, дочи и учени с нами, и прославлен буду вас же, и люди твои, паче в язык, делите суд на земли, рече же Господь Моисею, сие слово Твое, нежели крестицу Твою, обрел Моисей благодать предо мною, и верьте паче всех, и глагол Моисей, покажи мне славу Твою, и рече, аз приведу пред Тобою славою Моею, и позову имени Моем, Господь пред Тобою, и помилую Его жаще милую, и ущеду Его жаще щедрю, и рече, невозможеше видеть лице мое, его узрит человек лице мое, и жив будет, и рече Господь, все место у меня исканище на камени, то не жуку прели слава моя, и положу тебя в расселение камени, и покрию рукою моею над тобою, то не жами выйду, и отниму руку мою, и туда узрище задняя моя, и те же мои лети я видися. И утренне вам Моисей за утро взыди на гору Синайскую, я поглагол ему Господь, и сниди Господь во облаце, и приста ему там Моисей, и призвав имени Господним, и мимо видя Господь пред лицем его и призвав, Господь, Господь Бог щедр и милости, долго терпелив и много милости и истине, и поршався Моисей перед на землю,

другого и остави отрочища своего там, и сам пойди в пустыню путь мне, и приди ищи под смерчие и успи успеть, и сон пили там от само, и сене и прикоснулся ему, и рече ему, восстань я ж и пий. И возре Илья, и сердце возглави его веснов ячменный, и корча воды, и восстать и одеть и пить, и обрежься успех, и обрежься ему Господень с полицею, и коснуться его и рече ему, восстань я ж и пить, я по много тебе путь, и восстать и одеть и пить, и видит крепость и яди твоя, 40 дней и 40 ночей до горы Коринфские, и вниди там в пещеру, и вселися мне, и все благо Господи к нему, и рече ему Господь, изыди, и стань на горе пред Господе, и все Господни мои, и дух вели, и греху разоряя горы, и сокрушая камень пред Господе, не пусть Господь, не подуйся трус, и не трусь Господь, и потрусь он, и не вогни Господь,

Сын, я, где душевнего помышления нашего,

Yeah.

молитвами Всепречистая, Владычице нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательствы честных,

главных и всех хвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, святых новомучеников и исповедников Церкви Русия, святых и славных и доброповедных учеников, святых священномучеников петроградских, митрополита Серафима, архимандрита Сергия, пресвитера, философа Михаила и Петра, священно-исповедника Михаила, мучеников Иоанна, Юрия, Бориса и Николая, Иоанна, пресвитера Царско-Сельского, святых и праведных, Бога

Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем, Митрополите.

всякому граду и стране, от глада к убийству землетрясения, потопа огня меча, нашествие иноплеменников и междоусобной обрани, поеже милость его и благо увидеть убыть и благому, и человеку любимому Богу нашему, отвратите всякий гнев недвижимый, и избавите от належащих.

Владыка многомилостивее, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами пречистой Владычице, нашей Богородице Преснодевы Марии, силы чесноку и животворящего Христа, предстать из нечестной небесной сил бесплодной, честного славного, пророка, претичи, крестителя Иоанна, святых славных и всекольных апостол, святых славных и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и жил святых отец наших, вселенских великих учителей, святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и жил святых отца нашего, Николая, архиепископа, мировеки, Творца, святых равноапостольных, Мефодий и учитель славянских, святых равноапостольных, князь Владимира, великий княгини Ольги, и жил святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, первосвятители московские, вся Руси, Петра, Алексей, Иван, Макарий, Великой, Ермогена и Тихона, митрополита московский, Филарет, Иннокентий, Макарий, святых новомучеников и исповедников, церкви русские, Владимира митрополита Киевского, Вениамина митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого Илариона, архиепископа Верийского, святых царства с красотой сердца, преподобных мучениц, великих княгинь Елисаветы, княгини Варвары, преподобных отец наших старцев оптинских, святых праведных Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных семьи Петербургские, Макроны Московские, святые праведных богатец и Акимы и Анны, святых священномучеников, Климента и Петра, Ижего святых отца нашего, преподобного Сергия Бонарадовичского, Всероссийского Творца, преподобных Серафима Царовского, Серафима Вырицкого, Александра Свирского, Антония Дынского, Варлава Кутанского и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покры нас кровом крылу Твоей, отчини от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси душу.

пять хлебов и 5000 насытивых. Сам благослови и хлеб и сия, пшеницу, вино и елей. И умножися в граде сем, и во свете в храме сем, и во всем мире твоем, и кушающего их верное свети, яко ты си благословляй, и освящай всяческая Христе Боже наш, и тебе славу насылай, целесначальным твоим Отцем, и всесвятым, и благим, и жетворящим твоим Духом.

Боже, восстают на мя мнози глаголи души моей, не спасенему Бозико. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, вознося главу мою. Глаз мой ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я, аз уснув и спах восстах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, о крест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мя всуе. Зубы грешников сокрушил еси. Господи, и спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснув и спах восстах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обречишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление плоти в лица гнева Твоего, несть мира в косе выход лица грех мои, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, ко время тяжкое тяготеша на мне, вот смирнейший согнишь раны моя, от лица безумия моего, пострадав и слеповся до конца, без инсетуя хожда, я колядную наполнившися поруганий, и несть исцеление плоти моей, озлобленных измерихся до дела, рыкав от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очи моей тонет со мною, друзья мои искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нужда пуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глагола пусует, и рестивный весь день поучахуся, ажи яко глус, глух не слышав, яко нем не отверзаю уст своих, и быв яко человек не слыша, и не мы во устех своих обличения, и яко на тебя, Господи, уповав, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревно никогда прадут меся вразивый, и внегда подбежатися нога моим на мя ведречного ша, яко аз на раны готов, болезнь моя предо мной свыну, яко беззаконие мое аз запишу, и попекуся о кресе моем, врази же мои живут, и укрепишася паче мне, и умножься ненавидящими обесправды, воздающими злая возблагая, о Болгах у меня за него не благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, маме помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, маме помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, Тебе утреннюю вожада, Тебе душа моя, коль множится у Тебя плоть моя в земле, в пусть не проподне и безводне, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, устне мое похвалите Тя, так о благословлю Тебя в животе моим, о именем Твоим одежу рубцы мои, яко от тука и масти дай исполнится душа моя, устам радости восхвалится уста моя, аще поминався на постели моей, на утренник поучався в тя, яко был и си помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, в прильпе душа моя по Тебе. Мне же приятней сынница Твоя, ты же суискаша душу мою, гнидут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лицевы будут. Царь же возвеселится о позе, похвалится вся, клянися им, яко заградишься уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко бытыси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приятней сынница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, вот и не возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к творению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, предменен бы снисходящими в ров,
тупых, яко человек без помощи, мертвых свобод, яко язви не спящих во гробе, их же не помянул и си к тому, идти от руки твоей от виновений выше, положишь меня в гробе преисподнем, в темник и сине смерти на мне упердися ярость твоя, и вся волны твоя навел и синамя, ударил если и знамых от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не исхождах, отче мои, изнемогости от нищеты, возвав тебе, Господи, везде, воздев тебе руцы мои, и до мертвыми творишь чудеса, или врачи весь воскресят и исповедятся тебе, и да повесть в гробе милость твою, и истину твою погибели, и да познана будут во тьме чудеса твоя, и правда твоя земли забвения к тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя предварит тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице твое от меня, нищей смазы в труде от юности моей я, вознежися, смирився и изнемого, на мне придешь о гневе твое, устрашение твое возмутишь мя, обыдоша мя, как вода бездель, одержаша мя в купе, ударились от меня друга и искреннего, и знамых от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит пред Тя молитва моя, преклонил ко Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, Твоя милостыню, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути Своя Моисея и сыновом Израилеву хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует не по беззакониям нашим, сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней у земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, или косты от востока, от запада удалился нас беззаконие наше, яко он щедрый, то те сыны, ущедрый Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко персись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сели, так он цветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творития, Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие слово Его, услышите глас словец Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темник, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне светися сердце мое, поведу мне древнее, поучися во всех деревьях Твоих, в творениях руку Твоей поучався. Воздев тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная тебе, скоро услышим я, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица твоего от меня и уподобися нисходящим в ров. Слыша, ну сотвори мне за утро милость твою, и яко на тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду, яко к тебе взяк душу мою, измимя от враг мой, Господи, к тебе прибегу. Научи меня творить и волю твою, яко ты, еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдою Твоей, извинеши от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги моя, и погубиши вся стужающая души моей, яко азров Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей,
и не видит суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава!

света, для каждой стая неприступным радости поющие, поим Богу нашему, и яко прославися, слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Силы ясные повлечения, друзья ученицы, чудни же будете по нас, и я бы славы наполнимся, я появлюся светлее солнца, облизая радость поющий, своим Богу нашему.

нет сил, а Бог.

облазы, возрождение молодые.

я вчуваю, не пристану ні твоїго, на поводі шерсть.

Отсюда не сомненное, облиц концов.

Я помню.

Ну,

Oh.

Господи, Судья на все руки.

Yeah.

Помилуй глазу моления моего, царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, о Господи. За утро услышим глаз мой, за утро пристану к Тебе будешь имя. Яко помни на Тебе беззаконие Твиси, не приселись к Тебе лукану, ниже припуту беззаконницы. Пред отчима Твоими возненавидевшися делающим и законие, как упишешься к полудушу, уже кровей стивно гнушайся, Господь, аже множество милости Твоя. Гниду Бог мой поклонюсь, как украму, светлому Твоему страстен Твоем. Господи, наставь мне правды Твоею, как мы грани справи при Тобой путь мой. Як мне успех и истины, сердце вскуть на кровь, отмерь гортани. Не может отмазать души своих, во множестве нечестию усиления. Яко пригорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся вступающие на Тебя. Вовек возрадуются и силища земных, и похвалятся в Тебе, любящих имя Твое. Яко приблагословишь праведника, Господи, как оружием благоволения венчал если нас. Господи, прибежище прилыси нам рот и рот, прежде наши гробни выйти и создать из земли вселений. Не от веку и до века отвиси, не отврати человека возмеления века виси, обратитесь о сыновей человечестве, яко тысяча лет, предачи нам ему, Господи, яко те вчерашние же не мои же, и стража ночная уничтожение глядя буду. Утро яко дрова не воидет, утро просвинет и бредет, на вечер от воде даже снеги диска нет. Яко еще дома гнева твоего ярости смути вонся, положи на себе законы наши пред тобою, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наша судеша, и гнев твоего еще Богом лето наше, яко паучина паучакуся. Гнилит наше ниже 70 лет, паче же в силах 80 лет, и множи и кулы болит, яко придет пропасть ныне, и накажется кровью сдержава гнева твоего, и от страха твоего ярость твою чести. И снизу твое так, скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе и молитву не нравы твоя, исполни помся до утра милости Твоей, Господи, и возрадовавшимся и возвеселивамся. Во всякое наше возвеселивамся, загниня же смиренные си, летом мяшем видимом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твои, на славе сыны, и будет свидетельствовать Господа Бога нашего на нас, и дела рук нашего исправи на нас, и дело рук нашего исправи. Милость и смелость мою Тебе, Господи, пою и разумею, будь не порочни, когда придешь ко мне, и хожда в неслове сердце моего, посреди дома моего, не предлагав ни начина моим имею законопреступную и творящее преступление возненавидя, не предпремни сердце сравнило, уклоняющего от меня лукавого не познав, а клеветающего до истине своего, сего изгоня гордым оком и несытым сердцем, сим не едя, отче мои, наверное, если не посаждать я со мною, у дебо пути непорочно, всеми служаше.

0: же имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш же и Сын на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, нашего гнезд, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як Твоей царство и силы и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: На горе преобразился Иси, як уже вещал в ученице Свитвои, славу бы Христе Божий видишь, да егда тебя уже распинаема, страданию бы разумеет вольное мира веже проповедня, как вот ты еси, поистину очие сияние. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим о Христе Боже, долго терпеливе, много милости, много благоутробне, и же праведной любви грешной и милость, и же вся зови ко спасению, помещание ради будущих благ сам Господи прими, и наша в части молитвы, и исправи живот наш заповеди Твоим, души нашего свидетеля стал чистим, помышление исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезней, угради нас велими ангелы, да ополчение соблюдаями, наставляями, достигнем в соединении веры и в разум неприступные Твои славы, яко благословенный си, во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без зрения Бога Слово Рожью, сущую Богородицу за величанием, именем Господним благослови Отче.
1: Учедлены и благословены просветили церковь, и наны помилуны. Христе святи истины просвещает, освещает всякого человека, ведущего в мир. Да знаменится на нас светлица Твоего, да мне путник свет неприступный. И исправи стопы наших делами в заповеди Твои, молитвами причистая Твоя Матери и всех Твоих святых. Аминь.

братья и сестры, всем поздравляем с праздником Преображения Господня и благодарим за совместную молитву. Завтра в 9:30 будет совершена божественная литургия, которую возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Варсановке. По окончании божественной литургии на территории нашего собора будет совершен праздничный концерт. Ангелы всем хранителям.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
3: Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Преображения Господня. В 9:00 начнется передача из рубрики «Радиоэкскурсии» о Спасо-Преображенском соборе. В 9:30 в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11:40 в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение главы об иконе праздника Преображения Господня из книги инока Григория Круга «Почитание икон». Ежедневно в 22:30 в эфир выходят беседы священника Сергия Савченкова об истории Спасо-Преображенского собора. В течение 7 до отдания праздника в нашем эфире звучат святоотеческие размышления и фрагменты трудов современных богословов и проповедников о празднике Преображения Господня.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

0: В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал кандак праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И сегодня мы с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библеистики Санкт-Петербургского государственного университета, начинаем разговор на такую тематику, которой в нашей программе еще не было. Мы говорим о библеистике, мы говорим о книге «Бытия». Но об этом немножко поподробнее попозже. А сейчас я хотел бы поприветствовать. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем Андреевич. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за приглашение принять участие передачи. Действительно, я работаю на кафедре библеистики Санкт-Петербургского университета, и сразу же отмечу, что это единственная кафедра библеистики в светском учебном заведении в России. В различных конфессиональных учебных заведениях есть также кафедра библеистики, например, в Санкт-Петербургской духовной академии, в Петербургском христианском университете, даже несколько кафедр библеистики в Петербурге. Тем более, есть и другие кафедры в России. Но вот в светском заведении эта кафедра единственная.
1: Мы сегодня решили поговорить о Библии, да, о главной книге для христиан, и о книге «Бытия». И здесь мы будем, я хотел бы оговориться, мы будем исходить из научного подхода. И вот Кирилл Андреевич уже сказал, что он работает на кафедре библеистики университета, государственного университета, не духовной академии, не семинарии. Кирилл Андреевич, действительно, ваш подход – подход ученого. Правильно ли я понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Я стараюсь относиться к своей профессии как к объекту своего исследования, как ученый, отложив несколько в сторону свои конфессиональные, вообще мировоззренческие предпочтения. Это правда. И главный принцип работы ученого – это критический подход ко всему, к методу, критический подход к источникам. То есть попытка поставить под сомнение какие-то общепринятые взгляды – это основной принцип работы ученого.
1: Да, я принципиально на этом заострил внимание, чтобы предупредить наших радиослушателей, что мы сегодня говорим не о богословии Библии, в таком, ну, можно сказать, в традиционном его понимании, не о герменевтике даже, наверное, а вот о таком научном подходе к библейскому тексту и конкретно книге «Бытия», о которой мы сегодня будем говорить. Но прежде чем перейти к частной теме, которую мы с Кириллом Андреевичем, обсуждая, решили вот избрать для нашей программы теме творения, творения мира и творения человека, я бы хотел наших радиослушателей ввести в тематику. Вообще, книга «Бытия», что она из себя представляет для ученого?
2: Да, конечно. Очень часто я слышу, как верующие люди, рассуждая о происхождении мира и человека, пытаются осмыслить библейские повествования, которые содержатся в первых двух главах книги «Бытия». Каким-то образом их, если не согласовать, то соотнести с современными научными теориями, в частности, с эволюционной теорией. Встречаются две точки зрения, казалось бы, не похожие друг на друга. С одной стороны, некоторые христианские апологеты, чаще всего это протестанты, но не только, бывают и православные, иудеи, например, пытаются доказать, что текст первых двух глав библейской книги «Бытия» представляет собой исторически точный рассказ о происхождении мира. При этом сам библейский текст они воспринимают очень буквально – стремятся противопоставить его современной научной картине мира. И свою аргументацию они выстраивают, критикуя отдельные положения теории эволюции, ну и других различных теорий научных. И в пику эволюционистам они называют свои взгляды научным креационизмом. Они считают, что происходили последовательные акты творения, так как сказано об этом в первой главе книги «Бытия», а не эволюция видов. При этом некоторые из них настаивают, что Земле всего несколько тысяч лет, а другие признают, что Земля значительно старше. И в наши дни существуют даже сторонники геоцентрической модели, а также и те, кто считает, что Земля плоская. Кстати, я думал, что представителей последних взглядов не существует, но совсем недавно увидел в социальных сетях обсуждения, некоторые верующие абсолютно серьезно убеждали других, что Земля плоская, что это соответствует больше библейскому учению. Но другие люди, стремящиеся быть апологетами, рассуждают иначе. Они также верят в то, что в первых главах книги «Бытия» представлен достоверный рассказ о происхождении мира. Но в отличие от так называемых научных креационистов, пытаются не противопоставить его современной научной картине мира, а наоборот согласовать его с ней. При этом они настаивают на том, что современные представления о происхождении Вселенной, происхождении человека, они уже представлены в Писании, но в скрытом, то есть в зашифрованном виде. Они основываются обычно на аллегорической экзегезе Писания. Утверждают, что, например, библейские шесть дней творения – это аллегорическое обозначение различных очень долгих периодов происхождения Земли, растительного животного мира и человека. Можно отметить, что аллегорический метод толкования Писания был уже в древности широко распространен в христианстве, а еще раньше в иудаизме, обычно ассоциируется с Александрийской школой. И можно вспомнить творение как иудейского философа Филона Александрийского, так и христианского экзегета Оригена, также Александрийского. При всей своей непохожести первый и второй подход, то есть так называемых научных креационистов и сторонников аллегорической экзегезы, они страдают, на мой взгляд, тем, что воспринимают библейский текст довольно наивно, не учитывая того культурного и богословского контекста, в котором он появился. Иначе говоря, многим апологетам не хватает знания библеистики и также знания библейского богословия. Теперь, возвращаясь к самой книге Бытия, нужно сказать, что это первая книга Пятикнижия. Пятикнижие, как известно, в иудаизме принято называть Торой. В переводе на русский язык Тора – это закон, учение или наставление. Еврейское название книги Бытия – Берешит в начале. Так книга названа по первым словам книги. В нашей культуре также существует традиция небольшие стихотворения называть по первым их словам. В греческой традиции книга имеет название «Генесис», то есть «Происхождение». Русское название «Бытие» является калькой с греческого, может быть, и не вполне удачной. Скорее, «Становление». «Бытие» — это статика, а «Становление» и «Происхождение» — это динамика. Так вот, когда человек начинает впервые, может быть, читать Библию, у него вызывает некоторое недоумение. Почему? В связи с чем? В связи с тем, что в книге «Бытия» много повторов. Казалось бы, об одних и тех же событиях рассказывается не совсем одинаково. Подобное затруднение при чтении Библии возникает уже на первых страницах. И в частности, в первых двух главах книги «Бытия» представлены разные рассказы о сотворении мира и человека. Первый рассказ содержится в тексте, начинающемся с первого стиха первой главы и заканчивающемся в середине четвертого стиха второй главы. Это так называемый «шестоднев». Читая этот текст, мы видим океан сначала, потом из океана выделяется суша, потом творятся растения, животные, человек, и на седьмой день Бог отдыхает от своих трудов, наступает суббота. А второй рассказ представлен во второй главе, начиная с середины четвертого стиха и заканчивая концом второй главы. Впрочем, к рассказу примыкает третья глава, это рассказ о так называемом грехопадении. Рассказ о грехопадении является прямым продолжением второй истории творения человека. Последовательность творения человека и животных несколько иная. Сначала Бог творит, лепит из земли или из глины Адама, потом творит животных. В синодальном переводе, а также в переводе Российского библейского общества, несколько сглаживается различие между текстами. Если читать текст в синодальном переводе, можно подумать, что когда говорится о творении животных, это может происходить и до творения Адама. На самом деле еврейский текст не содержит в данном случае двусмысленности, то есть сначала творится Адам, а потом творятся животные, а потом из ребра Адама творится Ева. И перед нами несколько иная картина. Оазис в пустыне, рай находится в оазисе, из которого вытекают, там источник воды, из которого вытекают реки, вокруг пустыни. Первый рассказ я бы назвал «Островом в океане», а второй – «Оазисом в пустыне».
1: Ну вот прежде чем перейти уже непосредственно к этим рассказам, да, которых вот мы могли бы сейчас поподробнее рассмотреть, возникает вопрос. Вы говорили о Пятикнижии в широком смысле, да? Потом мы заходим в одну из книг, книгу «Бытия». Здесь есть разные рассказы, да, разные какие-то противоречия, которые простой даже верующий человек, который читает эту книгу, обнаруживает, задается вопросами, может быть, не задается вопросами. В традиции существует мнение, что, ну не то, что в традиции, а в стереотипном сознании существует мнение о том, что Пятикнижие было написано одним автором, да? Как я понимаю, в научной библеистике это мнение, ну, не является правильным, более того, скорее неправильным. Могли бы вы сказать немного об авторстве этой книги и вообще о том, как она формировалась исторически? Вот в двух словах, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно, что этот текст имеет много слоев, не только с точки зрения культуры, да, не только с точки зрения каких-то смыслов, но и с точки зрения вообще его вот генезиса, да, становления.
2: Происхождения, да? Да. Да, конечно, с удовольствием. Спасибо за вопрос. Следует отметить, конечно, что в Древнем Израиле, в Древнем Иудее не было современных представлений об авторском праве. Тексты писались не для того, чтобы стать знаменитыми благодаря своим сочинениям, а по другим причинам. В этом важное отличие от античной культуры, в которой было очень важно, что Гесиод написал «Труды и дни», Гомер написал «Илиаду и Одиссею», то есть Пир написал «Платон», например. Цели были совсем другие, например, выполнить задачу государственной важности. Поступал социальный заказ, и писцы, книжники, они либо по инициативе монархов, либо по инициативе первосвященников или каких-то других еще кругов писали историографические сочинения или другие, другого рода сочинения. Их творчество можно сравнить с современными российскими законами. Современные российские законы также публикуются без указания их авторов. Законы много раз редактируются. И при большом желании можно узнать, кто предложил данный законопроект, какой там член Государственной Думы или кто-нибудь еще, кто участвовал в заседаниях, кто участвовал в редактировании, но при публикации самих законов эту информацию мы не видим. Другое сравнение, которое напрашивается, это сравнение с Википедией. Википедия, как известно, не имеет авторов. То есть можно проследить, кто начал дискуссию, кто редактировал. Да, можно проследить. И в Древнем Израиле написаны одними людьми тексты, заимствовались, редактировались, дополнялись, комментировались. Ну вот можно привести несколько примеров. Первый пример – это книга «Хроник», или по всенодальном переводе называется словом «Пролипоменон». Если вы сравните текст книги «Пролипоменон» с книгой «Царства», вы увидите, что часто текст просто одинаковый. И полагают, что это толкование на книгу «Царств», куда что-то сокращено, добавлен дополнительный материал, но в целом при написании этой книги был использован материал более старой библейской книги, книги «Царств». То есть автор книги «Пролипоменон» заимствует материал из книги «Царств», редактирует его, комментирует, дополняет. И это можно сопоставить с позднейшими иудейскими жанрами дроша, то есть толкования. Подобным образом поступали, например, в ранетическую эпоху различные иудейские толкователи. То есть они брали текст Писания и писали на него толкование, продолжали его как бы дописывать. Из более поздней эпохи также можно привести новозаветный пример. Как известно, евангелисты Матфей и Лука используют текст Евангелия от Марка, дополняя его собственным материалом. Собственным или либо взятым из еще одного источника, так называемого Q. Если говорить о пророческих книгах, то также первоначальные какие-то записи пророческих авторов дополнялись, редактировались, и даже в 36 главе книги Иеремии можно прочитать о том, как это происходило. Из текста этой главы мы видим, что Иеремий диктовал своему секретарю текст, секретаря звали Варух, потом Варух зачитывал этот текст перед царем, царь уничтожил свиток, и со слов Иеремии он его написал заново, Варух. Но был еще один книжник, который написал всю эту историю. В крайней мере, в этом процессе участвовал в литературном процессе уже три человека. Это Иеремия, который диктовал, Варух, который записывал, и третий книжник, который написал обо всей этой истории. Ну, вот так происходило формирование, например, книги Иеремии. Там просто есть четкие указания на это. Идея авторства, что у каждого текста должен быть собственный автор, она среди иудеев распространилась довольно поздно, по всей видимости, в эллинистический период под влиянием греков. Можно вспомнить книгу Иисуса Сенасирахова, прологи которой четко говорит, что кто написал, написал этот человек. Есть пролог, который написан внуком. Написал Иисус Сенасирахов. Также стало принято приписывать авторство различных книг знаменитым людям древности. Изначально, например, если говорить о книге Иисуса Навина, Иисус Навин – это главный герой книги, главный персонаж книги. Но впоследствии иудеи стали считать, что Иисус Навин является и автором. Книга Самуила соответствует первым двум книгам царств в синодальном переводе. Иудеи приписывают авторство Самуилу. Самуил – это главный персонаж, но уже в конце первой книги Самуила он мало того, что умирает, но после этого Саул пытается вызвать его дух. Во второй книге Самуила Самуил уже не присутствует вообще. Но тем не менее считают, что книгу Самуила, иудеи считают, что написал Самуил, правда, отдельные части писали позднейшие пророки.

0: с начала нового времени, на самом деле даже и раньше, уже в средние века, многие люди стали сомневаться в том, чтобы Пятикнижие написал Моисей. Например, существует знаменитый ребус или загадка иудейского книжника 11-12 веков Авраама ибн Эзры. В этой загадке он собрал вместе пассажи Пятикнижия, в которые указывают на то, что Моисей не мог быть автором. Барух Спиноза намного позже разгадал эту загадку, написал об этом, за что был отлучен из синагоги и вынужден был стать христианином. Хотя изначально, видимо, это не было в его планах. Ну, и Авраам ибн Эзра остался в памяти как великий иудейский экзегет писания, но вот поскольку он о многих вещах писал только намеками. Если бы он написал бы, что в 11-12 веке, что не Моисей написал Пятикнижие, а другие люди, то, вероятно, ему тоже пришлось стать либо христианином, либо мусульманином. Потому что в то время невозможно было быть просто, так сказать, Авраам ибн Эзра без всякой конфессии. Если бы человек отлучался от синагоги, он должен был присоединиться к какой-то другой общине. Я не буду пересказывать всю историю библейской критики, потому что библейская критика как таковая, она и возникла в начале как выявление источников Пятикнижия. Остановлюсь только на том, что классически стала теория четырех источников, так называемая теория графа Вильгаузена. Она обрела такую основную форму в конце XIX века. Ее также называют документарной теорией или гипотезой. Согласно этой теории, Пятикнижие состоит из четырех различных источников. Из ягвиста, элогиста, жреческого источника и дэвтерономиста.
1: Ну, эти названия условные, мы можем так сказать, да?
0: Конечно, это они так назвали. Там же авторов нет, они их назвали. Почему так? Потому что ягвист использует с самого начала имя Ягве Бога. Ягве, там по-русски Иегова, так часто передавали это имя, там, в синодальном переводе, скажем. Элогист, потому что использует имя Логим. Жреческий, потому что для него важны, как раз для предполагаемого автора важны всякие вопросы, связанные с культом, вопросы священства, календаря, храмового служения, жертвоприношений, и дефтерономист, потому что дефтерономиум по-латински — это второзаконие. В этот источник входит, согласно идеям авторов этой теории, входит в основном книга второзакония.
1: Ну, эти авторы, условные авторы, которых мы сейчас назвали, они их, скажем, их материалы, они пересекаются, я правильно понимаю?
0: Да, они переплетены друг с другом.
1: Переплетены, да.
0: И раньше считали, что раньше, очень часто и сейчас можно прочитать об этом, что это разные источники Пятикнижия. То есть Пятикнижие представляет собой такую компиляцию из источников, и часто довольно такая неумелая компиляция, что есть противоречия. Но на самом деле все-таки современная наука, конечно, теория источников, теория, документарная теория, она нельзя сказать, чтобы она стала полностью неактуальной, но нельзя сказать, что она до сих пор является актуальной в том виде, в котором была сформулирована. Понятно стало, что второзаконие является только началом большого исторического сочинения дефтерономической истории, которые также принадлежат книге Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств. С другой стороны, взаимоотношения между источниками также. Сейчас многие ученые смотрят на это совсем по-другому. Изменилась и датировка из этих источников. Какие-то из них являются независимы друг от друга, а какие-то являются не столько источниками в прямом таком смысле, сколько комментариями к прежним, то есть такими редакционными слоями. В древнем Израиле, как и в позднейшем иудаизме, была развита такая комментаторская деятельность, то есть более поздние авторы, они комментировали более ранние тексты. Ну, так же, как автор книги Паралипомена, он, включив в свое повествование материал, обширный очень материал из книги Царства, он его комментировал немного, его, как сказать, теология несколько отличалась от изначальной теологии книги Царств. То есть это такой комментарий на книгу Царств. Просто мы можем сравнить его с книгой Царства. Если бы книга Царств не сохранилась, мы могли бы тоже догадать о том, что есть какие-то источники, которые он использовал. В начале книги Бытия, в первых пяти главах книги Бытия, мы имеем дело с предполагаемыми источниками, как раз ягвистом и жреческим.
1: Я предвосхищаю, может быть, ваш рассказ. По крайней мере, у меня появилась мысль о том, что вот эти вот расхождения, о которых вы говорили, в том числе о той проблеме, в которую мы решили погрузиться, проблему творения, связаны как раз-таки с переплетением посылов разных авторов. Правильно ли я вас понял?
0: Да, совершенно верно. Это связано с тем, что как раз в первых пяти главах, так же, как и в последующих главах, переплетены несколько слоев, да, более ранние, более поздние. В частности, в первых пяти главах представлены два слоя. Более ранние, так называемый ягвист. Раньше считали, что вплоть до конца, до 80-х годов 20 века, что он написан при дворе царя Соломона, где-то в 10 веке, что он достаточно древний. Сейчас все-таки произошла некоторая

0: смена парадигмы в баллистике, и сейчас большинство, наверное, ученых датируют где-то времени Вавилонского плена, 6 века. Почему? Ну, потому что там есть намеки на Вавилонское пленение, изгнание евреев из земли обетованной, в частности, из рассказа о грехопадении, изгнание из рая, он полагает, что это содержит некоторую аллюзию на изгнание евреев из земли обетованной. Также рассказ о строительстве Вавилонской башни, он мог быть актуален только тогда, когда Вавилон представляет собой громадный мегаполис, множеством языков, на которых говорит его население, потому что это могло произойти как раз в Нововавилонский период, в 6 веке, когда евреи оказались в большом количестве в Вавилонии. А если бы было написано предполагаемое время Соломона, то есть в 10 веке до нашей эры, это произошло бы в так называемую средневавилонскую эпоху. И тогда Вавилон был, в общем-то, захолустным городом. Какого там обилия языков в Вавилонии не было. Вавилон дважды оказывался таким великим городом в время Старой Вавилонской империи. Это при Хаммурапи, его потомках, начиная с 18 века до нашей эры. И довольно короткий период, Нововавилонский период, 6 веке до нашей эры. Более вероятно, конечно, что это происходило в Нововавилонскую эпоху написания текстов Ягвиста. Перу Ягвиста принадлежит рассказ о творении Адама, Эдемского сада, животных и Евы, который содержится во второй главе книги Бытия, начиная со второй половины второго стиха. Далее за ним следует рассказ так называемого грехопадения и изгнания из рая. Это вся третья глава, рассказ о Каине и Авеле, первые 16 стихов 4 главы. Последующая генеалогия каинитов, потомков Каина, и рассказ о рождении Сифа в 4 главе книги Бытия 17 по 26 стихи. Следующий источник, так называемый жреческий автор или священнический жреческий автор, его часто обозначают при помощи латинской буквы «П», Ягвиста при помощи «Йод», немецкой буквы «А», «П» при помощи немецкой или латинской буквы «П». Источник «П» или там жреческий автор, священнический автор. Датировка текстов жреческого автора, приписываемых жреческому автору, она считали в XIX веке, что источник был написан в персидскую эпоху, в начале периода Второго храма, и сейчас также считают. То есть это, видимо, наиболее поздний источник. Жреческий текст представляет собой, по всей видимости, независимый источник, а некоторые комментарии на более старый текст, на творение Ягвиста. Первый текст, приписанный жреческому автору, можно найти в первой и в начале второй главы книги Бытия, вплоть до 4 стиха. Это так называемый шестоднев, рассказ о творении мира в течение 6 дней и субботнем отдыхе. И завершается этот рассказ фразой родословия, или в синодальном переводе, по-моему, происхождение неба и земли. В начале 4 стиха 2 главы. Второй текст жреческий можно найти в 5 главе. Это вся 5 глава, в которой представлено родословие сифитов, потомков Сифа. И он также имеет такую шапку, заголовок «Книга родословия людей». Родословие Адама или родословие людей. Это 5 глава, 1 стих книги Бытия. Вот так распределяются эти источники, предполагаемые, конечно, источники в первых 5 главах. Теперь мы поговорим о различиях, которые существуют между текстом, который приписывается Ягвисту. Это большая часть второй главы книги Бытия с текстом, который приписывается жреческому автору. Это первая глава, начало второй главы книги Бытия. Начнем с более старого рассказа, с рассказом Ягвиста. Первым отличием является сам пейзаж. Как читатель видит пейзаж, посреди которого это происходило. В второй главе это человек видит перед собой оазис пустыни. В первой главе «Остров посреди океана». Второе. Описание творения человека и животных различны. В начале, во второй главе книги Бытия, творится Адам, потом животное, потом из ребра Адама творится Ева. В первой главе книги Бытия дается более развернутое творение не только человека и животных, а всего мира. Это описание творения сначала света, потом неба, или твердя, земли, животных и человека. Во второй главе книги Бытия может идти об одном дне творения, равно как и любом другом количестве дней. Зависит от того, как понимать слово «йом» еврейское. Либо это «бьем» в день, либо это «когда» просто перевести словом «когда». В первой главе книги Бытия идет речь о 6 днях творения и о 7 дне отдыха и субботе. Во второй главе книги Бытия говорится о том, что сначала Бог сотворил Адама, но чего-то не хватало. И потом пришлось сотворить животных и Еву. Описание творения человека во второй главе книги Бытия выглядит как приведение в некоторое совершенство того, что изначально не было совершенно, сотворено совершенным образом. То есть вначале создан Адам, потом создано животное, а потом что-то не хватало Адаму, была сотворена также Ева, причем не из земли, а из ребра самого Адама. В первой главе книги Бытия подчеркивает, что все было сотворено изначально совершенно, особенно человек, везде сказано по-еврейски. И было «тов» — это «хорошо», а когда идет речь о творении человека, говорится «тов мы от» — «очень хорошо». И, соответственно, порядок творения отличается. Человек, животное, женщина, а там животное и венец творения человека. Во второй главе книги Бытия словом «адам» по-еврейски означает «человечество», «все человечество», назван предок эпоним людей, один человек, мужчина, Адам. Только он назван словом «адам». Ева назван словом «ева» или «женщина». А в первой главе книги Бытия словом «адам» названы сразу и мужчина, и женщина. И в первой главе не идет речь об отдельном творении Евы из ребра Адама. Сразу были сотворены Адам, мужчина и женщина. Дальше, во второй главе книги Бытия присутствует гораздо больше антропоморфизма, чем в первой главе. Скажем, Бог, говорится о Боге, что он лепит Адама, потом животных, потом творит или строит, по-еврейски глагол «бана» использован, то есть, может быть, вырезает из ребра Еву. То есть он вот как такой горшечник, может быть.
1: Такой ремесленник.
0: Ремесленник, да. Угу. А вот в первой главе такое описание более рафинированное. Он творит словом, а не сам не руками. Бог творит словом, человека не руками. Уже давно библеисты обратили внимание на то, что божественное имя Яхве, Иегова, в синодальном переводе переводится словом «Господь», оно присутствует только во второй главе книги Бытия. В первой главе оно отсутствует. И, наконец, самый, может быть, важный аспект. В творении Игвиста человек становится богоподобным только в результате нарушения божественного табу. После того, как человек вкусил дерево познания добра и зла, Бог говорит, что он стал как один из нас, знающий добро и зло. Изгнал его из сада, чтобы человек не стал полностью божественным. То есть, чтобы не вкусило дерево также жизни. А в первой главе рассказывается о том, что изначально человек был сотворен богоподобным, то есть по образу и подобию Божьему. Вот в этом основные различия.
1: С чем они связаны? То есть это... Я понимаю, что они связаны с разным авторством, о котором мы говорили немного. Есть ли здесь какие-то объяснения, что ли, почему, собственно, так, а не иначе? Да, почему, например, в одном случае человек является венцом, а в другом случае нет? Почему в одном случае со света начинается все, а в другом случае нет? То есть какие-то такие вот пояснения могли бы вы дать для наших радиослушателей?
0: Источник Егвист, он такой более архаичный. Он более ранний, чем жреческий, он более архаичный. Там для него не представляет, для автора не представляло никакой проблемы, имя Бога Игве использует с самого начала книги. Равным образом он описывает жертвоприношение. Первую жертву приносит Ной в источнике Игвист. И Бог часто очень, в первых главах особенно, он так несколько похож на человека, антропоморфичен. А жреческий автор, он, и, видимо, он происходит из жреческих кругов, священнических кругов, он часто полемизирует с такими с предшествующими текстами, например, с Игвистом. Для него важной очень задачей является, например, обоснование исключительных прав на жречество у потомков Аарона и полемика с левитами. Вот, например, текст о восстании Корея, также он жреческий, и текст о расцветшем жезле Аарона, который в этом тексте доказывается то, что исключительное право на священнодействие имеют только потомки Аарона. Поэтому и у жреческого автора институт жертвоприношения появляется только с введением легитимного священства, жречества, то есть в книге Исход. В книге Исход, в книге Левит. А, например, в книге Бытия жреческий автор, он избегает описания жертвоприношений. То есть он считает, что раз не было легитимных жрецов, легитимных священников, то само жертвоприношение не было. Иначе могут какие-то люди заявить, что у них право на совершение культа, совершение обрядов, оно восходит еще к Адаму или к Мелхиседеку. У них это все привязано к потомкам Аарона. Их интересуют проблемы культа, проблемы праздников. Например, даются датировки начала, конца потопа и различных этапов потопа, и получается, что потоп заканчивается в Новый год. Там дата потопа, то есть это привязано, естественно, к литургии иудейской.
1: Именно так. Поэтому ему для него важно было количество дней, да?
0: Конечно.
1: Угу.
0: Дальше дают множество датировок. Отличительной чертой также является наличие таких очень формализованных родословий, и различные отрывки текста, они содержат заголовок, толедот, родословие. Имя бога Яхве упоминается так же, как и сами жертвоприношения, только начиная с описания Синайского откровения. До этого имя Яхве не пользуется в жреческом авторе. Также нет описания снов и явления ангелов. Гораздо меньше антропоморфизма. Все, это такой более рафинированный такой жреческий текст. Так вот, еще один вопрос, который возникает. Почему дни творения и отдыха в первой главе книги Бытия всего 7? А после этого я отвечу на вопрос уже про свет. Одной из важнейших задач этого автора, жреческого, было дать богословское обоснование празднования субботы, по-еврейски шаббат. Он, как я уже сказал, наделял особое внимание теме праздников календаря. И в шестодневе он объясняет, что суббота не является чисто иудейским установлением. Его происхождение восходит к самому творению мира. Об этом же говорится и в тексте Деколога, в 20 главе книги «Исход» в жреческой версии. «Помни день субботний, чтобы светить его». Я там не пропускаю несколько стихов. «Вы в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний, осветил его». То есть институт субботы, субботних праздников, он как бы берет свое основание в самом порядке творения, а не является чисто иудейским таким вот обычаем. И вот понимание богословия жреческого автора позволяет нам дать ответ на вопрос, почему же первым творением Бога был свет в 3 стихе, согласно 3 стиху 1 главы книги Бытия. Так вот, творение света и последующего за этим отделение света от тьмы было необходимо для того, чтобы положить начало осуществлению дней. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Сказано в 5 стихе 1 главы книги Бытия. И поэтому, конечно, зная богословие жреческого автора, его, понимая его богословские цели, мы можем, конечно, понять, что для него эти 7 дней творения были днями. Просто не громадными периодами, миллионы лет, а днями, то есть сменами, между которыми наступала тьма. Да? То есть был вечер, был утро, день один. Был вечер, был утро, день второй. Потому что цель — это одна из важных целей, его целей, это обосновать празднование субботы. Поэтому и день первым творения был свет, он был еще не локализован как бы в пространстве, а просто был свет, сменялись утро и день. А потом сотворил светило и уже локализовал этот свет в светильниках солнце, луне и звездах. Да? Про светило написано, что они созданы для того, чтобы отличать праздники, дни отличать. И ясно, что идет речь о различных иудейских праздниках, более подробное описание которых мы можем в законе, там, в книге «Исход», в книге «Левит» найти.
1: Ну, то есть от этого автора в текст попадает такой отпечаток его культовых представлений, да, его культового даже в каком-то смысле мировоззрения. Да? То есть оно очень сильно детерминирует этот текст, как-то его даже выстраивает относительно его представления о том, как должно совершаться ветхозаветное богослужение, повседневная религиозная практика, да? То есть здесь некоторая такая взаимосвязь в тексте напрямую прослеживается, да?
0: Конечно, конечно. Mm-hmm. Можно сказать, что шестоднев — это жреческий комментарий на более ранний текст Яхвиста, на 2 главу. Там, где автор, можно сказать, полемизирует с предшествующим библейским автором, с текстом Яхвиста. И различие между текстами не является случайным. Раньше считалось, что это результат неумелой компиляции. На самом же деле, как я полагаю, текст намеренно полемичен. Ну вот и можно привести несколько примеров полемики внутри Библии, да? В книге Экклезиаста, по-моему, всякому читателю понятно, что содержится полемика с теми идеями, которые можно найти в книге Притчей. Ну, философия книги Притчей очень такая простая. Если перефразировать, нужно делать хорошо, а не надо плохо. Если ты будешь делать хорошо, то тебе при жизни будет хорошо. Такая простая очень философия, да? Которую сейчас можно представители Евангелия Процветание ее также используют в Соединенных Штатах и в других странах, многих, где она господствует, да, что если человек праведно жил, то Бог его вознаграждает богатством, например. А книга Экклезиаста как раз и полемизирует с этим, показывает то, что не все так просто. Да? Действительность гораздо сложнее. А вот в книге Иова полемика происходит внутри книги, между различными персонажами. То есть подобное же мировоззрение, такая традиционная мудрость, она излагается устами друзей Иова, а вот такая критическая, да, премудрость в уста Иова самого. И оказывается, что Иов в самом конце Бог является сам и говорит, что Иов говорил во мне более верно, чем его друзья. То есть это такая полемика. В Пятикнижии также можно найти полемику между жрецами, потомками Аарона и левитами. То есть есть тексты жреческие с критикой левитов, а есть текст, наоборот, левитский с критиком Аарона, предка жрецов. Например, рассказ книги Исхода о том, как Аарон изготовил золотого тельца, А потом, когда Моисей вернулся, спустился с горы, то первые стали на стороне чистой религии, как раз левиты. А Аарон был виновен в основании культа Тельца. Это, наоборот, левитский антиреческий текст. А вот текст «Восстание Корея» и «О расцветшем жезле Аарона» — это как раз жреческий текст, антилевитский. Вот. И можно сказать, что библейские тексты находятся не в статическом, а в динамическом единстве. Авторы комментируют друг друга, полемизируют. Но я не являюсь богословом. С самого начала говорили о том, что я занимаюсь светской наукой. Но если бы я попытался бы использовать богословские категории, я бы сказал, что откровение дается не просто вот в форме такой вот «надо делать то-то и то-то».
1: А, ну, такой императива, да?
0: Да, не, форме, не только форме, не обязательно в форме императивов, а часто в полемике. Книга Иова, например, и показывает, и книга Экклезиаста показывает, что без представления, например, о развернутого учения о потустороннем мире или воскресении из мертвых, дальше, как сказать, вот такое теодицея не работает. Надо, необходимо что-то еще. Если все заканчивается этой жизнью, то непонятно, какая функция Бога в нашей жизни. То есть откровение, если говорить богословским языком, откровение тоже оно часто посредством полемики. Ну, можно и вспомнить полемику, например, даже Иисуса с отдельным положением Моисеева закона. Что Моисей по жестокосердию дал вам, разрешил вам разводиться. Изначально так не было. Это же полемика с фактически законом. Иисус полемизирует законом, но при этом использует тоже аргументацию такую вот книжную. Да? И не понимать того, что библейский текст содержит полемику, на мой взгляд, это не вполне понимать природу библейского текста. И потом это часто приводит к тому, что человек сначала воспринимает все как достоверно, исторически достоверные тексты, в которых нет ни единой капли противоречия, потом, если он начинает об этом, чем дальше об этом думать, чем больше начинает сомневаться. Потом может прийти либо к тому, что он решит, что это все неправда. И часто как раз такие наиболее агрессивные атеисты, они вырастают из бывших верующих, которые разуверились в таком вот буквалистском понимании. Либо может еще сойти с ума, например, тоже вариант. Как раз библеистика, в данном случае изучение богословия, библейских книг, библейского богословия, помогает нам как-то понять...
1: Третий путь найти, да?
0: Да, найти третий путь, да.
1: Мы представили образ жреческого автора, такой священник, которому было важно обосновать свое ежедневное существование с точки зрения и библейского текста. Он в него вложил, да, свои представления о том, как правильно жить в какой-то степени, да, как правильно общаться с Богом. А вот фигура автора второго, о котором вы говорили, фигура ягвиста, она... Ну, по крайней мере, для меня пока что оказывается такой несколько тайной, да, некоторым таким иксом, да. Может быть, потому что о нем не так много данных, но, может быть, вы могли бы на нас как-то представить его, чтобы мы могли сопоставить эти две фигуры. Условные фигуры, понятное дело, что мы не можем говорить об одном человеке там, или о конкретной личности. Для сравнения, что же.
0: Конечно, эти наши писания грешат некоторой условностью. Может быть, это не один автор был, ягвист, жреческий, это группа авторов. Важно, конечно, для понимания общего замысла, важно, что это не просто какие-то люди по собственному почину, видимо, что-то писали, а они выполняли определенный социальный заказ, то есть они представляли интересы целой группы. В данном случае жреческий автор или авторы, можно нам полемизировать, один там автор или несколько, они представляли интерес собственной корпорации, это жрецов, то есть высшего класса во времена второго храма, на всем протяжении практически. История второго храма, может быть, за исключением только там, самого последнего римского периода. То есть это был высший класс общества. И они обосновывали свою монополию на вот правление культа, например, на то, чтобы приносить жертвоприношения. Ягвист, живший раньше, может, один или там, разная была группа, время Вавилонского плена, задачи ягвиста были несколько иные. Во-первых, дать ответ на вопрос, почему евреев оказались в Вавилонском плену. За непослушание. Так же, как Адам за непослушание был изгнан из рая, так и они были изгнаны из Палестины, из Иудеи. Попутно рассказывается о происхождении Вавилона, как Вавилонской башни. Там часть рассказывается в потопе также, видимо, они месопотамского происхождения, но были обработаны в таком вот благочестивом неговистском ключе. Да? Все политеистические элементы были оттуда удалены. И дальше важным элементом ягвистского повествования являются рассказы о патриархах, Аврааме, Исааке, Иакове. И в частности говорится о том, что обетование, данное Аврааму, оно безусловно. Бог обещает обетованную землю Аврааму и его потомкам, причем взамен не ожидая ничего. в любом случае оно будет принадлежать его потомкам. Там рассказывается о том, как Авраам обходит обетованную землю, ставит жертвенники, то есть тем самым отмечая, закрепляя за собой эту территорию. Да? Написано, видимо, в ситуации плена, когда такое положение неустойчивое, сами иудеи, которые вернулись, либо там находятся в обетованной земле, они чувствуют себя очень неуверенно, там же находится какое-то количество времени вавилонские войска, на территорию постоянно нападают соседи, Эдом и так далее. Там также описывается вот, в нелестных тонах происхождение соседей. Например, Эдома, рассказ о Исаве, который продал свое первородство, Маава, Амона, они родились в результате инцеста, ну и так далее. То есть это вопрос для него, важный вопрос, вопрос земли, не случайно и об изгнании земли, изгнании сада идет речь, да, о проклятии земли также. И это для него, конечно, только преамбула к истории, основной истории патриархов, дальше происхождение израильского народа. А женщинский автор, он это просто использует несколько другую оптику, собственно, представление, он как бы комментирует и несколько корректирует предшествующий текст, но при этом он, видимо, не имеет полномочий, мы не знаем, в какой мере сохранился изначально текст Игвиста, но мы только можем отметить, что значительно большой, довольно большой частью он сохранился. И мы видим, что у последующего автора не было таких, скажем, полномочий уничтожать предшествующий текст. Полномочий или желания не было. Когда мы видим два рассказа сотворения мира, мы видим, что, несмотря на противоречия, второй рассказ не был удален из Писания. Означает, что он был уже достаточно авторитетен. И нельзя было его просто удалить, нужно было написать к нему комментарий, который немного корректирует, на взгляд позднейшего автора, такие вот острые углы. Может быть, которые несовместимы с его богословием, более таким вот возвышенным, чем антропоморфизм Игвиста. Просто каждый из авторов, он преследовал определенные цели, и, естественно, для Игвиста не так важно было показать, что Бог в человеческом виде ходил, сколько ввести вот в проблематику изгнания из обетованной земли. Просто он каждый писался как мог, используя те представления, которые у него были.
1: Так или иначе, несмотря на то, что эти источники сходят, видимо, от разных авторов, в них есть какие-то общие понятия, общие смыслы, общие вещи. Что их вообще объединяет между собой? Почему они могли оказаться в одном тексте?
0: Общие элементы в этих рассказах, двух рассказах о происхождении мира в книге Бытия следующие. Первый пункт. Небо и земля, либо земля и небо, в другой последовательности, у Игвиста земля и небо. Животный и человек созданы Богом. В тексте присутствует идея творения их одним божеством, да, одним Богом. Нет идеи битвы богов, чего-нибудь еще подобного, что можно найти в месопотамских текстах. Это первое. Во-вторых, это антропоцентризм. Независимо от порядка творения, человек является на земле главным. Во второй главе он создан первым, Ева создана последним, животное между ними. То есть Адам и Ева, мужчина и женщина, как бы являются альфой и омегой творения. Началом и концом. А в первой главе человек сотворен последним. Последнее место, оно также почетное, но также главное. Он является венцом творения. Поэтому и в обеих историях можно найти антропоцентризм. То есть на земле человек является главным. Он должен, как прямо об этом написано, господствовать над всеми животными. Третий элемент, общий для обоих рассказов, это богоподобие человека. При этом оно описывается несколько по-разному. Во второй, третьей главах текста Игвиста человек как бы даже, может быть, не специально, но так получилось, поскольку он съел плод, даже, может быть, нехотя, он нарушил табу и стал богоподобным отчасти. То есть знающий добро и зло, как Бог или боги написано, знающий добро и зло. Он не стал полностью богом, потому что он был изгнан из сада и не смог съесть также вот дерево жизни, плодов дерева жизни. А в первой главе он уже был изначально создан богоподобным, по образу подобию Бога. Да? Теперь четвертый пункт, тоже важный. В обоих текстах говорится о том, что все люди произошли от одной семейной пары. Для древних людей это было совершенно неочевидно. Например, в месопотамских текстах, в тексте об Атрахасисе, идет речь о творении сразу семи пар. Ну, люди же не все похожи друг на друга, некоторые совсем не похожи. Поэтому в библейских текстах говорится о происхождении от одной семейной пары, мужчины и женщины, а в других древневосточных текстах может говориться о творении и от разных пар. Ну и, наконец, оба текста, и гвист, и жреческий, являются, по сути дела, одним текстом. Один текст дополняет другой, то есть он существует, потому что есть другой текст, который он комментирует. Его нужно читать как единое целое, оба этих текста, да? Вот в этом общее между ними. И на самом деле это то, что вот эти все общие элементы, они важны для современного также богословия. Не так, может быть, важно. Опять-таки, я не хочу на время даже становиться богословом и представить быть историком, становиться богословом, но все-таки могу отметить, что эти вещи, эти элементы актуальны сейчас. Не так важно для современного человека, каким образом происходило творение из глины, либо из глины путем такого творческого акта ремесленного, Бог вылепил из глины, либо посредством слова божественного, может быть, без участия непосредственного божественного ремесленника, либо посредством каких-то эволюционных процессов. Для современного богословия важно то, что он был создан Богом, что является Вселенной, обитаемой Вселенной, главным является не черепахи, главное не нам крокодилы, что тоже совершенно для древних людей не очевидно, потому что были представления о тотемных животных. Вот. И сейчас не во всех культурах человек занимает центральное место Вселенной. В многих культурах он как бы считается потомком выдры, например. Да? В многих культурах человек не является вот, центром Вселенной, а для библейской картины он является центром Вселенной. То, что Бог сделал его центром Вселенной. Вот этот элемент тоже очень важен. И поэтому он и ответственен за всю Вселенную, как бы человек. На нем лежит ответственность, а не на выдрах и не на там, крокодилах, и не на шакалах, а на человеке. Вот это важно, это важнейшие элементы библейского учения. Остальное, это, скажем, субстанция. Остальное можно назвать, я бы сказал, эксценциями.
1: Используя такой философский язык. Да, да. Исходя из того, что мы сейчас вот обсудили, из того, что вы рассказали, складывается такая общая картина некоторого влияния или рецепции даже, да, со стороны жреческого автора по отношению к игвисту. То есть мы видим пересечение разных культур. Может быть, полемику одной культуры с другой, разных социальных ситуаций, религиозных ситуаций. Но человек, который обращается к Библии, нередко задается вопросом не только о внутреннем влиянии, да, если он знает о существовании разных авторов, но и о внешнем влиянии. Да, например, вы говорили, что Егвист находился в вавилонском пленении, и волей-неволей возникает вопрос, была ли какая-то связь между двумя культурами, было ли какое-то взаимодействие, может быть, заимствование, или наоборот, полемика, или переосмысление, может быть, вавилонских мифов. Можете вы как-то ответить на этот вопрос?
0: Я думаю, что, конечно же, заимствования из вавилонской культуры были. И более того, основная часть материала, она как раз-таки была заимствована из Вавилонии. Хотя и подверглась вот такой переработке в духе иудейского благочестия. Ну, во-первых, можно размышлять на тему творения из глины, из праха земного. Описание творения из глины можно найти только во второй главе у Игвиста. В жреческом подобная идея отсутствует. Напомню, что сперва был вылеплен Адам, потом животное, потом уже из ребра Адама была создана Ева. Параллели можно найти в месопотамских сказаниях о творении мира. Скажем, в сказаниях об Атрахасисе и Гильгамеше. Например, в сказании об Атрахасисе рассказывается о творении первых людей, которые совершили боги. Творение происходило не просто из глины. Сначала собрание богов убили одного премудрого бога, что имеет разум. А потом из его тела, из его крови богиня месила глины. Семь кусочков справа положила, семь слева. Потом боги подошли, плюнули. Плевок, как бы слюна, это передача жизни. Потому что жизнь ассоциируется с дыханием, и в Библии, вот в этой культуре ближневосточной. Плюнув, они передали жизнь. Потом всего были вылеплены 14 фигурок, 7 самцов, 7 самок, и из них произошли дальше люди. То есть там глина, кровь, плоть премудрого бога и божественная слюна. Ну и, кстати говоря, здесь явная такая параллель с творением, с идеей творения человека по образу и подобию Божьему или о богоподобии человека. Я позволю себе процитировать фрагмент сказания об Атрахасисе в переводе Вероники Константиновны Афанасьевой. «Первый же месяц, в дни 7 и 15, он совершил обряд очищения. «Премудрого бога, что имеет разум, они убили в своем собрании. Из его тела на его крови намесила богиня Нинту глины. Чтоб вечно слышали стуки сердца, разум живет во плоти бога. Знает живущий знак своей жизни, не забывал бы, что имеет разум». Ну и так далее, конец цитаты. То есть месопотамские авторы как бы поймали всю суть, в чем отличается человек от всего остального. Почему он божественный? Потому что имеет разум. Это явно, конечно, параллель с библейскими текстами также, да? Дальше в эпосе Гильгамеша, в начале эпоса Гильгамеша, мы можем найти описание создания, это, правда, не первопредка человека, а такого героя Энкиду, друга Гильгамеша. Процитирую текст в переводе Игоря Михайловича Дьяконова. «Аруру — это богиня, ты создала Гильгамеша, теперь создай ему подобие. Когда отвага с Гильгамешем он сравнится, пусть соревнуется, Урук да отдыхает. Аруру, услышав эти речи, подобие Ану создала в своем сердце. Умыла Арура руки, отщипнула глины, бросила на землю. Слепила Энкиду, создала героя». Потом, то есть он, получается, также создан, так сказать, по божественному подобию, а впоследствии рассказывается о том, что Энкиду живет в лесу, он как Маугли, он шерстью покрыто его тело, он живет вместе с животными, мешает охотникам охотиться. И из города Урук Гильгамеш подсылает к нему Шамхат-блудницу, которая его соблазняет, они общаются 7 дней и 7 ночей, и потом от Энкиду отшатываются животные, не хотят с ними иметь ничего общего. И Шамхат-блудница дает ему совет одеться и стать подобным человеком, и пойти в Урук. То есть посредством женщин там происходит такая культуризация главного героя, изначально дикого. Также явная параллель с историей грехопадения. Женщина, скорее, такой спорный, конечно, момент, но скорее роль отрицательная. То есть человек приобретает познание добра и зла, но лишается вечной жизни. А в истории об Энкиду роль женщины, она скорее положительная. То есть он приобщается к цивилизации. До этого он дикий, тоже, кстати, ходит без одежды и не видит в этом ничего плохого, как и Адам до грехопадения. А потом, познав женщину, он, будучи научен женщиной, он становится таким человекоподобным. Это явная параллель с библейским текстом. Ну и есть и другие параллели про траву веточной молодости, которую Гильгамеш со дна океана приносит, ложится спать, после этого траву носит змея. И можно сказать, что библейский текст, он такой подобных рассказов месопотамских содержит некоторую переработку в таком вот иудейском ключе. Следует отметить, что в Палестине эпос Гильгамеша был известен очень давно, еще до Вавилонского пленения, еще во втором тысячелетии до нашей эры. В частности, одна табличка Гильгамеша найдена в городе Мегиддо. Мегиддо — это отсюда Армагеддон, гора Мегиддо, да? Древнеизраильский город. Есть и другие следы влияния эпоса в различных книгах Библии. Даже в довольно поздней книге, в книге Экклезиаста, по всей видимости, можно найти цитату из Гильгамеша. «Нитка вдвое скручена, не скоро порвется». Та же самая фраза, та же самая поговорка встречается в речи главных персонажей, в разговоре Гильгамеша и Энкиду, когда они идут в Ливанский город, чтобы убить Хумбабу. Может быть, можно, конечно, предположить, что эта поговорка вошла не из эпоса Гильгамеша, в книгу Экклезиаста попала, а из устной, скажем, традиции, но вполне может быть, что и из эпоса. Потому что, учитывая то, что эпос Гильгамеша и также ряд других текстов, они использовались при обучении книжников, при обучении писцов, поэтому и найдено так много копий в разных частях мира, в разных частях Ближнего Востока, и ошибкой будет считать, что еврейские писцы, они были настолько уж, как сказать, малообразованными, что они изучали только еврейский язык. Многие, конечно, знали и другие языки. Арамейский язык, а кто-то знал аккадский и египетский язык, древнеегипетский. Поэтому такой был общий такой индейный континуум. И Гильгамеш был частью культуры не только Месопотамии, а и также и Восточного Средиземноморья. Последнее упоминание Гильгамеша можно найти в сирийской литературе уже средневековой. То есть история Гильгамеша, она очень длинную историю имеет, и вполне может быть, что история происхождения Энкиду, она повлияла на вот рассказ Ягвиста.
1: Да, тогда мы видим некую такую параллельность образов, да, которые осмыслены были по-разному. С одной стороны, в языческой культуре, с другой стороны, в культуре иудейской, где особая такая религиозность, отличающая их от особой этики, можно сказать, особый тип отношений с Богом. У меня такой вопрос в завершении нашей программы, которую очень широко мы смогли рассмотреть некоторые аспекты этого проблемы, о которой мы можем говорить, но вопрос перспективный, я бы сказал, потому что наши радиослушатели, для некоторых, может быть, тот материал, о котором вы говорили, для некоторых из наших слушателей может быть новый, кто-то мог не знать вообще или раньше не обращать внимания на вот такую перспективу взгляда на библейский текст, да, то есть вот на то, что в нем есть разные слои, что его можно рассмотреть с разных сторон, обнаружить какие-то источники разные. Может быть, кто-то заинтересуется и захочет подробнее погрузиться вот в такую в литературу, в научные исследования, может быть, по этой тематике. Что бы вы могли посоветовать нашим радиослушателям, ну, с этой точки зрения, да, потому что, ну, кто-то может читать на английском, но, может быть, на русском что-то есть.
0: Литературы на русском языке, конечно же, очень мало. Ну, для кого-то будут даже, чтобы вообще иметь представление проблематики, могут быть даже полезные творения протоиерея Александра Меня. Конечно, отец Александр не был профессиональным библеистом, и он трудился в конце советского времени, когда была большая проблема с литературой, то есть он не мог учесть современную литературу даже по состоянию на 85-й год. Для такого совсем приблизительного введения можно, может быть, будет полезно прочитать труды отца Александра. Далее на русский язык переведена книга в основном католических авторов «Введение в Ветхий Завет», вышедшая под редакцией Эриха Ценгера. Перевод с немецкого языка. Я был одним из переводчиков этой книги. Книга довольно большая. Была напечатана издательством Библейского богословского института Святого Апостола Андрея. Но там довольно много всякой полезной информации можно найти. Из недавних книг, также для того, чтобы получить представление об общей проблематике, когда были, при каких обстоятельствах были написаны библейские тексты, мог бы посоветовать обратиться к книге американского автора Уильяма Шнидевинда «Как Библия стала книгой», которая вышла в свет в 2021 году. В издательстве «Европейский дом». Аспирантка нашей кафедры Наталья Владимировна Сидоренко вместе с покойным уже Всеволодом Львовичем Вихновичем, таким энтузиастом, перевела труд Шнидевинда на русский язык. Я был научным редактором этой книги. На английском или немецком языках литература в сотни раз больше. И, например, для тех, кто читает по-английски, я бы мог посоветовать прочитать небольшую книгу «Введение в Пятикнижие», написанное библеистом Джозефом Бленкинсопом на английском языке. Книга довольно небольшая по объему. В ней переосмысливаются традиционные представления. Но это один из таких первопроходцев, работавший в 80-е годы 20 века, творчество которого пришло к некоторому пересмыслению, передатировке вот источников, например. Джозеф Бленкинсоп. Кстати, он, по-моему, в прошлом году скончался, уже в очень почтенном возрасте. Кто читает по-немецки, могу посоветовать почитать труды Эрхарда Блума, тоже ныне здравствующего ученого немецкого. Ну и, в конце концов, если же мы говорим о статьях, очень интересные статьи на тему о творении мира, вот этой проблематики, статьи, также видеоролики, написаны или записаны московскими коллегами, библеистами Михаилом Георгиевичем Селезневым и Сергеем Владимировичем Тищенко. Советую поискать их работы. Вот есть статья Сергея Владимировича Тищенко, посвященная интерпретации первых нескольких стихов книги «Бытия», очень интересная. Вот. Ну и ряд роликов, выпущенных Михаилом Георгиевичем Селезневым. Также Михаил Георгиевич рассказывает в них об истории библейской критики, о библейской науке. Также, в общем, советую их прослушать.
1: Спасибо вам большое за этот рассказ и вообще за введение в эту тематику, которая может кому-то послужить таким шагом к тому, чтобы погружаться в библейский текст с научной перспективы, не только с богословской перспективы, не только с перспективы обычного верующего, но и с перспективы такого более критического подхода, который, как мы уже обсуждали об этом, не отменяет, собственно, веры, не отменяет богословия, не отменяет такого взгляда, подразумевающего, что формирование книг в любом случае связано с некоторым промыслом Божиим, с тем, что Господь что-то допустил, чтобы именно так, а не иначе до нас это дошло. Мы можем так на это смотреть, и в этом смысле никаких проблем с критикой, как мне кажется, возникнуть не должно.
0: Да, большое спасибо еще раз, Артем Андреевич, за приглашение и всем радиослушателям за то, что имели терпение выслушать.
1: А я напоминаю, что мы говорили о проблеме творения в книге «Бытия» с Кириллом Андреевичем Битнером, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры библистики Санкт-Петербургского государственного университета. Всем всего доброго.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В августе месяце празднуют верующие праздник Преображения Господня, один из самых излюбленных своих праздников. В этот день вспоминается, как по рассказу Евангелия Иисус Христос взял с собой трех своих любимых учеников – Петра, Иоанна и Якова – и поднялся с ними на высокую гору. И там они увидели нечто поразительное. Они увидели Христа преобразившимся. Одежда его, говорит Евангелие, стала белой, такой белой, какой никогда белильщик не может ее сделать. И весь он стал светлым, и слава Божия осияла его. И так силен, так потрясающ был этот свет, что апостолы упали на свои лица. А когда поднялись, Петр сказал Христу: «Господи, хорошо нам здесь быть». Вот вкратце сущность этого евангельского рассказа и содержание этого праздника, который Церковь всегда признавала одним из самых своих больших, самых радостных праздников. Постараемся вдуматься в его смысл для нашей жизни, в его место в том замысле о человеческой жизни, что раскрывается с особой силой именно в праздниках. Неверующие часто не понимают этого. Они не понимают, что последняя глубокая сущность и явлений, и идей раскрывается, дается нам, не только в наукообразных, логических определениях, а прежде всего через радость, охватывающую внезапно все наше существо. Что радость, иными словами, есть тоже путь и метод познания, не менее важный, чем путь познания научного. И эта радость, это радостное постижение глубины вещей и явлений, и родила праздники. И тот, например, кто сам испытал радость пасхальной ночи, тот знает, что все псевдонаучные разоблачения и объяснения Пасхи, которые предлагаются к называемой научно-атеистической литературе, попросту не имеют никакого отношения к реальности Пасхи. Так вот, преображение. В одном этом слове уже чувствуется что-то, что выводит нас за пределы обычного нашего подхода к действительности. Мы знаем о переменах, об эволюции. Все это можно измерить, определить, описать. Но вот есть перемена, а есть и преображение. Преображение – это перемена, в которой то, что меняется, как бы переходит в другой, более глубокий план реальности. Мы говорим, лицо его преобразилось улыбкой. И это значит, что хотя это лицо осталось тем же лицом, и анализ физический или химический никакой перемены в нем не отметил бы. Что-то совершилось, что по-новому раскрыло, дало нам это лицо. Были будни, и вот наступил праздник. Была хмурость, повседневность, было только лицо. И вот ударил свет, и мы увидели в нем то, чего раньше не видели. Радость и красоту, которой раньше не было. И в этой улыбке мы больше узнали об этом человеке, чем если бы нам сообщили его вес, дату его рождения и так дальше. В ней раскрылась его внутренняя сущность, которую иначе увидеть мы не смогли бы. Так вот, это раскрытие внутренней сущности жизни мы и празднуем на преображение. О нем, ему и радуемся. Христос учил о Царстве Божьем, о любви, братстве, прощении. Он учил, что Царство Божие внутри нас, то есть составляет как раз внутренний смысл и подлинную сущность всего. И он учил, что грех, то есть зло, то есть опять-таки оторванность человека от этой своей внутренней сущности, мешает ему видеть и знать это царство любви, добра и света. Но это было учение, это были слова. И чтобы показать, о чем это учение и о чем эти слова, он и взял с собой учеников, и там, на этой вершине горы, увидели они преображенный свет жизни и мира. увидели тот свет, что человек забыл и предал, отдавшись всему тому внешнему, поверхностному, ненужному, чему он все время отдает себя. И Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть». Самые человеческие, самые важные слова, сказанные когда-либо. И потому праздник Преображения остается для верующих как бы как раз той улыбкой, о которой я только что говорил, явлением того, во что они верят и чем они живут, но что так трудно объяснить, выразить, доказать. Трудно потому, что для этого нужно подняться на гору, а это значит саму жизнь сделать подъемом, восхождением, усилием. А этого-то как раз и не хочет человек, ослепленный, завороженный суетой и заботами, и аппетитами своей повседневности. Он не хочет жары и усталости этого подъема. Он отвык даже от желания этого высшего. Ему стало тяжело дышать разреженным воздухом горной вершины. Но если он это усилие сделает, то и он увидит, как, когда, где, сказать этого нельзя. Этот таинственный свет испытает эту поразительную радость, поймет, что только по отношению к ним можно так просто и так кратко сказать: «Господи, хорошо нам здесь быть». Слова счастья, слова найденного смысла, слова жизни, достигшей своей полноты. Казенная антирелигиозная пропаганда, пожалуй, искренне думает и других хочет заставить думать, что христиане верят, ходят в церковь, исполняют религиозные обряды из страха, из желания получить какую-то награду в загробном мире, из потребности в утешении и так дальше. Но это такой ложный, такой слепой подход к религии, такое абсолютное непонимание того, что составляет ее движущую силу. А эта движущая сила – это неумирающая победа религии над всеми преследованиями, разоблачениями, поношениями тут, в этих простых словах: «Господи, хорошо нам здесь быть». В этом опыте, пускай маленьком и ограниченном, преображение света и радости. Когда-то Блок написал: «И прежней радости не надо, вкусившим райского вина». Тот, кто этот опыт имел, тому действительно не надо никаких доказательств, но на него также не подействуют никакие контрдоказательства. Я видел, я знаю, и мне было хорошо. Что против этого может самая научная пропаганда? Разве наука не основана в последнем итоге на опыте? Так вот, этот опыт мы произвели, и потому знаем, знанием несомненным, всей его радостью, всей его глубиной, что мир и жизнь созданы для преображения, для того, чтобы явился в них и засиял заключенный в них свет, так же, как человеческое лицо создано для улыбки, то есть для радости и счастья. Мы знаем, что нет человеку иного пути, как медленное и трудное восхождение на гору Фавор. Но даже пока мы поднимаемся и падаем, и изнемогаем, и изменяемся у собственному призванию, мы уже видим на всем отблеск этого света, ощущаем радость и счастье, с которыми ничто не может сравниться. И потому мы можем спокойно сказать: продолжайте свое темное дело, насмехайтесь, разоблачайте, гоните. Вы ничего не можете против тех, кто, пуская хоть раз в своей жизни, от полноты опыта, от полноты радости, всем своим существом сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами программа «Читательский клуб» на радио «Крат Петров». И сегодня ее ведущие Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Все, простите меня, дорогие слушатели. Я давно Наташу не видел. Гаврилова.
1: Наташа Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Да, Наташа Гаврилова и Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я Евгений Маслов, точно. Ура. Себя забыл. Да. С такой вот смешной, неловкой ноты мы начинаем обсуждать комедию в четырех действиях «Вишневый сад». Я думаю, все знают автора, замечательного Антошу Чехонте. Что ж, этот текст предложила нам Наташа, поэтому я передаю ей первое слово.
2: Да, давайте быстренько расскажу. Я думаю, нам есть что обсудить сегодня, нам не хватит времени. Думаю, я читала летом Набокова, и у него было упоминание этого произведения. Я подумала, эх, надо освежить свои школьные воспоминания этого текста, поскольку Набоков вспоминает это произведение уже будучи в Америке. И вообще я задалась вопросом, он вспоминает это произведение, потому что он как бы русский человек, или потому что во всем мире эта постановка имеет такой гигантский вес. Я не нашла как бы ответа для себя. Я понимаю, что ее ставят во всем мире, но как ее понимают, например, там за океаном? Интересно мне стало. И я поняла, что надо освежить, потому что последний раз в школе читалась. Я помню, что это было очень сильно. Я помню ощущение, которое у меня уже тогда возникло. И я поняла, что эта вещь подходит для угасающего лета. Ну, у меня есть такой свой пунктик, как бы, чтобы книжки немножко подходили ко времени. Уж простите меня. Хотя я сразу же задалась вопросом внутри себя. Подожди, но это же «Вишневый сад», это же весеннее цветение. Почему у тебя такое ощущение, что это вещь угасающая, поздняя августовская? Ну, я перечитала и поняла, что мои ощущения абсолютно не врут. Это осенняя вещь про смерть, как мы имеем традицию брать в сентябре, например, выпало у меня из головы.
1: «Антоновские яблоки» мы читали.
2: Автор.
1: Бунин.
2: Вот, спасибо. Да, вот как бы с Буниным что-то, ощущения схожие. Вот так вот. Это то, почему я предложила. Мои ощущения от произведения, у меня остался один вопрос. Мне даже, не побоюсь сказать, все понятно. Но один вопрос остался, и хочу у вас его спросить. Ваше мнение интересно, почему
3: Лопахин
2: не женился на Варе? Как вы думаете, почему?

0: исполняют свои роли. Местами невероятно раздражительны, поскольку инфантильны. Но удивительно, но никого не хочется журить, судить. Эта вещь не такого уровня. Она не предполагает такого отношения к персонажам. Как мне кажется, она предполагает ощущение перемены времени, поворота. Все.
1: Угу.
0: Кто следующий?
1: 22 августа.
0: Так точно.
1: Угу. Торги.
0: Да.
1: По продаже Вишневого сада. Поэтому как-то вот через 4 дня будет продан Вишневый
0: да,
1: сад.
0: Мы в состоянии
2: накала. Я даже знаю, кому. Но я пока не буду говорить.
1: Но я хочу к вопросу, почему Лопахин не женился на Варе, добавить другой вопрос. А кто такая Варя? Вот меня это тоже как-то очень интригует. Она приемная дочь Раневской.
2: Из простых.
1: При этом она старше Ани. Да, то есть, что это за история? У меня есть даже версия конспирологическая, но я ее, наверное.
0: Очень интересно.
1: Да.
0: Что, она дочь купца?
1: Мне кажется, она дочь Раневской просто.
0: Поэтому он и
1: внебрачная.
0: Не женится на ней.
1: Да нет, не женится, потому что он любит Раневскую, а Варю не любит. Мне кажется, там это довольно очевидно. Но вот у меня такое какое-то впечатление, что это прекрасная Варя, что это просто ну, дочь девицы вот этой самой Гаевой, которая каким-то образом была вот так легализована. Помните, там все время они говорят о том, что ну, Раневская это человек какой-то безудержно порочный.
2: Брат.
1: Ее собственный брат говорит, да. При этом дочь ее стоит в дверях. Вот такая какая-то.
3: Ну и сама мысль, она, когда она срывается на студента, вечного студента, она им говорит: в твои-то годы. Она не имеет любовницы.
1: Что это вообще?
3: Да, вот что такое? Как будто бы вот не в порядке вещей. Так себя не ведут мужчины. Да. Что это такое?
0: Ну да, это минус.
3: Да.
1: И этот ее парижский возлюбленный, она говорит, да, конечно, вот тетушка дала 15 тысяч на имение. Ну ладно, поеду сейчас быстренько их истратим. А дальше посмотрим, что делать.
0: Дочка будет присылать.
1: Ну да, как-нибудь. Конечно, вещь совершенно пронзительная, и вот на что я хочу обратить внимание с самого начала, на то, что там главный герой – это Вишневый сад. Ну, у Чехова же все остальное называется там. Иванов, дядя Ваня, Чайка, Медведь, кто там еще, три сестры, да, и, ну вот, чаще всего какой-то персонаж или группа персонажей. Здесь вот центральный герой – это Вишневый сад. Вот этот молчаливый, который сначала цветет великолепно, а потом стонет под этими топорами. Ну, а человечки, ну, такие себе.
0: Какие есть.
1: Какие есть, да. И все эти монологи к шкафикам. Вот это такой натюрморт немножко. Ну, как у Бродского в натюрморте, да, все время смешиваются люди и предметы. Вот мне кажется, здесь тоже самый живой и самый прекрасный здесь – это сад. А так все, конечно, грустненько. Ну,
2: у меня есть еще одна версия, почему Лопахин не женится на Варе. Мне кажется, что он, в отличие от других героев, человек, который не сочетает в себе черты мужика и теперь уже барина, хозяина этого всего места, так, как это делает, например, Дуняш. Помните, он ей в самом начале говорит, ты, сейчас я зачитаю, ну, смысл такой, не забывайся, помни. Очень уж ты нежная, Дуняша, и одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя, надо себя помнить. И он как будто не может перейти какую-то границу. Вот если бы он, любя Раневскую, этот образ из детства у мальчика с разбитым ртом, видимо, остался, ну, какая-то волшебная такая фея, вытирает кровь, говорит, ничего, мужичок там до свадьбы заживет. И еще она остается красивой, потому что ей тоже в начале комедии говорят, ну, и сам Лопахин говорит. Ну вот, если Дуняша может это делать, и лакей Яша может это делать, быть внутренне абсолютным лакеем, но играть из себя барина и

0: говорить остальным невежество. У них это получается легко. Как и у помещиков, которые живут тоже, в общем-то, без совести и не переживают о том, что они так живут и заставляют страдать остальных. А вот Лопахин как будто бы не может соединить в себе вот эти два противоположных свойства этого мужика. Театр ходит, конечно, наверное, он не очень понимает, но смотрите, он говорит там про мак. Вот я на 40 тысяч мак посадил, и какая это была красота. У него тонкие пальцы, говорит ему Петя Трофимов. То есть это человек, не лишенный какой-то артистичности, чувства прекрасного, но что-то ему мешает. И я думаю, что вот он из себя этого раба не выдавил, и когда они в комнате с Варей остаются, ну что мешает купцу сказать: давай я тебя беру, а потом жить, как, в принципе, и живут некоторые люди. Жена тут, он там, и у него там, может, еще их 5. Харьков он поедет и так далее. Что ему мешает это сделать? Он как будто не может произнести эти слова. Хотя вот только-только отвечал Раневской: да-да, вот сейчас... И она уходит, оставляют наедине, и это не происходит.
1: Ужасная сцена.
0: Да, вот как будто бы он не может эту границу перейти. А вот остальные герои как будто бы уже смешались. В них два времени слились, и получилось нечто нежизнеспособное. Лопахин будет жить. Ну, наверное, Аня будет жить. А вот все остальные герои как будто бы они либо останутся в том времени, как эти... дворяне, либо они не устроятся. Ну, Петя Трофимов разве устроится, если он не может свои галоши найти? А всю Россию он знает, как обустроить и как нужно будет жить людям. И Ане в том числе. Вот поэтому для меня Лопахин такой загадочный персонаж. Вот странный немножко. Мне даже его жалко. Примерно как Фирса. Жалко. Потому что Фирс слуга, а не лакей. Это такой верный человек. Яша, понятное дело, лакей. Настоящий по своему нутру. А вот у Лопахина есть что-то притягательное, но вот как будто бы в нем нет этой способности через это барство этих людей, которые выше него. Это любовь к Раневской, она как будто бы тоже любовь к какому-то болезненно. Человеку, превосходящему его. А потом
2: получается куртуазная почти какая-то ситуация.
1: Да, на самом деле.
0: А потом он рубит эти деревья, видя, что эти люди плачут. Да, что? Давай музыку.
3: Он еще говорит: за все могу заплатить.
0: Да, да, да.
3: Вот такой у него нервный срыв немножко.
0: И мне кажется, что вот это такая книга о времени, которая имеет силу над людьми. Кого-то время оставляет там. И вот «Вишневый сад» — это как бы символ человеческого счастья, которое было там когда-то для некоторых людей, как для Раневской. И осталась там. И все, что она будет дальше искать, эти алкоголики, обманщики, это вот попытка, ну, прожить жизнь какую-то еще. Что у нее осталось сзади? Счастье, здесь страдание и память об погибшем сыне, а там, ну, наверное, какая-то там жизнь. И вот это вот время, вот запах, который там в начале, такая вот. Ну, Чехов умирает же, это 4-й год.
1: Да.
0: Такая еще, может быть, метафора вот этой прелести человеческой жизни, которая вдруг вот почему-то дальше не пускает того же Чехова. Хотя вот такому умнице и гению почему бы не жить дальше? Он ведь удивительно это время поймал.
1: И как он почувствовал этих персонажей. Я буквально удивилась, когда узнала, что в 904-м его не станет. Но он как будто бы знает все, что будет.
0: Да,
1: все эти персонажи есть, мы очень ловко можем знать, кто будет революционером, кто уедет в эмиграцию, и что с ними будет. Мы знаем.
0: Что будет, но с матерью Яши.
1: Удивительно.
0: Которая так и останется вот, ждать его и не встретиться с ним. В общем, вот я обдумал о времени, об этом. И знаете, вот что я еще вспоминал, когда эту книжку мы читали с школьниками? 90-е годы, перестройку, когда некоторые люди не вписались в это новое время, не смогли вот принять спекуляцию. Для них это так и осталось спекуляцией. Ну что, разруби сад, раздели его, выруби, будут деньги. Да как так можно? Ну что тебе, продавай ты эти носки или сапоги. В Москве купил, в Орле продал, выручил. Не могу, это невозможно сделать. И вот это время, когда какие-то катастрофы случаются в мире, оно как будто бы действует одинаково. И поэтому я думаю, что Чехов вот тут ухватил какую-то штуку о человеческом бессилии перед этим временем.
1: Угу.
0: И даже у Лопахина, у которого есть сила, как будто бы нет чего-то для того, чтобы устроить свое счастье. Он уезжает в Харьков и...
1: Он сбегает в Харьков, чтобы не делать...
0: Предложение.
1: Да, то, что нужно делать. Можно вклиниться или тебе дать слово? Пока логично эту мысль довести. Меня, мое внимание постоянно было задето тем, что Чехов делает нам пометочки, что они похожи, эти два персонажа, Варя и Лопахин. Они деятельные, они рукастые,
0: ну, да,
1: у
0: да,
1: них
0: да,
1: горит
0: точно.
1: Дело. Они бы очень
0: без дела
1: классно.
0: Не могут сидеть.
1: Да, да, дело в руках горит. Они бы сошлись в этой деятельности. У них нутро в каком-то смысле подходящее для брака. Но моя теория в том, что если бы это произошло в этом произведении, то получилось так, что мир будущий и мир предыдущий соединились бы. Для меня Варя все-таки, хоть она и приемная дочь, и она вовсе не барыня, но она представитель этой семьи. И она должна, как и все остальные представители этой семьи, в полной мере, что называется, это горе хапнуть. Не знаю, извините, нельзя так говорить, наверное. Но это горе должно быть прожито. Их мир должен измениться бесповоротно. Она не может быть этим крючком, этим якорем. Она тоже должна уехать.
0: Поэтому сад вырубят. И это время уйдет.
1: Да-да-да. И поэтому он, Чехов, как мне кажется, принимает это решение, что она не может стать его женой.
2: И тогда еще стройнее становится, мне кажется, версия о том, что сама она на самом деле не просто приемная, а незаконно рожденная дворянка, да, то есть это еще лучше тогда сюда встраивается.
1: Дочка, обедневшая помещица, не может стать хозяйкой в этом новом мире.
2: Да, иначе как-то все очень хорошо клеилось бы вроде, да. Два деятельных человека из снизу поднимающихся. По поводу хода времени, я вот тоже, когда читал, я сразу как-то вот себе отметил, я думал, ну, мелочь, наверное, потом понадобится. Ну, действительно. Там вот еще в первой, собственно, в первом действии, когда вот сейчас я вернусь к этой мысли, извиняюсь, скачу с одного на другое. Мне очень первое действие как-то на эмоциональном уровне, оно меня сбивает, что ли, я, наверное, что-то не понимаю. Я не могу войти, представить себе вот этот вот ритм поведения этих людей, когда читаешь, и все скачет с одного на другое. И, наверное, как-то надо, может быть, разные углы зрения поискать, но мне это как-то выбило с самого начала, и я до самого конца, когда читал, у меня все время было вот это вот ощущение, здесь я на секунду роль Германа сыграю. Ну вот это люди 19 века, они где-то там далеко, и вот то, что они чувствуют, мне очень сложно себя перенести, потому что вот эти вот какие-то скачущие реакции, ужимки, переход с темы на тему, я не понимаю. Вот когда я вижу это на сцене, какая должна быть пауза между ними, в каком ритме они существуют, ну, в буквальном совершенно смысле, да? То есть вот с какой интонацией это произнесено, то я как-то из этого немножко выпал. И где-то вот в этой кутерьме этот брат замечательный, который свои патетические речи перемежает с партиями
3: бильярдными,
2: да. Он не слышит, как Лопахин говорит ему вот этот трюизм, да, время идет. Ну, они что-то замечают просто, да, и Гаев этого не слышит. И это, кстати, интересно, что деталь его с Фирсом объединяющая, слабослышание какое-то вот это. Гаев этого не слышит, Лопахин говорит, время идет, да, время, говорит, идет. И тоже вот Фирс в какие-то моменты, когда он не слышит, он отвечает тоже что-то про время. Он говорит, это было 1.5 года назад, еще что-то. То есть это тут какое-то вот неслышание того, что время идет, или наоборот, ты слышишь, но не про то время, вот что-то такое постоянно происходит. И здесь интересно, что здесь же есть вот эта струна, которая дважды появляется. Я вообще не понимаю, Ну, то есть, что это? Это, ну,
1: понятно. Символическая, мне кажется, штучка, которую мы ощущаем очень сильно.
2: Ну да, то есть, что такое лопание струны, когда вы натягиваете слишком сильно? Да, то есть, и оно лопается, ну, просто буквально. Ну, да.
0: Может, и стерлось это в шахту, опускается же эта веревка.
3: А, да, да, да. Он же там говорит, ну, может быть, это просто оборвалось.
2: Где-то очень далеко. Не здесь, не здесь, не у нас это. Да, где-то очень далеко, что-то там упало. Угу. Да. Вот это я про то, что действительно есть такой момент, что нам почти в лоб говорят, что ну, не слышат в поступе времени, как выражаются, да, патетично тоже высоко. Тот же самый Лопахин, как мог бы сказать, что он этого и поступи-то и не слышит. Но интересно, надо посмотреть год. Мы читали у Чехова некогда «Моя жизнь», текст, в котором, наоборот, есть дворянин, который беднеет и поэтому начинает вести жизнь, приближенную к крестьянам. И хотя он терпит очень глубокую личную утрату, какая-то совершенно пошлая его вот, жена от него уходит, он вроде бы как Чеховым показывается как какой-то вот человек, который через этот труд, через то, что он эту утрату понимает и проживает, он как-то с этим сживается. И тут не могу не обратить внимание на то, что здесь есть всякие... Именно шутливого комического тона все-таки кивки в сторону там, и русской философии, и вообще философии. И
0: гордого человека.
2: Ну, много-много-много чего всякого разного. Не буду
3: Ницше,
2: сейчас это
3: надолго. Которого дочка пересказывает.
2: Там и Ницше, и там есть смешной вот этот момент, когда этот студентик, он начинает как Чаадаев, а заканчивает через просто секунду, как Достоевский. То есть он всю-всю как бы русскую философию перешагнул за один ход. Там, ну, в общем. Но я к чему это говорю? К тому, что тут, если говорить о вопросе, почему нет вот этого кого-то, кто смог бы шагнуть вперед, а вот другой есть как бы текст Чехова, где вроде бы что-то похожее происходит, mm-hmm. то ну, все-таки в глаза бросается еще одна важная деталь, что Лопахин делец, mm-hmm. а герой моей жизни со своим, с очень смешным, я только помню, что у него смешное имя, фамилия и все.
3: Мисаил.
2: Да, да, Мисаил, да. Он трудится на земле. Да, то есть тут, может быть, еще это играет.
3: Ну, физическим трудом, во всяком случае, каким-то занят.
2: Да, и он взял на себя риск, и хотя это была неудача, скажем так, выражаясь современным пошлым термином, в личной жизни, да, а Лопахин этого не делает. И тут можно тоже начать спекулировать, опять же, с чем это связано. То есть, кроме, согласен, наверное, какой-то вот его внутренней приверженности, что ли, да, образ жизни, в котором есть те, кто выше него стоят, и это не переступить. Тут ну, должно же быть все-таки, если он такой успешный делец, что он все-таки человек недалекий от расчета, от некоторого понимания своей выгоды. То есть он начинает, помните, предложение какое, собственно, предмету любви, как мы вроде бы более-менее согласились, да, хозяйке дома, вернувшейся из Франции, он ей предлагает как бы финансовое некоторое решение такое рациональное, и когда она от этого отказывается, и брат отказывается под предлогом того, что это пошлость, то, что им это непонятно, он же что мог бы сделать? Он мог бы пойти дальше в своем этом квази-таком рыцарском поведении и просто выкупить для них все это. Им все это подарить. Или под видом того, что он это дарит своей будущей жене, да, ну так он пристроил бы ее маму. Да. Uh-huh. То есть он мог бы это сделать. Но это он не делает. Я вот о чем. Да? Uh-huh. Этого он не делает. И мне кажется, тут важно, сейчас вот я на секунду.
1: Была бы классная история.
2: Да, такая прям вот хэппи-энд.
1: Да. Но...
2: Якобы.
0: Ну, его дед там вообще-то был крепостным. И он это вспоминает, когда говорит, что а теперь я вот видели бы они, отец мой мужик, дурак, видел бы. Вот,
3: а я
0: что...
3: купил вишневый сад.
0: Да.
1: Я к этой сцене очень поначалу отнеслась плохо. Я думаю, зачем ты дурак, зачем ты так себя ведешь? Они все тут рыдают. Ну, потом обсудим.
0: Ну, а может быть, время так же действует. Вот эти люди, которые вроде бы иногда в своих поступках хороши, когда кошелек отдает этому, весь кошелек отдает Раневская.
2: Угу. мужикам на прощание.
0: Да, рубль этот золотой, ладно, но она кошелек дает. И кажется, да конечно, ты глупая, да, ты вообще не думаешь о своих, вот о Варе не думаешь. Но это же ведь по-христиански отдать вот тому, кто нуждается. Ну, если у нее такой первый импульс.
3: По-христиански так... вдовица поступила, которая последний лепт отдала. А здесь расчет на то, что я буду раздавать, но все откуда-нибудь возьмется.
2: Как-нибудь всё. Вот я вот к этому сейчас и хотел вести, что есть, мне кажется, некоторая просто неочевидная параллель между самим нашим вот этим новоявленным купцом и дворянами. Да? То есть как вот это благодеяние, которое совершается на самом деле как результат некоторого просто образа жизни, судя по всему, да? Как то же самое представление в этой среде о том, какие должны быть отношения между мужчинами и женщинами. Здесь тоже Яша интересный этот персонаж, ну, такая совсем классическая вещь, как бы он сам участвует, получается, в небрачных отношениях, но получает женщину, что нужно вести себя прилично. Надо, да? Ну, да. Очень такая типичная совершенно вещь. Вот. Что все это как бы вытекает из определенного представления о том, как себя нужно вести в определенного рода, как бы, не знаю, среде, что ли, да? Здесь, мне кажется, может быть вполне аналогичная вещь, во-первых, по поводу все-таки купеческого поведения. Купец, который не знает своей выгоды, не будет уважаться другими купцами, в конце концов. И это очень важный вопрос. Если ты в первом поколении являешься членом какой-то среды, ты должен следить за своим лицом. А другой момент тоже, вот как Лопахин отвечает на все вот эти вот патетические философствования Трофимова. Трофимов там что-то в очередной раз говорит про будущее, замечательно. Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Интересно, кстати, что они вроде бы как так вот над другом издеваются, но они признают свое родство. И дальше говорит: ну, прощай, голубчик, пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, зная себе, проходит. Опять, кстати, тоже, да? Когда я работаю подолгу, без устали, тогда мысли полегче. И кажется, вот важно, он это знает, кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют, неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дело не в этом. То есть, вот, движение, которое происходит, ему кажется, он это знает. Параллель-то в чем? Вот есть философ, который говорит про некоторое замечательное будущее, но он никогда учиться не может, то есть он как бы свое будущее вообще у него нет. Вот у нас есть человек, который вроде говорит: да просто дело надо делать, надо выгоду свою знать, и вот все будет хорошо. Но он хотя бы понимает, что он что-то не слышит, как и вот этот вот Гаев. Есть тот же самый Гаев, который говорит замечательные вещи вообще-то, если не смотреть на пошлую патетику, да, как бы, шкаф, это действительно 100 лет ему, это, ну, как бы, в этом что-то есть.
1: Заметить это не дурно.
3: Да. В том-то и дело, что они все, и Раневская, и Гаев, они говорят замечательные вещи, но когда эти вещи артикулированы, это становится такой невыносимой пошлостью.
2: Вот, совершенно.
3: И ложью, кроме всего.
2: Об этом я и говорю. И мне кажется, что вот параллель с Лопахиным именно такая же, на самом деле. Что вот он вроде замечательную вещь говорит. Ну, ну вот, да, то есть.
0: Он, кстати, за 4 года вернет себе эти деньги, которые потратил на покупку имения, потому что, по-моему, 90 он отдает, а 25 тысяч в год минимум можно будет получать за аренду земли. То есть 4 года он деньги вернет, а за там 30 лет жизни он этот капитал.
1: Интересно, да? Ты это все посчитал?
3: Там же еще такая тема измельчания жизни, да? Потому что было имение великолепное, а теперь будут дачи. А дача, это, конечно, в литературе начала 20 века, конца 19-го, это просто синоним пошлости. Вот это вот над пылью переулочной, над скукой загородных дач.
2: И вот как раз, прошу прощения, к слову, об вот этих замечательных вещах, как вот он рассуждает, тоже почти вот в таком же духе, как и Трофимов, философ. А там, раз они сначала чай пьют, потом и хозяйства начнутся.
1: Да-да-да.
2: То есть получается, понимаете, и людям будет хорошо, и та земля, которую я купил, она будет дорожать в цене, потому что это земля, вовлеченная в хозяйство. Просто...
1: Меня еще как-то расстраивает, что был прекрасный метод переваривания этой вишни.
2: Забыли его.
1: В смысле, переваривания не желудком, а как бы в хозяйстве, в производстве. Да, много всего делали, но утеряли. Обмельчание опять-таки. Грустно.
2: Хочу... Раньше у нас были, извини, да, раньше у нас были генералы.
1: И только Фирс помнит, каково это. Хочу обсудить Аню. Она меня пугает. Пугает вот этим... Я представляю вот эти голубые глаза, широкие, которые так сильно верят какой-то идее, которую влили в уши, и так светло ее представляют, эту идею, эти глаза. И Раневская отлично отвечает не Ане, правда, а тому, кто дочери влил в уши.
2: Трофимов, да.
3: Петя Трофимов.
1: Да, эту всю прекрасную чушь. Она, мне кажется, его очень удачно щелкает по носу. Она знает, что это такое. Она была молодой, она помнит это состояние. И она видит, что перед ней молодой мальчик, который надеется на светлое будущее. И она говорит ему с грузом своих прожитых лет. Правда, не удерживается. Они все не удерживаются в какой-то момент. И я поняла, что мне нравится, что каждый персонаж, наделенный положительными и отрицательными качествами, чистые люди перед нами, как мы все. Они все и прекрасные, и дурны как-то одновременно.
0: Ну, у Яши прекрасного, кажется.
3: Слушайте, ну, Яша и Дуняша, они какие-то совсем вот прямо такие бедные.
1: Ну, не ответили им. Мы не знаем, что с ними будет.
3: Я думаю, что ничего не будет, к сожалению.
1: В общем, Аня пугает. Вот это ее такая решительность, такая готовность. Хочется сказать, девочка, притормози, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Слишком зеленая. И мама, удивительно, что эта молодость тянет за собой эту старость. И как будто бы даже ни разу Чехов не простраивает их диалога на эту тему. Аня постоянно говорит о том, что «мамочка, мамочка, пойдем, все будет прекрасно, дорогая». А мама просто плачет. Она никогда не говорит ей ни о чем, что она чувствует и какого она мнения. Она бы могла сказать: «Аня, слушай, ты не понимаешь», и начать тираду про шкаф, про потолок. А она Аня этого не высказывает. Она просто говорит это нам, как читателям. «Ах, я прощаюсь с этим в последний раз, я только сейчас это все увидела». У нее нет потребности в споре с этим молодым зеленым поколением, которое считает, что наконец будет прекрасное будущее.
2: Тут же еще важно, что Аня, если я. Вот поправьте меня, да, если мы берем первый акт, то Аня поехала вообще-то в Париж
0: забирать.
2: За мамой.
3: Да,
2: и все это время мама, сколько там написано, 7 лет, я вру.
0: 5.
2: Все это время мама об Ане, по словам самой мамы, не думала. То есть это контакт,
3: да, потому
2: его
3: что
2: не было
3: она там тратила деньги, сначала дачу, потом там еще что-то.
1: Mm-hmm. Молодой человек.
0: И в конце концов отвратительно жила. Вот Аня говорит, что люди, которые ее окружают, и место, где она живет, это что-то уже ужасное.
3: А мне кажется, еще знаете, здесь какая есть такая тема чудная. Это полное отсутствие коммуникации. Помните, в начале второго действия, это Шарлотта, тоже такая нелепая, трогательная, она говорит: «Так хочется поговорить, а не с кем».
2: Угу.
1: Да.
3: И вот это какая-то прям такая формулировка, потому что они все как будто бы разговаривают, но на самом деле
1: не
3: ничего не происходит. И, например, ну там, конечно, когда Раневская говорит: «Ой, мой шкафик, там моя детская, то сё», потом ей говорят: «Няня умерла».
1: Угу. Да,
3: она говорит: «Да, да, я знаю», и пьет кофе.
2: Да,
3: угу. То есть вот эта сентиментальность. И мне кажется, это какое-то общее такое свойство, да, и у Гаева, и у Раневской. Сентиментальность, она соседствует с какой-то очень большой жесткостью, когда, ну вот, другой человек не то, что не интересен, да он просто не существует.
0: Так она уничтожает, Петю очень жестоко. Она просто его растаптывает так, что он убегает и с лестницы потом падает, и Аня смеется, он вот... упал с лестницы. Она очень злая в определенные моменты, и когда ее сердце порочное, как говорит ее брат, влюбленное в этого пьяницу, который у нее все деньги забрал, и теперь пишет ей: «Я болен, приезжай, мне там нужна твоя помощь». И телеграммы каждый день приходят. Когда ей Петя говорит правду, она понимает, что это правда,
1: она
0: для нее очень грубая и просто уничтожает его.
3: Да.
0: Очень жестокая эта женщина.
1: То есть она не имеет власти над своими чувствами, в нужный момент не ведет себя так, как следовало бы себя повести. Это выдает в ней
0: ребенка такого
1: инфантильность. Мне кажется, она самая инфантильная среди. Хотя дочь ее, возможно, еще больше. Короче.
0: А еще, мне кажется, Фирс дает этот диагноз. Вот когда говорит сейчас, где он говорит, опять не расслышав. Угу. Это Лопахин сначала. Прежде очень хорошо было, по крайней мере, драли. И все было понятно. А Фирс отвечает, не расслышав. А еще бы, мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все в раздробь. Не поймешь ничего. И вот это время, вот эта веревка, которая обрывается, оно разорвалось, и коммуникации между людьми разных эпох ее нет.
2: Извините. Как-то порвалась связь времен. Я сижу и думаю, ну ладно.
3: А еще, знаете, мне кажется, что здесь есть такая аллюзия к Обломову, потому что, ну, как будто бы эта ситуация, вот Обломов это же 60-е, да, годы, если я правильно помню. То есть вот за эти 40 лет вот все дошло уже до полного, ну, как бы уже до разрушения. И какой этот Гаев прекрасный, он Фирсу говорит: «Ничего-ничего, я сам разденусь». А это же предмет гордости Ильи Ильича Обломова, что я за жизнь свою ни разу самостоятельно чулок себе не снял. И Гаев, он все время говорит, что да, вот надо найти, конечно, какое-то решение. Может быть, Аню выдать за богатого человека, может, у тетки денег поклянчить, может быть, там еще что-то. То есть это всегда что-то такое, что связано с использованием
1: других
3: людей, да?
1: Образ жизни.
3: Но самое смешное, что чудо происходит. Но только оно происходит не у Гаевых, а у пищика.
2: И очень интересно, что ведь он сразу говорит очень верно, мне кажется, когда у одной и той же болезни есть бесконечное количество средств лечения, значит, это неисцелимая болезнь.
3: Значит, это неисцелимая.
2: Ничего не сделаешь. Все кончено.
0: Ну, еще ему Лопахин сразу говорит: «Бабы вы», когда он предлагает это простое решение сделать вот это, ему отвечают: «Хам, ты ничего не понимаешь». И Лопахин говорит: «Ну нельзя так, нельзя. Возьмите, сделайте то, что я говорю. Это единственное решение».
3: Ну, на самом деле это не решение, потому что если речь идет о том, чтобы, ну, продолжать зарабатывать какие-то деньги, ну, чтобы земля приносила доход, и точно так же играть на бильярде и там жить с любовником в Париже, то тогда это, конечно, выход. Если речь о том, что нам надо сохранить красоту вот этого вишневого сада, это не решение, потому что поделить имение на участочки, это, ну, вот это будет уродливая такая мелкотравчатая коммунальная квартирка под открытым небом. Дачная жизнь. 6 суток.
0: Но будущее покажет, что вот эти люди не останутся вообще. То есть вот они останутся в этом времени и не перейдут. Ну, то есть дворянство, все. Тема закрыта. Вот, как раз в 5-й год революции, первая.
1: Можно заступлюсь немножко за Любовь Андреевну? Вот почему, опять-таки, уже эту тему начинала, что почему не хочется не осуждать, вот просто хочется на этих людей смотреть. Я, когда про Любовь Андреевну читаю, и когда предлагает ей Лопахин разделить сад, она говорит, что это пошло. У меня, в принципе, всегда были некоторые такие сентиментальные отношения там, с белым движением. То есть вся эта умирающая царская Россия мне, не знаю, откуда вообще там берется, но она мне симпатична. И я, когда слышу, что Любовь Андреевна не хочет разделять сад, я с ней просто внутренне соглашаюсь. Конечно, этого нельзя сделать. Я бесконечно понимаю ее чувства. Пошло, вы сказала. Но просто этот сад, нету как будто бы ничего нежнее, чем цветущая вишня. Ладно, яблони, они прекрасны, но вишня, она еще нежнее, она еще так, ее дотронешься до нее, она сразу же падает. То есть это Нет ничего прекраснее вишневого сада. Но нельзя поступить так с ним, это правда. Поэтому мне не хочется ругать Любовь Андреевну.
0: Она маму еще видит.
1: Да, да, да, да. То есть я считаю, что она поступает только так, как она должна была и могла поступить. В общем, хоть я и говорю, что она инфантильная, и можно разные бяки про нее наговорить. Но Чехов все так делает, что я просто смотрю и киваю, да. Да.
3: Но она никак не поступает.
1: Она не может никак поступить, это правда. Это уже не та ситуация, в которой она может действовать. Она здесь может только лить слезы. Если мы уже в конце этой истории, она уже пожинает плоды. Она уже прожила свою жизнь так, как это уже ее смерть. Поэтому, в общем, мне не хочется осуждать ее, что она не...
3: Так, ну, мы тут вообще не судьи и не прокуроры. Но просто поступила. Здесь история про то, что вот я почему-то еще сейчас, когда вас слушаю, я вспоминаю пушкинскую переписку, где он все время делает какие-то героические и бесплодные попытки навести порядок в имении, спасти там что-то. И ему это не удается, потому что уже в начале 19 века, то есть за 100 лет до, все заложено, перезаложено 1000 миллионов раз, люди живут в долг, чем богаче человек, тем больше у него долгов, потому что он живет совершенно непосредственно. И это на этом фоне, конечно, какие-то крепкие помещики. Но вот меня всегда трогает, что Афанасий Фет, тончайший лирик, был такой, ну, такой медведь, который все там устроил, хозяйство у него шло.
0: Он очень хотел.
3: Крепкое все было. Хотел быть таким.
0: Он хотел стать дворянином, но он что-то служил очень долго, и когда дослуживался каждый раз до звания, которое дворянский титул дает, это все меняли, реформы. Пенсионный возраст, скажем так, продлевали. И вот он с большим трудом к этому пришел. Мне кажется, он был так доволен тем, что
3: Наконец-то
0: у него будет все. И ну, на работу ходить не надо будет.
3: Но он же тоже был внебрачным ребенком, у него это было очень сложно.
0: Он говорил, что все его проблемы от фамилии Фёд. Точнее, все его проблемы это одно слово Фёд.
3: Ну да.
1: Да, еще очень часто Чеханов постоянно здесь показывает в тексте, что все должники, ни у кого нету денег.
0: А я думаю, что вот как раз эти люди, прожив эту жизнь, и в каком-то смысле это Петя Трофимов, несимпатичный, конечно, в своих действиях и бездействиях, он все-таки правду говорит. Ну, посмотри, разве из каждого дерева, из каждого листика не смотрит на тебя лицо крепостных, которые жили здесь, да, которых на порог не пускали, а вы за их счет, вот, там, Париж, любовники, красота, чувство прекрасного, у вас есть время.
2: Ну, это опять вот из серии «Все правильно сказал, только вот как-то впустую все это и кем сказано».
0: Но Ане это нравится, и она собирается бросить ключи, и он говорит ей: «В колодец брось ключи, и пойдем мы с тобой вперёд».
2: Ну, интересно, вот у меня поправится тоже, я правильно понимаю или нет, сюжетную канву здесь, потому что это как будто бы немножко неясно было мне. Но как будто бы она едет учиться параллельно от него. То есть он ее запускает в какое-то путешествие. И там она дальше сама будет в этом путешествии двигаться. И как она обещает, что я выучусь, буду работать. Понятно, что это наивное представление о том, как это будет продолжаться. Но тем не менее, он, может быть, в этой своей вот грязовической такой вот оптимистической философии будущего, что-то ей, как мы сказали, налил в уши, но отправил-то он ее делать дело, на самом деле, и не то, чтобы плохое какое-то дело, учиться.
3: Так а почему бы и нет? Мне кажется, уже это время, когда женские курсы,
1: да,
3: и все.
1: Это уже просто пик, это уже, извиняюсь, это надо было делать вчера.
2: Ну да, да, я к тому это говорю,
3: моя прабабушка зарабатывала сама.
2: Что ее дальнейший путь, он вполне может быть не таким уж и ужасным.
3: Ну да.
1: Ой, ладно.
0: Но он часто говорит, что надо работать. Надо работать, надо вот только делать.
1: Просто он, извините меня, это не сам придумал. Он, это же все уже было сказано. Это же, да. Он же из тех, кто отлично впитывает чьи-то идеи и несёт.
2: Уже лет 70 повторяют они это.
1: И вот эти вот «как ты красиво говоришь». Просто хочется сказать: девочки, девочка, давай, взрослей скорее.
0: Там еще такой момент есть хороший. Вот, когда мы с десятиклассниками говорим, я ребят говорю, ну вот в этот момент он должен же поцеловать, когда там луна, и он говорит, вот я...
1: Они выше любви.
0: И он говорит, да ладно счастье, ну не будем мы счастливы, зато те, кто после нас... Я думаю, ребята, а вы можете вот так себе представить, да? Вы стоите, у парней спрашивают, стоите с девушкой 17-летней. С любимой,
3: да.
0: Ночь, там, Варя-то отстала наконец-то. Угу. И тут она, как ты, боже, как ты, о, я...
1: Он...
0: И да. Он говорит...
3: Ладно, да подумаем ладно. О будущих да. поколениях, да?
2: Ну, это же тоже в каком-то смысле высшая степень соблазнения, показать, что ты как бы недоступен совершенно, да? И при этом в этой недоступности крайне привлекательно. У этого всего есть флёр такого героизма.
0: Она еще и говорит ему, что вы со мной сделали? Я уже так не люблю этот вишневый сад, как вот она его в начале комедии любит.
3: Кстати, я еще когда вот перечитывала сейчас, я даже сначала себе всякие стрелки чертила, там, кто в кого влюблен, потому что здесь вот этот подспудный такой эротизм, ну, как бы у каждого есть какой-то предмет желания, все эти, включая этого ничтожного Яшу и совсем безмозглую Дуняшу.
0: Крепостное право, предмет желания.
3: А у Фирса, он вот ну, как он раз такой дух чистого служения, вот тут я согласна, да.
1: Я прям рот открыла, когда эта фраза появилась в тексте, что такой же звук был перед бедой.
2: Угу.
1: Какой бедой?
0: Перед волей.
3: Да-да-да, перед волей, да.
2: Тут по поводу эротизма, извините, у Платона государство начинается с того, что там старик, ну, почти в самом начале говорит, хорошо быть старым, теперь можно и делом заняться. Да-да-да.
3: Да.
0: Кстати, Петя старый. Ему же говорит Раневский, боже мой, как же вы постарели, подурнели.
1: Он не симпатичный, он лысый.
0: Но он, видимо, еще и в бегах. Почему он постоянно не может закончить вот этот университетский курс?
3: Некоторые комментаторы говорят, что Петя это такой прям революционер, и он дело не в том, что он там зачетики сдать не может, а, видимо, его все время за какую-то революционную деятельность отправляют куда-нибудь, а он потом опять...
2: А может быть, еще больше градус пошлости будет? Может быть, дело даже не в том, что он реально революционер, а в том, что он говорит все то, чтобы о нем можно было думать как о революционере. То есть все играют в свои роли, а на самом деле ничего не происходит.
3: И Шарлотта показывает фокусы.
2: Да, да.
1: Ну, семья вот, у нее была театральная.
3: Да, вот этот ненужный персонаж, Шарлотта же, собственно, для движения сюжета не нужна. Но она нужна именно вот для того, чтобы то фокусы показывать, то какие-нибудь говорить вещи вот эти.
2: И
3: да.
2: Для того, чтобы в конце стало понятно, что не очень понятно, что с такими людьми потом будет. То есть они могут существовать только вот в этом вот бессмысленном кругу, где должны вот как-то все, как в какой-то момент появляется почти уже не как персонаж, а как фон в клетчатых панталонах и что там, серебристом колпаке или что-то.
1: А что с ней? Аня пошла в другой дом заниматься той же деятельностью, Шарлотта... Извините.
0: Варя пошла.
2: Шарлотту кто-то взял опять.
1: В работники на ее.
2: Да, то есть как ее из циркачей как взяли да, в гувернантки, так вот теперь там что-то какое-то новое такая же.
3: Самое ужасное, это, конечно, вот этот бедный Фирс, которого заперли в доме и уехали.
1: О, не говорите.
3: Помрет же.
1: Да, он помрет, но меня как-то успокаивает то, что он спокоен. Он говорит, ничего.
0: Эх, ты.
1: Ничего страшного. Он буквально ложится и умирает.
0: Я полежу, ну, силушки-то у тебя нет.
1: Ну, для него не может быть другого исхода. Если бы его увезли, он бы быстрее помер и в больших страданиях. И старое дерево нельзя переносить, как говорится. Оно не приживется.
3: Я не понимаю все-таки, почему это дело все называется комедией, потому что для меня это глубоко печальное, трагическое произведение вот об этом экзистенциальном одиночестве.
0: И главный герой погибает в конце.
3: Да, и главный герой погибает.
0: Ну, видимо, Антон Павлович чувство юмора то с тех времен, когда он был Антошей, сохранил и решил над нами посмеяться, говорит, назову комедией.
3: Ну да, потом что они скажут, что Чехов, что это было?
2: Ну, я, честно говоря, некоторыми местами смеялся, честно.
0: Да, по голове Варя, когда Лопатина.
2: Ну, вроде того. Там, ну, как,
3: вообще,
2: как,
3: да, вот.
2: Да, когда Трофимов хорошо Гаева подстегивает, когда очень вовремя, там очень хорошо, вот, вот тот момент, где я ритм почувствовал, где очень вовремя он про бильярд ему вставляет фразу прям в самое-самое то время. Когда этот персонаж, мы про него даже ни слова, кстати, интересно не сказали, этот персонаж, зовут его Ев.
1: Ну, он какой-то...
0: Епиходов.
2: Этот Епиходов, он же все время говорит про философов каких-то, про которых что-то он где-то услышал. Там же есть этот замечательный момент, когда он говорит, вот есть философ Ницше, он говорит, что можно фальшивым отечеством заниматься. Угу. А это же про что? Про то, что Ницше старую метафору греческую пересказывает про переоценку ценностей, про перечеканку монет. То есть про то, что должно наступить новое время и так далее. То есть я к тому, что это смешно, ну, понятно, нужно как бы немножко в контекст погрузиться, но это смешно в том смысле, что это как бы то же самое, что делают остальные персонажи, только вывернутые наизнанку. Когда они говорят все правильные вещи, но это как бы совершенно пусто звучит. И когда он наоборот говорит что-то, что как бы к духу времени вроде бы как считается, по крайней мере, да, вот, вот относится. Но все как-то вот, вот, вот не так понимает. Да? То есть то же самое наоборот.
0: Кажется, у нас...
3: Да, кажется, у нас наступает час Х. И нам, вероятно, нужно... объявить, что мы будем делать в следующий раз. У кого открыт мессенджер? Нам Герман наш прекрасный, обещал написать. Так, Витольд Гамбрович, такой польский автор, и произведение, рассказик, называется «Банкет». Большое спасибо. Витольд Гамбрович, «Банкет». Это мы читаем к следующему разу.
2: Спасибо большое, дорогие слушатели и зрители, с вами была передача «Читательский клуб» на радио «Град Петров». И
3: ждем еще Арину, куда-то она
2: делась. Которая нас должна выключить.
3: Ну да.
2: Само не выключится.
3: Нет, само не выключится.
2: Как в отличие от чеховского, того, как будто время само идет, да, и вот мы тут что-то упустили, и надо было принять, что...
0: Это значит что-то хорошее. Да. Время не закончилось.
2: Ну, в конце концов, там же речь идет о том, что оставляют этот дом до весны. То есть вот эти вот эти разговоры регулярные есть про то, что вот в это время, да, ну все. В это время в другом году было по-другому, то есть что все-таки время, оно как-то вот смена, ну, да. смена эпох не подсчитана, она как-то.
3: Только
2: вот.
3: Сада не будет, а так все в порядке.
2: Да. Что ж, спасибо большое, дорогие слушатели и зрители. С вами был «Читательский клуб». Григорий Гаврилов, Наталья Гаврилова, Марина Михайлова и Евгений Маслов. Доброго вечера.
3: До свидания. До свидания.

Дорогие слушатели, в нашем эфире программа, посвященная истории Спасо-Преображенского собора. Программу ведет священник Сергий Савченков.

второе рождение, восстановленный в прежнем достоинстве, храм не успел, однако, вернуть свое былое великолепие и в 1825 году сделался жертвой огня. С этого момента открывается новая страница в истории собора. 8 августа 1825 года рабочие, ремонтируя крышу, паяли протекавшие листья главного купола. Уходя на обед, они по небрежности оставили без присмотра жаровню с горящими углями. Пламя сначала появилось в главном куполе возле креста, затем быстро охватило весь собор и проникло внутрь. Пожар бушевал около 8 часов. В спасении церковного имущества с равным усердием участвовали все священно- и церковнослужители во главе с Сакелларием, старшим священником, отцом Павлом Рябининым и прихожане, в особенности нижние чины 3-го батальона. Один самоотверженный унтер-офицер, снимая образ с иконостаса, упал и тут же лишился жизни. После пожара от собора остались одни стены. Сгорели 5 деревянных куполов, все 3 иконостаса, высоко висящие иконы, растопились от пламени колокола. Удалось спасти от огня святые антиминцы, большую часть икон, богослужебные сосуды, ризницу, утварь. Государь Александр I, получив донесение о пожаре, распорядился немедленно возобновить собор сей и сам пожаловал на это дело 50 тысяч рублей. На площади устроена была в палатке временная церковь. Затем, по высочайшему указанию, нанят расположенный по соседству дом полковника Булатова, где до августа 1829 года и происходили богослужения. Специальный комитет под председательством великого князя Михаила Павловича провел 68 заседаний, прежде чем постановил поручить возобновление собора архитектору Василию Петровичу Стасову. Что мы знаем об этом выдающемся зодчем русского классицизма, создателе многих величественных церковных и гражданских сооружений в Петербурге первой половины XIX века? К работе над проектом Спасо-Преображенского собора приступил зрелый и опытный мастер, член столичного комитета Его Величества по наблюдению за строениями, действительный член Российской Академии Искусств. «У меня нет других художников, опричь Стасова», с восхищением отзывался о нем Александр I. Обсуждая с мастером проект отделки своего кабинета в Зимнем дворце, император заметил: «Не нужно самоцветов, пусть заменят их создание твоего гения и вкуса». Стасовы – один из древнейших русских родов. По преданию, сохранившемуся в семье будущего зодчего и вошедшему в родословную, один из его предков был телохранителем Дмитрия Донского в день Куликовской битвы. Не это ли предопределило судьбу и направленность творчества архитектора, горячего патриота, любезного моего отечества, певца славы русского оружия? Во время войны с Наполеоном он взволнованно писал друзьям: «Успехи русских войск беспредельны. На берегах Эльбы давно уже развиваются флаги торжествующей России». Великий зодчий милостью Божией. «Его жизненные правила», — вспоминал позднее об отце известный критик Стасов, «его энергия добра, неподкупной никем честности, его великодушие и доброжелательность ко всем несравненны». Он был крупнейшим в свое время знатоком строительного искусства. В Италии скрупулезно изучал проверенный столетиями опыт античной древности. Только это, по его мнению, могло избавить архитектора от опасности стать заурядным рисовальщиком, не умеющим вывести маленького свода.
до сих пор не утратили ценности его замечания о применении в сооружениях естественного камня и проверке его качества путем выдерживания на открытом воздухе, о способах окраски зданий, живописи на воске. Стасов одним из первых начал применять для перегородок и сводов специально изготовленные гончарные горшки, близкие по своей форме к цветочным, вместо цемента использовать отечественный материал известь. Его градостроительные принципы понятны и убедительны. Вырвавшись из оков предубеждения света, принять за правило простые формы древних, о которых все говорят и пишут с восторгом, и никто им не следует. Стасов следовал, часто вопреки моде, неожиданно и смело. Отсюда из древности предельный лаконизм и своеобразие его архитектурного языка, суровая красота простых и ясных форм, мужественная величавость, которую он не только проповедовал, но и воплощал в северной столице. Великий Зодчий призывал градостроителей знаменовать в потомстве вкус, просвещение, могущество и славу государства. Певец русской славы. С особой любовью относился мастер к древнерусскому хромозданию, которое без больших издержек дает большое пространство для помещения народа и, сохраняя единство, представляет в малом разительную огромность. И даже столь любимое им пятиглавие, размышлял Зодчий, оказывается не только привычный для всех символ церковной архитектуры, но и служит также для освещения церковных сводов. Но самой драгоценной чертой дара Василия Петровича Стасова было умение в великолепных образах передать величие русского народа и его героических подвигов. Закладка всей гвардии собора состоялась 26 августа 1827 года. Вот как об этом сказано сухим языком отчета. По распоряжению архитектора пятого класса Стасова начали производить в соборе Спаса Преображения разные работы. Сломана паперть северной и с южной сторон крыльца. Сверх того требует он, чтобы к 6 августа под паперть набить 160 свай, потом заготовить материал для закладки. Строительство велось необычайно быстро. К нему привлечены были и солдаты Преображенского полка. Немногим больше года понадобилось коллективу под руководством Стасова, архитектору Брюлову, каменных дел мастерам Лукини и Франчини, генерал-майору Микулину, чтобы справиться с работой. Уже зимой 1828 года строительство было завершено. Возобновленный после пожара храм был освящен 5 августа 1829 года в престольный праздник, ровно через 75 лет после первого освящения митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Серафимом. К этому дню Николай I подарил храму ковчег и потир из яшмы и украшенные драгоценными камнями ризы. Величественный каменный пятиглавый собор, стоявший в центре одноименной храму площади, стал одним из самых замечательных храмов города и в неизменном виде сохранился до наших дней. Интерьер его решен в стиле позднего классицизма, строго и вместе с тем торжественно. При восстановлении Стасов умело использовал старые стены и сохранил внутреннюю планировку. Во время пожара сгорели деревянные купола, в то время как кирпичные пилоны уцелели, потому и были полностью использованы Зодчим. При проектировании Спасо-Преображенского собора Стасов был ограничен размерами. Несмотря на это, он создал превосходный образ соборного храма, мощного, торжественного, монументального, отмеченного яркими национальными чертами при всей изысканной простоте. Мужественная величавость.
в архитектуре Преображенского собора получили отражение традиции древнерусского зодчества. Гладь белых стен, скупо украшенных лепными декоративными изображениями на библейские темы и военными символами, прорезают высокие окна с полуциркульными завершениями. Окна красиво утопают в нишах с декоративными балюстрадами. К западной стороне собора примыкает монументальный портик из четырех ионических колонн. Окружность центрального купольного барабана украшена барельефами, гирляндами с головками херувимов. План собора имеет вид 24-гранного креста. Большая продольная ось креста от востока к западу составляет 40 метров, а большая поперечная с севера на юг – 34 метра. Главный купол венчает 8-метровый крест. Площадь, занимаемая собором, составляет 1200 квадратных метров и вмещает до 3000 молящихся. Величественный купол опирается на 4 массивных пилона толщиной около 3 метров каждый. Малые пилоны поддерживают малые угловые купола. Полная высота собора составляет 42,5 метра. Площадь его – 1180 квадратных метров. Обдумывая проект, Стасов, несомненно, руководствовался простыми и ясными пропорциональными соотношениями. Все части сложного по силуэту и композиции церковного здания уравновешены, гармонично соразмерены меж собой. Так, например, большой

антой. По проекту предполагалось золотить купола, но не хватило денег, и архитектор изобрел уникальный состав красок. Они стали отсвечивать вороненным металлом. За это простое и неожиданное решение император Николай I наградил Стасова бриллиантовым перстнем. К сожалению, позднее чудо-рецепт был утрачен. В левой западной башне собора находятся куранты, механические часы, привезенные из Англии в 1854 году и действующие поныне, а другая служит колокольней. К настоящему времени сохранилось 6 колоколов из 13. Вокруг собора по проекту Стасова был разбит сквер, окруженный изящной оградой. Она состоит из 34 гранитных оснований, соединенных между собой железной решеткой. Основания украшены поставленными на них стоймя, дулами вниз турецкими крепостными орудиями, по 3 на каждом, причем средняя из них венчалась золоченым двуглавым орлом с короною. Стволы поставлены дулами вниз в знак того, что они никогда больше не выстрелят. На них и поныне можно увидеть чеканную символику Османской империи, а также название орудий «Гнев Аллаха» и «Гром низвергающий». Каждая такая группа орудий соединена со следующей массивными железными цепями. Орудия эти были взяты в русско-турецкую войну 1828-1829 годов со стен, отнятых у турок крепостей Измаила, Варны, Силистрии, Тульчии, и по приказу Николая I доставлены 12 февраля 1833 года из Измаила и Одессы по зимнему пути в Петербург специально для устройства ограды. Вокруг собора на чугунных лафетах стояли 2 единорога старинных бронзовых орудия XVIII века, собственность полка и 12 орудий, взятых у турок под Варной. Николай I ранее пожаловал их Польше для сооружения в Варшаве памятника королю польскому Владиславу III, одному из первых в Европе, начавшему борьбу против турок в защиту славян. Но так как поляки во время мятежа 1831 года действовали этими орудиями против русских войск, а наши гвардейцы при штурме отняли их, Николай I подарил их полку, повелев поставить вокруг Преображенского всей гвардии собора. Восхищаясь талантом зодчего, один из его современников воскликнул: «Легкая, прекрасная, единственная ограда великолепной церкви Преображения». Воистину так. Уже одним своим внешним видом она красноречиво свидетельствует о боевой славе русского воинства и его славном лейб-гвардии Преображенском полку. Умелый строитель Стасов сэкономил из суммы, отведенной на возведение ограды, почти ее половину, и кроме перстня получил в награду от государя еще 1325 рублей. В 1886 году архитектор городской управы Слупский выстроил в ограде на пожертвование усердных прихожан часовню с витражами Постемского и образами Антропова, писанными для предохранения от сырости и порчи живописи на цинке. Прекрасный иконостас с бронзовыми колоннами был изготовлен в мастерской игумного. Из образов особенно выделялся образ Тихвинской иконы Божией Матери в серебряной золоченой ризе, усеянной драгоценными камнями.

0: Передачу о Спасо-Преображенском соборе для вас подготовил и провел священник Сергий Савченков.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

Первый антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

Второй антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.

0: Третий антифон праздника Преображения Господня прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ и хора Новоголутвина женского монастыря. Запись произведена на патриаршем богослужении в храме Христа Спасителя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу. Директор музея-заповедника Петергоф отмечен патриаршей грамотой. Об этих и других событиях более подробно. 17 августа ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петерговский Силуан вручил генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф Роману Коврикову патриаршую грамоту в связи с 50-летием со дня рождения и во внимание к трудам по укреплению сотрудничества между музеем и Русской Православной Церковью. В сам день рождения, 9 августа, епископ Силуан поздравил юбиляра на богослужении в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. 25 июня 2024 года в музее Санкт-Петербургской духовной академии состоялось подписание договора о сотрудничестве между духовной школой и Государственным музеем-заповедником Петергоф. Подписи под документом поставили ректор академии епископ Петерговский Силуан и в то время временно исполняющий обязанности, а ныне директор музея-заповедника Роман Ковриков. На церемонии подписания присутствовали почетный член Академии, митрополит Новгородский и Старорусский Лев и проректор по культуре, декан факультета церковных искусств Елена Гундяева. В соответствии с договором предполагается сотрудничество сторон в области науки, культуры, музейного дела, издательской информационной деятельности, а также духовного просвещения. Благодаря подписанию данного договора регулярно проводятся молебны в храмовых комплексах музея-заповедника и экскурсии для студентов Санкт-Петербургской духовной академии. 17 августа в помещении епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества состоялось совещание по подготовке к общегородскому крестному ходу в день перенесения мощей святого Александра Невского. Собрание вели председатель отдела протоиерей Александр Пелин и заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядка Александр Равин. В совещании также участвовали представители Иоанновской семьи, Союза православных женщин, Казачьего округа Петербурга, Александра Невского братства, ветеранских и спортивных организаций, общественных движений и благотворительных фондов. Обсуждались вопросы построения колонны, особенности движения и возможность участия с символикой общественных организаций. 16 августа наместник Александра Невской Лавры епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил обители Кинельской епархии. Владыку сопровождал его секретарь и иеромонах Алексей Степанов. Делегация прибыла в Покровский мужской монастырь, где гостей приветствовал епископ Кинельский и Бзинчукский Сафроний с братьей обители. Была проведена небольшая экскурсия, затем члены комиссии ознакомились с повседневной жизнью Покровского монастыря, просмотрели документы. За трапезой епископ Сафроний и епископ Вениамин пообщались с братьями обители. Также гости посетили Никольский мужской монастырь села Богатое. В этот же день владыка Вениамин посетил Покровский Александро-Чагринский монастырь. У святых врат обители архипастыря встречали настоятельница игуменья Михаила Солодухина и насельницы монастыря. В ходе визита правящий архиерей ознакомился с текущей жизнью и укладом монастырской общины. 17 августа епископ Кронштадтский Вениамин в составе синодальной комиссии по делам монастырей посетил Александро-Невский мужской монастырь в Самарской области. Владыку Вениамина и участников комиссии встретил епископ Отрадненский и Похвистневский Кирилл с братьями монастыря и секретарь епархии протоиерей Роман Державин. Для гостей провели обзорную экскурсию по территории. После этого члены комиссии ознакомились с внутренним укладом и распорядком жизни обители. Далее правящие архиереи и члены комиссии заехали в храм Рождества Христова, где их встретил настоятель иерей Михаил Назаров. 16 августа епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в храме Тихвинской иконы Божией Матери поселка Назия. Его преосвященство сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Шаталов и иерей Антоний Чумаков. По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам с архипастырским словом. За усердные труды на благо Святой Церкви и в связи с 65-летием правящий архиерей наградил протоиерея Михаила Шаталова памятным знаком Тихвинской иконы Божией Матери. Трем многодетным прихожанкам храма были вручены патриаршие знаки материнства второй степени. На приходе храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость в городе Тосно начались масштабные строительные работы по ремонту конструкции крыши и полной замене кровельного покрытия. За долгие годы эксплуатации кровля здания сильно обветшала и пришла в аварийное состояние, требующее срочного и качественного вмешательства специалистов. Главная задача строителей на данном этапе – оперативно устранить все повреждения и полностью обновить крышу, чтобы обеспечить сохранность исторического здания, а также вернуть в храм тепло, сухость и уют. Тоснинский Скорбящинский храм был возведен в 1936 году в качестве кладбищенской часовни. Однако уже в 1937 году он разделил трагическую судьбу многих российских святынь и был закрыт властями. Богослужебная жизнь ненадолго возобновилась в военный период с 1941 по 1944 год. Окончательное возвращение храма верующим состоялась в 1947 году. Спустя несколько лет, в 1951-52 годах, деревянное здание было полностью перестроено и значительно расширено по проекту ленинградского епархиального архитектора Владимира Засорина. 4 декабря 1952 года епископ таллинский и эстонский Роман Танк совершил торжественное освящение обновленной церкви. На сегодняшний день исторический храм остро нуждается в заботе и обновлении. Приход обращается ко всем неравнодушным епархиальным прихожанам, жителям Ленинградской области и благотворителям с просьбой поддержать это важное и дорогостоящее дело. В текущей ситуации важен абсолютно любой, даже самый скромный материальный вклад. Приход Спасо-Преображенского собора приглашает на престольный праздник 19 августа. В праздник Преображения Господня божественную литургию и крестный ход возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало в 9 часов 30 минут. По завершении состоится большой фестиваль «Яблочный Спас» с участием приходских коллективов и друзей собора. В программе подвижные игры, мастер-классы, ярмарка, праздничные угощения, катание на лошадях и пони, фуд-корт и концерт. В период с 27 по 31 августа в Казанском кафедральном соборе по благословению святейшего патриарха Кирилла будет пребывать ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Встреча мощей состоится 27 августа в 21:30. Доступ к мощам будет открыт до 23 часов. 28, 29 и 30 августа поклониться святыне можно будет с 6:30 до 23:00. 31 августа доступ к мощам будет открыт с 6:30 до 15:30. В 16:30 начнутся проводы святыни. В течение дней пребывания мощей духовенством митрополии будут совершаться молебны с акафистом святителю Спиридону. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 65-е зачало второго послания Петра, отрывок из первой главы.
1: Братья, приложите еще больше стараний, чтобы оправдать ваше избрание и призвание. Так поступая, вы никогда не собьетесь с пути в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, где вам будет устроена богатая встреча. Вот почему я готов всегда напоминать вам об этом, хотя вы все это уже знаете и утвердились в той истине, которая пребывает у вас. Но пока я живу в этой палатке, считаю своим долгом постоянно будить вас напоминаниями, зная, что мне скоро предстоит сбросить с себя мою палатку, как открыл мне и Господь наш Иисус Христос. Но я постараюсь, чтобы вы могли в любое время все это вспоминать и после моего исхода. Мы ведь не чьи-то хитроумные сказки повторяли, когда поведали вам о силе и пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Мы сами были созерцателями Его величия. Ибо честь и славу Он принял от Бога Отца, когда раздался голос от величественной славы, так Ему провозгласивший: «Вот Он, Сын Мой, возлюбленный Мой, Я благоволю к Нему». И этот голос, раздавшийся с небес, мы услышали, когда были с Ним на Святой горе. И подтвердилась наша вера пророческому слову. И вы хорошо делаете, держась его как светильника, который светит во мраке, пока день не озарит вас, и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших. Второе послание святого апостола Петра, глава 1, стихи с 10 по 19. Преображение Господа Иисуса Христа в апостольских посланиях упоминается только во втором послании апостола Петра, которое по этой причине и предлагается в этот день для прочтения за праздничной литургией. Однако само послание посвящено другой теме. Его цель — напомнить христианам о непреложности второго пришествия Иисуса Христа. Каким же образом тема второго пришествия связана с темой фаворского преображения? Случайна ли эта связь или имеет под собой глубокие основания? Попытаемся кратко прояснить этот вопрос. Призывая своих читателей подниматься по ступеням христианских добродетелей веры, рассудительности, воздержания, терпения, благочестия, братолюбия и любви, апостол пишет о цели этого пути наверх, о входе в вечное царство Господа и Спасителя Иисуса Христа. Этот богато обеспеченный вход, так буквально, напоминает о триумфальной встрече победителя, который на пути к победе преодолел все трудности и препятствия. Проявляя пастырскую заботу, апостол Петр считает необходимым постоянно напоминать братьям об основах христианской веры и поведения. Эти напоминания особенно нужны в связи с тем, что апостол предвидит свой скорый исход из этого мира в мир иной. Глава 1, стих 15. Это слово «исход» приводит на память спасительное событие исхода народа Божия из Египта. Земная жизнь при этом сравнивается с временным пребыванием в походной палатке, скинии по-гречески. Это напоминает нам о странстве Израиля в пустыне, о жизни в шатрах на пути в землю обетованную. Все мы знаем, что мы временные жильцы в этом мире, и что наша жизнь здесь — путь в мир вечный. Да, наше земное тело, этот скудельный сосуд, походная палатка, которую каждому из нас предстоит с себя сбросить, как ветхую одежду. Апостол Петр смотрит на смерть не как на конец, а как на исход в обетованную новую землю Божию. О своей близящейся кончине он не только знает сам, но и получил о ней откровение от Господа Иисуса Христа. Апостол заверяет, что он приложит все усилия, чтобы христиане и после его смерти помнили все, о чем он благовествовал при жизни. Глава 1, стих 15. Возможно, здесь он имеет в виду воспоминания, которые он оставил своему помощнику Марку. Эти воспоминания, согласно преданию, и легли в основу Евангелия от Марка, которое в древности иногда называли Евангелием Петра. Переходя к основной цели своего послания, к откровению о втором Христовом пришествии, в котором многие начали сомневаться и даже отрицать таковое, апостол обосновывает свое право учить о парусии тем, что он, как и двое других учеников Господа, был удостоен видеть преображение Иисуса Христа. При этом вместо привычных слов «очевидца» или «свидетеля» употребляется торжественное «созерцатели». Глава 1, стих 16. Так античные греки называли людей, достигших высшей ступени посвящения в таинство страданий, смерти и воскресения какого-нибудь Бога. Обычно событие преображения понимается как предвосхищение прославления Иисуса Христа в Его воскресении. Но апостол Петр понимает преображение как предвкушение торжествующей славы второго пришествия. Почему так? При внимательном чтении Евангелий мы замечаем, что действительно, все три рассказа о преображении в синоптических Евангелиях следуют непосредственно за пророчеством Иисуса Христа о Своем втором пришествии. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28. Эти слова Господа направляют наше внимание на пророчество Даниила о Сыне Человеческом. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Книга пророка Даниила, глава 7, стихи 13 и 14. Детали этого пророчества и воспроизведены в рассказе о преображении. Осеняющее Иисуса Христа светлое облако, голос Бога Отца, который раздается из облака, многозначительные слова, которые наделяют Иисуса Христа честью, властью и славой. Вслушиваясь в краткое сообщение апостола Петра о преображении, мы вступаем в сферу высокого богословия. В нем в полной мере проявляется характерное свойство новозаветных писаний, их символизм, их, так сказать, иконописность. Но этот символизм становится понятным только при внимательном исследовании буквы текста. Проследим некоторые символы, которые используют в этом рассказе евангелисты и апостол Петр. «С небес», «из облака» или, как пишет Петр, «от величественной славы» звучит божественный голос. Но ведь сам факт, что с небес раздался голос Творца, древнему читателю, знакомому с богословскими представлениями иудеев первого века, говорил о многом. Дело в том, что в те времена существовало убеждение, что с уходом последнего из библейских пророков небеса будут молчать до времени пришествия Мессии. И вот небеса заговорили. Мессия пришел. Это первое свидетельство рассказа о мессианстве Иисуса. Попутно отметим, что о величественной славе вместо облака апостол Петр пишет из благоговения перед именем Божьим, которое не произносилось, но заменялось подобными возвышенными обозначениями. Само же облако — тоже замечательный библейский символ славы, силы, присутствия и помощи Божьей. Следующее доказательство того, что Иисус — обещанный Богом Мессия, в содержании сказанного небесным гласом. Тому, кто знает Библию Ветхого Завета, Слова небесного голоса говорят многое. Так, провозглашение Иисуса Сыном Божьим, напоминание о втором псалме Давида. «Господь сказал мне, ты сын мой». Псалом 2, стих 7. А псалом этот издавна считался мессианским. Слова о благоволении Бога к его сыну, напоминание об отроке Божьем, в котором у пророка Исаии сказано: «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 1. Но ведь об этом отроке далее говорится, что он «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 5. Иначе говоря, Сын Божий, Божественный Мессия, послан спасти мир не своими воинственными победами над грешниками, но послан своими страданиями и смертью искупить и спасти всех людей, в том числе всех грешников. Наконец, когда Иисус называется Сыном Возлюбленным, то это напоминание о жертвоприношении Авраама. Только в этой истории в греческой Библии возникает выражение «Сын Возлюбленный». Книга Бытия, глава 22, стихи 2, 12, 16 и 17. Возлюбленный сын, Исаак, приносимый в жертву сын. Такова была и участь истинного Мессии, Иисуса. Удивительно, в столь кратких словах на одной строке текста уместилось целое богословие спасения. Завершается апостольское чтение заверением в истинности пророческих слов Писания о грядущем в славе и силе Сыне Человеческом. Это произойдет, когда рассеется мрак века сего, и настанет светлый день второго пришествия того, кто взойдет как утренняя звезда, согласно древнему пророчеству. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. Книга чисел, глава 24, стих 17. Радостным предвестием этого грядущего дня Господа является день Его славного преображения.
2: Прозвучало апостольское чтение праздника преображения Господня. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 70-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 17 главы.
3: В то время взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

0: в исполнении хора Спасо-Преображенского собора в городе Выборг прозвучал тропарь «Преображению Господню» знаменного распева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преображение Господне на горе Фавор кажется событием, отдаленным от нас многими веками. И вместе с тем для всех православных христиан, в особенности для тех, кто чтит память преподобного Серафима Саровского, это чудесное явление на горе Фавор должно казаться чем-то близким и знакомым. Ведь не 2000 лет назад, а всего лишь 1,5 века назад, преподобный Серафим Саровский явил одному из своих ближайших учеников, Мотовилову, точно такой же фаворский свет, которого удостоился он сам по своим добродетелям, по своей праведности. Что это за странное явление, когда плеяда великих праведников, не только новозаветной, но и ветхозаветной церкви, молитвенно обращаясь ко Господу, получала великую способность источать из себя свет. На время это было сокрыто от людей, но Господь наш Иисус Христос тогда, на горе Фавор, открыл своим ближайшим ученикам, тем самым ученикам, которые сопровождали его в самые трудные минуты его жизни, эту великую тайну преображения. Господь молился той молитвой, которая, наверное, была доступна только Ему. Молитвой глубокой, святой, праведной. И эта молитва преобразила Его не только нравственно, но зримо для всех тех, кто находился тогда рядом с Ним. И два великие праведника Ветхого Завета, праведный Моисей, который, получив откровение от Господа на горе Синай, тоже источал из себя свет, и пророк Илья, воспоминание о котором всегда говорит нам о свете, сопровождавшем его пророческое служение. Два этих великих праведника предстали перед апостолами, беседующими со Христом. Понять то, что произошло тогда на горе Фавор, с величайшими из апостолов, было непросто. Вы помните, как изображаются апостолы на древних каноничных иконах? Они в ужасе отшатываются от Христа. Кажется, что они низвергаются с Фаворской горы. И это очень естественно. Это очень по-человечески. Они не знают, как отнестись к этому великому откровению, которое открывается перед ними в преображении Господнем. Одни праведны, но еще не святы, как свят Спаситель. И явление святости для них не только отрадно, но скорее даже страшно и грозно. Вот почему немощно говорят они о сеяниях, которые следует возвести на горе Фавор, чтобы жили в них Спаситель Моисей и Илия. Пусть суетные человеческие слова, так часто напоминающие наши с вами пустые, суетные устремления в этот великий праздник, прежде всего заставят нас вспомнить о той суете, которая возникает у многих из нас, приходящих в день преображения, не для того, чтобы пережить таинство фаворского света, открывающегося нам в этом празднике, а для того, чтобы осветить фрукты и только. Мы точно так же, как апостолы, не знаем, как отнестись к явлению святости, и вместе с тем каждый из нас должен помнить об этом. Молитва Христа на горе Фавор явила нам того подлинного Христа, того подлинного Бога-человека, а значит, того подлинного человека, которым должен быть каждый из нас. По нашей молитве, по нашему нравственному совершенствованию мы тоже могли бы преобразиться, если бы были достойными той заповеди христианского совершенствования, которую дал нам Христос. Но мы знаем, что в истории Церкви даже среди святых лишь очень немногие удостаивались великой способности созерцать нетварный фаворский свет, исходящий из горнего мира. Свет, который совершеннее всего того, что мы можем наблюдать в этом мире, который, оказывается, способен источать из себя только великие подвижники. Вы все хорошо знаете, какое великое счастье испытал Мотовилов, когда преподобный Серафим сделал его способным созерцать этот свет. Ему уже даже не хотелось ничего иного, кроме как вечно пребывать в созерцании этого света. Это было не просто какое-то магическое явление. Это было действительное преображение естества, действительное преображение мира. Это был залог того нового преображенного мира, в котором тем из нас, кто исполнит заповеди Христовы, надлежит войти после того, как Христос придет в этот мир еще раз. Глубок смысл этого праздника. Он открывает нам то, что благодать Божия способна преобразить каждого из нас, преобразить так же, как преобразился Христос. И вместе с тем этот праздник, как многие другие знаменательные события священной истории, суровый упрек нам. Ибо думаем ли мы о своем преображении? Стремимся ли мы к тому, чтобы оказаться рядом со Христом, не ужаснуться, не испугаться, не смутиться, как это произошло даже с самыми милыми апостолами? Стремимся ли мы к тому, чтобы говорить со Христом лицом к лицу, как говорили с ним два великие праведника Ветхозаветной Церкви? Стремимся ли мы к тому, чтобы, встретившись с преображенным Спасителем, оказаться для Него своими, такими своими, какими были для Него преподобный Серафим Саровский, какими были поколения великих афонских монахов, тоже созерцавших на протяжении многих веков этот удивительный фаворский свет? Нет ничего сладостнее, чем переживание живого общения с Господом. Когда человек приобщается к этому общению, он действительно преображается. Пусть же праздник преображения напомнит нам о нашем призвании преобразиться в общении с Богом, чтобы стать достойными преображенного Бога, чтобы стать своими для преображенного Бога, чтобы Он принял нас как своих верных чад. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Георгия Митрофанова.

0: стихи на литии праздника Преображения Господня первого гласа Соловецкого напева прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь,
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,

Не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица.

Богородице Деву, единочистая и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости,
яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, яже в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствы, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Сердечно поздравляем наших слушателей с праздником Преображения Господня. В 9 часов начнется передача из рубрики «Радиоэкскурсии» о Спасо-Преображенском соборе. В 9 часов 30 минут в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. А затем в 11 часов 40 минут в программе Александра Крупинина «Вестники свободы» вы услышите чтение главы об иконе праздника Преображения Господня из книги инока Григория Круга «Почитание икон». Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят беседы священника Сергия Савченкова об истории Спасо-Преображенского собора. В течение 7 дней до отдания праздника в нашем эфире звучат святоотеческие размышления и фрагменты трудов современных богословов и проповедников о празднике Преображения Господня.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
1: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
0: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21.40, повторение в среду в 15.10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: В повести «Дорожный посох» перед нами предстает вереница удивительных образов русских людей, оказавшихся в экстремальных условиях трагического бурного 20 века. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Василия Никифорова-Волгина «Дорожный посох» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жерихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
3: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Приди, благочестивое собрание, составим ныне празднество. Приди, восторжествуем ныне с вышними силами. Придите, послушную зову пророка Давида, воспоем Богу нашему, воспоем Цареве нашему, воспоем, яко Царь всея земли Бог, воспоем разумно. Нынешний день на фаворе очами человеческими было видено невиданное. Видено было тело земное, сияющее божественным светом, тело смертное, источающее славу божества. Ныне слухом человеческим слышно было неслыханное, по элику тот, кто являет себя человеком, объявляется от Небесного Отца Сыном Божиим, единородным, возлюбленным, единосущным. Ныне Творец и Господь всего, из снисхождения к рабам, облегшийся во образ раба и ставший по естеству и по образу человеком, ныне именно являет всем образе красоту свою. Придите же, поревнуем и мы послушанию апостолов, последуем с готовностью на голос Христов, исповедуем непостыдно Сына Бога Живаго, взойдем на гору добродетелей, и мы узрим славу и услышим неизреченные тайны. Ибо воистину блаженны очи, которые видят, и уши, которые слышат. Слышат то, что многие пророки и цари желали видеть и слышать, но не получили желаемого. Итак, придите. И мы, объяснив по возможности слова Божественного Писания, предложим вечерю вам, добрым гостям, приправленную благодатью того, кто косноязычным даровал легко и ясно говорящий язык. Кесарии Филипповой Христос Господь, созвав первый собор апостолов своих, вопрошал их, говоря: «Кого мя глаголют человецы быти, сына человеческого?» Вопрошал потому, что светом знания хотел рассеять неведение человеческое, как мрак, лежащий на духовных очах. Ученики отвечали, что одни признают его за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Дабы уничтожить такое мнение о себе и даровать неведущим истинное исповедание, что делает тот, в деснице которого все возможно? Как человек он предлагает вопрос, а как Бог? Он тайно умудряет апостолов, говоря: «Вы же кого мя глаголите быти?» На это Петр, возжигаемый пламенную ревностью и наставляемый Духом Святым, ответствовал: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго». Итак, кто сам назвал себя Сыном Человеческим, того Петр, или лучше глаголющий в Петре, провозгласил Сыном Божиим, и он подлинно Бог и человек. Он сын ни Петра, ни Павла, ни Иосифа, ни другого такого отца, но сын человеческий. Ибо тот не имел на земле отца, у кого не было матери на небесах. «Блажен ты, Симоне вар Иона», изрек Петру безгрешный, «по элику сам Отец мой небесный открыл тебе это богословие, ибо никто не знает Сына, кроме Отца, родившего Его, и им Сыном только знаемого, и Духа Святаго, который испытует и глубины Божьи. Это и есть та твердая и непоколебимая вера, на которой, как на камне, основана церковь. Против нее, хотя и восстанут, и вооружатся врата адовы, уста еретиков, но никогда не преодолеют, не поколеблют ее. Стрелы, младенец, язвы их и были, и будут, изнемогут языки их, и против них будут. Псалом 63. После сего, желая самым делом подтвердить слова свои, Христос Господь сказал: «Суть нет и от здесь стоящих, их же не имут вкусить и смерти, донде же видят Сына Человеческого, грядуща во Царстве Своем». Почему же некоторые, а не все, призваны к этому прибожественному видению Сына Человеческого, грядущего во Царстве Своем? Разве не все ученики и апостолы? Все ученики, но не все предатели. Все христолюбивы, но один сребролюбив. Это Иуда Искариотский, который один и был недостоин видеть божество, приченному пророком Исаии: «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господни». Но по элику Иуда, завистливый и злобный, воспламенился бы еще большей яростью, если бы он один из всех был отвержен. А между тем необходимо было, чтобы все, имеющие быть впоследствии очевидцами страданий, были зрителями славы. То Господь берет только верховных из апостолов свидетелями своей славы и своего света, и именно числом трех, для того, чтобы указать на священное таинство Троицы, и потому что при двух или трех свидетелях станет всяк глагол. Таким образом, Господь предателю закрывает путь к оправданию своего предательства, а ученикам открывает свое божество. Почему же Спаситель взял Петра, Иакова и Иоанна? Он взял Петра, дабы показать, что Петрово свидетельство подтверждается свидетельством Отца, и дабы уверить Петра в том, что Отец Небесный открыл ему это свидетельство. Он взял Иакова, как имевшего прежде всех апостолов умереть за Христа, испить чашу его и креститься за него крещением. Наконец, взял Иоанна, как девственника и чистейший орган богословия, дабы, узрев вечную славу Сына Божия, он возгремел сии слова: «Вначале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово». Итак, взяв с собою на гору Фавор тех, которые отличались самыми высокими добродетелями, Господь преобразился перед ними. Хотя святое тело Христово с самой первой минуты ипостасного соединения совершенно обогатилось славою невидимого божества, так что одна и та же слава и слово и плоти, однако же эта слава, быв сокрыта в видимом теле, не могла быть видена теми, которые связаны узами плоти, и, конечно, не могут вмещать того, чего не видят и ангелы. Посему, когда Христос преображается, то Он становится не тем, чем не был, но, отверзая очи своих учеников и из слепых делая их зрячими, является им тем самым, чем был. И вот значение слов «преобразился перед нами». Оставаясь сам по себе тем же, чем был прежде, Господь теперь является ученикам Своим еще чем-то другим, сверх того, чем они видели Его прежде. «И просветися лице Его», то есть того, кто Своей властью осветил солнце и сотворил свет древнейший солнца, того, кто есть истинный и невещественный свет, сияние славы, естественный образ ипостаси Бога Отца. Просветись лице Его, яко солнце, не потому, что оно было не светлее солнца, но потому, что столько могли вместить зрители. Ибо не тотчас ли они были бы сожжены, если бы он явил всю славу свою? Просветись лице Его, яко солнце, ибо что солнце между предметами чувственными, то Бог между существами разумными. Ризы Его быше белы, яко свет. Как иное дело солнце, оно есть источник света и не может быть ясно зримо. А иное, разливающееся на него по земле свет, на него премудрость Божия даровала нам возможность взирать. Так и лице Господа сияет яснее, как солнце, а одежды Его становятся белыми, как свет, сияя сообщенным им светом божественным. Затем, дабы указать владыку Ветхого и Нового Завета, дабы заградить уста еретиков и утвердить веру в воскресение мертвых, во славе предстают пред Господом, как рабы Моисей и Илия, и являются с ним глаголюще. Нужно было, чтобы апостолы узрели славу и дерзновение служителей Божьих, хотя и подобных им рабов, как для того, чтобы они удивились человеколюбивому снисхождению Господа, так особенно для того, чтобы сами возгорели ревностью и укрепились на подвиге. Потому что кто узнал плоды трудов, тот легко решается на подвиги. Моисей тогда говорил приблизительно так: «Слыши, духовный Израилю, чего не мог слышать Израиль чувственный. Господь Бог твой, Господь един есть, хотя и в трех лицах познаваемый, одно существо божества, и свидетельствующего Отца, и свидетельствующего Сына, и осеняющего Духа. Вот тот, кому Отец ныне дает свидетельство, вот живот человеков, который неразумные люди увидят висящим на древе и не поверят животу своему». Тут, в свою очередь, Илья сказал: «Вот тот, которого я узрел некогда бестелесным, во гласе хлада тонко», то есть в духе, потому что Бога, каков он по естеству, никто же, видя, нигде же. И если кто видел, то видел это в духе. Вот измена десницы Вышнего, вот то их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Так в будущем веке всегда с Господем будем, зря Христа, блистающим светом божества. Бывший зритель сего божественного откровения и объятым духом Петр сказал Господу: «Добро нам сде быти». Прекрасно и блистательно видимое солнце, драгоценно и сладостно настоящая жизнь, во сколько же раз вожделеннее и приятнее тот самосущный свет, которым все освещается, во сколько раз драгоценнее и сладостнее та самосущная жизнь, которой все мы живем и движемся и существуем. Как же не добро не разлучаться с добром? Впрочем, по элику добро должно было распространиться на всех, то есть верующих, а это долженствовало совершиться через крестную смерть, то не добро было оставаться на фаворе тому, кто и воплотился для того, чтобы своей кровью искупить свое создание. Между тем облак светило сине апостолов, и они были объяты еще большим страхом, зря Иисуса Спасителя с Моисеем и Ильею, сущих в облаке. Облако осенило не темное, а светлое, по элику на фаворе открывается таинство, от века и от родов сокрытое, и является слава непрестающая, вечная. И глас бысть из облака глаголя: «Сей есть Сын мой возлюбленный», то есть сей, смиренно обращающийся между нами человек, лице которого ныне просияло, «Сей есть Сын мой, довременно и вечно, происшедший от меня родившего. Из меня и во мне, и со мною всегда сый, а не после получивший бытие. О нем же благоволих, потому что по благоволению Отца воплотился Единородный Сын Его. Благоволение Отца в Единородном Сыне соделало спасение всему миру. Благоволение Отца в Единородном Сыне соединило всяческое. Того послушайте, ибо приемлющий Его приемлет Меня, Который послал Его, и не чтущий Единородного и возлюбленного Сына Моего не чтит Меня Отца, пославшего Его. Послушайте, ибо Он имеет глаголы живота вечного». Отослав Моисея и Илью каждого в свое место, Христос Иисус один предстает очам апостолов, и таким образом они сходят с горы, не говоря никому ничего из виденного и слышанного, ибо так заповедал Господь. Для чего же, для какой цели? Так как апостолы были еще несовершенны, еще не имели полного причастия Святаго Духа, то Господь сделал это для того, чтобы не исполнить печалью сердец их и чтобы злоба, зависти не привела предателя в ярость. Здесь вместе с окончанием предмета для слова и мы окончим речь свою. Вы же навсегда сохраните в памяти своей сказанное. Пусть всегда для вас звучит отеческий глас: «Сей есть не раб, не ангел, но Сын мой возлюбленный, того послушайте». Итак, внемлем Его заповедям. «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем своим. Не убий и даже не гневайся на брата твоего в суе. Примирись с братом твоим прежде, и тогда пришед, принеси дар твой. Не прелюби сотвориши, и даже не занимайся с излишним любопытством чужою красотою. Не отнимай у другого его собственности, но еще дай просящему у тебя, и не убегай хотящего занять у тебя. Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за творящих вам напасть и изгоняющие вы. Не судите, да не судимы будете. Оставляйте, и будет оставлено вам, да будете сынове Отца вашего, совершенны и милосерды. Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и неправедные. Станем хранить всяким хранением эти божественные заповеди, дабы мы могли насладиться божественную красотою Господа Бога. Ныне, илико возможно, для тягоченных земною скинию тела, а после яснее и чище, когда праведники воссияют, как солнце, и, освободившись от нужд телесных, подобно ангелам, будут с Господом бессмертные, великое и славное откровение с небес, самого Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
3: Прозвучало слово на преславное преображение Господа нашего Иисуса Христа, святого Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Отец его, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчики вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III и Савром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного, и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев и Савр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен, однако Иоанн уже не хотел возвращаться к притворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Маюмским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. И Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до Седьмого Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песни пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучал тропарь праздника Преображения Господня, знаменного распева в гармонизации.

Глава 8. На пароходике по скитам. Отклик издали лет в Никоновом заливе.

сенях гостиницы монах продает билеты на пароходик монастырский. Собираются ехать к часовне Андрея Первозванного, что на горе у Никоного залива, служить молебен. До 20 часовен на Валааме, по островам, на пустынных дорогах, в дебрях. Воистину, глушь святая. Бывало, зайдешь в леса, какая первозданность. Белки тут не боятся человека, и птицы не боятся. Да что белки, не боится и крупный зверь. Слышишь, трещит почаще, стоишь и ждешь. И вот выходит на дорогу олень, олень с ветвистыми рогами и смотрит, вкопанный влажным, покойным глазом, без удивления, без страха. «А, это ты, человек! Знаю тебя!» Так будто говорит молчанием, взглядом. И ничего, перейдет дорогу. Пугает какая-то нежданная такая встреча, будто нездешняя. И смутно припоминается, как будто где-то такое было. Пройдешь, и новая встреча, тоже совсем нежданная, часовня. Глушь, дебри непроходимые, а тут в полумгле заломчика в часовне Богоматерь, лампада, воск, корочка хлеба, оставленная как дар какому-нибудь доброму лесному зверю, Божий дар. Изумишься, в дебрях лампада теплится, светит не лику только, а этим дебрям, лесной глуши, чистой природе Божией. Человек освещает дебри. Помню, бродили во мне мысли, светлые мысли, рожденные этим светом валаамским. Топили, крыли физиологию. Из этих дебри возвращался я чем-то исполненный, чем-то новым, еще неясным, благоговением. Путь к часовне у Никоного залива идет проливами, мимо отвесных скал, покрытых лишайником и мохом, зарослями брусники и черники, целые ковры на камнях, алые, бордовые, черные, в глянце мати, вьются проливчики между скал, и вдруг откроется Ладога. Вольная гладь озерная, морская. На скалах леса, леса. Вон мшистая ель упала, вырвала ее ветром, висит высоко-высоко, корнями уцепившись, вот свалится. Или вдруг вынырнет из-за скалистого мыса весь сказочный какой-то зачарованный островок. На нем сочная, нежно-зеленая трава, нехоженная никем, дремотная. Золоты на ней стрекозы, уснувшие в полете. Сон дрема. И тихие, светло-зеленые березки, белые-белые, дремотные. Не простые березки, а святые, так они чисты, девственны, детски нежны. И видишь грибы под ними, и грибы сказочные, дремотные. Сколько же раз бывало, поднималось желание в сердце, вот хорошо бы остаться здесь. Такое только во сне бывает, сказочное, дремотное, неземное. Или заросли камыша, тихая-тихая вода, кувшинки желтые-белые, глубина. Вот кончилась всякая вода, нет дороги, впереди высоченная стена гранита. Как же наш пароход пройдет? Под стеной на солнце красный ковер брусники, сочное, крупное, нездешнее. Протягиваешь руку, до того близко это, сейчас за бортом царапает пароходик берег, и вдруг отошла стена, и снова залив широкий. И в глубине его, между скал, голубеет приволье Ладоги. Пароходик, святой Николай, не больше хорошей лодки. Как мы усядемся? Столько народу едет. Из окна нашей кельи вижу, как направляется к пристани отец Николай, присланный на исправление старик-священник. Его послушание — ездить с богомольцами по скитам и служить молебны. Монашонки певчие чинно идут за ним. Пора и нам. Теперь я понимаю. Пароходик потащит лодки. Нас приглашают в почетные. Поедем на самом пароходике, в каютке, на случай непогоды. Лучше бы в лодке. Чудесная погода, какое солнце!
А вы на нашу погодку не полагайтесь. У нас сразу надвигает озерная погодка. Говорит послушник с шестом для продирания в проливчиках. И правда, ясный и теплый день напрасно поманил нас августовской прощальной прелестью. Надвинулись низкие дождевые облака, леса на скалах померкли, заволоклись, ехать ли. На Валааме с погодой не считаются. И не погода от Господа, принимай. Озеро разбушуется, путь бушует. Маленький пароходик кутается в дыму, шипит. Машинист-послушник, коренастый малый, сидит на дровах, поджидает, когда усядутся богомольцы в лодке. «А чё эта машина твоя так шипит?» — спрашивают его. «Уже старинный ваш пароходик. Котла-то не разорвет?» «Что?» — с изумлением отвечает машинист, словно и не слыхал никогда, что котлы разрывает. «Да котла, спрашивают того, не разорвет?» «Да разве можно?» «Да что ты, брат? Да почему же нельзя?» Спрашивает, видно, знающий, может быть, тоже механик, питерец. «Да нельзя! Да как же это разорвет? Тогда скольким людям погибель? Про то-то и говорю?» «Нет, у нас это не бывает, чтобы котлы рвало. Да разве это можно? У нас так, что и неумевшие машины заправляют, а ничего. Сипит только, более ничего. Говорят бывалые, что с этим машинистом можно хоть в океаны ехать». Дело знает. Вон пароходик стоит, чуть побольше-то, Валаам. Так он с ним Петра в Питер водил по всей Ладоге. И то ничего довел. Сломал Петр винт, на камень напоролся. Ну, Валаамушка его и повел по озеру. Глядеть забавно, сам махонькой, а этот громадина такая. Да тут никогда плохого не случается. Угодники наблюдают». Богомольцы набиваются в две большие лодки. Пароходик свистит по-детски. Отчаливаем с молитвой волною мирскою скрывшего. На кормах лодок стали крепыши-послушники с шестами править. В каютке сел отец Николай, печальный. Тут же с нами устроились три питерские девицы в платочках. Рыжий послушник певчий, видимо, старался показывать свое искусство перед девицами, пел с выражением и вздохами. Девицы поглядывали на него и чего-то шушукались. Стали капризно возмущаться, а что-то все из духовного поют. Романтик бы какой спели. «Есть у нас для вас и романтики, духовные только», — слышу я не без удивления, галантный разговор послушника, нарушившего тем самым разговором с девицами все правила Валаамского устава. «На свободе здесь», — вздыхает отец Николай. «Меня-то они не стесняются. Природа, годы молодые, дух ты не удержишь». Мальчики-певчие убегают на палубу, и оттуда слышится их возня. «Трубу! Трубу сымай!» — кричит рулевой. Подъезжаем к каменной арке Владимирского моста. Этим мостом проходит дорога в скит всех святых. Труба снята, и пароходик проползает под мостом, кутая нас в дыму. Поем достойно. Прибегают в каюту два монашонка. Один надевает шляпу отца Николая. Другой подходит к нему смиренно и говорит: «Благословите, батюшка!» Монашонок в шляпе истово благословляет. Отец Николай кротко улыбается на них, треплет по раскрасневшимся личикам. Вспоминает, должно быть, своих ребят. «А не пропоете ли, мадамы, стишок наш валаамский с нами?» Галантно, как питерский приказчик, восклицает рыжий певчий и сует девицам книжечки со стишком. Девицы весело соглашаются. Рыжий принимает позу, как тенор на театре, и, заложив живописную руку за кожаный пояс своего полинявшего подрясника, боском начинает стишок. «Дозорное око далеко?» Асис Николай? Кто же его боится? Стишок трогательный, длинный. Его сочинил молодой инок, рисофорный монах отец Петр, спасающийся в скиту Александра Свирского на горе. Скит этот дальний, глухой, подвижнический. Отец Петр готовится там принять полный чин ангельский. Может быть, и схимонахом станет. Стих выражает восторги инока перед неземной красотой обители.
В памяти моей сохранились еще иные строфы. Вот помнится: «О дивный остров Валаам, рука божественной судьбы! Воздвигла здесь обитель рая, обитель вышней чистоты. Богоизбранная обитель, причудный остров Валаам, тебя дерзнул воспеть твой житель, прими его ничтожный дар. Не знаю, как воспеть сумею твои долины и поля, твои леса, твои заливы, твои священные места. Мне перечесть не хватит силы твоих подвижников святых, но их поросшие могилы легко пополнить могут стих. Девицы легко осваиваются с простым мотивом и поют с увлечением. Рыжий послушник, видимо, забывает, где он. Он лихо поправляет свою скуфью и рошит пышные волосы, чтобы падали на спину волнисто. Очень приметно охорашивается. Девицы кричат ему: «Нежней, нежней пойте!» «С нашим удовольствием», — восклицает рыжий, — «я о тебе сказать не смею, как ты прекрасна, хороша, сложить я песни не умею, перед тобой она бледна». Конечно, инок-стихотворец разумеет под ней обитель, но рыжий, кажется мне, разумеет совсем другое. Он смотрит на девицы, его рука прижата к сердцу, понимает это и девицы, прыскают вдруг в ладошки. Отец Николай вздыхает: «Ах, молодость! Молодость! Думал ли я тогда, слушая стишок этот и подпевая вместе с юной женой моей, что к концу моей жизни, нашей жизни, отзовется в душе моей этот ненастный день, какой же чудесный день! И вспомнится живо все: глубокая тишина лесная, сеющий дождик, кулички на отмели, отец Николай, которого уже нет на свете, и этот рыжий игривый послушник. Всю жизнь хранилось это во мне, крепко забытое. И вот срок пришел, и все восстало нетронутым, ярким до ослепительности, и связанное с ним другое, важнейшее. «Вы откуда изволите?» — спрашивает меня худощекий инок, приятный такой лицом, смиренный. Я его давно приметил. Он сидел на палубе под дождем и смотрел на леса и воды грустно внимательно. Я сказал: «Откуда?» Он продолжал смиренно: «И мне скоро придется Москву увидеть. Послезавтра уезжаю туда, а оттуда в Восточную Сибирь». «Почему ж так далеко? В другой монастырь переходите?» «Такое послушание дано нам. Мы с братом», — назвал он другого послушника, сидевшего тут же молча, «назначены и принимаем душевно послушание сие во Владивосток. Монастырь там открывается». «А давно вы на Валааме?» «Годов 15. Трудно расставаться. Все тут родное. Вот и езжу теперь по скитам. Прощаемся. Ах, хорошо у нас. Век бы не ушел». Он грустно глядел на стены серых скал, на редкие елочки в щелях утесов. «И не поверите, как грустно. Сибирь, там чужое все, а здесь у нас братство. Я из крестьян, трудно крестьянам, а здесь братство у нас. Встреча, каких много в пути бывает, думал ли я, что эта встреча отзовется во мне почти через полвека в конце жизни, чтобы я что-то уразумел важнейшее? Думал ли и он, отъезжавший в неведомую даль, что назначено ему, как и молчаливому его спутнику, великое исполнить? Светом всю свою жизнь наполнить, и, может быть, да так оно и случилось, много жизни.

После поездки на Валаам я написал первую свою книжку. Юную, наивную, немножко, пожалуй, задорную, студентом ведь был, задержанную цензурой. Пришлось из отпечатанной уже книжки изъять более 30 страниц и заменить их с поправками. Написал книжку «На скалах Валаама». Давным-давно разлетелась она по всей России. Еще перед войной не мог я найти ни одного экземпляра, даже у букинистов. Одну книжку послал я на Валаам, игумену Гавриилу, принимавшему нас когда-то в своих покоях. В книжке была описана и поездка к часовне Андрея Первозванного, бойкость рыжего певчего и встреча с иноками, принявшими послушание в далекую Сибирь. Некто из хорошо знавших Валаам, читавший мою книжку, и прислал письмо, полагая, что для меня не безинтересно будет узнать судьбу описанных мною лиц. Я глубоко признателен автору письма, напомнившему мне забытое. И что же? Давно забытые, 40 лет прошло с той поры, оказались и по сей день живыми. Жизнь их поистине удивительная. Вот что пишет мой доброход. «Как мною уже сообщалось вам ранее о рыжем послушнике Георгии, которого И.С. Шмелев так неподражаемо представил в своем сочинении и который впоследствии настолько остепенился, что принял монашество, священство и даже великую схиму, и теперь в великом смирении совершает свой великосхимический подвиг», так мне хотелось бы сообщить о двух иноках, упоминаемых И.С., которые одновременно с рыжим послушником совершали свою последнюю поездку по скитам родной обители, так как на другой день этим двум инокам предстояло навсегда расстаться с родным для них Валаамом. В эту памятную поездку И.С. с ними беседовал и добрым словом помянул их в своей книге. Эти два инока, Сергий и Герман, на другой же день после встречи их с И.С. отправились на Дальний Восток за святое послушание. Там они основали новый Валаам, святую обитель под наименованием Уссурийский Свято-Троицкий Николаевский монастырь. Эти два валаамских инока, Сергий и Герман, настолько идеально поставили дело устройства новой обители, что по созидании ее обитель эта славилась не только в Сибири, но даже и в России своей примерной монашеской дисциплиной, строгостью своего устава и своим благотворным влиянием на все окружающее. В некоторых отношениях обитель эта даже превзошла свою духовную матерь, старый Валаам, именно оборудованием собственной типографии, которая печатными произведениями снабжала не только весь Уссурийский край и Сибирь, но даже делилась со старым Валаамом. Упомянутые иноки Сергий и Герман доселе живы, пребывают они в России, в Ростовском крае. Старейший у них, отец игумен Сергий, святостью своего подвижнического жития снискал к себе такое уважение, что ему митрополит Сергий предлагал сан епископа, но отец Сергий умолил владыку по своему глубочайшему смирению оставить его в сущем сане. Уссурийская обитель не избежала общей страдальческой участи, все ее братство большевики разогнали, большой книжный и иконный склад монастыря сожгли, деревянные храмы тоже сожгли, а в братских корпусах устроили свой пресловутый совхоз. Так на бывшем месте святи ста ныне мерзость запустения. Преподобнейший отец игумен Сергий в течение четверти века неусыпными, сверхчеловеческими трудами, создавший идеальную иноческую обитель, сам видел все ее разрушение и все сатанинское издевательство над ее святынями. Теперь, горькими слезами оплакивая общее крушение и разорение своего детища, он ждет смерти от Господа, как желанного упокоения от всего жизненного подвига его. В монастырской библиотеке есть портрет сих двух иноков — Сергия и Германа. Эти строки многое мне открыли. Что я говорю многое? Огромное мне открыли. Чего и предполагать не мог автор письма того. Открыли таинство человеческой судьбы, неисследимую духовную глубину и силу человеческой личности —

Раскрылась завеса прошлого, почти полувекового. И что же я увидел? Жизнь творящуюся увидел, и жизнь творящую. За эти 40 лет неведомыми чудесными путями создавался духовный человек. Возрастал из заурядного парня-молодчика в послушнической ряске в великосхимника-подвижника и смиренного служителя Господня. Взрастил его старый Валаам, русского молитвенника-старца. Подвиги его неведомы, если нельзя нам пока учесть, что он дал малым сим, приходившим на Валаам за духовным хлебом, ясен для нас его личный подвиг — совершенствование духовного во имя Господа. А те два инока за эти десятилетия изо дня в день несли они великое послушание, творили высокий подвиг духовного просветительства, выполняли завет Христов «Шедше убо, научите вся языки, возьмите иго мое на себе». Крестьянские парни русские, пошли они с Валаама в далекий дикий край и понесли туда свет Христов. Сколько тягот и лишений приняли, жизни свои отдали свету, стали историческими русскими подвижниками, продолжателями дела святителей российских. И в этих подвигах и страданиях сохранили святое, и это святое в них, видимое народу, среди мерзости духовного опустошения, какой же пример, издержка для окружающих, ободрение и упование для алчущих и жаждущих правды. Такими жива и будет жива Россия. Таких взрастил и посылал в мир старый Валаам. Многое мне открылось, великое. И еще важное. Закрыты человеческие судьбы. В явлениях жизни, случайных и незначительных, таятся порой великие содержания. Будь осторожен в оценках. В трудную пору испытаний не падай духом. Верь в душу человека. Господний она сосуд. Подумать только, 4 десятилетия. Сколько всего ты видел, получил радости и страданий тоже, и жил большей частью для себя. А эти трое случайных, встречных, их жизнь вся в подвигах. В подвигах возрастания духовного служения малым сим до полного отвержения себя. И еще радостное, бодрящее — это родное от твоего народа.

Мы в глубоком Никоновом заливе. Глубина его, говорят, до 40 саженей. На угловом утесе белый фонарь-маяк. Когда на озере буря, фонарь призывает плавающих в спокойный залив. Деревянная пристанька, домик для рыбаков. Тишь и глушь. Говорят, а куда укрылся, поглядели бы, скит Александра Свирского? Вот где глушь-то. А высота? Воистину с Господом беседа. Глухая тишина залива, лесов и камня действует на душу. Певчие умолкают, держатся еще в памяти строки Валаамской песни «Андрей апостол, есть преданье, крестом рассеял мрак греха, предрекший веры процветание, поста, молитвы и труда». Начинается настоящий дождь. Бежим в гору к часовне, отец Николай поет молебен. Богомольцы прячутся от дождя под лапами старых елей. С высоты видно озеро, мутное за дождем, сумрачные леса, утесы, крестик заброшенного в леса скита. Возле часовни стоит деревянный крест, знаменуя тот древний крест, поставленный по преданию апостолом Андреем. Дождь переходит в ливень, бежим с горы по тропинке, раскатываясь на скользких иглах. Народ набивается в каюту, давка. Отца Николая притиснули, но он кроткий, не скажет слова. Говорят опасливые, сколько набилось-то, ну, пароходчик-то затонет. Этого быть не может. Нельзя потонуть на Валааме. Угодники не допустят, никогда такого не случалось». Певчие в ободрение поют волною морскою, подхватывают все радостно, уповая гонителя, мучителя под землею с крыша. Вступаем в узкую канаву. На камне врезано, сооружена сия канава 1865 года. «Стоп, машина! Готово дело!» — весело кричат с лодок. Дно пароходика скребет, пароходик дрожит и хряпает. Мальчик-монашонок свешивает за борт голову. «Что, брат ты мой, сель на мель?» — весело говорит он мне. И хлопает по плечу. «Доволен». И все богомольцы рады. Кричат: «Поддай пар, машинист! Чего там пару? Будем зимовать! Эх, хорошо, братцы, пропадай, Питер!» «Братья, слезай на луду, пароходик облегчить!» — кричит машинист. «Корма села!» Богомольцы прыгают на островки, принимаются собирать бруснику. Монахи-кормщики недвижно стоят на лодках. Машинист с кочегаром отпихиваются шестами, повисли в воздухе над водой. Монашонки шмыгают с кормы на нос. «Брат Петра, налегай!» — кричат с лодок. «Угоднички, выручайте!» Советуют спеть «Дубинушку». Но постарше остерегают. Она к святым местам не подходит. Тут молитва веры берет. Наконец, после общих усилий богомольцев, монахов и машины, после тропаря и дубинушки, которую все-таки затянули на лодках не очень громко, пароходик высвободился. И опять вереница заливов тихих, громад гранитных, проливчиков, островков, старый сосновый бор, таинственный, безмолвный, вон уж и монастырь, воцаряется благочиние. Монашонки опять смиренны, певчие зачинают тропарь преображению. На лодках крестятся, кресты золотые видно, и подхватывают раздольно весело. «Преобразился Еси на горе», —

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 0 часов 30 минут.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В республике Коми освятили поклонный крест святителю Стефану Пермскому. В Россию доставлена десница святителя Спиридона Тримифунского. Об этих и других событиях более подробно. 12 августа митрополит Сыктывкарский Коми Зырянский Филипп посвятил поклонный крест святителю Стефану Пермскому на берегу реки Вычегды. Его высокопреосвященство сослужило духовенство Сыктывкарской епархии. Установка креста состоялась в рамках республиканского проекта «По пути Стефана Пермского», который приурочен к 630-летию со дня представления святителя Стефана. Проект предусматривает установку поклонных крестов в нескольких районах республики, в том числе в Сыктывкаре. Первый поклонный крест в селе Корткерус был изготовлен и подарен телеканалом «Спас» при поддержке генерального директора телеканала Бориса Корчевникова и депутата Государственной Думы Марии Бутиной. В мероприятии приняла участие съемочная группа телеканала, работающая над документальным фильмом «Святой Стефан, апостол Пермской земли». Поклонный крест изготовлен из лиственницы, его высота составляет 4 метра. Место установки выбрано не случайно. Согласно преданию, именно здесь святитель Стефан Пермский явил силу веры, усмирив языческого жреца. Этот берег также является историческим местом упокоения предков и точкой проводов воинов на фронт в годы Великой Отечественной войны. 17 августа в Россию с острова Корфу принесена десница святителя Спиридона Тримифунского для поклонения верующих, сообщает Патриархия.ру. Ковчег с мощами будет пребывать в России до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах нашей страны, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Петербурге, Пскове, Иркутске, Хабаровске, Екатеринбурге, Москве и других городах. Первый доступ паломников к святыне будет организован 20 августа в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе. Детальный график и время доступа паломников в регионах будут публиковаться на сайте spiridon2026.ru и в отдельной группе в социальной сети ВКонтакте. Принесение мощей святителя Спиридона организовано комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь благодаря поддержке Всемирного Русского Народного Собора, фонда имени Иннокентия Сибирякова, а также при информационном партнерстве журнала «ФОМА». 11 августа в праздник Рождества святителя и чудотворца Николая епископ Кузнецкий и Никольский Назарий возглавил божественную литургию по древнерусскому чину в крестовоздвиженском единоверческом храме города Кузнецка, сообщает сайт Кузнецкой епархии. Епископу Назарию сослужили священнослужители из 8 епархий Русской Православной Церкви. По окончании богослужения владыка поздравил молящихся с праздником святителя Николая и подарил приходу и икону с частицами мощей святых Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Также в этот день епископ Назарий отмечал свой день рождения. Настоятель священно-инок Варсонофий Яшин и прихожане крестовоздвиженского прихода поздравили архиерея с днем рождения, поблагодарили за торжественное богослужение и преподнесли икону в память о совершенном богослужении. Впервые литургию по древнерусскому чину митрополит Назарий совершил 11 августа 2024 года. Фонд «Наследие духовной культуры в 3D» разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору, сообщает сайт Самарской митрополии. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволяет подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, а также открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: Авторская программа Людмилы Зотовой «Семья».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Одиночество. Почти наверняка рано или поздно человек сталкивается с осознанием своего одиночества. Иногда это ощущение объективно отражает ситуацию, а иногда человек страдает от одиночества, находясь в окружении близких ему людей. Пожалуй, чаще всего чувство одиночества знакомо людям, проживающим в больших городах. Депрессия, связанная с этим чувством, отмечается специалистами именно в мегаполисах. Можно одиночество условно разделить на вынужденный и выбранный способ жизненного устройства. Вынужденное одиночество наступает, когда у человека не остается близких, друзей, но нередко люди сознательно предпочитают оставаться наедине с собой, не впуская в свой мир другого. Можно ли одиночество считать признаком нашего времени? Почему люди остаются в одиночестве? Как можно помочь одиноким людям? Об этом и о многом другом мы сегодня спросим гостя нашей передачи. У нас в гостях врач-психотерапевт, доцент Восточноевропейского института психоанализа, практикующий психолог Альфред Александрович Щеголев. Здравствуйте, Альфред Александрович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Итак, Альфред Александрович, передача с вами всегда пользуется большим вниманием наших слушателей. Я надеюсь, что эта передача тоже не станет исключением, тем более одиночество – это актуальная тема для современного человека.
3: Да, думаю, что так оно и есть, действительно. Понимаете, дело в том, что человек может оказаться в одиночестве и очень страдать от этого. Он, скажем, освободится от этого вынужденного одиночества, и тогда вернет себе свою прежнюю общительность с людьми, которых он ценит. А есть одиночество как состояние души, а не как отсутствие тех людей, с которыми хочется общаться. Вот такое одиночество, оно, конечно, самое тяжелое. Человек чувствует себя психологически как бы замурованным в самом себе. Кто бы его ни окружал, с кем бы он ни контактировал, он все равно чувствует свою изолированность от людей. Формально он вроде бы в контакте, а в душе одинок, не понят. Вот такое состояние души, конечно, имеет определенный длинник развития. Это не просто так возникает. Общительность, или, как говорят, коммуникативность формируется не в одночасье. Многое зависит от опыта общения в раннем детстве, в семье, в школе, в коллективах. Если у человека не было каких-то позитивных запечатлений в общении с кем-либо, то он может оказаться обреченным на одиночество. Причем одиночество как привычное душевное состояние, которое может быть в нем очень глубоко укоренено. Человек чаще всего страдает от невозможности выразить самого себя. Дело не в том, что он плохо адаптирован, так сказать, приспособлен к своему окружению, а именно в этой неспособности вот, раскрыть свой душевный потенциал, быть понятым и принятым своим окружением или там, теми людьми, которые для него особо значимы. Здесь возникает вопрос, а есть ли в нем вот тоже то интересное содержание, который может стать интересным другим людям. Да и вообще, интересен ли он самому себе? Внутренне пустой человек не интересен другим людям. Ну, Чехов очень точно заметил. Никто не хочет любить в нас обыкновенного человека. Ну, очень точно сказано, кстати. Психологически очень точно.
2: Да.
3: Всегда притягивает в человеке что-то необыкновенное, да, некая тайна его души. А вовсе не банальность его суждений и интересов. Скучные люди обыкновенно очень быстро друг друга наскучивают, надоедают. Один уже заранее знает, что скажет другой, как он себя поведет. А от этого уже может быть и тошно, и уныло, и безразлично. То есть нет живого тока общения. Контакт с другим, он становится как бы мертвым. Надо сказать, что отношение к одиночеству людей разное. Порой даже, можно сказать, прямо противоположное. Кто-то сказал, есть лишь одно страдание – быть одиноким. Ну, да, это такое мнение. А кто-то еще сказал, да, одиночество – лучшее общество. Ну, все зависит, видимо, от душевного состояния человека, пребывающего в одиночестве. Человек, которому явно не хватает общения, он будет страдать от одиночества. И напротив, человеку, уставшему от общения, одиночество будет представляться желанным отдохновением от общения, от контактов постылых нередко. Поэтому сказать, что одиночество – это всегда плохо, нельзя. Так же, как нельзя сказать, что одиночество – это самое замечательное состояние человека. То есть состояние, к которому надо бы, так сказать, стремиться во что бы то ни стало. Позитивные стороны одиночества, они раскрываются лишь, ну, вот такому размышляющему уму, философствующему уму. Более того, чем глубже человек как личность, тем чаще он нуждается не в одиночестве, а в уединенности.
2: Да, пожалуй, это разные понятия, одиночество,
3: да,
2: и уединенность.
3: Уединенность, конечно же, не тождественно, так сказать, одиночество, это совершенно очевидно. В уединенности, понимаете, нет тоски, там нет надрыва, да, одиночества. Уединяющийся человек не всегда одинокий человек. Чаще люди все-таки относятся к одиночеству как к явно непривлекательному жизненному обстоятельству, делающему жизнь человека какой-то недостаточной, обездоленной, ущербной. Но чаще мы, да, видим, видишь это и вот в приемах теперь, вот психологических, на психотерапевтических приемах, очень много людей, которые страдают от этого.
2: Альфред Александрович, но ведь даже и в Библии сказано, плохо человеку быть одному, сказал
3: когда
2: Господь.
3: Он один, да,
2: да. То есть да, это вот не случайно, да, наверное, такое ощущение, да, тоски наступает, когда,
3: да,
2: человек
3: остается. Человек особенно остро чувствует одиночество тогда, когда он хочет общаться, но по каким-то, скажем, объективным причинам или субъективным не может этого сделать. Лишен того, что другие, как ему кажется, имеют в избытке. И надо сказать, конечно, гнетущее состояние. Конечно, гнетущее состояние. Оно может быть причиной, кстати, невротической депрессии, вот, при которой человек чувствует себя подавленным, всеми покинутым, забытым, никому не нужным, лишенным как бы вот этого праздника жизни. Вот. Здесь надо понимать, что не всем людям дарованы какие-то вот особые таланты, раскрытие которых требует вот этой уединенности, да, и общения с самим собой. Конечно, для большинства людей жизнь проходит во взаимодействии с другими, да, во взаимоотношениях с другими, ну, вот, в разнообразных взаимоотношениях. И поиск общности с кем-то является очень важной жизненной деятельностью человека. Отсутствие такой общности там, в дружбе, в любви обрекает человека на переживание вот этого томительного одиночества, на ощущение изоляции от окружающего мира, потому что отсутствие родственной души в мире делает непривлекательным весь этот мир. Так или иначе, должна быть какая-то фигура, какая-то персона, которая как бы олицетворяла собой вот этот мир. Любишь одного, любишь весь мир. Ненавидишь там одного, да, или там что-то случилось, да, и весь мир как бы погружается во мрак. Вот. Ну, надо сказать, что чувство одиночества знакомо, наверное, каждому человеку, и каждый переживает его по-своему. И, конечно же, вынужденное временное одиночество будет переноситься не так, как вот такое постоянное, да, душевное одиночество, такое какое-то безысходное.
2: И тоскливое, как вы верно сказали.
3: Да, вот чувство одиночества, оно не означает вовсе, что человек действительно одинок. Иногда он просто не способен к выстраиванию общения, в том числе даже вот с самим собой. Он самого себя-то как-то вот не общается с самим собой. Ну, тем более к контакту с другими людьми. И не потому, что эти другие люди так уж для него плохи, а потому, что он сам проблемен, и его коммуникативная функция оказывается у него самого очень слабо развитой, если вообще недоразвитой. Вот такому человеку кажется, что окружающие люди должны как-то по-особенному с ним общаться, чтобы вызвать его на общение, как бы дарить ему это общение. Если они этого не делают, он чувствует себя одиноким, непонятым, но сам своего личностного вот этого дефекта в себе, как правило, не обнаруживает, виня во всем, ну, вот свою там несчастную судьбу, вот, или своих родителей за то, что они вызвали как бы его на этот белый свет. Вот такое одиночество, базирующееся на слабой или даже, можно сказать, подорванной коммуникативной функции является собой ярко выраженное невротическое состояние, которое требует соответствующей психотерапевтической коррекции, если она возможна, потому что в противном случае человек обретает крайне дезадаптивные, деструктивные черты своего характера. Ведь общение дает каждому из нас, ну, если хотите, такую как бы обратную связь, так или иначе организующую наше поведение в социуме. Знаете, как говорил Альфред Адлер, немецкий психолог известный, говорит, если человек может плодотворно общаться с окружающим, он никогда не будет невротиком. Потому что само общение, в нем есть благость особая. Можно быть одиноким по причине своей нелюдимости, неспособности к живым и взаимообогащающим человеческим отношениям. И здесь винить судьбу незачем. Здесь причину своего одиночества нужно искать в самом себе. И разрабатывать свою коммуникативную функцию в общении. Ну, как вот разрабатывают и укрепляют свои мышцы в физических упражнениях. Действенную помощь в этом можно получить, проходя, скажем, курсы в психотерапевтических группах. Такая есть группы встреч в некоторых психотерапевтических центрах. Этим занимаются и весьма успешно. Вот. И там работа, да, там работа направлена в основном именно на укрепление коммуникативной функции участников этой группы. Потому что, ну, собираются люди действительно с какими-то проблемами. Очень трудно идет самораскрытие, вот такая недоверчивость поначалу. Потом, когда человек начинает чувствовать другого человека, видеть, что у него тоже немало проблем, видеть, что он не так одинок в своих проблематике, есть и другие люди, у которых, может быть, даже еще похуже, чем у него. Ну вот, идет некое обсуждение общих каких-то положений, потом, может быть, все обсуждают какую-то индивидуальную историю, ну и так далее. То есть это такая достаточно долгая групповая работа, но она дает определенный такой психотерапевтический эффект.
2: То есть человека можно научить общаться?
3: Ну, так и для этого только нужно, опять-таки, его желание общаться, понимаете? Потому что если он нелюдим, или, скажем, просто по структуре своей личности, он интроверт, есть же экстраверт, есть интроверт. Экстраверт, он живет внешними впечатлениями, внешними контактами, всю энергию своего существования он как бы черпает извне. А интроверт, он живет своим внутренним миром. Но ему вполне, так сказать, комфортно. Они обычно более глубокие люди, по-своему как бы воспринимают окружающий мир, по-своему перерабатывают впечатления окружающего мира. Более того, они хорошо обычно сочувствуют другому человеку. Вообще, надо сказать, что такой яркий экстраверт, вот если вам будет плохо, вы пойдете больше к интроверту. Он с вами может понять вас, разделить ваши какие-то горе, да. А этот будет все веселить. Понимаете, научиться общаться наедине с самим собой, скажем, внушая себе там что-то, да, там, делая дыхательные упражнения, сосредоточившись там, я не знаю, на собственном пупе, понимаете, ну ничего не получается. Вот так же, как научиться плавать, нужно вообще
2: вода, в воде. По крайней мере.
3: Да, вообще держаться на воде, да. Понимаете? Потому что вы будете делать самые правильные движения, лежа на полу, плавательные, но вас бросит в воду, и ничего не получится. Вот. Общительность можно развивать только в общении. И общительность при ослабленной коммуникативной функции не является сразу. Так же, как не может быть сразу там появиться сила в детренированных мышцах. Ну, вот. Нужно время, настойчивость, терпение, выработки соответствующего качества. Вообще, в некоторых случаях одиночество очень даже полезно. Так же, как полезна, ну, скажем, голодная диета в случае переедания. Из этого не следует, разумеется, что нужно пребывать в постоянном голоде. Но то, что время от времени необходима разгрузочная диета, так же, как время от времени необходим отдых от общения и пребывание наедине с самим собой, это совершенно очевидно. Живя в условиях вот этого современного социума, городского социума, необходимо придерживаться определенной психогигиены, дабы сохранить устойчивое и уравновешенное психическое функционирование. Сознание вообще современного человека слишком зашумлено, запачкано, загрязнено не только даже информацией такой, которая идет на него со всех сторон, сколько всякого рода информационными отходами, помоями, вся эта реклама и все прочее. И потребление вот всех этих помоев, конечно, чревато печальными психическими последствиями. Совершенно безумно потреблять без всякого разбора всю продукцию средств массовой информации. Внимать пропаганде, там, нередко просто клинической психопатологии на телевизионных экранах. Щекотать себе нервами всякими жареными фактами желтой прессы. Постоянное вынужденное общение с людьми, особенно с их большим количеством, тоже создает повод для изнуряющей нервной усталости, которая, в свою очередь, может быть причиной неадекватного поведения человека. Да что там неадекватное поведение? Могут быть и тяжелые психосоматические реакции. Человек болеть начинает, у него иммунодепрессия возникает, ослабляется иммунитет на этих психических перегрузках эмоциональных. Поэтому, повторяю, время от времени необходимо уединение. Человеку необходимо общение с самим собой. Ему необходим отдых от социума, особенно от современного такого, я бы сказал, полубезумного какого-то. Но почему люди, как правило, вот избегают одиночества? Потому что, как заметил один итальянский писатель, наедине с собой лишь немногие наслаждаются приятным обществом. Но, кроме того, современный человек не любит одиночество, потому что там ждут его страхи, его тревоги, опасения, да и вообще душевная пустота. Но если человеку есть что сохранить в своей душе, ему необходим индивидуальный психогигиенический заслон против натиска социальных негативов, которые делают человеческую душу больной. Вот как говорил Марк Аврелий, да, этот философ-стоик, по совместительству римский император, говорил, задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а чтобы не попасть в стан умалишенных. И вот задача жизни. Вот посмотрите на эту несчастную теперешнюю Украину. И вот они попадают, люди, даже, наверное, здоровыми психическими реакциями, и они, конечно, индуцируются всем безобразием, которое творится на улицах. Конечно, памятуя обо всем этом, надо давать разгрузку своему душевному аппарату для его стабилизации, чего невозможно сделать вот в такой шумной суете социальной жизни.
2: Поэтому нормально, если человек ищет уединение и остается в какое-то время в одиночестве. Это очень полезно для душевного его состояния.
3: Для душевной деятельности, да, для какого-то выравнивания внутреннего. Человек, вы понимаете, он же такое существо, которое общается не только с внешним миром, не только с другими людьми, он обязательно еще и с самим собой. Вот это отношение к самому себе, оно во многом такое центральное, потому что по отношению к самому себе у него формируется отношение к другим людям, uh-huh. и отношение к делу своему, и отношение даже к собственности своей. Вот эти четыре типа отношений в характере человека. Отношение к себе, к другим, к собственности, к делу. Такой очень важный момент. Вообще-то в одиночестве душа человека говорит с Богом.
2: Если то, что мы
3: только
2: называем
3: Бог молитвой. Есть, но если только Бог есть, душа это человека. Да. В принципе, такой внутренний диалог даже нельзя назвать одиночеством. Знаете, как Максим Исповедник говорил, если я с Богом, на суше большинство. Не помню у кого, по-моему, парапсихолог известный, это Анатолий Мартынов, мне пришлось его читать, очень интересное размышление на тему одиночества. Он говорит, что одиночество происходит от слова «один» и может быть обозначено единицей. Единицей у древних обозначался символ Бога. Да и русское слово «единица» означает «единиться». Единить себя, да? То есть соединить себя с Богом. Одной и той же цифрой, то есть одним и тем же символом, мы обозначаем и слово «один», и слово «единица». Значит, если я один, то, следовательно, существует два, три, четыре, ну и так далее, множество. Это множество существует само по себе. А я один, я одинок, я страдаю в одиночестве. Но ведь в этом одиночестве я еще и един, я един с тем, кто во мне. Я значимая единица, я не пустой ноль. Недаром говорят, одиночество – это высшая ступень, ведущая к Богу. Поэтому человек может страдать от одиночества, если в душе пустота, а может стремиться к одиночеству, как к уединению, в котором может произойти самая значимая встреча в этом мире. Знаете, как говорил Свифт, мудрец менее всего одинок тогда, когда находится в одиночестве. Ну, для этого, понятно, мудрецом надо быть, да? Не раз было подмечено то, что вот все достойное уважение совершено-то вообще в уединении, вдали от общества. Поэтому для оценки одиночества следует знать, кто какая личность испытывает это самое одиночество, потому что одну личность одиночество опустошает, а другую обогащает. Люди чаще всего страдают не от одиночества, а люди страдают от отсутствия любви. Вот в чем дело. Не любит человек никого на свете, вот и одинок.
2: Отсутствие любви собственной, не к нему любви, а
3: да, что в нем нет любви. Да, собственно, не любит никого, да. Даже, наверное, и самого себя-то вот не любит. Ну, нечего там как бы, вот не находят, понимаете, самого себя. Человеку очень трудно, некоторым людям почти невозможно заглянуть внутрь самих себя. Вот они живут внешними впечатлениями. Вот все время они гонятся за каким-то счастьем, которое вот там за углом. Вот дойдет до этого угла, завернет за этот угол, а счастья нет, значит, с другим углом, понимаете? Вот, и так всю жизнь вот бегает. Это вот в неврозологии называется эскапическая тенденция невротической личности, от слова escape, бегство.
2: Да.
3: Бежит человек от своего, от пустоты, от бессмыслия, от тревоги, которые в нем там это все порождает. Вот ему кажется, что есть такие условия, вот есть такое место, да, есть такой человек, или такие люди, такое общество, вот он туда попадет, скажем, в избранное какое-нибудь общество, да, а в этом избранном обществе там тошниловка сплошная, там вообще формальные отношения, ждать, что там можно найти какую-то там действительно родственную душу, с которой можно глубокий какой-то контакт, ну, это так, фантазии. Ну, тянет человек, его эстетика привлекает какая-то вот этого всего. А в результате он себя еще более опустошенным чувствует. От этого, конечно, страдает, делится своим страданием с другими, то есть заставляет других страдать. Так получается. Ну, и, в общем, конечно, благостный человек, в котором все достаточно внутри гармонично, слажено, да, и он как бы наполнен каким-то смыслом или поиском каких-то смыслов. Человек, который идет там путем личностного развития, творческого становления, несравненно более богатой личности, там об одиночестве такого вот совершенно грызущем человека изнутри, да нет, нет.
2: Ну, вот, Альфред Александрович, вы говорите, человек творческий, постоянно находится в какой-то внутренней своей работе, он не ощущает этого одиночества, может быть, потому что он всегда старается отдавать.
3: Да. Не... Так а любовь-то это вот то, что...
2: Да, это отдача, да?
3: Отдача.
2: Да. А то, что вот вы сказали, поиски счастья за углом, вот к этому сейчас современное общество нас как бы и призывает.
3: А современное общество — это общество потребления. Ну, я его называю, знаете, вот гроб с музыкой для развития личности. Потому что личность всегда формируется в преодолениях каких-то сложностей, трудностей. Обязательно должно быть вот это... Поиск и решение какой-то проблемы. Получить все в готовом виде, знаете, вот на полках магазина, ну, для этого развития это внутреннего не нужно никакого. Человек же, понимаете, богат по своему внутреннему потенциалу. Вот у него он, по сути дела, бездонен в этом плане. Человек – это действительно микрокосмос. То есть макрокосмос, да, все эти звезды, солнце, луны там и все прочее. Все, несмотря на этот кажущийся хаос, это гармония сплошная. Так вот, внутри человека свой космос. Как Кант говорил, есть две вещи, достойные удивления мудреца. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. А нравственный закон – это то, что упорядочивает человека, то, что вводит порядок, то, что вводит гармонию. Если этого нет, все хаотично. Он мир воспринимает совершенно расколото. Все разрознено, да, все, да и сам он тоже полностью как бы становится фрагментом самого себя. По слову Достоевского, знаете, тварь дрожащей, а не личностью. А тварь ли я дрожащий или право имею, да,
2: да,
3: помните?
2: Да.
3: Ну, право-то имеет личность, а безликость, а какое право? Почему личность имеет право? Потому что она сама себя обязывает к чему-либо, так сказать. Все должно коррелировать одно другое. Если есть обязанности, есть права. Если нет обязанностей, никаких прав нет. Абсолютно. Так говорить там права человека, что это такое права человека? Права человека, значит, вначале будь человеком, а потом, так сказать, имей свои права. Ну, вот, скажем, водительские права. Для того, чтобы иметь эти права, да, нужно соблюдать определенные обязанности. Соблюдать правила уличного движения, содержать свой автомобиль в должном порядке. Да, то есть есть обязанности, есть права.
2: А и просто обязанности так, первичные.
3: Да, конечно. Если ты не соблюдаешь, какие могут быть права? Так я сел, поехал, да, если я там кого-то сбил, то я права. Понимаете, ну, что это такое? Опять повторяю, для оценки одиночества следует знать, кто, какая личность испытывает это самое одиночество. Да?
2: Все очень индивидуально.
3: Все очень индивидуально, да. Общение с другим, тоже пустым человеком каким-нибудь, да, от одиночества это не спасает абсолютно. Так же, как не спасает от него и сборище целое вот таких тоже пустых людей, чем бы они ни занимались, и что бы они там ни вытворяли. И наоборот, скажем, человек душевно содержательный, он в одиночестве не чувствует себя душевно опустошенным. Плохая компания вообще от одиночества не спасает, потому что в плохой компании общения, по сути дела, нет. Хотя люди вроде бы и трутся друг подле друга. Вообще вот такое праздное времяпрепровождение, которое нередко является основным занятием такой вот компании, делает душу еще более опустошенной. Кстати, человек, занятый делом, да, имеющий какой-то там содержательный интерес в своей жизни, занятый творчеством, да, он, как правило, избегает всех этих праздных тусовок, какого бы ранга эти тусовки не были, бывают, знаете, там великосветские всякие тусовки. Все эти сборища, сбивающиеся по принципу других посмотреть и себя показать, но ничего не дают ни уму, ни сердцу, и пригодны лишь в некоторых случаях для установления каких-то формальных контактов, не более. Значимого общения, вот такого значимого, душевного, глубокого, спасающего от чувства одиночества, эти контакты совершенно не дают. Лучше, знаете, такое благородное одиночество, чем все это мнимое общение, непонятно с кем и непонятно для чего. Помните у Хаяма, да, чтобы жизнь прожить, знать надо бы немало. Два мудрых правила запомнить для начала. Уж лучше голодать, чем что попало есть. И лучше быть один, чем вместе с кем попало. Хорошо, если у человека есть друзья, даже один друг, но понимающий его, сочувствующий, принимающий его, это замечательно. Не менее замечательно, если человек, имеющий вкус к чтению, находит себе подлинных друзей среди тех писателей, книги которых созвучны его душевному настрою.
2: А это не будет тот же самое бегство от реальной жизни, уход в книги?
3: Я думаю, что это не бегство от жизни, а это приближение к каким-то глубоким корням жизни. Это то, что требует такого погружения. Ведь, опять-таки, не просто вот есть чтиво, как вы правильно сказали, бегство. Ну, это вот такая, знаете, трамвайная литература. Развлекает как бы там, восприятие, какую-то фантазию такую. Оно ничего не дает абсолютно. Так, заполнение пустот каких-то. А есть глубокая литература. Достоевского читать – это труд.
2: Это нельзя сказать бегство в реальной
3: какой
2: жизни.
3: Бегство?
2: А
3: ну
2: наоборот,
3: что?
2: Встреча жизни.
3: Конечно, конечно. А возьмите великую поэзию – это всегда глубина. Поэтому человек, приобщенный вот такой великой литературе, ну, у него критерии оценки вообще и общения, и людей в общении, она совершенно иная. Так или иначе, он выходит на ту значимую глубину, которую он ценит в других, если она есть у этих других.
2: Вот, Альфред Александрович, как интересно получается, человек, который проводит много времени в компании людей, да, что пустые, называется, пустых, да. Он на самом деле, несмотря на то, что он окружен людьми, он одинок.
3: Одинок абсолютно.
2: А человек,
3: они
2: который,
3: все одинокие.
2: Да, а человек, который сидит, может быть, с книгой Достоевского наедине, он не одинок. Парадоксально, казалось бы, да?
3: Абсолютно, потому что он наполняется вот этим содержанием, которое ему, конечно, вот так или иначе, знаете, вот некий избыток, требует контакта, да?
2: Да,
3: надо чем-то поделиться с другими. Так тогда и общение становится более таким, да, ценностным. Обязательно, конечно. А если это так, просто такая бла-бла, понимаете, вот они непонятно о чем говорят, вот чем они занимаются, такое пустое времяпрепровождение, так, знаете, говорят, убить время, да, вот. Общения нет никакого. И понятно, разочарование. Поэтому что их там вместе объединяет? Ну, вот бутылка там, скажем. Да. Вот они сидят. Или там кого-то обсуждают.
2: Да, там, вот у мужчин там за бутылкой времяпрепровождения. Да, у женщин с соседкой обсуждение кого-то.
3: С соседкой,
2: кого-то.
3: Да. Вот,
2: это
3: значит,
2: на самом деле...
3: Кто такой-сякой там, понимаете. Все, ну, так что. А все пусто.
2: Да, пусто. И
3: удовлетворение-то все равно душа не получает. Понимаете, все равно все идет по поверхности. Понимаете, все равно душа не насыщена общением. Потому что не то общение нужно человеку, да, вот.
2: Да.
3: Надо насытиться, чтобы был вот этот, вот это насыщающее это начало. А если его нет, ну, сколько не ешь там мел, понимаете, какое-то общение. Ну, и что, ни вкуса, ничего, абсолютно так. Механическое заполнение желудка. И больше ничего. Вот. Вообще, надо сказать, что вот вовлеченность в культуру, а чтение тоже, да, вовлечение в культуру, во многом, конечно, спасает человека от чувства одиночества, чего, скажем, совершенно невозможно сказать о таком развлекательном ширпотребе, оставляющем нередко в душе человека ощущение, что вот где-то, да, есть этот праздник жизни, да, на который он может посмотреть лишь издалека, не будучи непосредственно приобщенным к жизни всех этих кумиров толпы. А там же все и направлено на то, чтобы рекламировать самого себя, свое окружение, все, пустота полная. Вот мне не раз приходилось убеждаться в том, что более всего от одиночества страдают бездельники, да, не знающие, чем занять свое пустое время. Собственно, для них, видимо, и существует этот развлекательный ширпотреб со всей его крикливостью, кривлянием, со всем его таким жалким дурновкусием. Сейчас, кстати сказать, вот вся эта бездельная праздная публика нашла себе еще одно развлечение, якобы спасающее от одиночества, этот выход в интернет, да еще там куда-нибудь сядет на порно-сайт, и все, поехало. А надо сказать, что виртуальный мир компьютера стал для многих привлекательной иллюзорной реальностью, в которой не так остро чувствуется вот эта собственная внутренняя опустошенность, неустроенность, одиночество, тревога. Вообще жизненное бессмыслие. Вот в этих соцсетях, а очень много людей, они сидят погруженные в эти соцсети, там же нет настоящего общения. Там есть сообщения какие-то, буквально такие телеграфного стиля, ничего там нет. Нет живого присутствия другого человека. Вот когда мы общаемся непосредственно с человеком, мы же не только вербально общаемся, да, то есть словесно, мы что-то сообщаем. А мы попадаем в ауру другого человека. Видим его глаза, видим его мимику, видим вообще энергетику его, чувствуем, да, его тепло. Как влюбленные, они могут не обязательно даже говорить друг с другом. Но они общаются, да, общаются на этих глубинных волнах, да, эти токи возникают. Это другое чувство общения, совершенно другое. Вначале чувство должно быть, это мое, это мой человек, да, он меня понимает, как говорят, с полуслова. А там можно, телебонькать сколько угодно. Так посмотришь, там уровень, конечно, культуры, грамотности, слезы сплошные.
2: Да. А значит ли это, что ощутить человека можно только при личном его присутствии?
3: Конечно.
2: А через это общение виртуальное все равно не поймем, что бы он ни писал,
3: Это нужно быть гениальным писателем, понимаете? Гениальный писатель, абсолютно владеющий словом, или гениальный поэт, через слово, да, потому он и гениальный поэт, и гениальный писатель, что он делает слово носителем этой энергетики. Конечно, обязательно. Так же, нота, да, она же должна быть исполнена исполнителем, который играет эту ноту. Обязательно проведена еще через душу его, одухотворена, обязательно, да. Мы с вами возьмем, самый гениальный, Моцарта, Баха, в компьютер туда заправим, да, и он будет считывать точно, все нотки будет читать. Это же музыку слушать будет невозможно. Она же не живая, она мертвая. Он ноты читает. А нужно же не надо, чтобы музыка была, чтобы муза присутствовала. Муза-то, она это архетип наш глубинный. Через это должно проходить все. Поэтому, конечно, в душе исполнителя любое музыкальное произведение, оно одушевляется, оно одухотворяется обязательно. А поскольку в этих соцсетях, общение, перебрасывание каких-то сообщений друг другу, там ничего этого нет. И выражено все очень куцо, очень часто очень много каких-то таких, обозленности какой-то, злых осуждений кого-то. Или друг другу они пакости пишут, и это тоже находят в этом какое-то удовольствие.
2: Есть такой стиль общения, а есть, может быть, несколько другой стиль общения. Люди образованные, грамотные, которые много времени проводят на своей работе и испытывают одиночество. Нет человека, которому можно все рассказать, потому что ты все время занят. Нет рядом с тобой друга настоящего. Да. Они приходят домой, включают сайты знакомств. И там ищут себе, а где познакомиться? Не в метро, не на улице, не станешь знакомиться. И людей тянет, затягивает эти сети. И они находят там реальное какое-то вдохновение. Они устают.
3: Затягивают собственные фантазии об общении.
2: То есть это фантазия все-таки?
3: Конечно. Да? Вы знаете, я знаю, мне рассказывали ребята, психологи, они там разводили, скажем, некоторых женщин на предмет, так сказать, там, влюбленности какой-то и все прочее. Ну, она, да, она, естественно, реагирует, она хочет, ну, действительно, ну, как издевательство какое-то. Ну, они всякий раз, так сказать, вот у них не удавалось свидание, та причина, это, ну, я тебя люблю, я тебя тобой дышу, там, та-та-та-та. Ну, а ничего нет, на самом деле. Когда вы вживую общаетесь с человеком, вы хотя бы, ну, если не аналитически, интуитивно чувствуете, что врет. А там можно все что угодно писать. А дай-ка фотографию. Ну, даст какую-нибудь там фотографию, какую-нибудь красавца, или она там красавица, понимаете? Ну, и что? Вот человек кажется, что вот он что-то такое имеет. Ну, это суррогат. Это общения-то нет.
2: Вот так избавиться от одиночества все-таки вы не советуете?
3: Нет, это не избавление от одиночества, это такой, знаете, уход в фантазию, в грезы.
2: То есть человек живет в своих же фантазиях.
3: Да, да, это как, знаете, как папа Карло, который смотрел на этот, на изображение на холсте очага, вот, ему становилось и теплее, и сытнее от этого, но на самом деле ничего не было. Понимаете, поэтому такой самообман. Ну, может быть, в каком-то смысле, да, какую-то нишу он занимает в жизни человека. Ну, надежда порождается. Ну, может быть, так. А может, действительно это так. Да, может, это. Потом надо выразить себя. Если еще себя выражаешь, тоже увлекательное дело. Перед кем-то, кому-то. А он еще тебе дает какую-то обратную связь, какую-то, понимаете. Ну, понятно, это...

0: принимаешь, как ты его ценишь.
1: Конечно. И вот если женщина все-таки вот втянулась в вот эту систему общения, ей там хорошо, и она чувствует какое-то понимание, наверное, правильно было бы как можно скорее выходить из виртуального Конечно. Общения и с этим человеком знакомиться, если ты с ним начинаешь
0: да? Да. Ну, я тоже вот знаю и такие случаи, полное разочарование. Они даже боятся обычно этих встреч, ну, как-то готовятся, как-то хочется предстать. А вот оказывается, не то. Понимаете? Вот не то. Вот, ну, природу-то не обманешь. Ну, так или иначе. Нет магнита, и все. Вот нет. Вот. Может быть, не обязательно там быть, знаете, писаной красавицей или писаным красавцем каким-то. Не в этом дело. Это же вот душевное такое состояние. Оно либо есть, либо его нет. Либо этот магнит включен и вас тянет на этого человека. Mm-hmm. Даже он, так сказать, там, имеет какие-то, может быть, там...
1: Изъяны
0: какие-то, да, чисто внешние. Ну, неважно. По большому счету, вот это разочарование. Вот это разочарование, когда оно случается, оно делает человека еще более одиноким. Вот это одиночество надрывное, ужасное. Mm-hmm. Не только одиночество, это еще такое жизненное разочарование во всем и во всех. Потому что, ну, делается ставка.
1: Крушение надежды какой-то.
0: Да, да. Люди там иногда, ну, скажем, возраст, да, но накладывает какой-то отпечаток, безусловно, на человека, да. А там можно себя чувствовать таким, знаете, молодым, влеченным, вовлеченным, все замечательным.
1: Ну, и уже это... обман самого себя.
0: Да,
1: вроде бы ты как
0: да,
1: все
0: да,
1: тебе
0: да,
1: доступно.
0: Обман, да. Ну, что еще сказать про одиночество? Иногда возникает вопрос, а где вот человек больше чувствует одиночество? В большом городе или где-нибудь там за городом, в деревне там и так далее?
1: Где мало народа совсем.
0: Где мало народа, да. Чем больше людей окружает человек, тем более стертой и размытой оказывается для него их индивидуальность. Чем примитивнее человек по своему душевному развитию и содержанию, тем сильнее... И прочнее он притирается к толпе, дабы резонировать в ней с себе подобными. В большом городе людей так много, что они утомляют своей вечной суетой, своей болтовней, своей толкотней, давкой в транспорте. Получается, людей много, общаться ни с кем не хочется. Да, все молча едут. Скорее хочется бежать от всего этого в какое-то тихое уединение. Полноценное общение, оно вообще возможно с немногими, но обязательно значимыми для человека людьми. А ни с кем попало и без всякого различия, как пример вот в интернете. В большом городе среди безликой массы человек ощущает, может быть, даже одиночество острее, чем ну, где-то там в деревне, где каждый житель знает других односельчан и часто... Они там, как правило, все друг друга знают, разделяют с ними их невзгоды, там, их радости. Для городского жителя еще вот одна приманка – это вот виртуальный мир компьютера, он туда убегает. Создается иллюзия вовлечения в контакт с кем-либо, хотя общаются они при этом не видя, вот я уже сказал, не слыша, не чувствуя живого присутствия их визави, ориентируясь исключительно на собственное, нередко такое вот воспаленное воображение.
1: Но это
0: как
1: проблема.
0: Говорят, сила любви – это мера предыдущего одиночества. Вот, да, намаялся человек в одиночестве, да, и вот что-то, какие-то знаки кто-то подает, да, какие-то вот значимые какие-то слова выписывает, да, вот сразу же он стойку делает, и все работает, понимаете, вот пошла проекция на этого человека, всех несбывшихся фантазий, там, надежд, упований и всего прочего. Вообще, вот активная виртуальная жизнь, вытесняющая живые контакты, это же вот не столько показатель востребованности и популярности человека, который, ну, как бы заявляет о себе, там, как блогер какой-нибудь, сколько свидетельства его досадной личностной недостаточности, которой он по недомыслию может даже гордиться, считая себя вполне таким востребованным блогером. Надо смотреть, а как он вообще в общении, понимаете? Он может быть там вообще воображение, его почитатели, это вообще супергерой, понимаете? А он выйдет на, там, не знаю, трибуну, да, и забудет вообще, что он там хотел сказать. А там он, да, негодует, он, значит, чуть не лидер, да. Уход в социальные сети вообще становится своеобразным психосоциальным самоудовлетворением, которым тешат себя те, кто не способен к полноценному живому общению. В изоляции одиночество, такая форма социальных контактов, она становится единственно удовлетворяющей, вот, так сказать, такого унылого одиночества.

0: точку. Но для полнокровной жизни, полноценно развитого человека, это едва ли приемлемо. Более того, даже в некоторых случаях даже позорно. Вот. Восприятие мира через виртуальные фильтры создает вообще некое убожество отношений в реальной действительности. То есть строить отношения по образу и подобию виртуальных моделей, значит, полностью обессмысливать свое существование. Мы сейчас вот уже видим этих компьютерных мальчиков, да, напрочь отгороженных от насущных реалий. Вот, это такой мертворожденный плод этой самоубийственной технической цивилизации. Ну, вот они там пребывают, они, внешний мир для них, они отключены от него. Они смотрят на этот мир через компьютерный экран. То есть виртуальный мир заслонил для них реальный мир. Поэтому в реальном мире они теряются. Они не могут войти в общение, войти в какое-то сочувствие, сопереживание. Это же вот живое восприятие, оно совершенно другое. У нас же, знаете, два мозга, левый и правый. Вот левый, да, абстрактно-логическое мышление, он за это отвечает, как бы левое полушарие. Концептуальное такое мышление. Это вот активность левого полушария. А правое полушарие, оно такое эмоциональное, эмоционально-образное, интуитивное, да, музыкальное. Правым полушарием человек соприкасается непосредственно с реальностью окружающего мира. Вот он ее чувствует буквально на ощупь, на запах. Вот. А левое полушарие, оно концептуальное. Живет вот в некой такой отвлеченной модели. Она дает определенные преимущества, да, для анализа более широкого этой реальности. Но одновременно она лишает вот непосредственного контакта. Интуиция – это феномен правого полушария. Вот интуитивное чувствование другого человека, да, его восприятие интуитивно. Это нужно непосредственно. Человеку нужно развивать как бы и то, и другое. А современная цивилизация, она в основном, можно назвать ее левополушарной. Очень много слов, причем слов неживых, слов мертвых. Термин – это мертвое слово. Живое слово, оно как бы объединяет в себе и вот эту логику левополушарную, да, и вот это чувство. Слово не только обозначает предмет, это символ вещи какой-то, осязаемый, ощущаемый, переживаемый символ. Когда очень рано ребенок приобщается к виртуальной реальности компьютера, ну, он так по этому образу и подобию, он и строит свои отношения с окружающими.
1: То есть перекос идет на развитие левого полушария.
0: Да, перекос, да.
1: И правое атрофируется потихонечку, да, за ненадобностью.
0: Да, поэтому современному человеку очень трудно выжить в условиях дикой природы. Там в основном упор делается на правополушарную активность. Она дает человеку эту интуитивность предполагаемых обстоятельств, с которыми он может встретиться, да? Некую ощутимость непосредственную. Для него все-таки природа – это некий такой тоже текст, он его прочитывает, символику его ситуации, в которых он оказывается. Понятно, что в цивилизованном обществе, городское общество, ну, конечно, там надо регулировать свое поведение левополушарно. Такая уполовиненность человека. Сейчас же компьютер, он играет очень большую роль, да, в жизни. Машина действительно такое чудо техники. Поэтому вот мы в основном через компьютер имеем как бы такую очень однобокую модель мира. Смотришь на современное там искусство, на современную музыку, она такая вся какая-то искусствоведческая и музыковедческая. Там нет вот этих откровений такого, да, вот, которое за душу берет, да, вот мелодия какая-то, да, гармония, вот все, так сказать, в тебе там пробирает, да. Нет, это надо вот сначала прочитать какой-то текст, там, заум всякую, музыковическую там, или искусствоведческую, а потом вот что-то такое пытаться отрефлектировать. А там ничего нет. Вот ничего, душа молчит. Беда просто. И в этом плане общение с великими произведениями искусства, литературы, это же тоже общение. Если читаешь какой-то захватывающий там, не знаю, роман, текст какой-то такой потрясающий, ну, забываешь вообще обо всем. Ты там полностью, ты даже вот утрачиваешь какое-то ощущение техники чтения. Ты весь в образе туда, ушел туда полностью, с руками и ногами. Даже какое общение великое. Ты оттуда выходишь, ты обогащенный вот этим общением, общением с великой душой. А сюда выходишь, как бы вот в этот мир, он очень какой-то механический, такой машинный. Машина действительно, она человека очень покоробила. Современный человек очень машину полюбил, да, компьютер, да, тоже машина. Он общается с неживыми предметами. И вот образ общения с этим неживым, он как бы переносит на живое, на другого человека. Это все остается. Ну, маленький ребенок, он вообще распахнут. восприятием во внешнем мире, ему нужны вот эти живые токи, да, исходящие как бы из внешнего мира. Он как бы вот реагирует на живое соприкосновение. А ему подсовывают всякую там билиберду, там, посмотрите вот эти современные мультяшки, да, западные, там, американские, это же ужас. Это такое переформатирование сознания детского. Уже потом это же все откладывается в долговременной эмоционально-образной памяти. Она же на всю жизнь. Так или иначе, на это все будет напластовываться, все последующие его восприятия. Поэтому, если мы хотим существовать еще в качестве Homo sapiens, ну, нужно вводить какие-то регламенты довольно жесткие в общении с техникой. Она явно сейчас превалирует настолько, что это уже угроза, ну, если не человечеству, то человечности точно.
1: Дорогие друзья, мы говорили с врачом-психотерапевтом, доцентом Восточноевропейского института психоанализа, практикующим психологом Альфредом Александровичем Щеголевым. Наша беседа об одиночестве будет продолжена через неделю в следующей нашей встрече с Альфредом Александровичем. Передача закончена. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия до мажор из цикла 24 прелюдии опус 28 Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Северная Карелия. Краеведческий музей Беломорска. Мы слушаем экскурсовода Любовь Сергеевну Зайцеву, которая рассказ о городе начинает издалека, с тех времен, когда еще и не было города, а было село Сорока на берегу одноименной реки.
2: Все территории располагаются вдоль Сорокской губы и Белого моря. Здесь последний шлюз Беломорско-Балтийского канала. Выход в Белое море. 150 лет назад купцы Беляевы из Санкт-Петербурга, лесопромышленники, здесь построили лесозаводы. Река Вык впадает в Сорокскую губу Белого моря. Здесь вода пресная. Переходим через мост и остров Сорока. Это историческая часть. Первое упоминание о селении Сорока в житии святых Саватия и Германа. Там так и написано. В лето 1429 года из селения Сорока устья реки Вык Белого моря Саватия и Герман ушли на остров Соловец, основатели Соловецкого монастыря. Вот эта река Сорока переводится с финно-угорского «сари» – «йокки». Острова на реке или река с островами. Переходим еще через мост. Здесь железная дорога на Мурманск, обратно Санкт-Петербург, Москва. Строилась 1914-16 год. То есть, ну и основное заселение, конечно, в это время. В 1938 был дан статус городу. Назвали Беломорском. По-моему, замечательно. Я просто знаю многих людей, которые именно потому, что Беломорск, приехали сюда. Белое море. Внутреннее море Северного Ледовитого океана. Соединяется горлом Белого моря. Это самая опасная часть, потому что здесь океанские приливы, отливы, водовороты и так далее. Ну и территории Белого моря делятся немножко на Терский берег, Кандалакский, Карельский, Поморский берег. И, собственно, Поморье, еще как написал Максимов Сергей Владимирович в 1856 году в книге «Год на севере» от Онеги до Кими. Эти территории заселялись в основном с 13 века, 14, 15, шли из новгородских губерний, из Московии, из Верхнего Поволжья, заселяли эти довольно пустынные территории. От татаро-монгольского ига, от крепостного права люди за свободой шли. Люди отважные, которые вот селились здесь, по берегу Белого моря. Поэтому это не национальность, это не этнос, это русские переселенцы. Русские переселенцы, когда пришли, им говорят: «Сари-йоки, сари-йоки, сари-йоки», они на слух восприняли как Сорока. Такое вот определение. Территории довольно пустынные были, проживали карелы здесь. Карельские поселения остались до сих пор, но они в основном у озер, в лесах, и вот даже название Кивитозеро, Пертозеро, Сумозеро, Ушкозеро и так далее, вот говорит о том, что это карельские поселения в основном. Здесь проживали саамы. Саамы ушли дальше, на север, на Кольский полуостров. Куда ушли олени стада, туда ушли и саамы. Поморы проживали по берегу Белого моря, а на промыслы, это основной их вид деятельности, уходили на Мурманский берег Баренцева моря. Баренцево море не замерзает, теплое течение Гольфстрим, рыба на нерест уходит туда, палтус, пикша, треска, и поморы шли пешком на лошадях, на оленях, селились вдоль берега Баренцева моря, небольшие поселения, в которых они проживали до полугода. С весны до осени. Эти территории постоянно захватывали шведы. 15, 16, 17 век набеги были, разоряли селения, нужно было защищаться. Вот у стен Сумского посада ядра были найдены, потому что там была крепость, острог сумский. Еще основной промысел поморов тоже зверобойный в горле Белого моря, в Арктике, но он на льдине. Когда на лед выходит стадо морских животных, только тогда их можно забивать. Эти промыслы были очень опасные. Горло Белого моря называли кладбищем кораблей, здесь больше всего гибло. А пословицы такие: «Дальше море, меньше горя». У воды жди беды, у моря жди горе. Кто в море не бывал, тот Богу не маливался. А основная все-таки пословица была: море наше поле, даст Бог рыбы, даст Бог и хлеб. То есть меняли на рыбу, морского зверя, хлеб. И еще как поле битвы. Есть Бородинское, есть Куликовское поле битвы. Еще промысел тоже важный. Солеварение. Вот по всем берегам Белого моря стояли вот такие солеварни. Избы, в которых стояли печи. На них ставились такие, как сковороды, наливалась морская вода, топилась, вода испарялась, оставалась соль. Соль поморка, вот так и называли, тоже ее меняли, продавали.
1: Неожиданно нам открывается, что известный Беломоро-Балтийский канал задумывался еще Петром Великим.
2: Когда эти территории захватывались шведами, Балтика была за шведами при Петре I, 1702 год, выхода в море у него не было, тогда он в Архангельске строит два судна. Тут верфи по Белому морю дошли до села Нюхча, а от Нюхча волоком тащили суда до Онежского озера. Здесь, конечно, реки, озера, но те места, где были недоступны, тогда тащили вот буквально по настилам. Вот такое понятие «осударева дорога». До Онежского озера, потом река Свей, Ладожское озеро, река Нева, отвоевали крепость Орешек, построили Санкт-Петербург, открыли окно в Европу. И вот теперь первый шлюз Беломорско-Балтийского канала в Онежском озере, а последний шлюз в Беломорске. Вариантов было очень много строительства такого канала, чтобы соединить Белое море с Балтикой. Но в 1931 году, в 1930-м вот, было вот такое решение. И это вот осударева дорога.
1: Смотрим на экспонаты, дающие представление о жизни поморов.
2: Здесь из бересты солонка, соль не намокает. Свойства бересты такие, а здесь у нас туесок поморы. Брали с собой такие туески с витамином. А какой витамин? Морожка квашеная, морожка моченая. Ну и вот здесь еще такой предмет, который тоже использовали поморы в быту. Снегоступы, рюкзак. Тяжелые грузы переносили. Называется это крошни. У нас полселения крошниных, даже фамилии рождались. Когда был построен Соловецкий монастырь, до 25 тысяч паломников проходили вот этими вот местами в Соловецкий монастырь. И вот карта Белое море, Онежское озеро. Это маршрут поездки Гавриила Романовича Державина в 1785 году. Он был губернатором Олонецкой губернии. Кими был дан статус при Гаврииле Романовиче Державине, статус города. И даже герб появился, который сохранился до сих пор. Там самое главное – это жемчужина. Кем река жемчугом была богата. Про Сороку он написал. В Сороке домов до 73, живет до 200 душ. Хлебопашества совсем не имеют, но упражняются в рыбной ловле. А вот здесь уже предметы железоделательной пустыни. До петровских времен был железоделательный завод, железная пустыня называлась, принадлежали он Соловецкому монастырю, ну и изготавливались предметы, в основном, которые в быту использовались, ну и, конечно, вот в острогах для защиты населения. 170 лет этот завод просуществовал. 17-18 век. Ну и вы видите, вот тут скобы, гвозди, крючок. Такой большой крючок. Какая рыба такой? Крючок. Подковки для хождения по льду.
1: Мы останавливаемся перед большой цветной фотографией с видом старого города. Рассмотрим ее подробней.
2: Кто-нибудь слышал о царском фотографе Прокудине Борском? И вот здесь было сделано 8 фотографий Прокудиным-Горским, потому что когда железная дорога строилась, с инспекции отправили железнодорожный состав, один вагон был предоставлен ему. И вот он снял остров Сорока. А Максимов в 1856 году написал книгу «Год на севере». От Русского географического общества отправляли по всем побережьям морей, рек для изучения, потому что все время проигрывали морские сражения. И Островского послали по Волге, вот поэтому у него так много пьес. А Максимов приехал сюда. И все побережье Белого моря от Архангельска до Мурманска за год он описал почти каждое село. Написал: «Передо мной селение Сорока, густонаселенное, разбросанное на значительном пространстве, с церковью, с красивыми выкрытыми тесом и покрашенной краской домами, которые могли бы сделать честь даже городу Кими». храм, церковь Святой Троицы, был построен купцами Беляевыми. В частности, Митрофан Петрович Беляев выделял эти средства. А Митрофан Петрович Беляев у нас меценат уровня Третьякова. Третьякова мы знаем, а Беляев вот для музыкантов сделал столько, вот сколько Третьяков для художников. Чайковский, Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин, они все получали премии. Первый получил Чайковский 100 рублей. Анонимно, что называется, никто не знал, чья это премия, но тем не менее. К сожалению, в 1938 году эту церковь снесли. Саватий, когда вернулся с острова Соловец, здесь стояла церковь, в которой он причастился, исповедался, и потом уже мощи были перевезены. Ну и вот смотрите, вот дома не как в Кижах, не как в Заонежье. Досками там они не обшиты и без украшений особых, а такая строгость, да? А почему? Лесозаводы были, поэтому, конечно, вот нетрудно было обить. И еще ходили-то до Норвегии, а там немножко другой стиль. Вот я думаю, что где-то, может быть, и отсюда. Ну и самое главное, двухэтажные дома для одной семьи под одной крышей. Хозяйственная жилая часть, все под одной крышей. А заборов не было, потому что и скот особо не держали. Вот один только забор. И тот для сёмги. Перегораживали реку из Сорокской губы Белого моря. По реке Сороки поднималась по порогам. Гнилистилась, уходила обратно в море. А потом вот снова возвращалась домой, там, где родилась. Вот у нас еще есть такие предметы, которые брали с собой. По море на промысел, компас. И компас-матка. В переводе с амского «путь направления». Вот показывал им дорогу домой, что называется. Конечно, они и по солнцу, и по звездам могли определять. И свои были лоции устные, рукописные лоции. Но, тем не менее, вот такие компасы тоже использовались. Ну и крест распятия. Кресты большие ставили по берегу Белого моря, на островах. Это были как маяки, как обетные кресты, поклонные кресты. Тоже помогали определить дорогу домой. Ну и главное, конечно, это Никола Чудотворец. Кресты поклонные ставились, о, спасемся. То, помолившись Николе Чудотворцу, отче Николы, и моли Бога о нас, и ставился крест. От Холмогор до Колы 33 Николы. Пословица такая, не церковь, так часовня, не часовня, так поклонный крест. И вот такие вот иконы Николы Чудотворца в деревянном киоте. То есть вода, она не страшна такой иконке. Ну и короб для хранения одежды. Кстати, поморы по традиции брали с собой смертную одежду. По православному обычаю в белом саване хранили. Тоже очень важная часть жизни поморов. А это вот карта Архангельской губернии, 1844 год. Территории северные, поморские, в основном принадлежали Архангельской губернии. Потом Соловецкому монастырю, когда основан был в 1436 году, и связь вообще большая очень была у поморов с Соловецким монастырем. Ну вот здесь острог в Кемской волости, построенный для защиты от шведов, а вот в Сумском посаде острог. С трех сторон ров прорыт, с одной стороны река Сума и такая вот крепость. Шесть башен и крепостная деревянная стена для защиты населения. Кстати, ни разу не был захвачен. В 1930 году известный архитектор Барановский из Москвы, он защитил храм Василия Блаженного от сноса. И он очень любил архитектуру деревянную русского севера. Приехал в Сумский посад, здесь еще оставалась одна башня, части стен, и все было перевезено в Москву. Фотографии, чертежи, схемы сделаны, бревна перевезены. Было принято решение открыть музей деревянного зодчества в Москве. 70 лет пролежали бревна на хранении и реставрации, около 10 лет назад. Музей-заповедники Коломенское в Москве. Восстановили маховую башню Сумского острога, части стен. Внутри башни музей московских стрельцов, потому что они тоже защищали эти территории. На бревнах следы картечи, а в бойнице, если выглянуть, то вот многоэтажный этот город. Благодаря этому сохранилась эта архитектура.
1: Сумский посад был тесно связан с Соловецким монастырем.
2: Это было Соловецкое подворье. Через Сумский посад в основном отправлялись паломники в Соловецкий монастырь. Здесь было на 120 мест гостиница. Такой двухэтажный дом, ну, с келейками, ну, небольшими. Потом амбары Соловецкого монастыря, суда Соловецкого монастыря. И только они приходили в Сумский посад и увозили паломников, купцов, путешественников в Соловецкий монастырь. Но, к сожалению, в 1938 эти храмы тоже были снесены. Здесь у нас предметы Боголексинского монастыря, тоже очень такой известный монастырь. Когда начались Никона-реформы, то уходили в самые глухие места, и вот сюда уходили староверы, старообрядцы, создавали поселения и монастыри. Тут и женский, и мужской был монастырь, и вот самое известное, конечно, это литье Боголексинское, старообрядческое, и иконы, и кресты, и маленькие иконки, и складни, это очень известное. Ну, и самое главное, еще там была очень большая библиотека, переписывали книги и от руки православные, и печатали книги. Там связь еще была большая. Отправляли поморы своих детей, мальчишек, девчонок в Боголексинский монастырь, чтобы они, во-первых, грамоте учились и ремеслам, потому что очень многим ремеслам учили в Соловецком монастыре. Поморы еще по обету отправляли своих детей на год бесплатно. Это в основном, конечно, на лето по обету, особенно из бедных семей, потому что там они и проживали, там они и кормились, и в том числе и получали навыки, профессии. Связь преогромная, конечно, вот поморов и этих монастырей.
1: Поморское судостроение занимает особое место в истории края.
2: Все села стояли на реке и, конечно, занимались судостроением. Разные суда, вообще не по чертежам, а по наитию, по интуиции, из поколения в поколение вот эти навыки передавали. С заказчиком договаривались, какое судно, для каких промыслов, размеры, грузы, которые могло перевозить судно. И тогда уже вот они строились. Лодьи, шняки, раньшины, вот такие вот интересные названия. Ну и самое главное, вот все-таки еще поморский карбос, который для зверобойного промысла особенно использовался, а это вальдивия. Поэтому форма днища была в форме грецкого ореха или яйца. То есть льды сжимались, судно выталкивалось. По этому же принципу ледоколы строятся. Тоже форма днища вот такая, как у поморского карбоса. Особенность поморских судов – это небольшая осадка, не глубокая, потому что здесь много отмелей, приливы, отливы. Ну и вот такая шняка – это промысловое судно для прибрежного лова. Для трескового лова на четырех промысловиков. Весельщик, он отвечал за парусные снасти, весла, теглец, который вытягивал снасти, наживщик, это вот часто был мальчишка, зуёк. С 9, 10, 11 лет брали мальчишек на промыслы, чтобы они получали навык промысловый, и в том числе занятие мальчишки было еще наживлять рыбку на крючок. Хлеба-то они пекли, и на стол накрывали, и кашу варили, и много чего еще. Поморов называли трескоеды. Они говорили, ой, тоска не клюет треска. Самое главное – треска. Утром, днем, вечером, на обед, на завтрак и так далее, соленая, копченая, все что угодно. Она не надоедала, в отличие от семги. Семгу много не ели, ну, по разным причинам, но треска не надоедала. И вот такой вот ярус – это веревка. 8-10 километров длиной. Через каждый метр веревка вниз с крючком. Это тысячи крючков. Вот мальчишки как раз и работка была тоже. Нужно было вот наловить рыбку мелкой и чистой, сетью мойвы или песчанкой. Вот ее брали с собой прямо в пути, наживляли для того, чтобы можно было выставить в море.
1: Плотницкий, столярный инструмент имелся, конечно, в каждом дворе помора.
2: Топор – это основной, конечно, самый главный инструмент. Пила вообще поздно появилась. Зимой рубили сосну и начинали ее подготавливать. Следующий, наиболее главный, может быть, даже инструмент – это скобель. Нужно было снять кору. Еще рубанок есть для двоих, напротив садятся, и каждый тянет на себя. Ну и вот циркуль с наконечниками металлическими по дереву. Вы видите, лодка сшитая. Шитик для прибрежного лова сельдяного. Отверстие делается в дереве и прошиваются. Прошивали корнями сосны или ели, ну еще можжевельником. И женщины отправлялись на таких лодочках спокойно и управляли и парусом, и веслами. Если ребенка не с кем оставить, она на корму или на нос, и вперед. Максимов писал, лов сельди в Сороке – настоящий праздник. Рыба приходит в таком количестве, что вода густеет, как каша или песок. Шапку бросишь – не утонет, палку поставишь – только крутится – не упадет. Косяк, к которому уже устремлялись все тогда, вот десятки, сотни таких лодок, каждый друг друга отталкивал, кричал. День год кормит, вот такое количество беломорской сельди. Она и сейчас приходит. Ну, а здесь вот еще одна снасть для мережа, это для подлетного лова сельди или наваги. Гарпун, кутила, это для забоя морского зверя.
1: И многие другие снасти и приспособления представлены в музее. Но не только промысловым ремеслом овладевали поморы.
2: 1916 год, 1906 год фотографии. Сумская мореходная школа, почти 80 лет она существовала в селе Сумский Посад. Навигационные приборы самые современные в мореходной школе были. Возраст значения не имел, принимали всех. Но только условия такие – умение читать, умение считать и опыт выхода в море. Географию, астрономию изучали, судостроение, математику и даже иностранный язык. Вот фотография Воронины, братья Воронины из села Сумский Посад. 18-й год, Архангельск. 6 братьев Воронины, родные братья. Начинали зуйками, с дядькой ходили на зверобойный промысел, с отцом ходили на рыбный промысел. Все закончили мореходную школу в Сумском Посаде, мореходное училище в Архангельске. На обороте этой фотографии написано: Александр, капитан на пароходе, святитель Николай, Василий, капитан на пароходе, святая Елена и так далее. Все стали капитанами. Самый известный Владимир Иванович Воронин. Ледовый, полярный капитан. В его честь названы, кстати, улицы и в Санкт-Петербурге, и в Архангельске, и у нас, естественно. А на карте можно найти мыс Воронина, залив Воронина и так далее. И он первый провел по северному морскому пути от Архангельска до Владивостока за один сезон. В 1936 году на ледоколе «Ермак». Сейчас ледоколы другие, льды другие, а он первым провел по северному морскому пути. Кстати, во время войны он проводил конвои по Северному морскому пути. Это учебник Сумпосадской мореходной школы. Курс лоции. Здесь про все моря России написано. И вот про Белое море впервые написано. Почему названо Белым морем? По белым берегам снег, лед, по белым туманам, которые выстаиваются, по белой пене при штормах. Ну и еще интересно, что вот на старинных картах чаще это еще Соловецкое море, Студеное море, а потом уже вот чуть позже вот Белое море. Ну и торговые маршруты на границе с Норвегией. И вот эта вот российско-норвежская дружба была на протяжении 200 лет. Поморы селились, они у норвежцев закупали еще рыбу, а русские-то сюда купцы привозили в Норвегию доски, клепки, парусину, муку, все, что было необходимо для жизни. Кстати, в городе Вардё есть поморский музей, и там в воспоминаниях именно вот об этом пишут, что нам пришлось бы уйти, если бы не русские суда, не русские купцы, не поморы. Ну и язык был общий такой, руссинорск назывался, часть русских слов, часть норвежских, других. А вот это в натуральную величину сани, Кирёжа называется. То есть груз туда складывали и за собой тащили. Там такая, как у саней, полозья. Но во время войны здесь, на лесозаводах, строили по этому принципу лодки-волокуши для того, чтобы раненых перевозить. Беломорск был столицей Карело-Финской ССР почти 3 года, потому что финны в самом начале войны захватили Петрозаводск, там были концлагеря, в районе Медгоры перерезана железная дорога, Беломорско-Балтийский канал, а здесь все функционировало. Здесь на Архангельск дорога была построена перед самой войной, и она была как дорога жизни, она функционировала. Вывозила в эвакуацию с Урала, снаряды везлись. Из Петрозаводска эвакуировали сюда население, а из Беломорска эвакуировали на Урал и до Узбекистана даже. Все правительство сюда эвакуировали, все министерства эвакуировали сюда. Юрий Владимирович Андропов, он отвечал за партизанское движение, за комсомольское здесь. Здесь был штаб Карельского фронта на протяжении 3 лет.
1: В музее также представлены дары моря.
2: Капуста морская, ламинария. Есть росноволок, куда после шторма прибывает огромное количество водорослей. Но тут же на тачках приезжают дачники и увозят все. Хорошее удобрение. Это вот виноград морской. Лечебный, косметический. Свойства. Это вот и вообще мармеладка будущее. Агар-агар. Во время войны здесь была мармеладная фабрика. Здесь был витаминный завод во время войны, потому что много госпиталей нужно было всех, и населения, и раненых подпитывать. Рабочие после работы ходили в лес, собирали ягоды, листья, хвою. Хвойные напитки ставились перед едой, и в госпиталях, и в столовых нужно было сначала выпить вот этот напиток. Изба у нас тут вот такая, Таня, это рыбацкая. Ну, такие вот избы небольшие ставились и ставятся по берегам, на островах, чтобы приехать на время, заняться рыбацким промыслом. Основное, чтобы лежанка была, печка была или просто металлическая плита. Небольшие количества посуды ставят такую небольшую избу. Главный принцип – не закрывается она на замок. Можно закрыть от медведя, но если кто-то оказался в беде, ему нужно обсушиться, согреться, может спокойно пользоваться всем, что там есть, потому что оставляют еще еду, сухари какие-то. Вообще поморы главным качеством считали честность. Понимали, каким вообще трудом достается все.
1: Возвращение помора домой всегда было праздником.
2: Поморы везли подарки через ярмарки, через заграницу. На вырученные деньги привозили подарки любимым женкам. Огромное количество тканей везли, потому что на сарафан 3-4 метра, складок много. Поморки капризные были. Аглицкий шелк, аглицкую шерсть предпочитали. Ткань не цветочками цыганскую, а смаряма. Переливчатая, значит, тафта, муар и так далее. И посмотрите, это наряды поморок. Золото норвежское. Называлось норвежское золото, потому что из-за границы. А еще и жемчуг. В Сумском посаде, так скажут, показывая на окно, да вот здесь, в реке Суме, добывали жемчуг. Такие головные уборы, которым славится Поморье, это вышитые золотным шитьем. Там вот жемчужин около 280 штук на головном уборе. Девушки, одна коса и жемчужная повязка. А когда выходят замуж, на две косы расплетают муж и жена. Их повивают на голове две косы, одевают головной убор повойник. Навсегда. Повить, значит. Ну, естественно, он украшался, вот, праздничный такой. А золотное шитье – это вообще, конечно, традиции, слава богу, сейчас возрождаются. Донцы, которые вышиты, они передавались из поколения в поколение. Золотая нить, она идет, не продергивается, настил такой в одну сторону, в другую, и вот так настилается стежок за стежком. Необыкновенно. Здесь у нас тоже особо выставлена не просто посуда, а вся в день ангела, в день ангела, в день ангела. Главное, это не день рождения, который не всегда знали, а день ангела, когда давали имя и крестили. Вот здесь у нас из-за границы привезена музыкальная шкатулка, а пластинка русская. Вдоль по матушке по Волге написано. Самовар, чем больше медалей, тем дороже, богаче, достойнее. Кофемолки были у всех. И даже в избах кофемолки были. Кофе пили. Финны везли. Контрабанда такая определенно, кофе пили. И еще кофемолкой можно было перетереть коренья какие-то. И посмотрите полотенца. Вы таких нигде, может быть, даже не видели и не увидите. Вышивка-то просто крестик. А сюжет... Крест распятия. Мы понимаем, для какого праздника. Христос воскресе. Видите, Иисус Христос, ника, копье, трость, вышитые буквы поставлены. Все, как на кресте распятия, на иконе. Гвозди, голова Адама. Все же уничтожались иконы, уничтожались храмы. И, наверное, с таким сюжетом тоже не могла удержаться полотенце. Я поэтому думаю, что это вот особого такого хранения. Мы привыкли цветы, да, это вот такой сюжет. И вот сарафан такой, много-много складок, но все ленточки идут в тон сарафану. Если бы был голубой, то тоже в тон. Рукав какой пышный. Сумлянки, они секрет нам рассказали. Если крахмал не получается что-то, они газетку подкладывают. Но чтобы вот рукава были пышные, вот так. Девочка в доме рождается, сундук появляется. И складывается, складывается, складывается. Сначала платки, ткани, а потом и сама вышивает, вышивает и тоже туда складывает. Прялки видели в других местах, 1888 год. Это прялка для девочки. Родилась девочка, дарят прялку. Мальчик родился, дарят столярный инструмент. Максимов написал: «Селение Сорока известно по всему северу красавицами, каких действительно трудно сыскать в других местах русских губерний. Сороцкие девушки и женщины – красавицы почти все без исключения». До сих пор хор поморский славится и поет те песни, которым и стоит 200 лет. Песни грустные такие у поморов, а потому что расставались на полгода. А самое главное, неизвестно, вернется муж, сын, отец и так далее. Вот они работают и поют. Ой, вы мои ветры, ой, вы ветры, ветерочки, ой, вы полуденные вихоречки. И все, здесь и причитание, здесь и плач, и все, все, все. А вернулись, вот навезли нарядов, они поют. Ой, вы ветры, ветерочки, полуденные вихоречки. И вот это вот ветры, губители, спасители, вот это вот все в песнях. Сохранение всех традиций – это очень-очень важно.
1: Мы заканчиваем экскурсию по Краеведческому музею Беломорска, которую с нами провела экскурсовод Любовь Сергеевна Зайцева. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач, посвященный русской духовной культуре. Мы уже рассказывали вам о том, что христианство принесло на русскую землю всеобъемлющую живительную культуру, которой мы питаемся до сих пор. Вместе с православной верой мы получили не только азбуку, но и блестящую литературу, не только возможность молитвенно участвовать в совершаемом на родном языке богослужении, но и глубокие познания в области догматов, то есть основных истин нашей веры. По мнению современного нам русского ученого, академика Лихачева, древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы, а именно смысл нашей жизни на фоне мировой истории. Лихачев подчеркивает, что все древнерусские писатели основывали свое творчество на вере в то, что в центре всей мировой истории стоит сам Христос, что все, что совершалось на земле до воплощения Христа, было лишь подготовлением к его пришествию. Все же, что произошло после пришествия Иисуса Христа, также связано с его жизнью на земле и к ней относится. Все русские историки сходятся в том, что эта христианская идея нашла свое наиболее яркое выражение в творчестве митрополита Илариона, одного из первых писателей Древней Руси.
1: Митрополит Иларион жил в XI веке. О его детстве и юности нам ничего не известно. Есть предположение, что он был одним из тех детей, которых князь Владимир избрал среди знатных киевских семейств для обучения у греческих учителей. Известность митрополит Иларион приобрел уже будучи старшим священником при церкви святых апостолов в любимом селе князя Ярослава Берестове, близ Киева. По словам летописца, он был любим Ярославом Мудрым, как муж благ, книжен и постник. Собственными руками выкопал Иларион у Днепра пещеру в горе, и в ней предавался он молитвам и воздержанию. Из летописи мы знаем, что именно в этой пещере поселился позже преподобный Антоний. Отсюда же и началась Печерская лавра. В 1051 году Иларион стал первым русским киевским митрополитом. Его поставление в митрополиты связано с попыткой Ярослава Мудрого освободить русскую церковь от подчинения ее Византии. Сведений о митрополитстве Илариона и о его судьбе после 1055 года в источниках нет. Известно, что Константинопольская патриархия не утвердила Илариона на митрополичьей кафедре. Ко времени смерти Ярослава, то есть в 1054 году, он уже не был митрополитом. Где и когда он скончался, исторические памятники не указывают. Принято считать, что митрополит Иларион окончил свою жизнь в затворе в Киево-Печерской лавре, где, как полагают, и захоронены его мощи. Есть предположение, что Никон по прозвищу Великий, бывший игуменом Печерской обители с 1077 по 1088 годы и игравший большую роль в политической жизни Киевской Руси, принимавший активное участие в ведении русского летописания, и есть митрополит Иларион, постригшийся в Печерском монастыре после того, как вынужден был оставить киевскую митрополию и принявший иноческое имя Никон.
0: Из немногих сохранившихся до нашего времени произведений митрополита Илариона наиболее известно слово о законе и благодати, которое вошло в сокровищницу лучших произведений русской литературы. Сама уже чисто внешняя литературная форма слова о законе и благодати вызывает восхищение со стороны многих литературных критиков, как прошлых веков, так и нашего времени. По словам жившего в XIX веке известного церковного критика профессора Голубинского, это самое блестящее ораторское произведение, самая знаменитая и безукоризненная академическая речь, где совершенным ученым умением употреблены в дело все ораторские ресурсы. Литературные достоинства слова восхваляются всеми и не оспариваются никем. Тем не менее, основная ценность этого текста заключается не в языке автора или в безукоризненно используемых им формулировках, но прежде всего в содержании самого произведения, то есть в его внутреннем достоинстве. Основная мысль слова – любовь Бога ко всем людям, вне зависимости от времени и места нашего на земле. Митрополит Илларион подчеркивает, что Господь Бог никогда не оставлял и не оставляет своими милостями согрешившего пред Ним человека. Принимая во внимание начальную стадию развития людей и человеческие слабости личности, пишет митрополит, Господь разделил жизнь человечества на два основных периода. Первый – до пришествия на землю Спасителя, второй – после Его вознесения.
1: Митрополит Илларион указывает, что в начале самостоятельного бытия человечества, то есть после изгнания людей из рая, Господь установил в помощь людям закон, простое исполнение которого должно было облегчить им веру в истинного Бога и подготовить их к приходу Спасителя. Закон этот был дан избранному Господом иудейскому народу, среди которого воплотился на земле и сам Спаситель. Слово Христа Спасителя и ниспосланное нам через крещение благодать Божия обращены ко всему человечеству. И именно это Божие благословение делает человечество способным к самостоятельному восприятию веры в личное бессмертие. И этой милостью Божией открываются перед каждым из нас врата Царствия Небесного. Подчеркивая вселенскую природу христианства и естественность того, что вера благодатная дошла и до нашего народа русского, митрополит Илларион подводит читателей к мысли о том, что, приняв христианство, Русь стала равной всем другим христианским странам. «Каждая страна имела своего просветителя», — пишет Илларион. Для иных стран это были апостолы. Для Византии – равноапостольный император Константин. А для нас, русских, великий князь Владимир, равный греческому императору по своей любви ко Христу. В своем произведении митрополит Илларион возносит славу и похвалу князю Владимиру за священный акт крещения Руси. Завершает слово о законе и благодати молитва покаяния, в которой митрополит Илларион от имени всей Руси просит Господа о прощении и сохранении веры в народе русском. Послушайте сегодня отрывок из слова, посвященный догматическому объяснению вопроса о богочеловечестве Христа.
0: Итак, кто не прославит, кто не восхвалит Христа, кто не поклонится величию славы Его, кто не удивится неизмеримому человеколюбию Его. Рожденный прежде веков от Отца, единый сопрестольный Отцу и единосущный Ему, как свет солнцу, сошел на землю. Не отлучаясь от Отца, посетил людей своих, воплотился от чистой, безмужной и непорочной девы, вошел в утробу ее, как сам ведает, принял плоть, и шел, как вошел, един сый от Троицы в двух естествах, божеском и человеческом, совершенный человек по вочеловечению, а не привидение, и совершенный Бог по божеству, а не простой человек. На земле он явил свойства и дела божеские и человеческие, как человек возрастал в утробе матерней, а как Бог исшел, не нарушив девства. Как человек питался матерним млеком, и как Бог повелел ангелам с пастырями воспевать славу вышних Богу. Как человек повит был пеленами, и как Бог путеводил волхвов звездою. как человек возлег в яслях и как Бог принял от волхвов дары и поклонения, как человек бежал во Египет, но как Богу поклонились ему рукотворенное египетское, то есть языческие кумиры, как человек пришел креститься, но как Бога, убоявшись, Иордан возвратился вспять, как человек, обнажившись, вошел в воду, и как Бог принял свидетельство от Отца, «Всей есть Сын мой возлюбленный», как человек постился 40 дней и взалкал, и как Бог победил искусителя, как человек вошел на брак в Кану Галилейскую, и как Бог приложил воду в вино, как человек спал на корабле, и как Бог запретил ветром и морю, и они послушались его, как человек прослезился о Лазаре, и как Бог воскресил его из мертвых, как человек сел на осла, но как Богу ему взывали «Благословен гряды во имя Господня», как человек был распят, и как Бог по своей власти ввел в рай распятого с ним, как человек вкусил уксус и испустил дух, и как Бог помрачил солнце и потряс землю, как человек положен был во гробе, и как Бог разрушил ад и освободил души, как человек запечатан был во гробе, и как Бог исшел, сохранив печати в целости. Иудеи старались утаить его воскресение, как человека, подкупая стражу, но как Бога его познали все концы земли. Поистине, кто Бог вели, яко Бог наш, ты еси Бог, творя чудеса.

0: одним из проявлений культуры, полученной нашим народом вместе с православной верой, была иконопись. Имя Алипия связано с началом иконописи на Руси и с Киево-Печерской лаврой. Удивительно быстро после крещения Руси в 988-89 году русская земля покрылась церквами и монастырями, стены которых расписывались фресками, украшались иконами. Вначале приезжали иконописцы из Византии, из Болгарии, из «Повести временных лет» и из «Патерика Киево-Печерской лавры» мы узнаем, что среди первых монахов Печерской Киевской лавры, основанной в XI веке, был монах по имени Алипий, который написал много икон для Печерской церкви. Он вместе со своим современником и собратом по лавре, изографом Григорием, считается основоположником русской иконописи.
1: Еще в детстве преподобный Алипий был отдан родителями своими учиться иконописи. Это было, когда греческие иконописцы из Царьграда волею Божией и Пречистой Его Матери приведены были против своего желания расписывать церкви печерские в дни благоверного князя Всеволода Ярославовича при преподобном игумене Никоне. И посчастливилось преподобному Алипию увидеть чудо, которое Бог сотворил в церкви своей. Описание сего принадлежит перу летописца Нестора, которое мы находим в Киево-Печерском Патерике. Когда мастера украшали мозаикой алтарь, вдруг образ Пречистой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии изобразился сам. Все были заняты укладкой мозаики внутри алтаря, а Алипий же помогал им и учился у них. И увидели все дивное и страшное чудо. Смотрят они на образ, и вот внезапно засиял образ Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии ярче солнца, так что невозможно было смотреть, и все в ужасе пали ниц. Приподнялись они немного, чтобы видеть свершившееся чудо, и вот из уст Пречистой Богоматери вылетел голубь белый, полетел вверх к образу Спасову и там скрылся. Они все стали смотреть, не вылетел ли он из церкви, и на глазах у всех снова голубь вылетел из уст Спасовых и стал летать по всей церкви. И, прилетая к каждому святому, садился одному на руку, другому на голову, слетев же вниз, сел за наместной чудной богородичной иконой. Стоявшие внизу хотели поймать голубя и приставили лестницу, но не нашли его ни за иконой, ни за завесой. И вот снова перед ними вылетел голубь из уст Богородицы и поднялся вверх, к Спасову образу, и закричали стоявшим вверху: «Хватайте!» Те же, простиршие руки, хотели поймать его, а голубь вновь влетел в уста Спасовы. И вот свет ярче солнечного озарил всех, ослепляя глаза человеческие. Они же, павши ниц, поклонились Господу. С ними был этот блаженный Алипий, воочию видевший Святого Духа, пребывающего в той святой и честной церкви Печерской.

0: Когда же окончили расписывать эту церковь, пишет далее преподобный Нестор, тогда блаженный Алипий принял пострижение при игумене Никоне. Хорошо выучился он иконописному искусству. Иконы писать был он большой мастер. Этому же мастерству он захотел научиться не богатства ради, но Бога ради это делал. Он делил заработанное на три части. Одну часть на святые иконы, вторую часть на милостыню нищим, а третью часть на нужды тела своего. И так делал он всегда, не давая себе покоя ни в один из дней. Ночью проводил в пении и молитве, а когда наступал день, он принимался за работу. Праздным же никогда не видели его. Но и от собрания церковного из-за работы не уклонялся никогда. Игумен же за многую его добродетель и чистое житие поставил его священником, и в таком чине священства он добросовестно и богоугодно пребывал.
1: Но вокруг Алипия находились не только хорошие люди. Были и такие, которые пытались оклеветать его и его богоугодный труд. Но Бог прославляет святых своих. Слава о житии преподобного Алипия и о его чудных иконах дошла до самого князя Владимира. И вот что случилось некогда. По воле Божией от пожара выгорело все Подолье, а та церковь, в которой иконы Алипиевы были, тоже сгорела. А все 7 его икон остались целы. И, услышав об этом, князь пошел посмотреть на чудо, свершившееся с иконами, написанными по Божьему мановению за одну ночь, и прославил он Творца. Есть еще одно чудесное сказание о блаженном Алипии. В нем рассказывается о том, как один верующий человек заказал Алипию написать икону Божией Матери. Икона должна была быть готова к празднику Успения, но блаженный Алипий заболел и потому не смог выполнить заказ. Много раз приходил христолюбец за своей иконой, с упреком, на что преподобный отвечал ему: «О чадо, разве я по лености не написал ее? Неужели Бог не сможет икону своей матери словом написать? Я, как открыл мне Господь, отхожу из этого мира, и по моему отшествии всячески утешит тебя Бог». После же ухода его, пишет преподобный Нестор, явился некий юноша светлый, начал писать икону. Алипий подумал, что заказчик иконы разгневался на него и послал другого иконописца, потому что тот выглядел как обычный человек, но быстрота, с которой он работал, показала, что это бесплотный. За 3 часа написал он икону и сказал: «Не хватает ли чего-нибудь или чем-нибудь я ошибся?» Преподобный же сказал: «Ты хорошо поработал. Бог помог тебе столь искусно написать эту икону, и это тобою сделал он ее». Настал вечер, и юноша стал невидимым вместе с иконой.
0: Владелец же иконы провел без сна всю ночь от печали, что нет иконы на праздник, называл себя грешным и недостойным такой благодати. И, встав, он пошел в церковь, чтобы там оплакать свои согрешения. И когда отворил двери церковные, то увидел икону, сияющую на месте своем. И упал он от страха, думая, что это привиделось ему. Но, оправившись немного от испуга и поняв, что это действительно икона, в великий ужас и трепет пришел он, вспомнил слова преподобного и пошел разбудить домашних своих. Они же с радостью пошли в церковь со свечами и кадилами, и, видя икону, сияющую светлее солнца, пали ниц на землю и приложились к ней в веселье душевном. Боголюбец же тот пришел к игумену и рассказал о сотворившемся чуде с иконой. И все вместе пошли к преподобному Алипию и увидели, что он уже отходит из этого мира. И спросил его игумен: «Отче, как и кем была написана икона?» Он же рассказал им все, что видел, говоря: «Ангел написал ее, и вот он стоит возле меня и хочет меня взять с собою». И, сказав это, испустил дух. Это произошло в 1114

0: Конечно, трудно с полной уверенностью утверждать, что та или иная икона написана рукой Алипия. И вряд ли много таковых сохранилось. Однако в Третьяковской галерее хранится по сей день очень древний список так называемой Печерской Божией Матери, подлинник которой писал сам инок Алипий. На этой иконе Богородица изображена на престоле с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием, основателями Киево-Печерской лавры, просящими заступничество Божией Матери. Вспомним, как в каноне всем русским святым в третьей песне читается: «Проповедует преславно и громче трубы вопиет великая Печерская лавра, получившая от тебя начало преподобный отец Антоний Великий, первоначальник всех русских монахов. Воспоем светло у строителя монашеского общего жития в русской земле, блаженного Феодосия, с ним Нестора, достопамятных деяний писателя, и Алипия, иконописи в России, начинателя». Итак, от Киево-Печерской лавры начинается монашество, летописание и иконопись. Первые иконы на русской земле были, несомненно, греческие, византийские. Вспомним мозаики Софийского Киевского собора. Но очень быстро русская земля сумела освоить и придать бесспорно русский характер православным иконам. Вместе с быстротой распространения христианства на Руси поражает, что православная Русь также восприняла все богословские иконы. Можно сказать, что христианство проповедовалось образом, то есть иконой, не менее чем словом. Поэтому ребенок с детства воспринимает всю глубину откровения через икону. Поэтому на иконе Иисус Христос, Богородица, святые не изображались земными, а уже преображенными. Икона вне времени, поэтому на ней все совокупно. Икона открывает тайну спасения, она есть умозрение в красках и свидетельствует о воплощении Сына Божия, Господа Иисуса Христа, которого можно было видеть. Икона нам ясно показывает земную жизнь Иисуса Христа и не только иллюстрирует Евангелие, но есть тоже и тайное присутствие Божие. Иисус Христос, Сын Божий, рожденный прежде всех век, есть божественный первообраз, по которому был создан человек. Поэтому мы почитаем иконы, то есть возжигаем перед ними свечи и лампады и к ним прикладываемся, крестясь. Почитая иконы, мы также исповедуем то, что и каждый человек призван вернуться к первообразу в Царствие Божие.
1: Первой иконой был отпечатавшийся лик Спасителя на убрусе, спас нерукотворный, то есть не написанный человеческой рукой. А первую икону Божией Матери по преданию написал апостол и евангелист Лука. Однако в течение целого века православным пришлось отстаивать иконопочитание от иконоборцев. Оно окончательно восторжествовало в 813 году на соборе в Константинополе. Мы отмечаем этот праздник торжества православия в первое воскресенье Великого Поста. В России же иконопочитание стало развиваться в период несравненного расцвета византийской культуры. Поэтому русское иконописание после крещения Руси унаследовало богатейшее сокровище и сумело его развить и выработать со временем свой национальный стиль. Яркая раскраска и мягкость рисунка особенно выражают присутствие божественной благодати, одухотворяющей молящихся. Прославляя наших отечественных иконописцев Алипия, Киево-Печерского и других, мы воздаем им должное за то, что они сумели не только перенять византийское искусство, но и проявить своеобразный творческий талант, отражая тем самым и духовность русского народа.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Живой колос с духовной нивы», выписки из дневника за 1907-1908 годы.
1: Ответственность человека-христианина пред Богом, страшный суд, необходимость деятельного совершения собственного спасения по примеру святых, молитва и чтение Слова Божия.

человек ужасно непостоянен, изменчив, вследствие первоначального повреждения в раю. С высоты горнего созерцания и помыслов божественных он в мгновение может упасть в мерзость скверных, лукавых, блудных и хульных, злых и завистливых помыслов и чувств, так что после высокой духовной радости приходится тайно плакать о своем окаянстве. Блажен, кто благодатью Божией утвердился непоколебимо в Боге и избегнул козней Велиара богохульника. Человек так поврежден глубоко, растлен и осквернен грехом до бесконечности многовидным, что и подвязаясь долго в созерцании богомыслии, если на минуту выпустит духовные бразды ума и сердца, сейчас может не спуститься до мыслей чувств низких, плотских, скверных. Ибо корни грехов глубоко и во все стороны проникают в сердце человеческое, и бывает нередко, что до смерти человека остаются в нем и парализуют душу его. Только терпением, воздержанием, молитвою непрестанную, болезнями и страданиями искореняются. «Я милюсь зубами зверей, — говорил святой Игнатий Богоносец, — чтобы сделаться чистым хлебом Божиим».